0: Того, как иранская ракета попала в израильский танк, погибли 4 военнослужащих, 4 были ранены, и Израиль на это ответил. Но, опять-таки, это очень-очень такая щекотливая позиция. Для Соединенных Штатов, на мой взгляд, в определенном смысле, это капкан для Соединенных Штатов и Израиля, который приготовил Иран. Я позже об этом скажу, я объясню свой взгляд на эти вещи. Михаил, итак, вот все это вместе, комплекс этих вопросов. Я предлагаю начать с того, что произошло в пятницу, поскольку ливанская тема, должны быть прекращены боевые действия в Иране, это один из пунктов вот этого меморандума. До этого Трамп говорил, что никакого этого пункта не будет. Ну, там мало ли, о чем только не говорили американские политики, включая Трампа. Это будет, это не будет. Белый дом опубликовал там 14 пунктов, и там есть ливанская тема. Там много есть чего такого, что, я понимаю, израильтян, у нас наши корреспонденты из Израиля, они просто в расстройстве чувств. Это оторопь у них вызвало, когда они уже не иранский вариант какой-то, в котором, может быть, ничего верного нет, а вариант Белого дома рассматривали, в Израиле просто в шоке по поводу этого меморандума. Михаил, вам слово.
1: Ну, они правильно в шоке. Дело в том, что в документе, вообще говоря, Израиль не упомянут, упомянут только Ливан и фактически только одностороннее обязательство со стороны Израиля. Значит, надо прекратить огонь. Но прелесть в том, что Хизбалла вообще-то не признает существование Израиля никак. Поэтому, по идее, она прекратит военные действия только после исчезновения Израиля. Следующим этапом иранцы, значит, потребовали вывода войск с территории Ливана. Опять же, там противоречие. Какая территория? Значит, еще до войны, до этого, начала этого раунда, у Хизбаллы были свои претензии к территории, которая находится как бы на Сирии, но на которую, в Сирии, но на которую претендует Иран и которую, значит, занимает Израиль. То есть это может быть бесконечно. В конце концов, если завтра иранцы потребуют, заявят, что они откроют Армуз только после самоликвидации Израиля. Дальше что? Ну, если мы идем на, как бы, согласие с любыми пунктами Ирана, где пределы этого дела? Эта ситуация в пятницу будет повторяться каждый день, два дня, неделю. Хизбалла не будет соблюдать прекращение огня, будет провокация, это будет продолжаться. То есть я, честно говоря, себе не очень представляю, что там может быть, чем это может кончиться. С другой стороны, это очень плохо, потому что на Израиль начнут давить все, кто сейчас уже давил. И Израиль находится сейчас в информационной блокаде. Сегодня, да и раньше, в принципе, во все эти дни, всякая информация по поводу Израиля была искажена. Скажем, в пятницу, когда начались эти события, Рейтерс сообщила, что 15 ливанцев погибло, и не сообщила о потерях Израиля. То же самое в пятницу сделала Associated Press. То есть, повторяю, Израиль находится в информационной блокаде. И простые европейцы, американцы просто не знают ситуации.
0: Я хотел бы сказать, что здесь я вижу несколько позиций, которые Иран пробивает. Первое – это рассорить Израиль и Соединенные Штаты Америки. Ну, мы уже видим раздражение Трампа по этому поводу. Он уже и обругал Нетаньяху, и накричал на него, и он говорил о том, что Израиль должен быть очень осторожен в своих действиях в Ливане. Иными словами, получается, что у Трампа главная задача – это соглашение подписать. Каждый из нас может высказаться, почему он с этим соглашением так торопится и носится, как с писаной торбой, то, что называется. Здесь несколько очень понятных вещей. Второе. У Израиля как раз другая. Израиль должен себя защищать. У Израиля другая позиция. То, что говорит Иран, и при этом практически не упоминая Хизбаллу, Израилю не подходит. Здесь противоречие интересов Соединенных Штатов и Израиля, и для Ирана это очень и очень благоприятная почва, где столкнуть нужно, они пытаются это сделать, Израиль и Соединенные Штаты, и тогда

0: не нападают на Израиль, не провоцируют Израиль, завтра они нападут на Израиль, и Израиль вынужден будет отвечать, защищая себя. И тогда у Ирана всегда будет повод сказать, что мы прерываем наше соглашение, соглашение недействительное, поскольку вот этот пункт по поводу Ливана, он не соблюдается. Иными словами, это только две позиции, которые пробивает Иран, там еще есть несколько вариантов, еще другие позиции. Это те позиции, которые пробивает Иран, и это очень и очень опасно и для Израиля, и для Вашингтона, и для этого соглашения. А потом при другом президенте после 28 года опять-таки это соглашение будет действовать до того момента, пока не нападет Хизбалла на Израиль. После этого они скажут, нет, никакого соглашения нет, мы продолжаем разрабатывать ядерную программу. Пожалуйста, Микс, вам слово.
1: Ну, мне кажется, что люди не очень понимают разницу в названиях документов и в их назначении. То, что сейчас подписывается, это не договор.
0: Ну, это я сказал, да, это рамочное соглашение,
1: это,
0: меморандум.
1: Это не то, что даже, это называется протокол о намерениях. То есть, в принципе, речь о том, что мы готовы говорить на эти темы. Это не значит, что мы согласимся на эти условия. Это не значит, что мы в договоре подпишем вот эти вот вещи. Это значит, окей, это ваши условия, хорошо. Вот у нас есть наши условия, у вас есть ваши условия. Мы их отразили на бумаге, теперь мы садимся, начинаем об этом разговаривать. 60 дней мы друг с друга не пуляем и смотрим, удается ли нам за эти 60 дней договориться. И Трамп, собственно, об этом сказал. Если не договоримся, будем бомбить дальше.
0: Микс, я бы добавил, этот договор, он же всего полторы странички. Он и не похож на соглашение. Там всего перечислено 14 пунктов. То, что Трамп, мы все видели, подписывал, это полторы странички текста.
1: Так правильно, потому что это и не договор. Это просто набросали, что мы планируем делать. Вот мы собираемся начать бизнес. Сели, набросали, хотим делать это. Это не уставные документы, это не бизнес-план. Это чисто вот такая идея, закрепленная на бумаге. Но все смотрят на эту бумагу так, как будто это уже фактические решения, которые будут осуществляться. И пресса, естественно, это подает таким образом. Для чего? Для того, чтобы сеять панику. Потому что паника – это то, что сейчас нужно. Паника в Израиле – это то, что нужно в первую очередь тому же самому Ирану. И то, что не на руку Израилю. Потому что когда начинается паника в условиях военных действий, всегда допускаются ошибки. И за эти ошибки потом придется расплачиваться. Дипломатически в том числе. Я сейчас даже не говорю про какие-то военные потери. Но это будет... То есть то же самое, зачем это делается в Соединенных Штатах? Для того, чтобы провоцировать, опять же, конфликты, расколы и вот это вот все. А нужно ли это сейчас нам всем? Это большой вопрос. То есть это рабочий процесс. Я, в принципе, на самом деле, меня уже очень давно раздражает вот эта вот гипероткрытость всего. То есть, на мой взгляд, вообще не надо людям ничего рассказывать. Вот идут какие-то процессы, вот пусть они себе идут. Когда уже решили что-то, тогда вышли и рассказали. Но мы сейчас начинаем, у нас сейчас все представители всех властей выходят и отчитываются о каждом чихе. И люди в результате воспринимают это как некие существенные, важные моменты, хотя это просто проходные какие-то эпизоды.
0: Это то, что я говорил. Когда мы слышали, чтобы Блинкен выступал перед Конгрессом? У нас Рубио, он отчитывается. Когда шеф Пентагона так часто выходил и рассказывал, как Хексет? Когда президент, когда Байден, мы вообще что-то знали о том, что происходит в Белом доме? Нынешний президент, он по 15 постов ставит. Я тоже об этом говорю, что мы находимся в реальной ситуации, когда никто ничего не понимает со стороны, поскольку мы не инсайдеры. Там существует план, который может меняться, пункты плана какие-то вылетают, какие-то новые вставляются, а мы, обыватели, всему этому свидетели. Мы открываем рот и не понимаем, как это все воспринимать. Да, Микс?
1: В том-то и дело. Поэтому просто я всех призываю к тому, чтобы расслабиться, просто дать возможность уже ситуации, уже к чему-то прийти сначала. То есть, учитывая тем более то, что, дорогие друзья, я все прекрасно понимаю, но мы с вами, по крайней мере я, у меня есть возможность поговорить с несколькими конгрессменами и сенаторами, но не более того. У многих людей и таких возможностей нет. То есть мы ни на что не влияем. Поэтому давайте просто дождемся, когда все придет к концу. Не будем раньше времени рвать душу, пить корвалол и вот это вот все. Здоровье дороже. Семьи, дети, жены, собаки – это все важно. Это то, где мы можем действительно что-то сделать. Поэтому давайте просто не будем рвать душу раньше времени.

0: Пока все еще только в процессе. И никто не говорил, что именно в таком виде что-то будет принято. И у меня абсолютно нет, абсолютно, вернее, уверенность, что именно в таком виде это принято не будет.
1: Микс, несколько слов по поводу Ливанского пункта.
0: Так опять же, это пункт. Иран хочет, чтобы Ливан был включен в эти переговоры. Окей, мы включаем Ливан в эти переговоры, хорошо. Включить в переговоры и включить в темы переговоров, это же не значит согласиться, да? Это же не значит сказать, да, мы непременно все сделаем, как вы хотите. Нет. Это просто значит, окей, мы об этом поговорим. И я могу себе представить, в каком ключе будет этот разговор. Уберите своих псов оттуда, и все будет нормально. И не будет никакой войны там в Ливане.
1: Михаил, какие-то пункты вы бы особенно выделили, особо вы выделили их 14. Ваш комментарий по тем пунктам, которые вас воодушевляют на комментарии, я бы так сказал.
2: Можно я отвечу, коллеги?
1: Да, пожалуйста.
2: Дело в том, что есть этот меморандум или нет, на Израиль уже оказывается давление за действия в Ливане. То есть это не меморандум, это реальность. И Иран уже шантажирует весь мир закрытием Ормузского пролива до тех пор, пока Израиль или американцы через Израиль не выполнят их требования. Это не меморандум, это факт. Давайте об этом помним. Теперь по поводу пунктов. Значит, я, честно говоря, очень не хотел присоединяться к своре профессиональных критиков Трампа, которые на это слетелись как мухи. Неизвестно что. Тем более они раньше критиковали Трампа за войну, а за то, что они начали войну, теперь за мир. Поэтому я внимательно просмотрел эти пункты. И, опять же, можно предполагать что угодно, можно думать что угодно. Я говорю только конкретно о том, что написано. Так вот, в том виде, в котором они есть, эти пункты приняты, это, в общем-то, достаточно опасно. Первое. Пункт 5. Параграф 5. Иран обещает открыть Ормузский пролив только на 60 дней. Почему-то никто об этом не говорит. Там четко сказано, только на 60 дней. После этого они будут консультироваться с Оманом для того, чтобы вводить какие-то фи за оплату административных и морских услуг. То есть в меморандуме, по крайней мере, забито то, что они могут опять взимать деньги. Если, не дай бог, это случится, то дальше пойдет цепная реакция. Почему это не могут делать хуситы, турки или патриоты? Опять же, я не хочу фантазировать, я говорю о документе, который у меня перед глазами. Второе. В документе забито намерение американцев убрать войска из окрестностей Ирана. Что это означает? Какие окрестности? Означает ли это то, что американцам придется убрать все базы, которые уже до войны еще существовали в районе залива? То есть, опять же, я не хочу фантазировать, это пункт, который там есть. Можно думать, что мы чего-то не знаем. Есть какие-то секреты, есть что-то еще. Но мы говорим о конкретных пунктах, и это плохой пункт. А размораживание активов, снятие санкций я уже не говорю. Наконец, пункт 8. Иран мамой клянется, что не будет разрабатывать ядерное оружие, но единственная конкретика сводится на тему, что только после переговоров Иран и США могут договориться, чтобы разбодяживать уран. Там даже не говорится о возвращении от выдачи урана. А ракетной программе, прокси вообще это снято. То есть в том виде, в котором оно есть, мы собственно, собрались обсуждать документ о невозможности предположения. Это очень плохо. Это чревато глобальными неприятностями.
1: Микс, мы говорим о пунктах меморандума, и я с вами тоже согласен, это приглашение к разговору. Другое дело, и вот Михаил тоже об этом сказал, там ведь каких-то пунктов нет. И мой вопрос и к вам, а затем к Михаилу, один и тот же вопрос. Разговор о ракетах. У Ирана есть баллистика, у Ирана есть крылатые ракеты, и одно из требований Трампа было, когда и шли военные действия, и после того, как в апреле они были прекращены, наряду с прекращением ядерных разработок, ядерной программы и сворачивание всех планов по баллистике, по баллистическим и крылатым ракетам. Этого нет. Трамп сказал какую-то вещь, которая, на мой взгляд, удивительная. Он говорит о том, что этого пункта нет, потому что, ну, в конце концов, у соседей Ирана, если есть ракеты, то почему бы Ирану не иметь этого? Но, в конце концов, Пакистан, который является посредником, у него тоже есть ядерное оружие. Значит, если у соседей Ирана есть ядерное оружие, мало ли какие соседи, дальний сосед. Вот. И Пакистан, и Индия, они имеют ядерное оружие. В конце концов, и Израиль имеет ядерное оружие, значит, и Ирану нужно иметь тогда ядерное оружие. Здесь как-то логика хромает. Вот этот пункт, его нет в меморандуме. Это очень сильно настораживает. Или же меморандум просто-напросто не учитывает какие-то пункты, которые будут обсуждаться вне этого документа. Ну, наверное, такое возможно. Пожалуйста, вам слово.
0: Ну, я думаю, что здесь же все понимают, что сейчас задача снивелировать определенные экономические трудности, которые у нас возникли в связи с, со всей этой историей с Ираном. Есть задача до момента, к моменту выборов промежуточных, от которых очень многое на сегодняшний момент зависит в Соединенных Штатах, создать такую ситуацию, когда определяющие эти результаты всех наших выборов, колеблющиеся, будут более склоняться в сторону республиканцев, чем в сторону демократов. То есть вся работа сейчас, в том числе и по Ирану, естественно, связана и с этим. То есть нам нужно, чтобы где-то вот в сентябре-октябре у нас была хорошая картина по экономике, хорошая картина по, в том числе и по войне, и по ведущимся переговорам и так далее. Поэтому определенные, естественно, жесты делаются сейчас для того, чтобы выстроить ситуацию нужным образом в этом направлении. Еще раз просто скажу, что да, это документ, безусловно. И, безусловно, да, в нем есть эти пункты. Вопрос просто в том, что это не тот документ, по которому мы будем дальше жить. Это те пункты, которые будут обсуждаться. И да, они нехорошие, естественно. Но... также естественно и то, что для того, чтобы посадить противника за стол переговоров, тебе надо включать в переговорный процесс в том числе те пункты, которых он хочет. Иначе он не сядет за стол переговоров. Иначе не будет переговоров. Вы не ведете переговоры таким образом, что «слышь, ты сейчас сделаешь все, что я тебе сказал, а иначе я тебя убью». Это уже не переговоры. Это ультиматум. Трамп все-таки хочет переговоров. Трамп известен, в общем, тем, что он старается всегда обойтись малой кровью, и там, где можно не бомбить, он старается не бомбить. Поэтому я думаю, что здесь в этом направлении все и будет работать. Опять же, меморандум сам по себе, он ведь не и те пункты, которые в нем есть, они ведь не являются железобетонными в том смысле, что если, например, там не указан пункт по ракетам, это не значит, что этот вопрос не всплывет в ходе переговоров и в ходе обсуждений. Его могут поднять в любом случае, о нем могут заговорить. И, кроме того, не говоря уже о том, что время идет, и ситуация в Иране крайне нестабильная на самом деле. И у меня просто есть определенная там информация оттуда, просто у меня есть друзья иранцы, и... я немножко там как-то в курсе, что происходит внутри страны, от людей, которые там находятся. Там не то, что прямо вот власть стоит на всех четырех ногах твердо и непоколебимо. Там свои процессы тоже идут. И я могу видеть, я думаю, что если я об этом знаю, то об этом тем более знают и в Пентагоне, и в Белом доме. Я думаю, что в этом есть тоже момент еще и возможного затягивания всего этого сценария для того, чтобы дать возможность там каким-то процессам пройти тоже и чему-то измениться там. Может быть, это напрасные надежды, но я думаю, что они есть. Вот, поэтому еще раз просто мое мнение, с которым совершенно не обязательно соглашаться, что при всех этих пунктах это не высечено в граните. Это пока только предмет обсуждения. Это только вот мы примерно будем говорить вот об этом. До чего мы договоримся, говоря об этом, еще никто не знает. И результат может быть самый непредсказуемый. Я единственное, что могу сказать, что зная Трампа и видя вообще его деятельность все эти годы, я прекрасно понимаю, что Трамп не будет сознательно наносить ущерб ни Израилю, ни Соединенным Штатам.
1: У вас друзья иранцы здесь, в Соединенных Штатах, которые вам рассказывают о том, что происходит в Иране?
0: Они, ну, мой хороший друг здесь, в Соединенных Штатах, он на связи, естественно, с людьми, которые там. И он с ними поддерживает контакт, он получает от них информацию, я с ним могу поговорить, и он просто рассказывает, что там происходит.
1: Понятно, понятно. Потому что оно звучало так, что непосредственно там у вас в Иране друзья, которые с вами
0: общаются. Ну, через
1: кого-то, да. Посредственно именно, посредственно. Да, через кого-то. А, Михаил, такой же вопрос, если очень коротко. Можно ответить? У нас сейчас мы должны прерваться на техническую паузу. Опять-таки, о пункте, которого в этом меморандуме нет, по поводу ракет. Ваш комментарий.
2: Ну, смотрите, хорошо. Это меморандум о намерениях. Но обратите внимание, в этом меморандуме забито то, что хочет Иран, и не забито то, что хотела Америка. Опять же, это факт. То есть можно строить предположение, он явно с большим перекосом в сторону Ирана. Да, я понимаю, можно договариваться, но почему-то не указано желание Америки. Да, прекрасно понятно, что Трамп пошел на эту сделку для того, чтобы не допустить провала на выборах. Но иранцы-то это тоже понимают. И они постараются сделать так, чтобы ситуация была как можно. Тем более, что сейчас, согласно, скажем, Real Clear Politics, практически все опросы дают демократам перевес где-то в 4 пункта. Понимаете, страна разделена. Демократы заинтересованы в поражении Трампа любой ценой, даже ценой победы Ирана. А способность страны выиграть войну определяется не только военной мощью, но и внутренней консолидацией. У нас ее близко нет. В этих условиях, честно говоря, возникает вопрос, может ли Америка позволить себе любую войну. То есть, когда одна половина страны заинтересована в поражении, то, в общем-то, любая война обречена на провал. Отдельно хочу отметить выступление Венса, где он хамовато отзывался о израильтянах. Я очень хочу надеяться, что это не будет началом травли Израиля со стороны администрации Трампа. Ну вот так вкратце.
1: Давайте прервемся на техническую паузу. Это буквально несколько секунд. Никуда не уходите. Мы вернемся в программу очень быстро.
3: Alec Brooke-Krasny knows that everything great about New York depends on public safety and making our economy work for the people who keep this city moving. That's why we're going to re-elect him on November 3rd.
4: Здоровье – это то, что люди больше всего хотят сохранить и меньше всего берегут. Будьте бережливы, чтобы не кусать локти, лечите зубы. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400 718-372-4500
7: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дамы и господа, продолжаем программу «Пресс-клуб». Напомню, гости нашей сегодняшней передачи – Микс Хоук, обозреватель, блогер, и Михаил Родовский, блогер и обозреватель. Ну, вот я хотел бы продолжить. Мы закончили тему, иранскую тему в первой части программы, якобы закончили, но я хотел бы ее продолжить, остановившись на том, о чем говорил Михаил в самом конце, о консолидации нашего американского народа, которого и в помине нет. Очень все разделены и по разным направлениям, в частности, иранское, естественно. И буквально несколько слов по поводу того, что произошло на этой неделе. Сенат не утвердил резолюцию, предложенную демократами по инициативе Рафаэля Уорнока. Резолюция требовала от президента Трампа прекратить военные действия против Ирана, пока Ирану официально не будет объявлена война, что может сделать только Конгресс. Это тема, которая поддерживается полностью. Ну, там все идут в ногу с партией, всеми демократами. И при этом еще существует и четверо республиканцев, которые присоединились к демократам в голосовании за рассмотрение этого документа. Но голосов не хватило. 48 в результате против 47. Так что этот документ не прошел. Но это вот как раз доказательство того, еще одно, как у нас все сложно обстоит не только с иранской темой, но в данном случае по иранской теме. Несколько слов по поводу этой резолюции. Я должен сказать, что в свое время, в 2011 году, Барак Обама вел войну, которая продолжалась там 7 месяцев, и, в общем-то, никаких претензий со стороны демократов уж точно не было, и никто не говорил о том, что он воюет без согласования с Конгрессом. Но, опять-таки, то, что позволено Обаме, не позволено Трампу. Микс, вам слово.
1: Собственно, санцелики, естественно, как кто ж против него слово-то скажет, само собой. Раскол-то он действительно существует, он существует давно, мы об этом знаем, и он все глубже, и тем глубже, чем больше демократическая партия, в том числе ее представители, чем больше их появляется среди людей, приехавших в Соединенные Штаты и ненавидящих Соединенные Штаты, таких как Ильхан Омар, Рашид Атлаиб и прочих. То есть, естественно, эти люди не то чтобы не думают в сторону Соединенных Штатов, они думают о том, как уничтожить эту страну, при этом являясь законодателями и так далее. Поэтому, само собой, в такой ситуации, естественно, будет раскол. Естественно, будет общество дестабилизировано, тем более, что они еще имеют на своей стороне фактически 80% средств массовой информации, которые постоянно занимаются дезинформацией. В том числе, это ведь именно с легкой руки средств массовой информации. Сегодня очень многие люди уверены, что вот этот вот протокол о намерениях является уже заключенной сделкой. Более того, все уверены, что Соединенные Штаты $300 миллиардов дарят Ирану вот прям завтра. И по этому поводу тоже очень много возмущений. Я читаю просто, что люди пишут на форумах, в соцсетях. То есть вот как это так, критиковали Обаму за то, что дал денег Ирану, а сами дают еще там в 100 раз больше и так далее. То есть понятно, что у нас же, видите, происходит разделение не столько из-за даже какой-то разности взглядов, а из-за того, что люди живут в двух информационных мирах. И в этих мирах картины совершенно разные. И, в общем, даже большинство из этих людей, я уверен, если посадить просто за один стол и дать поговорить спокойно, выяснится, что у них одни и те же желания и стремления. Но поскольку они имеют абсолютно разную информацию, они, естественно, вот в таком, в таких контрах. Но можно вспомнить 60-е годы, конец 60-х, война во Вьетнаме и вот эти вот инспирированные Советским Союзом и коммунистической профессурой вот эти вот массовые митинги антивоенные и так далее. То есть то же самое, в принципе, происходило. И в конце концов, на какое-то время это привело к оздоровлению общества, хиппи выросли и поумнели, и произошли какие-то перемены, и несколько десятилетий страна, в общем, жила достаточно неплохо. После чего вот опять сейчас идет вот это брожение умов, остается надеяться на то, что все, в общем, опять разрешится тем, что люди просто встряхнутся и поумнеют в какой-то момент.
0: Да, на этом фоне еще нужно учитывать Trump Derangement Syndrome, TDS, да, это просто паранойя по отношению к Трампу, что бы он ни сделал. Я еще раз хочу повторить, что Барак Обама, он вел войну в Ливии в 2011 году, причем операция вначале называлась «Одиссея рассвета», затем она продолжилась под другим названием «Объединенный защитник». Эта военная операция продолжалась около 7 месяцев, и Барак Обама санкционировал ее без одобрения Конгресса. Все проходило. Тогда тоже были люди, которые говорили о том, что нет, все-таки, если вы дальше ведете больше 60 дней, то нужно одобрение Конгресса. Но при Обаме как-то это все спускалось на тормозах. Пожалуйста, Михаил, вам слово.
2: Ну, что касается Обамы, то я могу только процитировать известный мем. Он же памятник, кто его посадит. То есть, естественно, там его трогать не стал. Что касается эволюции Америки, то есть совершенно четкий и объективный сдвиг влево. То есть никакие хиппи до того, что сейчас вот творится демократические социалисты, никакой Мамдани не был бы возможен. Но даже в 60-е годы страна двигается влево. Значит, меняются поколения преподавателей и журналистов. И каждое следующее поколение более и более радикально. Куда это зайдет и как далеко это зайдет, я не знаю. То есть есть старая Америка, традиционная, и есть совершенно обезумевшая толпа. То есть нельзя обвинить только там Омар или кого-то еще в том, что громили там кампусы. Нельзя это обвинить в том, что заставляли людей становиться на колени после смерти Флойда. Страна эволюционирует влево, и как далеко это пойдет, и чем это кончится, честно говоря, я не знаю. Поэтому действительно войну эту мы начали... Оно может быть и необходимо, потому что, возможно, Иран приближается к созданию ядерной бомбы или грязной бомбы, но... В этой ситуации страна совершенно не готова никакой войне. И опять же, ненависть к Трампу, она просто лишает людей разума. То есть там уже нет речи о каком-то рациональном понимании ситуации. Просто ненавижу и все. И хочу ненавидеть. Примерно так.
0: А, вот этот момент... Микс ТДС, он сегодня превалирует вообще в демократической партии? Он определяет повестку демократической партии, получается? У нее своей программы нет, и вот эта ненависть, она культивируется и в средствах массовой информации, она вкладывается людям в голову, что во всем виноват Трамп. Не было бы Трампа, ну, была бы у нас, понятно, Камала Харрис в замечательном тандеме с Тимом Уолтсом, который просто является преступником, мошенником и лжецом. Он мог бы быть вице-президентом. Вот это замечательные были бы люди. А при Трампе все у нас плохо. Я, кстати, на этой неделе говорил о том, что поставил я в Фейсбуке фотографию с бензоколонки у нас здесь, в Бруклине, и там цена стоит 5,35, это регулер, самый низкооктановый бензин, 5,35 за галлон. Люди не читают мои подписи, и там появились сразу же там, леволибералы, любители, сторонники демократической партии, которые, ну вот, пожалуйста, вот вам, вот докатились и так далее. А фотография эта, это было 10 июня, фотография эта 22 года при Байдене. 5,35 за галлон. Я потом, когда эти люди высказались, я подошел, это рядом со мной бензоколонка, я сфотографировал $4.13. То есть на доллар больше, чем на доллар сегодняшние цены при Трампе. Но при Трампе все отвратительно, а при Байдене все было замечательно. И когда 5,35, я написал тогда в посте, то есть 4 года назад, о том, что таких цен я не помню в Нью-Йорке. 5,35 за галлон, я написал это 4 года назад. Ну вот тогда при... Нет, все было вроде бы в порядке. Те люди, которые сегодня говорят о том, что в результате ситуации, связанной это с Ормузским проливом, у нас цены взлетели до небес, у них очень короткая память. Микс.
1: Ну, я, в общем, довольно часто говорю именно о том, что демпартия сегодня – это партия ненависти Трампа. Она, в принципе, у них нет программы. И любое, вот послушайте, любое выступление их политиков, все, что они говорят, это все связано с тем, что вот главное – убрать Трампа. И вот это отсутствие программы, кстати говоря, от них отталкивает достаточно большое количество людей, которые вполне могли бы быть на их стороне. Но тут есть вот как раз то, о чем я говорил уже сегодня, и то, о чем я говорю достаточно часто. Вот мы живем в разных информационных мирах. И я прекрасно понимаю, если вы послушаете, что, как рисуется, как изображается Трамп, то я прекрасно понимаю, ну вот представьте себе, полнейший жлоб, сексист, насильник, педофил, значит, агент КГБ, то есть вот это вот полный набор, да, то есть женщин ненавидит, иммигрантов ненавидит, только женится на них непонятно зачем. И вот это вот все. И действительно перед тобой такой портрет абсолютной мразотной свиньи, и ты думаешь, ну как же так, это же просто, ну это даже не человек. Поэтому я прекрасно понимаю, что люди, которые находятся в такой информационной парадигме, как еще они будут к Трампу-то относиться? Только так и могут. Проблема в том, что все это не имеет к реальному Трампу никакого отношения. А так, в общем, поэтому мы смотрим на совершенно другого Трампа, чем смотрят они. У нас два Трампа, на самом деле, в стране. И поэтому мы все время в конфликте не из-за какого-то реального человека, а именно вот из-за вот таких вот разных представлений. Это оно вот и есть как раз.
0: Еще одна тема. Лидеры Большой Семерки договорились усилить давление на Россию посредством санкций в энергетическом секторе. Об этом пишут разные средства массовой информации. И собеседник Bloomberg, в частности, сообщил, что все члены G7 согласились с необходимостью усилить давление на Россию, а поддержку Украины расширить. Вообще там пришли к выводу, что Украина сегодня находится в сильной позиции в войне. И вот как раз если вспомнить лексику Трампа, то у нее сегодня козыри. Это такой очень любопытный момент. И на полях вот этой G7 Трамп призвал Россию вообще пойти на сделку по Украине. Хватит, мол, воевать. У вас это все. Вы заходите в тупик. Ну, такое прямое практически обращение к Путину. Итак, Михаил, ваш комментарий.
2: Можно я в эту бочку меда капну немножечко дегтя? Значит, Европа, она остается Европой. Только недавно Венгрия с новым премьер-министром убрала из Европейской декларации пункт о быстром вхождении Украины в европейское сообщество. То есть слова словами, а дела делами. Да, есть определенный прогресс, и они договорились, декларация была о увеличении возможностей Украины по ПВО, ракеты большой дальности. Трамп заявил, что он готов рассмотреть возможность разрешить европейцам и украинцам выпускать по лицензии американское оружие. Обещал рассмотреть возвращение санкций на нефтяной экспорт России. Их же временно сняли, пока был закрыт Армузский проект. В Брюсселе там лидеры Европейского Союза согласились продлить санкции против России не на 6 месяцев, а на 12. В Рамштайне Германия обещала 400 миллионов долларов. Британия поставит десятки тысяч дронов на 560 миллионов фунтов стерлингов. Это есть. Но опять же, все это двигается крайне медленно. И, в общем-то, по большому счету, отношение ЕС к Украине не изменилось. Украина сама изменила свою позицию и стала более сильной, это да. Но это не благодаря европейцам.
0: Санкции, тем не менее, увеличились по отношению к России, причем расширили санкции Великобритании и Канада. В Британии там под санкции попали Яндекс.Банк, WB-банк, и вообще там увеличился серьезно перечень рестрикций, где-то на 70 позиций, а со стороны Канады попали под санкции Московская, Восточная, Санкт-Петербургская, Фондовая, товаро-сырьевая и валютная биржи. 29 юридических лиц, 7 физических лиц. Ну, это так ударяет. Кроме того, с Германией подписаны контракты на поставку вооружения. Великобритания, я не помню, какое-то несколько сотен миллионов долларов на 150 тысяч дронов, причем они поступят в Украину уже в этом году. Микс, пожалуйста, вам слово.
1: Ну, это прекрасно. Все, что идет во вред Кремлю, на мой взгляд, прекрасно. Я, конечно же, согласен с коллегой по поводу того, что Евросоюз будет все равно тормозить, будет все равно оттягивать. Они пытаются сидеть не на двух даже, а на трех стульях все время. Они пытаются и с Россией какие-то ужимки постоянно, несмотря на все внешние конфликты, и вроде как с Америкой, несмотря на все внешние конфликты, они тоже пытаются как-то не сильно обострять. И при этом им еще надо балансировать внутри себя, а у них довольно разношерстный контингент, почему я, собственно, противник Евросоюза и любых таких союзов, когда объединяются совершенно культурно очень далекие страны. А в Евросоюзе, хотя это все одна Европа, но, в общем, страны там культурно достаточно разнятся между собой. И их политические стремления, экономические стремления довольно разные. Поэтому, в общем-то, у них возникают эти постоянные сложности. И я соглашусь, конечно, с тем, что Украина изменилась, и Украина поняла, наконец, на мой взгляд, по крайней мере, из того, что я вижу из общения с моими друзьями там, Украина поняла, или, по крайней мере, начинает понимать, что никто никогда тебе не поможет, что все нужно делать самому, что нельзя рассчитывать ни на Европу, ни на Америку. Помогают – замечательно. Но в целом нужно ориентироваться на себя и на свои возможности. Конечно, сейчас очень большой плюс, который дает администрация Трампа, который не было до этого, это то, что Украине дали разрешение, которого до этого не было, стрелять вглубь России и отправлять туда дроны. И мы видим, что произошло в Москве вот буквально на днях, там несколько дней назад, как там... Второй раз уже был атакован нефтеперерабатывающий завод, который снабжает половину столицы практически Российской Федерации бензином и дизтопливом. Это, безусловно, ударит по самой стране, и по ситуации, и по настроению людей, что самое главное. Потому что одно дело, когда где-то у тебя там в далеком неизвестном Курске что-то происходит, совсем другое дело, когда твою дорогую твою столицу, золотую твою Москву накрывает ураганом дронов. И когда горят заводы, когда взрываются дома, это серьезная уже вещь. И это тоже, в общем, людей как-то настораживает.
0: А Кремль вообще это заботит, что людей настораживает?
1: Не заботит до определенного момента. Но все равно есть же всему грань, потому что русский бунт бессмысленный и беспощадный не я же придумал, да? То есть народ, доведенный до крайности, он ведь все-таки начинает как-то... В нем вдруг просыпается пассионарность, дремавшая десятилетиями. Мы же помним, например, что в 91-м году, когда начался путч, народ вышел на улицы массово. При том, что это был еще народ, не поживший в свободе. Это были советские люди, которые еще недавно ходили себе по разнарядке на коммунистические парады, демонстрации там с шариками. И тут они все вышли, я помню, как шли, скандировали, фашизм не пройдет. Совершенно разные люди, разношерстная была очень компания. Но это были реально миллионы людей по всей стране. Когда их достало что-то в какой-то момент, они уже плюнули на все страхи и так далее. Это может случиться снова, и они это тоже понимают прекрасно. Кроме этого, ведь не только... Там ведь дело не только в народе, ведь очень многие в окружении Путина недовольны всей этой ситуацией. Они пилили бюджеты и воровали деньги не для того, чтобы отдыхать в Сочи и ездить там на Валдай туристами. Они хотят быть частью мировой элиты. Они для этого все это делали. А тут для них весь мир закрыт, на них смотрят как на прокаженных, и, конечно же, им это все не нравится. И, конечно, они ищут возможности, как из этого выкрутиться и как из этого выйти. Сейчас, например, проходили несколько дней назад, я там не следил, что, чем там это кончилось, но обыски шли у Траубера и у самого Гены Петрова. Траубер – начальник, хозяин порта Санкт-Петербурга. Гена Петров – один из просто... легендарных криминальных авторитетов, подельник Путина, то есть человек неприкасаемый вообще ни с какой стороны. У него проходили обыски. О чем это может говорить? Конечно же, о многом, но мне кажется, что это, возможно, говорит о том, что влияние Путина самого по себе уже ослабевает. И уже какие-то вещи делаются без него, и, возможно, ликвидируются люди, которые могут оказать ему серьезную поддержку в случае возможного какого-то дворцового переворота. Это может быть, я не говорю, что это так. Но, по крайней мере, когда трогают уже настолько неприкасаемых людей вдруг, Это серьезные достаточно вещи.
0: Михаил, тем не менее, мы сейчас говорим о том, что мы переключились с «Большой семерки» на, ну, у нас и времени немного осталось, на то, что происходило в Москве. Москва – это, по-моему, там больше 900 дронов летело на Россию. Такого масштабного удара по России, ну, не было, наверное, с самого начала военных действий в Украине. С 24 февраля 2022 года. Со стороны Украины такого масштабного нападения не было. И... тем не менее, Путин никак это не комментирует. Он был в Казани, и он там выступал в это время. И Песков говорит, вначале он говорил о том, что Путин в курсе. А затем, когда ему вечером журналист задает вопрос, ну а почему Путин по этому поводу даже слова не сказал? Вообще, эта картинка, которую мы вот сейчас показываем, горящая капотня, Москва на фоне неба, которое клубится просто... Песков сказал, что ну, мы еще не говорили Путину, мы еще не сообщали. В общем, такие противоречивые сообщения по этому поводу. Мы Путину сообщаем обо всем. Все у него на столе лежит. А вот что касается этого, ну, он не говорил, потому что не сообщаем. Путин сам, видимо, вообще не в курсе того, что происходит. Средства массовой информации, он где-то вдалеке от этого всего. Мы знаем, что к компьютерам у него очень слабые отношения, если вообще есть какие-то. Иными словами, ему сообщают или не сообщают, в курсе он или не в курсе, он не знает, что происходит в Москве, находясь в Казани. Вот такая ситуация. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг заявил, что Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям в Украине в ответ на атаки Киева, а дальше я его цитирую, только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Ну, вот так вот заявил министр иностранных дел по поводу массированного удара украинских беспилотников по Москве и Московской области. Только слов. Оказывается, Кремль реагировал на какие-то атаки. Вообще в этой войне Кремль реагирует словами. Действия мы еще не начинали. Действий, оказывается, не было никаких. А вот слов недостаточно. Теперь мы, видимо, в очередной раз ударим по Киево-Печерской лавре. Это, конечно, возмутительные какие-то реплики, которые ты даже не понимаешь, как на это реагировать. Или эти люди живут где-то... На кого это рассчитано? Или они где-то на Марсе находятся? Или это рассчитано исключительно на россиян? Потому что, наверное, такое тупое, безликое стадо, что можно говорить все, что угодно, не думая о том, какова будет реакция. Но, в конце концов, это же и в мире тоже выслушивают. Или Михаил?
2: Ну, во-первых, я хочу продолжить, если можно, линию по поводу распила. Значит, эксперты разобрали тот самый Великий Орешник и обнаружили, что он наводится гироскопом 60-х годов изготовления. И более того, секрет производства утерян, то есть они что-то продолжают лепить в этом плане. Оно и изначально было, вообще говоря, неточное. Сейчас это полный абзац, поэтому... Их ракеты летят куда угодно. Теперь, Путин не сказал, но сказал Лавров. В пятницу Лавров возродился с статьей «Украина, Европа и глобальная безопасность». Где он что говорит? Он говорит о том, что Европа, значит, виновата во всем, единая Европа, и это может привести к ядерному конфликту. Как говорила моя бабушка, песня «Моя чудная» начинает сначала. То есть, опять же, когда им плохо, они начинают, естественно... все это самое ядерное дубины трясти. Теперь вот то, что сейчас происходит, эти налеты, мне напоминают войну городов, войне между Ираном и Ираком. Но на теплое время у Украины есть стратегия, и эта стратегия работает. Значит, примерно треть мощности нефтепереработки России стала. Это сейчас, ну, по оценкам производство нефтепереработки минимальное за 21 год. И это, в принципе, грозит тотальным коллапсом в России. Вот примерно это так. То есть они могут, конечно, у Путина, у Лаврова нету других вариантов, кроме рассказывать, что они еще не начинали, значит, им надо признать, что что они делали за последние 4 года, это полный провал. Да, они будут говорить, что вот мы еще не начинали, а мы вот-вот-вот. И будут угрожать ядеркой, вот примерно так.
0: Пора от слов переходить к делу, да?
2: Ну да.
0: А Микс, там же еще тема, и, ну, она является логическим продолжением того, что бомбят нефтеперерабатывающие заводы, НПЗ. Ситуация в Крыму. Из Крыма просто бегут. Вообще все, что можно посоветовать тем, кто живет в Крыму, это оставить Крым. Там ничего уже не будет хорошего. Никто не говорит уже о туристическом сезоне. Речь идет о том, что жить там будет невозможно, поскольку если будет удар по Крымскому мосту, то это тогда последнее, на чем держится Крым. Все остальное, Чангарский мост уже разбомблен, дороги бомбят, поэтому бензовозы не могут подъехать к автозаправочным станциям. Но ведь речь не только о бензовозах. Не могут доставить, видимо, в магазины продукты, какие-то грузовики, ну и так далее. Все зависит от бензина. Бензина нет. Дроны уничтожают дороги, уничтожают коммуникации. Ситуация там ужасающая, в Крыму. Вы хотели Крым наш, вы его получили, но вот теперь ешьте полной ложкой, что называется. Но ситуация ведь похожая и в Петербурге, и в Москве. В Москве тоже, в Крыму выдают по талонам, но эти талоны невозможно приобрести. В Москве пока, насколько я понимаю, просто ограничено количество бензина, которое выдают там на автозаправке в руки. Ситуация-то аховая просто. Я не говорю уже вообще об экономике. Вот в этих направлениях, иными словами, точечные удары Украины, они приводят к такому результату, Микс.
1: Ну, они, естественно, приводят к результатам. И трудно передать словами то замечательное злорадство, с которым я сейчас смотрю на Крым. Потому что, как вы знаете, мы там жили, мы оттуда уехали после оккупации. Моя жена крымчанка коренная.
0: Я родился в Евпатории.
1: Я помню, да. Но мы уезжали непосредственно из Крыма и непосредственно от этой оккупации. У нас там осталась квартира и так далее. То есть мы, конечно, ну, мы помним тех людей, которые нам плевали вслед. Мы помним разговоры, которые, значит, были, и бывших друзей. И, конечно же, сейчас, я честно говорю, мне приятно, что люди получают то, что они заслужили на самом деле сейчас там.
0: Вот это победобесие, оно этим обернулось для них.
1: Да, да. Дело в том, что прекрасно жили, все было хорошо. Никто никого не обижал, все было в порядке, никто никого не притеснял. Я прожил там 6 лет, я ни разу не столкнулся ни с какими вообще проблемами, ни с языковыми, ни с какими еще. То есть все рассказы о том, что там бедных крымчан давили, украинизировали. Я учил украинский язык специально, потому что я считал, что живя в стране, надо хотя бы на простом уровне владеть языком. Так мне трудно было найти в Крыму какую-то там прессу на украинском языке, почитать еще что-то. То есть это доступа не было к этому. Какой там единственный колледж, в котором преподавали на украинском языке, был.
0: Могу свидетельствовать. В Евпатории я не помню, чтобы кто-то говорил по-украински. Я туда приезжал к бабушке каждое лето. Вот. Но я родился там, приезжал туда, пока школу не закончил. И никогда там никто не говорил по-украински.
1: Но даже вот сейчас, когда вот уже в последние годы, когда говорили, что там украинизация жесткая, вот я никак не видел никакой этой украинизации, поэтому, в общем, понятно, что все это было пшиком. Но и естественно, дело в том, что ведь мы же понимаем, что Россия никогда не была мощнейшим каким-то монстром. Россия достаточно...
3: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
7: Мелодии украинской души.
8: Мелодии украинской души.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Итак, вашему вниманию представляю украинский певец, народный артист, композитор, поэт, мой друг и замечательный человек Іва Бобул. Настоящее имя и отчество – Иван Васильевич Бобул родился 17 июня 1953 года в селе Тереблечи Черновицкой области. Окончил среднюю школу, затем поступил в ПТУ в городе Славянск Донецкой области, принимал участие в конкурсе художественной самодеятельности между училищами, где завоевал звание лауреата. Позже был призван в ряды советской армии, где был солистом военного ансамбля и даже играл на барабанах. Во время службы ездил с концертами по воинским частям и стал лауреатом конкурса военной песни. В 1980 году работал в ВИА «Черемуш», позже солист ВИА «Жива вода». Затем работал солистом и руководителем ВИА «Виватон». Участвовал во многих конкурсах и фестивалях. В 1980 году конкурс «Молодые голоса». 82-й – конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества в городе Ялта. 1983-й – конкурс советской песни, город Сочи. Окончил Черновицкое музыкальное училище по классу вокала у профессора Силы Ануфриев. Позже – Черновицкий государственный университет, музыкальный факультет и магистратуру. Защитил докторскую диссертацию. Сейчас профессор, зав кафедры и преподает вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины. Но самый главный конкурс в жизни Ива Бобула – это был всесоюзный конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества. Этот конкурс дал путевку в мир песен, эстрады и шоу-бизнеса. А начиналось все так. На конкурс еще молодой начинающий певец Ива Бобул поехал в качестве запасного певца. Но судьба была благосклонна. После неудачного выступления одного из конкурсантов Ива занимает его место. На конкурсе было более 120 участников. И вот после долгих туров и соревнований Ива занимает почетное третье место. Это стал решающим конкурсом в его жизни. А победил конкурс с песней «Кристина».

«Все золото світу». Да, эту песню многие знают и любят, но мало кто знает, как появилась эта песня. Одним весенним днем в праздник Святой Троицы три друга, композитор Александр Злотник, поэт Александр Вратарев и Ива Бобул, гуляя улочками Киева, зашли во Владимирский собор, чтобы причаститься. Возле собора было много людей, детей, женщин, но их внимание привлек старец, который сидел у входа.

Песня «Как молоды мы были» была написана в 1975 году композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Была она написана специально для художественного фильма «Моя любовь на третьем курсе». Но кто бы мог исполнить эту песню, еще никто не знал. Во время съемок фильма «Романс о влюбленных» на Мосфильме к Александру Градскому подошел знакомый звукорежиссер Виктор Бабушкин и попросил записать песню для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Тогда Градский познакомился с Александрой Пахмутовой. К удивлению композитора, Градский попросил либретто и предложил изменить песню, спев третий куплет на октаву выше. И Пахмутова изменила аранжировку композиции специально под голос исполнителя.

0: 1992 году Ива Бобл находился в Соединенных Штатах Америки, жил и работал в Нью-Йорке. Однажды в ресторане «Северный», где работал Ива Бобл, в кругу своих друзей праздновал свой день рождения Александр Градский. Ива решил сделать подарок имениннику и спел песню «Как молоды мы были» в тональности Градского. Реакция была незамедлительная. Восторг и море оваций. Так Ива познакомился с Александром Градским, Ильем Резником и Олегом Фришем. Кроме Александра Градского, песню «Как молоды мы были» также исполняли Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Тамара Гвардстели, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Николай Караченцев и, конечно же, Ива Бобл. Когда Александра Пахмутова услышала свою песню в исполнении Ива Бобла, выслала официально личное письмо о разрешении на исполнение песни и сказала, что в его исполнении она зазвучала по-другому, по-новому, по-особенному. А сейчас на связи у нас Ива Бобл. Здравствуйте, Ива!
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Радио Дэвидсон. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, мира, всех-всех благ.
0: Расскажите, как отреагировал Элтон Джон, услышав песню «Как молоды мы были» и песню «Каруза»?
1: Ну, во-первых, он услышал песню, услышал хорошего певца. Возможно, сколько я знаю, любит хороших певцов, певиц, которые поют красиво. Он был удивлен этим и шел прямо ко мне, пожал мне руку и сказал, что я очень хороший певец. Потому что очень рад слышать его. Вот такая встреча у меня с ним была.

оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я-то только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле.

горели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
13: Еще одно объявление, опять же, оно касается здоровья в большей или меньшей степени. Сейчас мы это дело проверим. Значит, речь идет о посуде. Посуда тоже, оказывается, может помогать здоровью или вредить здоровью. Как вы думаете, на что мы бы обратили внимание? В четверг обычно выходит программа «Здравствуйте, доктор». Мы, конечно, бы говорили о той посуде, которая приносит здоровье или хотя бы его у нас не забирает. Итак, знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Ну, это не значит, что вода не нужна, если вода нужна в рецепты приготовления. Если масло надо добавить, тоже добавим. Но в принципе, великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды – «Аквина», воздухоочиститель, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки «Тесла» «Биотрон», которые защищают наши глаза от ультрафиолета и от компьютера. И еще много других подарков компании «Цептер» могут продавать и могут порадовать ваших друзей и родных в их праздничные дни. Звоните, дорогие друзья, региональному менеджеру. Зовут его Игорь. Игорь, прямо так и говорите, Игорь, мы от Михаила Братславского, за капелькой здоровья, по телефону 646-312-91-13, 646-312-91-13, или посетите веб-сайт cepterbrooklyn.com. Обязательно, дорогие друзья, обязательно посетите и посмотрите cepterbrooklyn.com. Еще раз телефон Игоря 646-312-91-13.
14: Мелодии украинской души.
15: Мелодии украинской души.
14: Ну, а мы продолжаем. В эфире передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. Песня «Марічка». Да, та Марічка, яка живе на тому боці. Хто ж її не знає? Это одна из самых популярных украинских песен. Текст к песне «Марічка» написал Михайло Ткач, а музыку Степан Сабодаш. И эта песня посвящена вполне реальному лицу – Марии Федоровне Кислице. Мария Федоровна до сих пор живет в поселке Путила Черновицкой области. А как это было, я вам сейчас расскажу. Маричке было 18 лет, и она работала в районной больнице поваром на кухне. Летом 1954 года на практику приехали студенты Черновицкого медицинского института. Со жильем в Путиле было сложно, и главный врач поселил юношей в больнице и там же разрешил им питаться. У юношей аппетит был хороший, на свежем карпатском воздухе есть хотелось все больше. Вот ребята и решили найти подход к поварам, и нашли довольно довольно-таки оригинальный способ. Поручили Михаилу Ткачу поработать для общего блага, написать стихотворение, посвященное красавице Маричке. Конечно же, Маричка об этом заговоре и не догадывалась. Она была честной и порядочной работницей, и ребят кормила хорошо. В отношениях была очень сдержанной, на чужих парней не заглядывалась, ведь имела жениха, красивого и трудолюбивого парня. Сам поэт Михаил Ткач, написав стихотворение, тоже не спешил дарить его девушке. Он подождал праздника выхода на горную долину и там с праздничной сцены прочитал стихотворение, при этом сказав, кому оно посвящено. Мария Федоровна вспоминает, когда услышала свое имя, чуть не сгорела от стыда и страха. Неизвестно, что же скажет ее жених. Как тогда родителям и людям в глаза смотреть? Но когда услышала первые строчки... Автор музыки Степан Сабодаш, черновицкий композитор, хоровой дирижер, скрипач и аккордеонист. Он же руководил оркестром, игравшим вальсы, танго и польки на танцах в Черновицком доме офицеров. Сабодаш происходил из крестьянской семьи и выучился на скрипача вопреки желанию своих родителей. Еще прославился тем, что во время Второй мировой войны его игрой была очарована сама румынская королева. Она даже предложила ему переехать в Бухарест. Однако музыкант отказался. Текст песни будущего хита Степан Сабодаш увидел в 1955 году, когда Черновицкий областной дом народного творчества объявил конкурс на лучшую музыку к стихотворению «Маричка». Автором текста был студент Черновицкого медицинского института Михаил Ткач, а победителем конкурса оказался Сабодаш. Кстати, до сих пор в Черновцах каждое утро выходит на башню трубач и играет мелодию песни «Маричка». Этакие позывные города Черновцы. Ну, а мы с вами послушаем новую версию песни в исполнении Ива Бобула.

0: Аидыши мамы. Известная еврейская песня, переведенная на многие языки и распространившаяся в разных странах. Впервые песня была написана в США около 1925 года. Автор слов и композитор Джек Эллен. По одной из версий, Эллен написал эту песню «Аидыши мамы» специально для певицы Софи Такер, у которой недавно умерла собственная ее мать. По другой версии, Софи Такер была одной из первых, но все-таки не первая исполнительница этой песни. Песня впервые была записана Вилли Говардом. Однако именно в исполнении Софи Такер песня получила популярность и стала мировым шлягером. Ива услышал эту песню в Нью-Йорке, и она ему очень понравилась. Позже в Киевском театре имени Ивана Франка на одном из концертов Ива Бобл встретился с Богданом Ступкой, который после долгих дискуссий признался, что если бы умел петь, он обязательно спел бы песню «Аидыши мамы».
1: Эту песню слышал первый раз в Нью-Йорке, я как-то не очень знал, но в Нью-Йорке услышал, ее пел Марк Тайпер в ресторане, где мы работали. Она мне очень понравилась, я с тех пор помню. А тут просто был концерт мой сольный, я подготовил то, что у меня было английский, румынский. Ну, и давай спою и на английском, потому что, мне захотелось так вот спеть ее. Я записал. Дима Гершизон сделал хорошую аранжировку, он меня и научил петь по-английски. Вот и все. И я очень рад, что у меня есть такая песня красивая.

0: Живя и работая в Нью-Йорке, Ива Бобл очень скучал по родным и близким ему друзьям. Он пишет песни. И одна из таких песен написана для друзей.
1: Я хочу попользоваться тем, что имею возможность приветствовать своих друзей, которые находятся в Бостоне. Мари Кушнир, Сэм Тепперман, Борис, Нью-Йорк, Юра Прокупец, Андрей Кашкарев. Это мои друзья, которые я их знаю и очень люблю, уважаю всех-всех, которые уехали когда-то из Черновцов. Жалко, что Мишу Мармара нету с нами. Но все равно я всех их помню. И, конечно, эта песня о моих друзьях. Я хочу сегодня спеть для них.

0: Уважаемые мои нью-йоркцы, я, конечно, пользуюсь моментом, что имею такую возможность пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья, мира, всего-всего то, что я себе хотел пожелать, желаю вам, чтобы всегда было улыбки на ваших лицах, любите, будьте счастливы, всех благ. Ваш Иво Бобу.
1: Дорогие радиослушатели, вот и подошла передача к концу. Мы с вами прощаемся ненадолго. Слушайте мою программу «Мелодии украинской души» на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Ваш Александр Федоренко.

0: Білявка зима!
1: Мелодії української душі.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Еще одно объявление, опять же, оно касается здоровья в большей или меньшей степени. Сейчас мы это дело проверим. Значит, речь идет о посуде. Посуда тоже, оказывается, может помогать здоровью или вредить здоровью. Как вы думаете, на что мы бы обратили внимание? В четверг обычно выходит программа «Здравствуйте, доктор». Мы, конечно, бы говорили о той посуде, которая приносит здоровье или хотя бы его у нас не забирает. Итак, знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Ну, это не значит, что вода не нужна, если вода нужна в рецепты приготовления. Если масло надо добавить, тоже добавим. Но, в принципе, великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды – Аквина, воздухоочиститель, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Тесла Биотрон, которые защищают наши глаза от ультрафиолета и от компьютера, и еще много других подарков компании Цептер могут продавать и могут порадовать ваших друзей и родных в их праздничные дни. Звоните, дорогие друзья, региональному менеджеру, зовут его Игорь. Игорь, прямо так и говорите, Игорь, мы от Михаила Братславского, за капелькой здоровья, по телефону 646-312-91-13, 646-312-91-13, или посетите веб-сайт cepterbrooklyn.com. Обязательно, дорогие друзья, обязательно посетите и посмотрите cepterbrooklyn.com. Еще раз телефон Игоря 646-312-91-13.

0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: 2026 года. И сегодня мы с вами должны выполнить две задачи, которые наше руководство перед нами поставило. Во-первых, сегодня День Отца в Америке отмечается, да, Father's Day. Обязательно мы должны поздравить наших пап, вспомнить тех, кто ушел из этой жизни. И в основном наши телезрители и радиослушатели в том возрасте, когда можно говорить о том, что их отцы воевали. И мы будем принимать ваши телефонные звонки, ваши воспоминания, безусловно. И сегодня, как я уже анонсировала в прошлой нашей с вами встрече, мы... с большой благодарностью и удовольствием встречаем Анну Малкину, человека, который посвятила свою жизнь здесь, в Америке, ветеранскому движению. Здравствуйте, Аня.
3: Здравствуйте все. Все, как я всегда говорю. Но для меня, честно, если признаться, это большая честь и ответственность быть рядом с такой ведущей, как Марина Левинсон и ее бригада, и перед такой многочисленной аудиторией радиослушателей и телеслушателей, это большая ответственность. Я очень благодарю за это.
2: Аня, почему вы связали свою жизнь здесь, в Америке, с ветеранами?
3: Я считаю, что нашему поколению просто выпало... испытание. Большая привилегия.
2: Я думала, испытание. Наоборот.
3: Привилегия большая. Жить рядом, общаться с людьми, благодаря которым, собственно, мы все живы. И мир на Земле планета. Поэтому, и потому что и мои родные непосредственные отношения тоже имели и к войне, к сожалению.
2: Сколько у вас детей было в семье, Ань?
3: У меня мама героиня была, она 10 детей родила.
2: Боже ты мой, Господи. Как в Библии, прям как в Танахе написано, да? Плодитесь и размножайтесь. Вы какой по счету были в роду?
3: Я 9-я.
2: И сколько вам было лет, когда не стало родителей?
3: Ну, мамы у меня не стало, когда мне было 6 лет. Это, а папы где-то уже 12-16.
2: Вот. Вы знаете, вот горло перехватывает, честно говоря. Вот как можно было выжить? Как вы стали вот таким человеком, понимаете? Ну, потому что современные дети нередко говорят, вот у меня было тяжелое детство, поэтому у меня такие-то комплексы, я чего-то не достиг и так далее.
3: Но я благодарна судьбе, что мне встретились такие люди, вот... когда семья была эвакуирована наша, и моя мама умерла, так меня оставили в детском саду до 9 лет. Папу пожалели, что много детей, и оставили до 9 лет. И там я очень много почерпнула, может быть, природа еще где-то, потому что моя мама, когда была беременна, она пела своим детям. Я еще в животе была, когда я уже это слышала. И там две сестрички из Ленинграда эвакуированные были, Броня Абрамовна и Софья Абрамовна. Они музыканты были. И они тоже мне дали что-то.
2: Это где было, я прослушала?
3: В городе Куйбышеве.
2: Куйбышев.
3: У нас получилось так, что мы в Смоленске жили, мой папа работал на авиационном заводе имени Сталина, и нужно было демонтировать оборудование с завода, погрузить на товарный поезд и увезти на восток. И когда это уже закончилось... А мама моя, самая старшая была на обороне Москвы, моя Машенька, А мама моя с детьми, как она там бегала с малюсенькими, мы на руках, бегала по бомбоубежищам, это представить невозможно. Ну и видно, поэтому она, когда уже в Куйбышев мы прилетели на заводе, на большом, папа работал авиационным. И тогда мама не стала, но меня держали до 9 лет, и я уже... Там себе делал какие-то выводы, что надо, что. А вообще, при чем тут
2: пробиваться?
3: При чем тут я? Сейчас речь идет о
2: нет, я
3: о людях,
2: знаете,
3: которые
2: что?
3: Воевали.
2: Зацепилась за слово Свердловск. Давайте от него.
3: Куйбышев.
2: Нет, Куйбышев, вы родились и жили.
3: Нет, я в Смоленске родилась.
2: А, Смоленск. Вот вы сказали, что вы познакомились с молодым человеком, у которого тоже семья
3: да.
2: связана с этим городом. Что это за история?
3: Ну, это такая история, что... Ну, я хочу сказать, во-первых, что не только я... 31-й год уже пошел, как мы с ветеранами. В Шорфронте был клуб «Хатиква». Рита Каган, директор программ. Там был у нас детский ансамбль «Авиев».
2: Весна.
3: Их родители, дедушки, бабушки. И в это время образовался хор ветеранов ассоциации ветеранов войны, президент Розенберг. И мы слились с ними вместе, и Рита стала командовать уже всеми мероприятиями, все мероприятия, которые Наяна, Каджека, все устраивали. И Рита нас везде возила. Сначала в Манхэттен после 11 сентября в парке Сибрис. Наше наследие делали всегда Марина Ковалева. И мы всегда открывали нашим хором песни отсюда и ветераны.
2: Ну, понятно, предыстория немножко понятна.
3: Да.
2: Но далее я просто хочу подвести к человеку, который нас ожидает на прямой
3: да.
2: связи из Парижа. Из Парижа, Аня. Вот
3: хорошо.
2: Этот город, который вы произнесли, как он связывает вас и молодого профессора, который преподавал или преподает до сих пор, наверное, в Нью-Йорк Юниверсити, может быть, да, и в Париже.
3: Это тогда я вам расскажу. Я захожу в лифт, стоит молодой человек
2: так.
3: с треногой, с фотоаппаратами обвешанный и улыбается. А я думаю, я говорю, молодой человек, вы случайно не у кого-то хотите брать интервью, а я не знаю, у какого-то ветерана. Он говорит, нет, а почему вы спрашиваете про ветеранов? Потому что я говорю, наша вот работа, моя жизнь связана уже с ветеранами с 95-го года. А что вы делаете с ветеранами? Ну, на мероприятия рассказываю вот все. И говорю, мы с мужем собираем истории, чтобы люди написали свои воспоминания. Хочется это все сохранить. И делаю стенды «Никто не забыт». Как молоды мы были. Какие стенды? Ну, вот стоит молодой солдатик, и тут он уже с героем, уже с медалями, с орденами. Он говорит, а можно я посмотрю ваши стенды? Я говорю, приходите, пожалуйста. Я выхожу в апартмент 3B, а он выходит, он в 5B поселился. Оказывается, он поселился
2: в соседи.
3: Он поселился в нашем доме, у него была связана с этим работа и учеба. И он за мной, он говорит, я хочу сейчас посмотреть ваши стенды. Пожалуйста, развернула. А можно я буду фотографировать это? Пожалуйста, я даже рада, что вы где-то будете это показывать. Он говорит, а можно я буду, когда у вас будут какие-то мероприятия, ведь с ветеранами связаны, и я буду тоже приходить? Конечно, можно. А ветераны тогда лишились своего офиса, нечем платить было, и нам Шорфронт предоставил по четвергам комнату в Шорфронте.
2: Бесплатно.
3: Бесплатно.
2: Браво.
3: И мы собирались там.
2: Браво.
3: Вот, каждый четверг. И он стал... А когда еще он узнал, что я... Про меня что-то спросил, я сказала, вот эвакуированный из Смоленска. Из Смоленска. Вы, наверное, ехали в одном поезде, потому что моя бабушка тоже, моя мама, мама, семья тоже из Смоленска и тоже в Куйбышев.
2: Все.
3: А мой дедушка всегда тяжело ему было рассказывать, и нам ничего не рассказывал. Про войну ему было. А дедушкин брат вообще в 17 лет ушел на фронт добровольцем. И так семья даже не знает, где он. Тогда сайта не было. Потом Алексей связался, сайт «Подвиг
2: так вы
3: народа».
2: Вот сами им... проговорились, Аня, как зовут героя нашего?
3: А героя зовут Алексей Юренев.
2: И вот Алексей Юренев, дорогие друзья, с нами на прямой связи из Парижа. Здравствуйте, Алексей!
4: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Мне очень приятно и важно быть на вашем канале, вашей передаче. Мне тоже очень наслышано Тане. Я знаю, насколько вы вместе с ней взаимодействуете со всеми. Она постоянный скажем, посетитель вашей передачи, участник. И большая гордость здесь быть и рассказать про нашу деятельность с Аней Малкиной последних 8 лет.
2: Алексей, вы подтверждаете вашу встречу с Аней

0: И Анна, когда их эвакуировали в Смоленск, услышав эту историю про поезд, который совпадал с рассказами моей бабушки, кого уже, к сожалению, нет в живых, и дедушки. И в тот момент я начал очень сильно интересоваться как бы наследием Второй мировой. Опять же, да, в основном из-за моего дедушки, кто воевал, его брата, который пропал. И дедушка, причем, ну, никогда ничего не рассказывал. Для меня весь вопрос архива и памяти войны стал очень важным. И увидев весь труд и заботу, которую Аня предоставляет для общины, не только ветеранов, но и, в принципе, все общины на Брайтоне, меня это очень сильно вдохновило, и я подключился к Аниной работе и поставил это важной целью документировать все, что происходит, как бы, начиная от мероприятий, заканчивая посещение ветеранов и записывание устной истории, и, ну, заканчивая уже более художественными проектами, такими полухудожественными попытками разными, даже экспериментальными, где мы пытаемся восстановить уже ушедшую память через искусственный интеллект, интервью и, в общем, очень много разных выходов из этого проекта. Но в целом эта встреча с Аней полностью изменила мою жизнь и поставила как бы траекторию для моей карьеры и деятельности, которой я занимаюсь сейчас. Поэтому я бесконечно благодарен Ане и ветеранам на Брайтоне.
1: Вы знаете, мы с Аней довольно часто общаемся по телефону, и она мне говорит: «Ой, вы знаете, Марина, я бы так хотела разгрузить свою квартиру. Так много у меня материалов. Я хотела частично что-то даже, может быть, и выбросить или кому-то там подарить». И она говорит: «А вы знаете, Алексей Юренев, молодой, меня остановил и сказал: пожалуйста, Аня, вот сколько у вас есть терпения, не выбрасывайте ничего». Было такое?
2: Правильно, правильно. И оно
1: работает.
2: Работает, да. Работает, да.
1: Вообще, честь вам и хвала, Алексей. Вот говорю, я человек эмоциональный, у меня всегда мурашки по рукам бегут, когда момент истины. Вот сейчас это то, что происходит. От очень красивого, эстетического, старшего поколения Ани Малкиной, да, вот к вам, к молодому, тоже очень интересному человеку и внешне, и внутренне. И все равно для меня это, ну, откровение. Знаете почему? Потому что, мне кажется, сейчас люди как-то очень стали, ну, не то что равнодушны, а нету таких горячих эмоций, как вот было, допустим, у моего поколения, когда мы смотрели фильмы про Великую Отечественную, про Вторую мировую, как гибли люди, как складывали свои головы. Народ сейчас, особенно молодежь, мне кажется, ну так к этому относится очень легкомысленно и поверхностно. А то, что вы вот так вот нырнули в это, и вы снимаете, у нас есть фотографии, у нас есть видеоматериал, и вы снимаете, вы работаете, не покладая рук, вместе с Аней Малкиной, чтобы оставить это в истории, оставить это для людей и следующих поколений. И, может быть, это говорит, ну, ваша трудовая деятельность, да, так скажем, вы профессор, где вы преподавали, преподаете, где вы? Немножко о себе расскажите, хоть капельку.
0: Да, обязательно. Я начал работать с фотографией где-то в 2014 году, на самом деле намного раньше, но профессионально с 2014 года начал заниматься. И на тот момент я работал как журналист и документалист. Я жил уже в Нью-Йорке на тот момент, но я снимал, все мои сюжеты находились либо в России, или в Украине, ну, в общем, в странах СНГ и в русскоговорящем мире. Для меня это было как-то зона исследования, где я много изучал, работал и так далее. И в какой-то момент я начал работать в Нью-Йорке, и как раз меня потянуло в это все равно к моей знакомой теме, теме моих интересов, это работает в русскоязычной сфере. И я, все моя работа раньше всегда заключалась в том, что я делал такие глубокие погружения. И я, переезжая туда, проводя очень много времени, для меня как бы Брайтон стал своего рода домом, где я решил

0: полностью окунуться в жизнь общины и до конца понять, это был уже 17-18 год, что, что такое вообще быть русским иммигрантом, и что такое быть русскоязычным иммигрантом, что такое жить в этой, вот, в этой общине. И для меня это была какая-то вот эта точка невозврата, где я уже опубликовав тогда проект, после который я снимал на Брайтоне в «Нью-Йорк Таймс», и потом еще делал что-то для National Geographic, я начал уже преподавать документалистику в Международном центре фотографии, где я до сих пор работаю, это называется International Center of Photography. И вскоре после всех исследований и развития событий с ветеранами я понял, что я хочу углубиться более академическую работу, где мне уже не хватает моих инструментов и методологии, это именно публикации журналов. И я хотел как-то больше уже... Я понял, что у меня купится материал, который я хочу больше понять вообще, как работает память. И я на тот момент поступил в Королевскую академию искусств в Голландии, в Гаге, и где я отучился на магистратуре на факультете фотографии общества, это визуальная антропология, которая изучает вообще, где я писал диссертацию про память войны и память, связанная с технологиями, методами, как мы изучаем. Чтобы более простым языком объяснить, что это как вообще работает память и изображение, как память может быть, каким посредником является изображение для памяти, как мы вспоминаем при помощи изображений, и как мы вспоминаем, как изображение становится памятью.
1: А кто ваши студенты? Алексей, кто ваши студенты? Вот к вам приходят на лекции. Кто эти люди?
0: У меня очень большой спектр студентов. И сейчас я, кроме Международного центра фотографии, я еще преподаю в Колумбийском университете, где я преподаю искусственный интеллект и фотографию. Там у меня учатся бакалавриат. То есть это студенты между 18 и там, 25 годами в среднем. А потом я читаю лекции по всему миру, потому что я все время с проектом, который вышел из нашей коллаборации с Аней, я читал лекции и выставляю этот проект в разных музеях, институциях по всему миру. Вот сейчас у меня недавно была выставка в Бостоне, в институции при MIT, это политехнический университет в Америке. А до этого я выставлялся и читал лекции в университете в Болоне, в Италии, в Брюсселе, в Гаге, в Арле, сейчас в этом году сейчас будет что-то на Кипре. В общем, я очень много езжу и выступаю на разные аудитории. В основном у меня как бы есть вот эта вот общая аудитория, которая включает люди, затронутые войной и интересами памяти и истории. Потом более академическая публика, которая работает с вопросами памяти и технологии. И, но в целом, да, я как бы пытаюсь... Вот именно что вы говорите, почему молодежь не интересуется сейчас, как раз возможно, и почему для этого поколения трудно предоставить войну как общий интерес. Я занимаюсь этой проблемой, что как можно пересобрать этот нарратив и показать, насколько он важный для новых поколений. То есть использовать более современные методы подачи информации и продумывать, вот, как можно вообще... чтобы эта память не стала культурной, она продолжала как бы переходить из руки в руки, чтобы она была коммуникативной, чтобы она не была не копила на себе пыль в архивах и музеях, а вот именно передавалась устным путем. И для меня вот как раз люди, как они являются этим идеальным посредником, который своей вот просто больше, чем живой характерностью и как бы со всеми выступлениями и программами делают ее живой.
1: Алексей, скажите, а где воевал ваш дед?
0: Знаете, я до конца... То есть, когда дед был жив, Григорий Иосифович Липкин, он очень мало чего рассказывал. То есть я знал, что он прошел войну до Берлина, что он был на Курской дуге, что он был, когда освобождали Освенцим, и закончил войну. Я знаю больше о том, что он закончил войну, чем время на войне. Я знал, что его несколько раз ранили. И при жизни мы с ним все время ходили на новые построенные памятники в Москве, где я родился и вырос. И мы все время искали фамилию его брата, ну, фамилию и искали имя его брата, потому что он был без вести пропал. И дедушка — это единственный момент, когда он что-то, может быть, чуть-чуть рассказывал или вспоминал, но в целом самая большая потеря — это был его брат, который вот он где вот искали на ум. И до его смерти в 2009 году дедушка мне все время говорил, как я, как единственный его внук, я должен хранить его память и его медали. И я получил медали, но не получил память. И вот сейчас, через мои исследования и поиски, я по кусочкам начинаю собирать какую-то информацию. Дедушка был... как я нашел недавно, не так давно, 3 года назад, я нашел документ, который, его наградной лист, который описал все его подвиги, и, в принципе, вся его карта действий восстановлена. И я знал, что он, один из его подвигов, это было на реке Западный Буг, уже в контрнаступлении, где он форсировал реку и уничтожил группу фашистов, которые там, по-моему, сподвигло контрнаступлению и смогло там выгнать противника за территорию СССР. И он был награжден медалью славы, Герой славы 3-й степени. И это единственный, как бы, документ, который описывает этот подвиг, который совершил в 20 лет. И все это, да, нашел через разнообразные архивы, включая память народа, и не только, которые помогли, в принципе, восстановить какую-то хронологию, потому что до этого все было более-менее неизвестно. И для меня, на самом деле, вся эта попытка, все, что наше посещение с Аней ветеранов на Брайтоне, и запись их истории при жизни еще, для меня каждый раз было ощущение, как будто бы я все нахожусь ближе и ближе к нему, потому что совпадали какие-то даты, какие-то сражения, какие-то геолокации. Я хочу, конечно же, представить, что, возможно, они каким-то образом пересекались, и тем самым я сближаюсь к нему и к его истории, которую он, к сожалению, мне никогда не рассказывал.
1: Скажите, пожалуйста, Алексей, вот я просто по своему тоже опыту знаю, и, ну, всем известно, что люди с золотого возраста, ну, они... как вам сказать, они не отступают от своих позиций, от своих впечатлений, от своей памяти, да? При этом нам хочется их снять, записать, запомнить, что они говорят, что они пережили. Вам трудно с ними работать? Или вам Аня наша помогает? Как это происходит? Да. Вот ваш опыт.
0: Знаете, вообще совсем не трудно, потому что, конечно же, Аня мне помогает. Аня — это хранитель памяти и истории вообще всего этого мира для меня. То есть она и проводник, и хранитель. Если, как мне кажется, работа Ани продлевает жизнь всем этим героям, потому что она без конца собирает эти списки, обзванивает всех ветеранов, она знает, когда у кого день рождения, когда у кого нужно, когда приходят какие-то поздравления, соединяет все группы, которые заинтересованы предоставлять свой волонтерский труд для этой общины. И поэтому, когда я, конечно же, один или два раза я пришел без Ани, потому что Аня не могла по каким-то причинам, но почти что 90% случаев мы всегда работаем вместе. И, конечно же, мне очень важно присутствие Ани, потому что Аня знает этих людей за много лет до того, как мы приходим к ним в гости. То есть она знает какие-то детали их биографии, которые, возможно, они уже начали немного забывать. Но всегда нас принимают очень тепло, с большим интересом и с большим желанием рассказать свои истории. Потому что для ветеранов это очень важно, чтобы эта история была передана в другие руки и как-то записана. И на самом деле, кроме того, что с моей практики, я тоже пытаюсь продумать разные способы для того, чтобы помочь людям вспоминать, конечно же, потому что с возрастом это не самое простое занятие. И поэтому мы используем иногда фотографии или даже вот фильм, который я снял.
1: Как он называется, Алексей?
0: Фильм является частью книги, которая называется «Увидеть вопреки», где я... Это была часть моей работы, где я натренировал искусственный интеллект создавать изображения, которые не смогли снять на войне. И цель была сделать такие изображения, которые очень абстрактные. Я не хотел делать какие-то вот это, то, что называется, deepfake, фальшивые фотографии войны, а наоборот сделать что-то почти узнаваемое, но не до конца. И в этой практике, когда я начал показывать эти своего рода рожи, эти мутные пятна ветеранам, они начали рассказывать истории, которые они раньше не рассказывали. То есть попытка найти новые методы для того, чтобы помочь ветеранам вспомнить что-то, что они с чем их память сражается с их воспроизведением. Что-то, что может то, что на английском можно сказать как kiss memories away, то есть они могут поцеловать их воспоминания для того, чтобы
1: они проснулись. То есть это сработало, даже биологически, наверное, да? Как-то вот вы угадали, и это сработало. Вот это фантастическая история. Фантастическая, да. Алексей. Вот...
0: Не говоря о том, что это другой тоже способ, который я попробовал. Это Аня начала рассказывать немножко про это заранее. Что я тоже через эту работу, мне опять же было интересно узнать о других группах, которые интересуются и изучают память Второй мировой войны. И с большим удивлением я узнал про группу реконструкторов, которые это американцы, молодежь примерно возраста 18 или 30 лет. Группа называется Асавиахим. Это группа реконструкторов Второй мировой войны. Все американцы, которые живут в основном в Мидвесте, то есть это Огайо, Мичиган, Индиана, немножко в Массачусетсе, в Пенсильвании. И они изучают материальную историю Второй мировой. То есть они изучают формы, строение, тренировки, в общем, все микродетали Второй мировой, именно советской Красной армии, и переодеваются, изучают разные полка и отряды, и дивизии, переодеваются именно в эти...
1: формы.
0: Формы, да, и делают гигантские реконструкции этих битв. В Америке, вы знаете, очень часто это встречается в гражданской войне. Но здесь, что я съездил к ним на реконструкцию падение Берлина, где 300 человек в форме сражаются друг с другом, то есть у них там есть и люди, которые переодеваются в немцев, и в англичан, и в американцев. Но, в общем, я работал в группе, которая работает с советской историей. И потом я привез их тоже на Брайтон, чтобы они познакомились с живыми ветеранами, в которых они переодеваются. И для меня было важно, чтобы они пришли к ним в форме. И что я заметил, что их переодевание в форме и присутствие в квартирах ветеранов, в форме, в которой сами ветераны сражались, продлило все интервью на очень много часов. То есть они не хотели, ветераны часто не хотели, чтобы мы уходили. И потом, конечно же, с Аниной помощью мы вместе пели песни, которые они все тоже изучают и запоминают наизусть. И, в общем, очень трогательно. И сейчас они стали какой-то неотъемлемой частью нашей команды, приезжают на все праздники, читают речи, которые они изучают русский язык, им совсем непросто, но они очень стараются. Это тоже очень трогательно. И, опять же, обращаясь к тому же вопросу, как задействовать эти новые поколения, чтобы они это было интересно и передавалось в другие руки.
1: Вот. Еще раз, это называется Асавиахим?
0: Асавиахим, да. Именно. Я тоже очень это сильно удивился.
1: Да,
0: да, ну, это очень смешно, но... потому что Асавиахим существовал в начале Второй мировой, там быстро его прикрыли, но они взяли на себя это название, придали себе это название, и у них это официальный нон-профит. Они еще работают с музеями, военными музеями по Америке, где они часто их приглашают. Они считают себя учителями истории, то есть они, потому что они дотошно изучают, то есть они знают даже, как часто вопросы, которые они задают ветеранам, как часто перешивают воротнички.
1: Это называется подворотничок. Алексей, на этом замечательном слове мы сделаем перерыв на рекламу. И мы будем надеяться, что наша связь продолжится, во всяком случае, сейчас в прямом эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ и телевидение RTN в передаче «Мысли вслух».

0: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
1: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
2: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
3: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Уважаемые телезрители RTN и радиослушатели Дэвидсон Радио на волне 620 AM, мы продолжаем нашу сегодняшнюю встречу, которая посвящена двум очень крупным событиям. Дню Отца, и мы вспоминаем сегодня ветеранов Второй мировой, Великой Отечественной. И у нас сегодня в студии Анна Малкина, которую вы уже все прекрасно знаете по ветеранскому движению. Аня, вы, наверное, были инициатором вообще этого движения, или кто-то до вас еще это начинал?
1: Ну, я вам говорила, что я в это время в Шуршонте, директор программ. И как-то мы, когда клуб организовался, он как-то оно собой, не потому что я сказала, вот надо. Но я проявила какую-то там инициативу в каких-то вопросах. Вот. Но надо сказать, что не только Рита еще, Ари Каган всегда был на всех наших мероприятиях.
0: Ари Каган наш друг.
1: Он сын полка.
0: Сын полка.
1: Да. И он тогда работал в вечернем Нью-Йорке.
0: Да.
1: Наше большое яблоко. У меня целый, вот Алексей видел, сколько у меня. Я эти все газеты сохранила, портфолио. У меня такое. И Мариночка Лугунова тоже. До сих пор она... Причем она всю семью свою привлекла к этому. У нее замечательный, отзывчивый в этом смысле муж. А доченька ее, Анечка, когда еще в школе занималась, она сделала два фильма с ветеранами. «Берегите мир» и «Нерассказанные истории». Угу. Тоже она с ветеранами поработала. И на Ютубе сейчас эти есть. И до сих пор она, вот на последнем тоже День Победы мы делаем... Кто бы что ни говорил, кто бы как ни осуждал, люди, которые именно отдавали свою жизнь и здоровье, многие ходят со осколками в теле, они ни в чем не виноваты. Они именно защищали вот именно от искренне, от всего своего сердца защищали. Мы о них не должны никогда, и о мертвых зажигать нужно. На День Победы факел у нас горит. День погибшим. И цветочки к памятникам нужно не разрушать, а приносить цветочки. И быть внимательными к ветеранам, к пожилым людям. Как-то даже, знаете, я даже хотела бы попросить, если кто-то знает ветерана, и ветеран этот не охвачен нашей, так сказать, заботой, чтобы они вам давали какой-то телефон, чтобы мы о них тоже как-то позаботились. И я очень благодарна, что вот встретился мне такой Алексей, и что
0: он несет еще информацию, да, в мир, да, понимаете, да, не только в нашей, да, комьюнити, мы, замкнутой, да.
1: И вот эти ребята тоже у Савиахим, они прямо, да, их не интересует все.
0: Они же американцы.
1: Все, что касалось военного времени, и все на них, обмундирование. Спрашивает наш ветеран, где вы кирзовые сапоги такие достали? А на интернете, они на интернете, представляете.
0: Покупают на свои деньги.
1: Они так вникают во все. И они даже захотели в этот раз. Я составила «Этих дней не смолкнет слава» такой музыкально-литературный монтаж, где идет немножечко повествование, а потом песня. И Алексей говорит, они, ребята, хотят вместе петь эти песни. Я говорю, с удовольствием. Они нашли, взяли название этих песен, нашли тексты на интернете.
0: И по-русски пели?
1: И пели, посмотрите, английскими буквами. Видите?
0: И так
1: все песни они со мной пели.
0: Представляете? Боже,
1: это надо,
0: Господи,
1: так любить это все, отдаваться.
0: Да. Я, вы знаете, вот благодаря тому, что вы назвали два фильма, посвященные ветеранскому движению памяти.
1: Анечка Лагунова.
0: Да. И вот еще раз напомним, что фильм Алексея Юренева, который с нами на связи с нами из Парижа на данный момент, да, Алексей, профессор дорогой, фотограф выдающийся, человек, работающий с искусственным интеллектом, образом ультрасовременного течения человек, который держит связь с ветеранами Второй мировой, Великой Отечественной. Алексей, огромное вам еще спасибо. Я еще раз произнесу название книги и фильма вашего «Увидеть вопреки». Правильно я произношу?
2: Да, правильно. Угу.
0: Вот, вы знаете, мне бы сейчас просто чуть-чуть хотелось уделить времени вашим фотографиям. Я понимаю, что они, ну, групповые, да, потому что, слава Богу, вы успели запечатлеть людей, собравшихся вместе. И Аня организовывает вот эти вот сборы, да, когда люди все собираются, кто на тележечках, кто на костылях, кто, слава Богу, на своих ножках, но тоже медленным шагом. Вот у нас есть возможность посмотреть эти фотографии. Угу. Вот первая фотография. Я вижу человека с огромным количеством наград. Да. И Аню, по-моему, там я вижу рядышком.
2: Да, да. Но это наш смешанный с Аней архив. Я делю предоставленный и Аней, и мной. Да. Вот это, Аня, наверное, больше сможет рассказать про эту фотографию, потому что это не мой снимок.
1: Это День Победы обычно раньше, когда могли ходить ветераны, это на Бордоке всегда такие парады приходили. Вот видите, я держу яблоневые ветки, и да, которыми цветущие. Потом мы пользуемся. Да. А и это клавочка, клавочка светленькая. Это она
0: вот первая,
1: участница.
0: Справа.
1: Нет, первая это моя сестричка Машенька, которая закончила передвойной институт иностранных языков. И во время войны они были медсестры гражданской обороны, а потом девочек взяли в разведку, а ее по пятой графе оставили. Но в это время поступать
0: хоть
1: стали...
0: Хоть тут повезло, а?
1: Да, поступать стали журналы «Аэрофлот» и «Аэрофлейн». Моя сестричка говорила, что самолеты, не долетая до линии фронта, разрывались. И поэтому вот эти журналы. И она была переводчицей, министр обороны ее пригласила, литературы, изготовления фюзеляжей и катапультирующих устройств. Это моя сестричка. Потом, когда нашу семью в Куйбышев эвакуировали, этот завод относился к этому министерству, ее перевели, и она уже на этом заводе работала.
0: Вот. А здесь вот я,
1: клавочка я рядом, там стоит беленькая такая, это она была переводчицей у Чуйкова.
0: Уже вот теперь вот эта фотография.
1: А это, знаете, Олег Зинковецкий, такой вот чудесный человек, он приглашал всегда наших ветеранов на разные мероприятия. И вечерний Нью-Йорк посмотреть в огнях, когда вот Христмас. А это несколько раз он приглашал путешествие до Гудзона, по Гудзону, а я же их наряжаю всегда, когда мы выступаем.
0: В
1: я люблю театрализованную униформу. Это вот так мы, наш Боречка Фильман, он... А это Асенька. Ася, вы знаете, этой женщине мы, наверное, посвятим другое время, потому что они очень много, которая вытащила из танка горящего, уже еле-еле пульс прощупала. И она вытащила его и спасла, короче, сама получила ранение. А потом прошла и украинский фронт, и белорусский, и до Берлина дошла, и когда закончилась война, ее все родители, все родные были, никого уже не осталось, и подружка уехала в Среднюю Азию. А он, этот танкист, сказал, если я выживу, я найду свою спасительницу, и так оно и произошло. И она орден за оборону, два ордена славы у нее, медаль за оборону Сталинграда, Киева, медаль.
0: Ого.
1: Да. И материнской славы у нее. Ого. Орден, потому что она воспитывала тоже.
0: А это кто? Какая интересная фотография.
1: Это Алексей, ветеран.
0: Кто вы говорите,
1: показал?
0: Алексей?
2: Это Борис, да, правильно? Просто я не вижу порядок, поэтому я смотрю по порядку, как
1: это говорить. Борис Фельдман, да?
2: Да, немножко это Борис Фельдман.
1: Темновато.
0: Да, хорошая это фотография. Вон. Это ваша работа, Алексей?
2: Это моя работа, да. Это в 2000... Это как раз вскоре после нашего знакомства с Аней меня пригласили вместе, когда был выезд ветеранов Это был день Холокоста в 2018 году, где участвовали ветеранов и выживших в Холокосте в ООН на Манхэттене.
0: И, да, вот режиссер мне в ушко подсказывает, по-моему, это ООН, он говорит.
2: Да. И у Бориса потрясающая история, потому что Борис, я не помню, в каком местечке он родился, в Беларуси, и они были оккупированы, и он был партизаном, и они со своими товарищами подписали пакт о том, что они будут сражаться с фашистами. Они были в гетто, да, то есть они подписали его кровью и закопали этот пакт, и сейчас эта бумажка, этот договор хранится в Еврейском музее на Манхэттене.
0: Ну, работа... Я человек эмоциональный, Алексей, мне очень понравилась ваша вот просто фотопортрет. Фантастический.
2: Спасибо.
0: И вот еще есть вот Аня наша, опять же, нарядная и красивая. И кто-то человек...
1: Это Леонид Борисович и его жена, когда еще
0: Леонид
1: была
0: Леонид Борисович
1: жена.
0: Кто?
1: Леонид Борисович, президент Ассоциации ветеранов войны.
0: А фамилия его?
1: И Розенберг. Так. Ему будет 3 сентября 105 лет.
0: 105 будем лет. Ждать, будем поздравлять. Спасибо большое.
2: И Леонид Борисович был один из первых, кто поднялся на горящий Райхстаг и был... Весь история же со знаменем. Там же было несколько раз возбегали советское знамя. И он был... видел... поднимался в один из этих... Он не ставил знамя, но он присутствовал в это время. Uh-huh. И он рассказывал историю, когда он поднялся туда и просто сидел с этим рядом со знаменем и вспоминал своего отца, когда они до войны договорились встретиться в Берлине, когда будут ставить советское знамя на Рейхстаге. В общем, там очень, у него очень интересная история. Там иногда ты слушаешь его, ты думаешь, ты смотришь какой-нибудь боевик, где там его подстреливают, он оседлывает лошадь, сам себя спасает. И там невероятно, конечно, он прошел. Его боевой путь потрясающий совершенно, настоящий герой. И много лет его жизни еще, конечно. Он,
0: да, поэтому, наверное, как говорят, Господь и дарует такие долгие лета.
1: Он написал книгу «Честь имею».
0: С ума сойти.
1: Честь имею, все.
0: С ума
1: сойти. И своим папой он встречался не в Берлине, но он встречался случайно на фронте. В этой книге тоже написывает.
0: И вот еще, опять же, человек творческий наш, режиссер Юра Могливанный говорит, вот следующая наверняка тоже Алексея работа, потому да. что очень, очень такая философская.
1: Это Анатолий Куницкий, ветеран. Вау. Анатолий Куницкий, Алексей вот решил так запечатлеть, вау. Когда мы
2: да.
1: приходили.
2: К Анатолию ходили много раз. Анатолий потрясающий человек. Тоже. А ему будет, по-моему, 102, да, Ань?
1: Ему будет 102, но он с палочкой ходит, приходит, на День Победы пришел с палочкой,
0: сам.
1: Да.
0: Ой,
1: и даже
2: и
1: танцевал.
2: Не только ходит,
1: и даже танцевал.
2: Танцует,
1: вальсировал, да. У него тоже такая биография. Алексей связался с Память народа и каждому подарил на День Победы. Вот Память народа, они же присылают все человеке. Угу. Его фотографию военных лет.
0: Биографию.
1: Где все-все. Угу. И Алексей оформил так, в рамочках каждому подарил.
0: Фотографию.
1: А некоторые, мы были у одного, он говорит, я даже не видел, это же я молодой. Вот такие были тоже случаи.
0: И следующая вообще какая фотография. Боже ты мой, Господи. Алексей, тоже ваша работа?
2: Да. Да, мне кажется, что последующие почти что все будут мои.
0: Аня, что это, прокомментируйте.
1: Это ему 98 лет, мы ездили куда, в Стейтен? Лонг-Айленд?
2: Стейтен-Айленд.
1: Стейтен-Айленд.
0: Как зовут этого
1: нему...
0: человека?
1: Ой.
0: Не вспомните,
1: вот
0: да?
1: Вот вылетело.
0: Хорошо, да. Мы, может быть, по ходу вспомните. 98 лет.
1: Да.
0: Во-первых, в форме. Во-вторых, человек соображает. Пришел, сел, выполнил задачу художника, фотохудожника вообще. И вот следующая работа, Алексей, значит, на фоне фотографий, на фоне художественного оформления стены сидит тоже ветеран. И в руках у милой женщины...
1: портрет.
0: У него розы, цветы, а там портрет Будённовки.
1: Финской войны.
0: Это даже финская война.
1: Это Гушанский. Угу. Это финская война. А эту войну у него прошла. Вообще. Но. В первом же бою они попали под обстрел. И тот, кто не сдавался, тот сразу уже погибал. А он все-таки, он говорит, я сдался. И он прошел несколько во время войны лагерей, концлагерей, вот это все он описывал. И потом какими-то путями, не так, как эти люди потом прощались и в Сибирь засылали. Ему, видно, подсказали, честно так, вот говорю открыто. И он сказал, что я вот так вот, да, и тихонечко работал где-то в Питере до приезда в Америку.
0: Вы знаете, когда-то я прочитала... не дословно, а смысл передаю. Евреям нельзя есть свинину. Но если стоит вопрос жизни и смерти, то ты, да, можешь есть свинину. Поэтому если была возможность, да, сохранить жизнь и продолжить дальше свою семью, рождение, поэтому... Молодец, что он так сделал. Следующая фотография, Аня, я считаю, Алексей, наверняка, опять же, это вы автор.
1: Бабулечка моя дорогая.
0: Боже мой, Господи. Вот давайте для радиослушателей...
1: Она на шинном заводе работала.
0: Расшифруем, кто это?
1: В Казахстане.
0: Вот, ну, вас я вижу, Анечка.
1: Да, и, ну, надо
0: кота
1: же.
0: Вижу. А это
1: я
0: кто?
1: Я ее так обожала и забыла.
0: Алексей, кто это?
2: Это Ася, по-моему, нет? Это же... Аня, не помню. Я сейчас я просто не вижу фотографии, я пытаюсь вспомнить, что там сейчас.
0: С кошкой на коленях?
2: С кошкой, да.
0: Но такая прям золотого-призолотого возраста женщина, и у нее медали на груди,
1: да.
0: И она сидит...
1: Она на шинном заводе работала.
0: На шинном?
1: Да, она трудовой.
0: Трудовой фронт.
1: Да, мы всех... И трудовой фронт, и дети войны, все пострадали. И я, конечно, виновата, что ее вылетело у меня из головы.
0: Ничего страшного.
1: Я
0: ничего страшного.
1: Любила.
0: Люди, которые смотрят RTN, возможно, или сами себя увидят, или кто-то им скажет, что видели. Наша передача идет еще и в повторе. Сегодня в 10 вечера...
2: Это Фрида, по-моему, да? Фрида Нестер, нет?
1: Фрида, но не Нестер.
0: Да,
2: нет,
1: Мельцер.
0: Хорошо,
2: Мельцер.
0: Следующая Мельцер, фотография.
2: Да.
0: Вы наверняка знаете этих героев. Или Аня, или Алексей.
1: Михаил.
0: Это семья, правильно?
1: Это семья.
0: Муж с женой.
1: И вот его жена, очень много о нем больше даже говорил, чем он. И Алексей в это время взял ее iPod, ага, и нажал, и показал вот ему... Он смотрит, и там вот память
0: народа. Где они молодые?
1: Память народа, нет.
0: Ага.
1: Связался, и вот там он увидел себя молодого.
0: Да, но вот я вижу, что мужчина держит весь в орденах и медалях, держит фотографию, где они молодые, танцуют.
1: Да.
0: И уже вот в золотом возрасте. Господи, как можно только об этом мечтать, чтобы дожить до такого возраста, сидеть рядышком... И вот человек тоже с орденами и медалями.
2: Симон Гитерман. Да.
1: Гитерман. Симон Гитерман.
0: Ой.
1: Он был,
2: да, Симон Гитерман.
1: Он молодой, он самый молодой у нас. Ему будет 100 лет.
0: А, лишь только.
1: Он был в гетто, а потом освободили, когда гетто он воевал. У него тоже такая характеристика военная. И он приходит на День Победы каждый раз со всей своей семьей. В этом году было 14 человек.
0: Ой.
1: У нас есть...
0: Внуки, правнуки, да?
1: Да, у меня записан есть кусочек такой, Алексей снимал тоже, где танцуют они, правнучек на руках. И, в общем, они танцуют вальс.
0: Ой, потрясающе. Вот еще одна фотография. Тоже люди хотят вспоминать свою историю.
1: Заика Арон. Заика Арон, да.
0: Господи, грудной клетки не хватает для наград, да, наших героев.
1: Рядом жена сидит, и он, поврежденное у него лицо из-за ранений.
2: У него ранение в ногу было, он во время войны. Да, и, к сожалению, тоже с уже больше нету, да.
1: Наринский.
0: Алексей, вот есть еще видеоматериал. Я просто хочу, чтобы мы успели перед перерывом на следующий час.
2: Я думаю, что лучше подойти сразу же к видео, потому что видео как бы суммирует всю нашу работу с Аней и как проходят наши встречи. И запечатляет там один кусочек истории Бориса Сироты, который, мне кажется, очень важно посмотреть сейчас, и чтобы получить какое-то впечатление о нашей работе.
0: Алексей, вы знаете, вот пока мы подбираем этот видеоматериал, я хочу поблагодарить Аню прежде всего за то, что она на себе вот несет этот груз, да, добровольный, бесплатный, без вознаграждения материального, но, наверное, с душевным и сердечным ничто не может сравниться. И вам, Алексей, еще раз повторю, я, во-первых, абсолютно вами очарована, как, я думаю, все наши телезрители и радиослушатели, за то, что вы молодой человек, профессор, у которого миллион всяких занятий, вас зацепило это движение. Вы познакомились, еще раз повторю, в лифте с Аней. Ваша дружба началась и выросла в фантастический проект, который пусть никогда не закончится. Честь вам и хвала, Аня и Алексей. Мы смотрим ваш видеоматериал. С днем ветеранов, я бы так сказала, да, сегодня день, скорее, наверное, скорби. Мы вспоминаем людей, которые отдали свое здоровье, кто-то и жизнь 22 июня 1941 года, и не только. И дальше будем слушать песни времен Второй мировой. А сейчас работа, фрагмент из работы Алексея Юренева, профессора, который занимается видео и фото. Спасибо, Аня. Алексей, спасибо.
2: Спасибо вам и спасибо, Аня. Спасибо большое.

0: вы здоровы.
1: Да, чтобы спасибо. Никогда больше не было войн никаких.
0: Что такое история человечества?
1: История войн.
0: Это история войн. За все время наблюдения есть. Это говорят, я не знаю, что это, год или два, что не было войн. Это все время войны. Вот за нашу короткую жизнь сколько войн было?
2: Еще одно объявление, опять же, оно касается здоровья в большей или меньшей степени. Сейчас мы это дело проверим. Значит, речь идет о посуде. Посуда тоже, оказывается, может помогать здоровью или вредить здоровью. Как вы думаете, на что мы бы обратили внимание? В четверг обычно выходит программа «Здравствуйте, доктор». Мы, конечно, бы говорили о той посуде, которая приносит здоровье или хотя бы его у нас не забирает. Итак, знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Ну, это не значит, что вода не нужна, если вода нужна в рецепты приготовления. Если масло надо добавить, тоже добавим. Но в принципе, великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель, подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки Тесла «Биотрон», которые защищают наши глаза от ультрафиолета и от компьютера, и еще много других подарков компании «Цептер» могут продавать и могут порадовать ваших друзей и родных в их праздничные дни. Звоните, дорогие друзья, региональному менеджеру, зовут его Игорь. Игорь, прямо так и говорите, Игорь, мы от Михаила Братславского, за капелькой здоровья, по телефону 646-312-91-13, 646-312-91-13, или посетите веб-сайт cepterbrooklyn.com. Обязательно, дорогие друзья, обязательно посетите и посмотрите cepterbrooklyn.com. Еще раз телефон Игоря 646-312-91-13.
3: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его.
4: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, твое! СК Learning Center.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брашина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
10: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
11: Не улыбка, без сомнения.
12: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
11: И хорошее настроение.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
14: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхитбэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
15: За землю родную.

Ястребы красны в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы. Пушки палили, мины рвались, немцы.

0: Дорогие друзья, уважаемые телезрители RTN, нашего любимого народного теплого телевидения. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой, которой руководит режиссер Юрий Могливанный. И, конечно же, радиослушатели на Дэвидсон Радио 620 AM. Сегодня мы с вами вспоминаем 22 июня 1941 года, когда началась война, как пелось в этой песне. Интересно, что песня-то эта поется, как вы разгадали, на мелодию «Синенький скромный платочек». Слова народные, наверное, да, а за кадром поет Владимир Меньшов, известный режиссер, обладатель, кстати, заочного «Оскара» за фильм «Москва слезам не верит». Так вот, сегодня у нас с вами две задачи. Повторю, мы должны обязательно вспомнить, не забыть и сказать слова благодарности людям, которые воевали. Может быть, нам будут звонить их внуки, дети по телефону 718-475-3200. Телезрители видят этот номер на своих экранах. Радиослушатели тоже знают, что по воскресеньям мы работаем по этому номеру 475-3200. Уже есть телефонный звонок. Я не знаю, связан ли он с этой темой, но мы его примем и дальше будем принимать. И, может быть, вам это покажется странным, но, во-первых, песни военного времени так или иначе говорят спасибо отцам, мужчинам, которые воевали. Но если вы захотите, мы будем перемежать и современными песнями, посвященными отцам. Слушаем, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
1: Алло, добрый день, Мариночка.
0: Здравствуйте.
1: Вот, слава Богу, какой раз я не могу... Сегодня я дозвонилась до вас. Я очень рада. Я очень благодарю вас за ваши передачи, которые вы нам организовываете. Я немножечко нервничаю.
0: Ничего, спасибо вам за добрые слова. Эти слова мы относим ко всем трудящимся нашего телевидения и радио. Мы стараемся, мы делаем даже чуточку более того, что мы можем. Спасибо.
1: Да, это чувствуется. Мариночка, я очень старая, и наверняка вы не помните, был такой фильм в 6 часов вечера
0: после войны. Конечно, я помню. Я была малюткой, но это по телевизору показывали, и у меня это отложилось в памяти.
1: И больше один раз или два раза показали этот фильм, и, к сожалению, больше не показывают. Mm-hmm. Хотелось бы, чтобы из этого фильма песни или отрывочки что-нибудь вы организовали.
0: Ага, в 6 часов вечера после войны.
1: И еще был фильм очень хороший «Близнецы».
0: Был такой, тоже я помню. Я очень и очень любила. Я половины не понимала, про что там, но помню шляпки, кофточки, юбки, лица, Серову помню, Марину Ладынину помню, Целиковскую. Вот для меня это эпоха. И поэтому я очень и очень хорошо вас понимаю. И мы как-нибудь вернемся к этой теме. И огромное вам спасибо за идею. Вот эти фильмы, они были очень, ну, с современной точки зрения, наивные, но такие светлые и... ну вот светлые, радостные, да, и так же, как вот были фильмы по сценариям там Виктора Гусева, например. Для меня это казалось как-то очень наивно и смешно, вот когда в стихах на протяжении всего фильма в стихах говорили люди, а для кого-то это целая эпоха и целое поколение. Поэтому мы должны с вами это помнить, не забывать. И мы ждем ваши телефонные звонки 718. Спасибо вам большое, 475-3200. Давайте послушаем вас. Пожалуйста. Да, говорите.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Будьте добры, я знаю, что обязательно в вашей программе будет песня 22 июня, а у меня с ней связано очень много. Мое раннее детство прошло под бабушкину песню 22 июня. Угу. Мои родители киевляне. И очень интересная история моей семьи. Они киевляне. И мой дед эвакуировал свой завод, он был директором завода в Киеве, вывез его в Нижний Тагил. Угу. И принимал активное участие в образовании Нижнетагильского вагонзавода. И я, как ни странно, родилась в Нижнем Тагиле на вагонзаводе.
0: Вау.
1: Который обычно вспоминает господин Путин. Я помню хорошо бабушкины и дедушкины.

0: был очень тяжело ранен. Но у меня очень много воспоминаний, причем очень четких, очень ярких воспоминаний о тех днях, свидетелем рассказов которых моего деда и отца я являлась, светлая память им, и спасибо вам за эту песню. Она прошла по всей моей жизни и оставила огромный отпечаток у меня. Большое вам спасибо.
1: Большое вам спасибо за то, что вы нас смотрите или слушаете. Я, вы знаете, при подготовке к программе вот прочитала комментарии под этой песней. «Киев бомбили, нам объявили, что началась война». И вот сейчас эта песня приобрела какой-то другой смысл. И там было написано, как все меняется. «Через 77 лет снова бомбят Киев. Но теперь бывшие братья. Россия бомбит Киев. А немцы сейчас шлют деньги, медикаменты, помощь Украине. Как все меняется». Конец цитаты. Давайте примем еще один звонок. И для эмоционального перерыва послушаем современную песню, посвященную отцу. Слушаем вас, пожалуйста.
2: Марина, добрый день, дорогая.
1: Мила, Мила из Нью-Джерси. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мариночка. Мариночка, сегодня очень, конечно, такая тема. День отцов, день наших пап. Конечно, пап уже, у многих уже, конечно, нет пап. Но мы все очень помним, любим и уважаем своих отцов. Потому что папа – это большую роль играет отец в нашей жизни. Так же, как и мама. Мариночка, я родилась во время войны. Я, конечно, папу очень мало как помню. Но все равно помню его. Помню его. Смутно, правда, но помню. Мариночка, можно я... Я пою вообще. Можно я спою 2 куплетика хорошей песни «Мой отец»?
1: Вам можно.
2: Я в твои объятия, как всегда, бегу, чтобы вновь прижаться к твоему плечу. Я хочу сегодня, папа, только для тебя самые прекрасные слова сказать. Ты дарил мне радость, был всегда со мной. Если б знал ты, папа, как горжусь тобой. Ничего не страшно в жизни, если рядом ты, как волшебник исполняешь.

0: день и ночь небо просишь за меня, Бога молишь, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Ну вот я только два куплетика спела.
1: Мила, честь вам и хвала. Да. Спасибо, родная. И очень хорошо и чистенько спела. Напомню, что Мила родом из Баку, из Азербайджана. Спасибо, Мила. И давайте вслед вашему исполнению мы поставим современную песню в исполнении Вячеслава Мясникова. Он ее и сочинил. Песня про папу. Спасибо, Мила.
2: Кто-то зовет их батя. Кто-то отцом называет, а я называю папой.

0: зовет их батя. Кто-то отцом называет, а я называю папа. Ведь лучше его не бывает.
1: С днем отца, дорогие отцы, дорогие мужчины, которые уже взрослые отцы, да, которые только будут отцами. Всех вас с этим праздником. И вот видите, повторяю, мы сегодня соединили два дня, потому что 22 июня, вы знаете, мы вспоминаем и чествуем людей, которые завоевывали мир, которые отстаивали от фашизма, от коричневой чумы, от черной, страшной этот мир и победили, и слава Богу. Но мы не забываем также, что мы живем с вами в Америке. И в этой стране, как и, наверное, в любой другой здравомыслящей и цивилизованной, тоже люди были против фашизма. И вот посмотрите, как интересно, если в СССР, в России были песни такие патриотические, а в Америке в это время все время призывали к любви, благоразумию и не замыкались только на военной теме. Вот как, например, Лена или Лина Хорн. Stormy weather. Штормовая погода. 1943 год. Лена Хорн.

Это была Лена Хорн, 1943 год. Дорогие друзья, наш телефон в эфире вы все прекрасно знаете. И для радиослушателей, и для телезрителей. 718-475-3200. И у вас сегодня есть уникальная возможность поздравить и вспомнить своего отца, который воевал, или который, слава Богу, не воевал. Но вы хотите его поздравить с этим праздником. Пожалуйста, милости просим. 718-475-3200. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, мы хотим предложить вашему вниманию песню, которая у всех на слуху. Мы имеем в виду «Смуглянку». Песня военных лет. Смотрим под лучшие фотографии военных времен. Яков Шведов, Александр

гулянка молдаванка отвечала парню в лад. Партизанский молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны в дом покинули родной. Ждет тебя дорога.

гулянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. Том обиду я увидел, что с собой не позвала. А с гулянки молдаванки сейчас.

Мы умышленно подобрали вот такой видеоматериал, где есть фотографии документальные тех времен. И я всегда в этот момент вспоминаю про радиослушателей Дэвидсон Радио на волне 627 и думаю, как жаль, что они не видят эти картинки наши замечательные, которые идут по RTN телевидению синхронно. Мы работаем в одно и то же время. И благодарю всю свою творческую бригаду, которая осуществляет связь и радио, и телевидение, и руководство, вот, ну, всех людей, которые помогали подбирать материал, которые экстремально, когда наше руководство говорит, ой, вы же не забудьте про День Отца, ой, да, давай скорее, режиссер быстрее подбирает номера, или мы связываемся с Парижем, или Аня пришла к нам, Малкина. Понимаете, вот мы работаем всегда, и всегда люди выкладываются на полную катушку для того, чтобы было интересно. Потому что у нас тоже болит сердце за вас, за воспоминания о ваших родителях. И вот поскольку сегодня и день памяти о героях Второй мировой, и мы вспоминаем наших отцов, закончу тем, что без отцов не стоял бы этот мир. Перерыв на рекламу.

0: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
1: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
2: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
3: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой

0: вот это прозвучала песня под названием «Салю папа кола» или «кола», как хотите, интерпретируйте, делайте ударение, но суть потому, что это был микс такой из французского и украинского языка, наверное, «кола». Кстати, я от одного латиноамериканского жителя Соединенных Штатов Америки, звали его Чарльз, я надеюсь, он жив и здоров, узнала, что мы говорим «папа», а на испанском «папа» – это «картошка». Поэтому они говорят, когда хотят сказать «папа», ну, к отцу обращаются, да, «папа». Ударение на последний слог. Хорошо. «Аншлаг звонков», «аншлаг», говорит мне в ухо режиссер Юра. Давайте принимать «аншлаг». Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина. Прекрасная передача. День, конечно, не из приятных, траурный, особенно надо помнить нам, еврейскому народу, этот день. Я хочу сказать, что у моего тестя и у моей тещи в 41-м году оба отца ушли на войну. И оба погибли в первые 5 дней.
0: Ух.
1: И мы похоронку получили. Не мы, не я.
0: Семья.
1: И вот семья получила.
0: Угу.
1: И вот отца его нет уже, тесть скончался. А похоронку, которой 80 лет, мы еще храним у себя дома. Мы ее вывезли еще из Молдавии, Советского Союза. Вот так она у нас и лежит уже желтая, потертая, но она есть. Так что...
0: Вы знаете... Мы предполагали принять еще несколько звонков, но после ваших слов и после истории вашей семьи про похоронку, которой более 80 лет, давайте послушаем песню, которая у меня всегда вызывает слезы. «Махнем, не глядя».
2: Горит осторожно по пригорку, и ночь поэтому нам кажется темней.

0: люди говорят.
1: Продолжается наша программа, дорогие друзья. Она сегодня смешанная. Но так получилось, что, отталкиваясь от возраста наших телезрителей, от того, что у кого-то отец или дед воевал на Второй мировой, мы сегодня вспоминаем, благодарим и, наверное, никогда не забудем, как бы пафосно это ни звучало. И мы сейчас примем телефонные звонки. Пожалуйста, слушаем вас. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Я поздравляю всех пап, кто нас слушает, видит, с этим замечательным праздником. И хочу сказать о моем папочке, который остался с 9 детьми. Правда, он, мой братик, добровольцем пошел. У него тоже была бронь на военном заводе авиационном. Но он пошел добровольцем. И вот 8 детей в одной квартире. Мы жили в эвакуации в Куйбышеве. И у него такое было терпение к нам. К нам обычно на все праздники собирались дети со всего дома. И вы представляете, ну вы знаете, как это, когда дети собираются, как это шумно. И никогда он не выходил из себя. Он такой терпеливый, чудный человек. У него вообще не было врагов в жизни никого. Такое я не могла сегодня не вспомнить моего любимого родного папочку.
1: Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Следующий, пожалуйста. Слушаем. Да, пожалуйста, говорите.
3: Алло, Мариночка.
1: Да.
3: Здравствуйте, миленькая. Вы, конечно, узнали меня уже.
1: Конечно.
3: Да, Мариночка. Сегодня такой хороший праздник, День Отца. Он, жаль, что он ассоциируется с вот этим вот 22 июня, там, ну, там один день разница. Я бы очень хотел, у меня папа еще, слава Богу, еще есть. Мне бы очень бы хотелось его поздравить. Воевать, конечно, ему не доводилось, он же ребенок был тогда. Ему было 6,5, когда война началась. Вот. Но я хочу вот он с моей мамой разошелся, когда мне было 7 лет. Но я все годы поддерживал с ним связь, я его с виду не терял. Он забирал меня к себе на выходные, возил меня на курорты, на море. Он уделял мне внимание по мере своих возможностей, по мере своих сил.
1: Владимир, вот мы сейчас вашему папе и всем отцам посвящаем эту песню. Спасибо за ваш звонок.

Я вас предупреждала, что у нас сегодня будет такая сложно сочиненная проекция, объединяющая 22 июня и День Отца. И я думаю, что это как раз одна и та же тема. Потому что вот следующий вариант, который мы выбрали со своей творческой бригадой, «Темная ночь», мы привыкли слушать эту песню в исполнении Марка Бернеса, а мне показался очень интересным вариант в исполнении Муслима Магомаева. Вы знаете, что это Владимир Агатов и Никита Богословский. Песня из фильма «Два бойца» поет Муслим Магомаев.

0: Божественный и непревзойденный Муслим Магомаев исполнил песню «Темная ночь». Владимир Агатов сочинил стихи, музыку написал Никита Богословский. Телезрители видели его за роялем, как говорили старые ведущие концертов. Давайте примем еще хотя бы один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Людмила Алексеевна, мне 86. Я ваше радио обожаю, им только живу. Я слежу все время за Михаилом Ходорковским. Я очень за него болею, как за сына. А ничем не взяла. Болею, спрашиваю, серьезно, все. Просит, чтобы его открестить надо. Поздравьте, я поговорю его с тобой.
0: Обязательно. Мы передадим ему от вашего лица. Я думаю, что ему это будет очень приятно услышать. Тем более, что у него, как я знаю, двое детей, дочка и сын. Сын когда-то работал в одной из компаний, я там тоже работала, очень достойный молодой человек, просвещенный и цивилизованный. Так что очень к месту и вовремя. Но вы не расстраивайтесь, у него все в порядке. Ему на данный момент ничего не грозит, но человек провел энное количество времени, можно сказать, в современном ГУЛАГе, шил рукавицы, да, в вечной мерзлоте. Так что я понимаю ваши эмоции. И Михаила Ходорковского с Днем Отца. Давайте посмотрим и послушаем кадры, которые являются такими объединяющими. Сняты, это я для радиослушателей говорю, там девушки в униформе, юниформ, разные, военные, полицейские, разных-разных стран, разных времен, современные, начиная с времен пандемии и заканчивая индийскими какими-то подразделениями, где им нельзя дышать, чтобы не попала, не дай бог, какая-то букашка в рот или в нос, чтобы не покончить чью-то жизнь. Да, самые-самые разные, но такие интересные, строевые девушки разных стран маршируют под Катюшу. Матвей Блантер.

0: Вот такая в каждой стране своя Катюша. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за ваши звонки. Я знаю, что еще есть миллион желающих высказаться, что-то рассказать про историю своей семьи, но мы должны улетать из прямого эфира и закончить сегодняшний день, День Отца и День памяти и чести людей, которые отдавали свое здоровье и жизнь во время Второй мировой и Великой Отечественной. Марк Бернес исполняет песню Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». До свидания.
1: Мне кажется порою, что солдат с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу. Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
4: Физкульт, привет! Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер. С вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Сегодня Father's Day, день отца. И я поздравляю всех пап с этим днем. В надежде, что ваши сыновья и ваши дочери также вас поздравят. И у вас с сыновьями и дочерьми. Прекрасные отношения. Еще раз с днем рождения, Фавес, с днем отца. Теперь, дамы и господа, конечно, сейчас в центре нашего внимания, естественно, Кубок мира по футболу. Но я хотел бы задержать ваше внимание на событии, которое завершилось сравнительно недавно, неделю назад. Команда «Нью-Йорк Никс» стала чемпионом. Впервые с 1973 года и... В минувший четверг на Бродвее был парад, каньон героев, так называется, Нижний Бродвей, на котором по традиции чествуют выдающихся людей, не только спортсменов. И вот об этом торжестве Нью-Йорк Никс я прочитал совершенно красную заметку. Значит, я постоянный читатель газеты The Wall Street Journal. В этой газете есть... спортивный обозреватель Джейсон Гей. На мой взгляд, это лучший в Соединенных Штатах спортивный журналист. Можно со мной не согласиться, я высказываю собственную точку зрения. И он написал в пятницу статью, которая называлась так. «Я до сих пор не могу поверить, что Никс выиграли чемпионат НБА». Сразу же должен вам заметить, что он работник Wall Street Journal, живет он в Нью-Йорке, но он уроженец Массачусетса, он бостонский человек, ну, естественно, его Главная команда, за которую он болеет, это Boston Celtics, Boston Bruins, Boston Red Sox, New England Patriots. Что касается его профессии спортивной в знании спорта, он знает все виды спорта, но он, безусловно, специалист в теннисе и в велогонках. Но он пишет обо всем. И вот эта статья. Причем я просто хочу вам зачитать, потому что я не уверен, что многие из вас читают Wall Street Journal и знакомы с заметками, статьями, которые пишет Джейсон Гей. Вот эта статья. «Нью-Йорк охвачен праздничным парадом, а скептики, да и некоторые верные фанаты, по-прежнему не могут прийти в себя от изумления. Наступило жаркое лето, чемпионат мира по футболу в самом разгаре, а я все это почти не воспринимаю, ведь у меня до сих пор челюсть отвисла от удивления». Я до сих пор не могу поверить, что Никс победили. Звучит странно, но я знаю, что я не одинок. Прошла почти неделя с тех пор, как многострадальная нью-йоркская команда НБА обыграла Сан-Антонио Спёрс и завоевала свой первый чемпионский титул с 1973 года. А я все еще не могу поверить, что это происходит на самом деле. Парад, прошедший в четверг, лишь усилил мое недоверие. Погодите, миллионы людей на улицах Нижнего Манхэттена, воздух кружится конфетти, команду чествуют на сцене у мэрии, и это не Янкис, это даже не Джайнс, снова шокировавший Патриотс, нет, это Никс, даже не знаю, с чем это сравнить. Наверное, это как застать собаку, которая складывает белье под песню Тони Беннета. И все это, чемпионство Никс, это просто безумие. Я не думал, что это возможно. На самом деле я был уверен, что это невозможно. Не хочу лгать и притворяться одним из тех, кто твердит, что все это предвидел. Я этого не предвидел. За время своей работы я насмотрелся на ужасные, просто кошмарные составы команды Никс. Я полагал, что эту команду уже не спасти, что десятилетия губительного руководства уничтожили всякую надежду на перемены к лучшему. Я думал, что на Никс лежит какое-то космическое проклятие. Я ошибался, как почти все, кто не был их фанатом. Я недооценил эту команду. Как почти все, кроме самого Джейлена Брансона, я недооценивал Джейлена Брансона. Я не верил в Леона Роуза. Леон Роуз, я напомню, это генеральный менеджер команды, который комплектует команду. Я не верил в Леона Роуза. Я не верил в руководство клуба, собравшее команду так, чтобы подчеркнуть тихое, скромное лидерство Бронсона. Я относился весьма сдержанно к обмену Карла Энтони Таунса. А по поводу масштабной сделки с участием Майкла Бриджеса я испытывал чувства, для описания которых у меня просто-напросто нет слов. Казалось, этого недостаточно. Я ничуть не удивился, когда Нью-Йорк Никс начали серию первого раунда против Атланты со счета 1-2. Ну вот опять, подумал я. Я скептицизм оставался и в разгар финала. Помните, некоторые из вас тоже были тогда уже еще скептиками, особенно когда Сан-Антонио в четвертой игре обеспечили себе преимущество в 29 очков, и казалось, что серия вернется в Техас при равном счете 2-2. Атмосфера была напряженной. Владелец команды Джеймс Галлан конфликтовал с мэром Нью-Йорка Зараном Макдани. Болельщики возмущались, что Дональд Трамп, посетивший третью игру, сглазил команду, находившуюся на пике формы. Казалось, Все вот-вот развалится.

месячную сумму за билет. Это команда рядового жителя Нью-Йорка. С меня хватит истории о людях, которые покупают места у самой площадки вместо того, чтобы купить Ламборгини. Это мне неинтересно. Чемпионский путь не должен выглядеть так. А вот парад – это совсем другое. Это общегородской праздник в честь команды, которую давно списали со счета. Долан, владелец Никс, перед плей-офф сказал игрокам, что их жизнь изменится навсегда, если они выиграют титул для Нью-Йорка. И эти слова уже начали сбываться. Эти парни стали легендами, даже те, кто был мне неизвестен. Рядовой игрок Хосе Альварадо, истинный сын города, даже был замечен за игрой в домино в бруклинском клубе. А игрока скамейки запасных Тайлера Холика ненадолго остановила полиция, приняв его за обычного болельщика. Как всегда сдержанный и спокойный, Брансон задал правильный тон. Стоя за трибуной в мэрии, он поблагодарил Долана и руководство команды за то, что они поверили в паренька, в которого больше никто не верил. Он поблагодарил товарищей по команде, поблагодарил тренеров, медицинский персонал, поблагодарил семью и болельщиков. Он сказал: «Честно говоря, вы довольно суровые критики, но мы это ценим». Завершая речь, Брансон упомянул своих критиков. «Многие любят говорить гадости, но никогда не доказываешь, когда доказываешь, что они неправы, отвечать им уже не нужно». Ладно, Брансон не сказал гадости, он употребил другое слово, но суть его слов была верной. Даже в мире, полном трений, в условиях медийно-технологической экосистемы, направленной на модернизацию, на изменение общественного, на модернизацию общественного гнева и поощряющей грубость и конфронтацию, не обязательно отвечать ударом на удар или вступать в перепалку. Можно просто не обращать внимания. Они, эти критики, не заслужили, чтобы им отвечать. Простите, неужели это пример благородства? На публике в 2026 году Джейлен Брансон продемонстрировал редкий для нашего времени образец цивилизованного поведения. Он был прав в отказе вступать в полемику. Я вырос в краях, где принято презирать нью-йоркские спортивные команды. Можно быть самым ярым ненавистником нью-йоркского спорта на планете, я это понимаю. Но как не возникнуть симпатии к этому игроку и к этой команде? Никс это удалось. Дайте мне еще пару недель. Я начинаю верить, что в это по-настоящему. Вот такая статья, дамы и господа. На мой взгляд, совершенно прекрасная статья. Кстати, я скажу, когда Брансон решил не отвечать критикам, кто это был главный критик, которому он не пожелал отвечать, нам это расшифровали средства массовой информации. Значит, вы все знаете Бекки Хэмон, но она сейчас тренер женской команды Лас-Вегас, она играла в команде Нью-Йорк Либерти. Так вот, в ноябре 23-го года она заявила: Брансон не является игроком, настоящим лидером. Она добавила, я цитирую: «Никербокеры никогда не смогут выиграть чемпионат, если их лучший игрок будет защитник ростом 188 сантиметров, 6 футов 2 дюйма». Если свой лучший игрок низкорослый, она сказала, команда не выиграет. Вот он ей, Брансон, ответил: самый низкорослый.

0: рослый игрок вел к победе команду Нью-Йорк Никс. И, дамы и господа, задается вопрос, а повторят ли Никс звание чемпиона в следующем году? Я напомню, что в последние, по-моему, 10 лет была лишь одна команда, а это 16-17 год, если мне не изменяет память, Golden State Warriors, которая выиграла чемпионат два раза года подряд. Ну вот, поэтому любой команде, которая становится чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, ей очень сложно повторить успех. Тем не менее, давайте верить, болельщики Никс, верить, скажем, в чудо. Ну а теперь я перехожу, естественно, к Кубку мира по футболу. У нас в разгаре турниры в группах. Напомню, 12 групп, по 4 команды в каждой, по 2 команды из каждой группы выходят в плей-офф. И в плей-офф выйдут 8 лучших третьих команд. Что происходит на сегодняшний день? Есть группы, в которых уже 5, у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 групп, в которых уже прошло 2 тура. Итак, в группе A уже есть 100% победитель, это Мексика, у нее 6 очков, она займет первое место. На втором месте идет Южная Корея, у нее 3 очка, у Чехии и Южной Африки по одному очку. В группе B у Канады и Швейцарии по 4 очка, но у Канады лучшая разница забитых и пропущенных мячей, плюс 6, у Швейцарии плюс 3. На третье место претендует Босния и Катар, у них по одному очку. В группе C Бразилия 4 очка, Марокко 4 очка, но у бразильцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей. У Шотландии 3 очка, у гаитян очков нет. Теперь, конечно, группа, в которой выступают Соединенные Штаты. Американцы после 2 туров 6 очков. Первое место гарантировано, потому что им предстоит матч в 3-м раунде с Турцией. У Турции очков нет. Но даже если Турция выиграет этот матч, она все равно у нее... Она все равно даже не сможет занять третье место, потому что у нее сейчас 0 очков. У Австралии 3 очка, у Парагвая 3 очка, у Австралии 0. Разница забитых и пропущенных. У Парагвая 3 очка, разница забитых и пропущенных, 2, у Турции 0. Соединенным Штатам гарантировано первое место. И это очень и очень важно. Вот почему. Потому что по условиям соревнований команда, которая в группе D, а американцы выступают в группе D, это команда, которая займет первое место, Соединенные Штаты заняли первое место. Это команда в кубковом уже розыгрыше в 1/32 финала. Во-первых, она будет встречаться, ее соперником будет не команда, которая займет второе место где-то, а ее соперником будет команда, которая займет третье место. Мы пока что не знаем этой команды, но, естественно, для Соединенных Штатов, как и для любой сборной, лучше в 1/32 финала встречаться с командами, которые занимают третье место. Более того, в чем еще преимущество? По условиям, оговоренным до начала турнира, команда-победительница в группе D, она будет проводить матч 1/32 финала в Санта-Клара, то есть в Калифорнии. Для американцев это совершенно прекрасно, потому что сборная Соединенных Штатов базируется на западном побережье, и проводить кубковый матч не где-то в середине Соединенных Штатов, я уж не говорю на восточном побережье, а проводить матч в Калифорнии, это прекрасно. Итак, Соединенные Штаты уже шагнули дальше. Кстати, уже в кубковой сети есть уже и Соединенные Штаты с 6 очками, уже завоевали первое место, и Мексика с 6 очками также завоевала первое место. В группе И Германия 6 очков, берег Слоновой Кости 3 очка, Эквадор и Кюрасао по одному очку. Ну, Германия, видимо, будет первой. Немцы выиграли вчера у берега Слоновой Кости. Ну, еще впереди целый тур. И группа F, в которой тоже завершилось 2 тура. Нидерланды на первом месте. У голландцев 6 очков. Вчера они разгромили Швецию, как мы знаем. У Японии 4 очка. У Швеции 3 очка. И у Туниса очков нету. В последнем туре Нидерланды играют с Тунисом. А Япония играет со Швецией. Вот матч Япония-Швеция, это будет матч за второе место. Ну, а если, например, команда Швеции проиграет, у нее остается 3 очка, хватит ли 3 очков, чтобы войти в число лучших 8 команд, я не знаю. Но если шведы и японцы сыграют в ничью, к примеру, я уж не говорю, если шведы выиграют, то из этой группы дальше шагнут Нидерланды, Япония и Швеция. Это группа F. В других группах сыграно пока что матчи только первого тура. Но сегодня мы уже знаем, были и матчи второго тура. Ну и поэтому какие-то прогнозы делать достаточно рано. Это то, что связано с футболом. Я должен сказать, дамы и господа, я признаюсь, Значит, до сих пор я полностью, я не видел полностью видел только одну игру, это Соединенные Штаты и Австралия. Потому что, когда Соединенные Штаты играли с Парагваем, у меня была передача вечерняя, я смог посмотреть только первый тайм. А когда Англия, моя команда, играла в первом туре, у меня тоже это было в среду, как вы знаете, у меня эфир на Дэвидсон Радио, я смог посмотреть только первую часть, только первый тайм, который закончился с Хорватией 2-2, а второго тайма я не видел. Я видел, конечно, все голы, которые повторяются на Ютьюбе. Значит, мое впечатление следующее. Я должен сказать, две команды меня до сих пор абсолютно разочаровали. То есть команды, на которые я не ставил на них, но я думал, что они выступят удачно. Ну, во-первых, в группе D, где играют американцы, Австралия, Парагвай, Турция, ну, я не сомневался, что Турция, ну, займет даже либо первое, либо второе место, потому что турецкая команда, во-первых, она составлена либо из футболистов ведущих европейских лиг, более того, многие футболисты выступают в турецких командах, но эти сильнейшие турецкие команды, там Галатасарай, Фенербахче, они участвуют в европейских турнирах. То есть это команды, футболисты этой команды с колоссальным европейским опытом. И то, что эта команда проиграла и Австралии, и Парагваю, ну, для меня несколько удивительно. И, конечно, меня удивляет команда Бельгии, которая час назад закончился матч, или полтора часа назад, с Ираном, опять-таки, была ничья в первом матче, и с Ираном тоже, они играли в Лос-Анджелесе, полный, переполненный стадион, счет 0-0, причем бельгийцы заканчивали эту игру вдесятером, потому что был удален совершенно справедливо игрок этой команды, иранский футболист, выходил на ворота, но он еще даже не дошел до штрафной площадки. И бельгиец просто-напросто его грубо остановил. И ему дали красное карте. Если бы он это же проделал в штрафной площадке, то кроме красного карте был бы еще и пенальти. Какая команда на меня произвела очень хорошее впечатление? Я должен сказать, что до сих пор я не видел, так сказать, повторяю, все эти голы, которые... И YouTube, я не помню какой это канал, они повторяют, дают абсолютно все матчи, острые моменты всех матчей. То есть не только голевые ситуации, но и даются острые моменты. Значит, мне понравилось, я про Бразилию, которая играла вчера с Гаити, я ничего не могу сказать, потому что Гаити это, конечно, не соответствует Бразилии, но и они проиграли 3-0. Германия на меня впечатление не произвела. Нидерланды, вот голландская команда на меня произвела очень и очень хорошее впечатление. Англия, окей, я не хочу, так сказать, заранее забегать вперед, но пока что есть, то есть. Вот такой у нас пока что чемпионат, на мой взгляд, очень интересный. Я понимаю, что многие из вас смотрят, если не все матчи, так сказать, но большинство матчей у вас накопилось, поэтому гораздо больше всяких эмоций по сравнению со мной. Я начну смотреть, конечно, по большому счету весь этот чемпионат, но американскую, английскую команду я смотрю, так сказать, когда есть возможность, я смотрю от первой до последней минуты, потому что американская команда – это моя команда, а Англия – это команда, за которую, ну, я вообще болею, так сказать. Я вообще болею за все англоязычные страны. Американцы, ну, я должен сказать, в общем, ну, Они выиграли, как у Парагвая выиграли, мы с вами помним, 4-1 у Австралии. Ну, американская команда действительно хорошая команда, действительно. Но пока что серьезной проверки не было. Я надеюсь, что матч с Турцией будет серьезной проверкой. Хотя, опять-таки, американцы уже гарантировали себе первое место. Турция, как бы она ни выступила, она займет последнее место, четвертое место. Но мне хотелось бы, чтобы турки, ну, показали какой-то характер. Я хочу посмотреть, как сборная Соединенных Штатов будет сражаться с командой, ну, которая находится на достаточно хорошем уровне. Пока что сравнивать американцев... Опять-таки, вот Испания, мы знаем, сыграла первый тур с командой Поло Верде 0-0. Сегодня испанцы играли, так сказать, с более сильной командой. Это Саудовская Аравия, по-моему, если мне не... Нет, Саудовская Аравия. Да, Саудовская Аравия. Но оценивать игру чемпиона Европы по матчу с Саудовской Аравией, ну, это ну, невозможно совершенно. Когда будет равный соперник, сильный соперник, европейский соперник, или Бразилия, не знаю, тогда можно... говорить как-то всерьез о силе команды. Но пока что, если бы меня спросили, кто лучший, кто произвел на меня лучшее впечатление, я однозначно сказал бы, Франция произвела на меня лучшее, наилучшее впечатление. И Францию, как и до чемпионата, я считаю одним из фаворитов. Кто следующий? Но можно только гадать, дамы и господа. На этом я расстаюсь с вами. Будет небольшой перерыв на рекламу. Я надеюсь, вы подключитесь к разговору и продолжите разговор о футболе и расскажете мне то, чего я не видел и того, что я не знаю. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
0: Еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов, и через пару минут я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный, тем не менее, естественно, напомню, 718-303-90-90-303-9090. И я напомню свой интернетский адрес, цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sabachenco.com. One, Маша Орлов, @gmail.com. И я напомню, дамы и господа, тем из вас, у кого есть телефонная карточка компании Дэвидсон, и тот из вас, кто имеет друзей, подруг, родственников в Узбекистане, вам предлагается хорошее качество связи на Узбекистан по очень низким ценам. По 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, также по адресу 3171 Coney Island Avenue, это угол Брайтон-Бич и Коли Айленд. Если у вас есть вопросы, позвоните в отдел обслуживания по телефону 718-303-9076 или на сайте, зайдите на сайт davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон, это связь без брака. У меня первый Алекс. Алекс, добрый вечер, я вас слушаю.
8: Здравствуйте, дядь Леша. Это скользкий лживый антитрампист Якубсон на проводе. Во-первых, вы просили держать в курсе того, чего еще вы не знаете. Вот прямо сейчас «Зеленый мыс» выигрывает у Уругвая. Причем «Зеленый мыс» играет в красной форме, из чего я делаю вывод, что они, видимо, уже дозрели для того, чтобы выигрывать у таких команд, как Уругвай. И, возможно, эту страну скоро уже переименуют в «Красный мыс» или «Спелый мыс» или что-то вроде этого. Во-вторых, пару часов назад важная международная новость. Бельгия и Иран подписали меморандум, согласно которому Бельгия согласилась снять блокаду иранских ворот, а Иран в ответ разблокировал свою штрафную площадку. Значит, и вы просили, да, вы сказали, вы не помните, какой канал показывает матчи и затем нарезки. Это канал Fox Sport или FS1. Соответственно, он и вживую показывает, и затем выставляет нарезки матчей. Там есть более короткие минут по 8, более длинные минут по 20. Дядь Леш, я хочу немножко вот адресовать эту тему лживого скользкого антитрамписта. Я хочу просто сказать, что, во-первых, я не скользкий, я шерстяной. Во-вторых, жалко, что люди не дают себе труд по-настоящему проследить.
0: Я вам честно скажу, мне абсолютно не хочется, чтобы спортивная передача превратилась в политическую. Мне абсолютно все равно, кто из моих слушателей за кого голосует, в какой партии состоят. Это спортивная передача. Я хочу, чтобы мы были как можно дальше от политики. Есть политические передачи, мы можем этот вопрос обсуждать.
8: Хорошо, я просто хочу пригласить людей на мой Facebook, где они могут прекрасно выразить свои возражения против любых моих воззрений, спортивных, политических, каких угодно. И заодно, кстати, посмотреть мою беседу с другим лживым скользким антитрампистом Леоном Гейером про текущий чемпионат мира и про то, как я в свое время словами моей мамы помешался на почве футбола в 82-м году и особенно какую роль в этом сыграл матч Италия-Бразилия. Спасибо, дядь Леша, у меня все.
0: Окей, спасибо большое. Илья, добрый день, Илья, добрый вечер.
9: Здравствуйте, Алексей.
0: Илья, прежде чем вам дать слово, я одно замечание. Неделю назад вы в открытом эфире сказали, что Путин наградил Овечкина орденом. Я об этом ничего не знал. Но как только я после передачи зашел, это просто-напросто, я прошу прощения, это просто ложь. У меня просьба ко всем, дамы и господа, давайте факты. Не нужно что-то придумывать вне зависимости от вашего того или иного предпочтения. Илья,
9: понял.
0: Вам.
9: Не надо. Да-да, я отвечаю. Если вы прокрутите запись, я сказал, как мне сказал один человек. Так этот человек...
0: Окей.
9: Имеет имя. Это Миша,
0: Илья.
9: Корректировщик.
0: Илья, Илья, значит, в передачах, в любых, в информационных, мы не ссылаемся на одного человека. Мы ссылаемся на газету Wall Street Journal. Мы ссылаемся на CNN. А не на каких человек, все.
9: Хорошо, так, но и газеты могут врать тоже, правильно? И газеты могут врать. Итак, значит, по поводу спорта. Во-первых, Алексей, при всем уважении, значит, в следующую фазу чемпионата мира по футболу выходит 32 команды, правильно? 32.
0: Да.
9: Алло, так. Так это будет не одна, это будет не так, как вы сказали, по-моему, 1/32, это будет 1/16, верно?
0: Ну, не важно, но может быть, да.
9: Хорошо, ну я просто сделаю небольшую поправочку. Теперь дальше идем. Мне понравились пока три команды. Это наша американская, это английская, прекрасная, по-моему, команда. Как они с хорватами разобрались. А хорваты это не подарок. Так вот, и японская команда. Японцы играют великолепно. У них командная игра, у них прекрасная командная игра. И главное, все интересно, мне очень меня удивил их вратарь. Он такой загорелый, Алексей, что я просто не могу. Это очень загорелый человек. Откуда в Японии появился такой загорелый человек? Ну ладно. Теперь, значит, я хотел вот что сказать. Значит, в спорте бывают настоящие чемпионы, а бывают фальшивые чемпионы. Так вот, Алексей, я, по-моему, нашел одного такого фальшивого мастера спорта, который 30 лет нам рассказывал, что он мастер спорта по настольному теннису. И вы меня хорошо слышно, Алексей?
0: Да.
9: Так вот, я несколько раз, несколько дней задавал Гуглу с его искусственным интеллектом вопрос. Называл имя, отчество, фамилию человека, место его обитания в Москве и его заслуги в настольном теннисе. И то, что он якобы мастер спорта и так далее и тому подобное. И Гугл мне отвечал, и буквально сегодня, последний раз, что такого мастера спорта не существует. Вернее, Гугл его не знает. Ни в архивах, ни такого соревнования нигде. Так вот, этим фуфуешником, по-моему, является никто иной, как Всеволод Арнольдович Каплан, известный многим как Сева Каплан, который 30 лет...
0: Окей. Илья, мне до такой степени это неинтересно и неинтересно нашим радиослушателям, является ли кто-то мастером спорта по настольному теннису или нет. Илья, ну побойтесь Бога. Кстати, о японцах, дамы и господа. Если вы обратили внимание, все, кто видел японцев, обратил на это внимание. Не только команду, а болельщиков. Болельщики Японии, когда идут на трибуну, каждый из них получает голубенькую такую, голубенький, не конвертик, я не знаю, мешочек. Если есть какой-то мусор, они в этот мешочек вкладывают мусор. Когда японцы покидают трибуны, их там может быть несколько тысяч японцев, там нету ни одной крошки. Вот что такое Япония. То есть дело не только в том, что это прекрасная футбольная команда, но это еще и очень, очень прекрасные зрители. Вот такие дела. Спасибо большое, Илья, за напоминание Японии. Добрый день, Миша, вы на проводе.
10: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Во-первых, прошу прощения за мой нервный срыв. И я уже просил прощения, с вами говорил неделю назад по телефону личного. Теперь хочу сказать, что мне тоже понравилась Япония, Англия и США. И также в Марокко. Правильно Илья оценил. Наша команда играла немножко по-другому сейчас. Меньше держала мяч, больше рисковала. В отрывы. В первом матче они более ценили держание мяча своего. Я хочу сказать про Бекки Хэммон. Ей не стыдно было это говорить, когда ее в 90-м году, 90-х годах в конце пригласили в ЦСКА в женскую команду. С условием, что она будет играть за сборную России. И она приняла временное, или не временное, российское гражданство и стала чемпионкой Европы в 98-м году. А на Олимпиаде провалилась сборная России вместе с ней. И она была самая маленькая в команде. Вот это, хотя она, ей было 40 лет в 98 году, она 58 года. Я хочу сказать насчет баскетбола быстренько. Когда приехали, я своему сыну, он пошел в баскетбол в США, тут, в джут-центре, все школы, в школьные годы учился. Почему не судят, вы что скажете, пробег три шага? Он говорит, для того, чтобы не портить игру. Вы, может, мне потом ответите, что у нас, когда мы играли, судили очень строго, на прорывок особенно, когда третий шаг делает, отрывает ногу, и вторую опорную и так далее. Я хочу еще сказать, что насчет награждения не было Овечкина. Это была награда от администрации России за лицо, которое представляет Россию в мировом обществе. Самое узнаваемое лицо, такая премия была. Дело не в награждении, а дело в речи, которые выступают после награждения люди, самые там известные артисты и так далее. Так вот он сказал, цитирую, я вышел на сцену, я, конечно, свою речь забыл, но что я вам скажу? Мы победили, Россия победила, Владимир Владимирович победил. Мы чемпионы. Владимир в конце. Но не стыдно, ты говоришь, не вспомним ни родителей покойного Сашу, ни жену, ни семью, как говорят товарищи по команде. А он просто сказал, я свою речь, конечно, забыл, но нашелся, сказал, мы все победили. Илюша просто не расслышал, когда я ему рассказывал. Дело не награждение, а дело в той речи, которую произносит награждаемый. Вот скажите мне насчет пробежек, три шага при проходах под щит и так далее. Почему не судят? Я часто слежу за этим. 90-х годов. Пока. Будьте... Спасибо, что извинили меня. До свидания.
0: Окей. Значит, я должен сказать, что три шага меня удивляли. Причем в студенческом баскетболе этого нет. То есть профессионально. Майкл Джордан делал три шага, ну, я не знаю, как будто он ходил по кухне. Меня это удивляет, я должен сказать честно, потому что, ну, запрещено, но мы знаем, на всех, кто играет в баскетбол, два шага можно, третий, все называется пробежка. Я удивлен, у меня комментариев нету, но я, к сожалению, к этому просто-напросто, ну, уже привык. Потому что как Майкл Джордан делал три шага, это, наверное, если залезть куда-нибудь в какие-то, не знаю, ютубы, можно даже, наверное, найти. Это совершенно, ну, что есть, то есть, ну, грустно. Мне, честно сказать, это грустно, но, к сожалению, я к этому привык. В НБА, да, особенно в НБА я к этому привык. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
11: Алексей, добрый вечер. Очень приятно,
0: добрый вечер.
11: Что Михаил признал свою ошибку. Но дело не в этом. Снимаю шляпу. Молодец, мужчина. А можно два слова? Иранская делегация выскочила с переговоров, и начинается серьезная война.
0: Давайте опять-таки. Я должен сказать, что я не хочу комментировать вообще не весь этот меморандум.
11: Но я просто, это важная спортивный новость, поэтому я спортивный в спортивной передаче, я понимаю. Но очень напряженная история. Они зашли после двух предложений, они повернулись и ушли, и все. Так что будем ожидать.
0: Всего хорошего. У меня в среду... Хорошо, у меня будет в среду 2 часа, и у меня есть возможность,
11: я думаю,
0: прокомментировать.
11: Будет вам что рассказать.
0: К сожалению, я должен сказать, добавить, к сожалению, мне всегда есть что на что-то рассказать. Кстати, если говорить, уж кто-то сказал о политике, разрешите мне вставить свои 5 центов, меня, признаюсь, ну, трудно, ну, поверьте, у меня сегодня ситуация с Крымом и с бомбежкой вообще Москвы интересует гораздо больше. Я должен сказать, потому что я ничего не вижу положительного в каких-то американо-иранских переговорах, но положительная для Украины ситуация, которая возникла, это меня радует, как, не знаю, как молодого
11: ребенка. Вы имеете в виду, когда они с Москвой разобрались позавчера или вчера?
0: Конечно, понял. И то, что Крым полностью отрезан.
11: Ну да, отрезан. Они показали зубы, да, конечно.
0: То есть меня это волнует, как ребенка, которому мама дала дополнительную порцию мороженого. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
12: За 16 июня в Wall Street Journal статья называется «Mastermind New York Knicks», а Розе, как его, Леон Розе. Знаете, менеджер, который...
0: Прекрасная совершенно статья. Команду. Прекрасная статья, вы правы. Большое спасибо, что вы напомнили. Он создал...
12: И там интересно же написано, что Брансон отказался от 114 тысяч для того, чтобы Рост смог комплектовать команду.
0: Не тысяч, а миллионов.
12: Миллионов.
0: Да, это спасибо, что вы об этом сказали. Во-первых, дамы и господа, совершенно прекрасная статья о генеральном менеджере Нью-Йорк Никербо, который составил команду. Генеральный менеджер составляет команду в баскетболе. И там вот есть действительно вот эта черта, когда Брансон возобновлял контракт, ему была предложена колоссальная сумма. Он подписал очень хороший контракт, поверьте мне, контракт хороший. Но он от предложенной суммы отказался, чтобы у команды «Никс» были деньги для подписания контрактов с другими игроками. Вот это характеризует человека совершенно прекрасно. Большое спасибо, что вы об этом сказали. И, дамы и господа, если у вас... Спасибо большое.
12: Если, у меня господа, все. У вас...
0: Все, хорошо, большое спасибо. И большое спасибо за напоминание об этом статье о генеральном менеджере Нью-Йорк Никс. Ну, знаете, когда речь идет, например, о футболе, европейском футболе, там в большинстве клубов решающее слово, кого выбрать и кого нет, принадлежит главному тренеру. Ну, там они называются менеджерами, как, кстати, в бейсболе главный тренер – это менеджер. Подписывает контракт, естественно, не главный тренер, а подписывает генеральный менеджер. Но роль главного менеджера, роль тренера, главного тренера в поисках новых игроков очень велика. В американских видах спорта, в частности, в баскетболе и в национальной хоккейной, НБА, национальной хоккейной лиге, да, кстати, и в главных бейсбольных лигах, и точно так же обстоит дело в национальной футбольной лиге, главная роль – это роль генерального менеджера. Главный тренер, ну, он может... участвовать, а бывает, что с ним даже и не советуется, так сказать, подписывать контракт или не подписывать. Это очень и очень, очень принято. Большое спасибо за подсказку и за участие в передаче. И, кстати, дамы и господа, поскольку у меня есть немножко времени еще осталось, если кто позовет, уже, вот я слежу за английским футболом, позавчера Премьер-лига уже опубликовала календарь на следующий сезон. Можете себе представить, сегодня у нас 21 июня, правильно? 21 июня, в разгаре чемпионат мира. А мы уже с вами знаем, что ровно через два месяца, 27 августа, начинается чемпионат Премьер-лиги, и в этот день моя команда «Арсенал» будет играть на своей поляне с Ковентри Сити. Это команда, которая вышла из чемпионшипа, из второй лиги, вышла в премьер-лигу. Вот уже 21 августа, все у нас уже на носу, английский чемпионат премьер-лиги. Причем до чемпионата премьер-лиги, я понимаю, все команды, не только английские, все сильнейшие европейские команды будут играть тренировочные матчи. И, кстати, в Соединенные Штаты приедут несколько английских команд. Арсенал поедет на Дальний Восток. Там, по-моему, Гонконг, Китайская Народная Республика, они вряд ли туда приедут. Но в Сингапур они почти наверняка приедут, в Малайзию. Вот это у нас через два месяца начинается английский футбол. Теперь несколько слов о наших домашних делах, потому что наши домашние дела все-таки состоятся. Но чемпионат главных бейсбольных лиг, мой очень хороший друг, товарищ с ленинградских времен, с питерских, с которым мы знакомы, ну, больше 50 лет, его, он играл полупрофессионально, он играл в футбол, ну, в сакер в Ленинграде, полупрофессионально, он инженер по образованию, но он очень хорошо играл, он зарабатывал в дублях различных команд. Так вот, он сейчас, для него главный турнир, который проходит, это турнир, чемпионат главных бейсбольных лиг, он совершенно сумасшедший болельщик «Янкис», он смотрит все 162 матча «Янкис». И я у него спросил, Алик, ну он смотрит, конечно, Кубок мира, я говорю, Алик, вот играют «Янкис» и играет, не знаю, сборная Соединенных Штатов по футболу. Он говорит, Леш, что ты меня спрашиваешь? Конечно, «Янкис» номер один, а все остальное номер два. Так вот, что происходит на бейсбольных полях? Сегодня уже «Янкис» играли с «Цинциннати Редс», и «Цинциннати» выиграли 4-1, «Тампа» участвует в гонке за первое место на Востоке Американской лиги. «Тампа» играла с «Вашингтоном», дома выиграла 4-3. «Атланта», «Брейвс» мячи из «Атланты». Я, кстати, должен сказать, что я симпатией отношусь к команде «Атланта Брейвс», потому что у нее индейское название «Брейвс», и она не поддала шантажу заменять индейские названия какими-то другими названиями. Вот я за это руководителей, владельцев команды «Атланта Брейвс» я приветствую. Потому что, когда «Вашингтон Редскинс» заменили «Редскинс», убрали «Редскинс» и стали теперь это «Вашингтон», она называется иначе «Командорс» или еще «Бог знает, как она называется», в моей голове и в голове всех болельщиков Вашингтон был и остается Вашингтон Редскинс, а никак не иначе. Итак, «Атланта» сегодня играла с «Милоки», Брейвс тоже. «Милоки» – это один из центров пивоваренной промышленности, поэтому команда называется «Милокские пивовары». Так вот, пивовары сегодня выиграли у «Атланты» со счетом 9-4. Значит, на востоке Американской лиги «Янкис» на первом месте, 46 побед, 30 поражений. «Тампа» на втором, 43 победы, но 31 поражение. Но это подсчет, что они идут нога в ногу. На востоке Национальной лиги «Атланта» уверенно лидирует, 48 побед и 28 поражений, дамы и господа. Моя встреча с вами подошла к концу. Я благодарю всех, кто связался со мной. Благодарю особенно радиослушателей, который напомнил о генеральном менеджере команды «Нью-Йорк Никс», о прекрасной статье о Роузе в «Уолл Стрит Джорнал». Мне сегодня помогал, как всегда, Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать «Дэвидсон Радио» и будьте здоровы.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио». «Дэвидсон Радио». Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. «Дэвидсон Радио». 620 AM. Настройтесь.
14: «Дэвидсон Радио», волна 620 AM. Программа передач на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвидсон Радио» в программе передач «Возможны изменения».
15: «Дэвидсон Радио». Радио.
16: Американское радио на русском языке.
15: «Дэвидсон Радио».
16: «Дэвидсон Радио».

0: четверки, час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: «Дэвидсон Радио». Радио.
5: Американское радио на русском языке.
0: «Дэвидсон Радио».
5: «Дэвидсон Радио».
6: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцваласкин, в эфире программа «Бытивеем». Рад вас всех приветствовать. Всем вам шавуатов, ходыштов. Очень рад, что вы сегодня с нами в нашей программе «Бытивеем». Сегодня у нас будет очень важная тема. Тема энергии и уроки этого месяца, месяца Тамуза, знак Рака. То есть один из самых мощных месяцев, но и также месяц трагический. Мы сегодня поговорим о той опасности, что скрывается в этом месяце, и о главном уроке, через который можем прийти к великому прорыву именно в этом месяце. Но если мы неправильно будем вести именно в этом уроке, то могут быть свои последствия. Так что не пропустите сегодняшнюю нашу очень важную программу. Мы также поговорим, как вести себя с людьми знака Рака и о уроках главных этого месяца. Также я хочу сказать, что завтра, в понедельник, в 8 часов вечера, будет у нас вторая лекция нашего курса «Язык символов. Каббалистские коды подсознания». С нами душа говорит именно на языке символов. Когда ночью ты спишь, ты видишь картины, ты видишь сны, ты не видишь какие-то письма или мысли. Из-за этого наша душа имеет свой язык. И когда нужно менять свое подсознание, раскрывать свои каналы в своей жизни и менять себя, это именно должно быть сделано через язык символов. Мы поговорим на этой лекции о уникальных словах великого Раби Нахмана из Бреслава. Он говорит, что мысль, одна мысль, может менять всю нашу жизнь. Он говорит, что только одно условие, только при этом условии эта мысль может менять. Об этом мы поговорим завтра, в понедельник, в 8 вечера, на этом потрясающем потрясающем новом курсе. Так что не пропустите. Запись на Zoom по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. На лекции «Язык символов. Каббалистические коды подсознания». Я также хочу напомнить, что у нас уже открылся каббалистический ульпан иврита, где мы учим за 9 недель читать на иврите, понимать значение каждой буквы по каббале и понимать корни слов на иврите «махала» – болезнь, «михила» – прощение, «решение проблем нашей жизни», понимая корни слов на иврите. Уже ко мне пару людей обратились с вопросами, если еще не поздно. Да, мы начали уже в последнюю среду наше первое занятие. Оно было вступительное. Там мы раскрывали все тайны, не все, но многие тайны языка иврит и значение слов на иврите, как корень решения проблем. Но это была только первая лекция. Вы можете еще записаться на этот ульпан, получить запись первой лекции и продолжить с нами уже на вторую, кто будет в эту среду. Уже все, кто заинтересованы понимать иврит, читать на иврите, понимать тайны этого языка, ДНК творения мира, звоните по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Наша программа посвящается для поднятия души Геннадия Максимца. Геннадий бен Татьяна. Он был любимый муж, отец, брат и другом для многих. Геннадий был инженером, физиком, человеком большого ума. Он всегда умел найти нужные слова, дать правильный совет. Его знания, доброта и честность, и его любовь, как говорится на иврите слово «агава», на иврите «ава», слово «любовь давать». Это не был человек, который хотел брать от людей. Человек, который давал людям. Им давал очень много. И уже прошел год со дня смерти дорогого Геннадия. И сегодня наша программа посвящена для понятия его души, чтобы его семья, его дорогие друзья и близкие могли продолжать его любовь всеми своими деяниями. Его дочка Виктория, жена Линда и сестра его Валентина. И также наша сегодняшняя программа посвящается для скорейшего выздоровления очень дорогой члену нашей общины Ольга Хая, Батмазаль Мария, для скорейшего выздоровления и только благословения во всех отношениях. А сейчас давайте начнем наше занятие. Мы сегодня поговорим о энергии, о уроке этого великого месяца, что считается один из двух самых мощных месяцев всего года. Почему он мощный? В чем его сила? Но и опасность этого месяца тоже объясним. Потому что помните, несмотря на то, что этот месяц считается самым мощным, это месяц, в котором произошло 17-е Тамуза, день траура еврейского народа. И начинаются 3 недели траура именно в этом месяце. Так что мы сегодня объясним всю противоположность и всю великую силу, которая в этом месяце скрывается. Без раташи. В первую очередь давайте поговорим о том, что месяц Тамуз и месяц Ав считаются самые мощные 2 месяца в году. Почему? И надо понять, что в месяце Ава произошла самая большая трагедия еврейского народа. Месяц Тамуз произошла 17-е Тамуза. Разбиение скрижалей, разрушение стен, которые приводили к храму. Столько трагедий. Эти 3 недели, что это самый траурный еврейского народа, именно эти 2 месяца при этом, они считаются самыми мощными. Потому что есть еще следующее объяснение, оно очень важное. С одной стороны, планета, она влияет на 2 месяца. Например, Венера влияет на Тельца и влияет на Весы. Но есть 2 планеты, которые влияют только по 1 месяцу. То есть эти месяца имеют двойную реально силу. Это месяц Тамуз, что Луна влияет только на 1 месяц, только на Тамуз. То есть Тамуз имеет двойную силу. И Ав, знак Льва, имеет силу Солнца, планета Солнца на него влияет. И он, то есть он тоже имеет двойную силу. Получается, что Тамуз и Ав, в отличие от всех других месяцев, имеют двойную силу. Спросите меня тогда, почему тогда 17 Тамуза – это пролом стены Иерусалима при осаде 2-го храма и разбиение скрижали, и столько трагедий после именно 17 Тамуза. И 9 Ава – вообще тут слишком длинный список разрушения обоих храмов, и столько бедствий происходило 9 Ава. Если это самые мощные месяца всего года… Ответ, чем мощнее месяц, то и опасней. То есть, если ты правильно будешь себя вести в этом месяце, особенно с уроком этого месяца особенно, ты можешь перевернуть свою жизнь в этом месяце. Но если неправильно, как вели наши працы в эти времена, то из этого именно эти все трагедии происходили именно 17 Тамуза 9 Ава. Как связаны эти трагедии, с какими деяниями, как исправлять, все поговорим. Но это направление. Так что то, что самое мощное, это прекрасно. И мы сегодня поговорим еще к концу лекции о сглот тоже этого месяца и сегодняшнего дня. Но надо понять, что чем сильнее, знаете, чем выше температура в плите, чем опаснее ожог. Правильно? То есть это очень важное сознание. И отсюда мы идем с вами к очень важному первому моменту. Перед тем, как мы начнем говорить о разрушении, мы должны вспомнить, что 17 Тамуза, все говорят, только 17 Тамуза, это день разбитых скрижалей, это день трагедии. Но изначально что должно произойти было 17 Тамуза? Моше спустился со скрижалями. Это должен был быть самый мощный момент еврейского народа, именно в месяц Тамуз, потому что в месяц Тамуз двойная энергия и двойная сила. День дарования скрижалей. Еврейскому народу, день, когда скрижали, опустились к еврейскому народу, день, когда мы получаем энергию и силу материализовать самую духовную энергию Творца. Но из-за того, что еврейский народ не прошел свой урок и свое испытание, и была история золотого тельца, они разбились. Но изначально это был день дарования скрижалей. И это месяц, который может стать для каждого из нас днем скрижалей. Моментом величайшей возможности, которую главное мне ее не упустить в этот месяц. И к этому будем двигаться, как приобрести, как не пропустить, и что правильно делать. Есть имя, четырехбуквенное имя Бога. Я хочу начать с четырехбуквенное имя Бога. В каждом месяце есть четыре буквы. Юд, и буква Гей, и потом буква Вав, и потом буква Гей. Это то буква имя Всевышнего, чтобы сотворен весь мир. Сейчас каждый из 12 еврейских месяцев эти четыре буквы ставятся по другому порядку. И от того, какой порядок этих букв, есть каждому порядку таких букв, его порядку, какое предложение оно аббревиатура является, и какой главный урок этого месяца. Потому что это четыре буквы, с которыми был создан весь мир. Но от изменения порядка этих букв меняется энергия этого месяца. И буквы имени Бога, они имеют мужскую и женскую природу. Буква Юд – это мужская, буква Гей – женская, Вав – опять мужская, Гей – женская. Получается, мужская, женская. И это та энергия, с которой был сотворен весь мир. Когда порядок идет прямой, сначала Юд, потом Гей, Вав, потом Гей, то есть мужское ведет, это комбинация.

Аман, ты имел в своей жизни все. 10 сыновей, любящую жену, богатство, силу, власть. Все имел. Но один человек, Мордехай, не был готов ему покланяться. И Аман говорит эти слова. Все это для меня ничего не стоит. Пока Мордехай мне не клянется, все, что я имею, ничего. Я в депрессии, я в унынии. Зачем мне все это надо? Если одна вещь... Помните, как бывает в жизни, когда вот одна вещь идет не так, как ты хотел? Все. Вот только что вот у нас была недельная глава Шлах. Еврейский народ имел все в пустыне. Бог дал им все благословения жизни. Внес их по пустыне. Колодец Мирьям. Они ни о чем не должны были заботиться. Но вдруг они услышали о страхе великанов. Лучше мы бы остались бы в Египте, никогда оттуда бы не выходили. Вот эти слова, все это для меня ничего не стоит, пока Мордехай не кланяется. Вот эти слова раскрывают суть. При всем изобилии он был неблагодарен. Из-за этой неблагодарности он потерял все. И комбинация букв этого месяца – это «Хей Вав», «Хей Юд». То есть это перевернутая комбинация суда. То есть тут есть потенциал суда в этом месяце. Сначала «Хей», женская буква «Хей», потом «Вав», мужская, потом опять женская «Хей», и потом опять «Юд». И это проводится в молитвеннике Аризаля. Но главная идея, что мы пробуждаем строгость суда в этом месяце и можем привлечь проблемы в этом месяце. Но только в каком условии? Если мы не ценим то, что мы имеем. Аман – это образ человека, у которого есть все. Но одна непокоренная точка обесценивает для него все остальное. Мы фокусируемся на то, что у нас нету, вместо того, что у нас есть. И это есть вот эта темная сторона энергии Тамуза и работа нашего месяца. А именно, кстати, урок главный этого месяца – это глаза, сейчас мы об этом поговорим. Это зрение. И когда я моими глазами фокусируюсь только на том, что у меня нету, я в состоянии неблагодарности, недовольства, это именно в этом месяце, особенно месяц Тамуз, это большая опасность. Имейте это в виду. Я считаю, что это вообще плохо в течение всего года, естественно. Но особенно в этом месяце. Но эти суды будут только в том случае, если что, если корзей ношавели. Если все, что у меня есть, не стоит того, если я фокусируюсь на то, что у меня нету, если я принимаю свою жизнь как что-то само собой понятно. У нас есть ноги, это не само собой понятно. Я могу ходить, есть миллионы людей, которые не могут ходить, миллионы людей, которые не могут видеть, миллионы людей, которые не имеют крышу, миллионы людей, которые не могут спать сегодня спокойно, когда взрывали ракеты над головой. Ничего само собой непонятно. И дальше мы продолжаем, что главный орган и главный урок этого месяца – это зрение. Как ты воспринимаешь свой мир, как ты смотришь на трудности, как ты оберегаешь свои глаза, потому что это уже месяц лета, когда уже нелегко, надо оберегать свои глаза от нескромных вещей. Это центральная работа этого месяца. Когда человек смотрит на жизнь и говорит, все это ничего не стоит, пока я не получу вот это, когда он принимает данные, как само собой разумеющееся, он становится неблагодарным. И вот этот момент, как я сказал, когда мы перестаем видеть жизнь как что-то само собой, потому что неблагодарность, запомните, она блокирует канал изобилия. Одна из моих любимых историй Раби Нахмана, об этом еврей, двух евреях, один был простой, другой был гениальный, но этот гениальный был постоянно чем-то недоволен, и в конце закончил жизнь очень грустно и очень одиноко. А этот простой, там он был портным, простым, он говорил жене, сделай кусок мяса на обед. Не было мяса, не было куры. И она ему делала хлеб. Что он отвечал на этот хлеб? Другой бы мужчина услышал это, сказал бы, почему у нас нету мяса, как у всех людей? Почему у нас нету куры? Почему у нас только хлеб? Почему мы такие бедные? Почему мы такие несчастные? Что происходит? А он отвечал всегда следующие слова. Кама тува унифла, а еще азо. Как хорошо и прекрасно, это великое чудо. У меня есть хлеб. Барух Хашем, чудо, сколько людей не имеют хлеб. У меня есть жена, кто мне приготовил этот хлеб. Великое чудо, сколько одиноких людей. У меня есть зубы, кто могут жевать этот хлеб. Барух Хашем. Это все не само собой понятно. Это все великое чудо. И мы должны тренировать свои мышцы, своего переднего, своего мозга, фокусироваться на то, что есть, а не то, что нет. И вот вы проснулись утром, сделали утреннее благословение, одели рубашку. Кама това унифла, еще разу. Как же прекрасно, это великое чудо, что у меня есть рубашка. Не было рубашки, могли пойти бы на улицу? Нет. А когда последний раз вы за нее поблагодарили? Это не само собой понятно. Кама това унифла, еще разу. Как же прекрасно, это великое чудо, что есть такой красивый вид с окна. Как хорошо, прекрасно, великое чудо, что у меня Wi-Fi работает. Не было бы Wi-Fi.

0: мы сейчас не могли бы сейчас на связи. Не могли бы сейчас учить Тору вместе. С разных штатов, из разных стран. Кама това нифла еще азо, что у меня позвонил телефон, и человек обо мне позаботился. Вот это мой совет на этот месяц. Раз в 60 минут. Тяжело, сделайте 120 минут. Останавливайтесь. Смотрите вокруг на 60 секунд. Раз в 60 минут или 120 минут вы останавливаетесь на 60 секунд и делаете подряд кама того нифла еще азо. Ну сколько можно объектов? Когда я был деканом школы, high school, я им давал задания, у них они получали за это баллы. Сколько больше вещей вы можете увидеть за 60 секунд? У них был целый конкурс. Там кто-то там дошел даже до 50 или что-то вещей. Там было целое это. Так что, видите, сколько этот? И это, кстати, это надо тренировать. Это мышца. Когда пошла один раз, вы благодарили за двери в вашем доме. Сколько у вас дверей? А если эта дверь сейчас бы не могла бы закрыться, вы не могли бы уснуть сегодня ночью. Так что вот это очень мощная работа. Кама това унифла еще азо. Кажется простым, но это начинает тренировать мой мозг, не фокусироваться на минусе, не фокусироваться на недостатке, не на неблагодарности, постоянно воспринимать эту жизнь, как не само собой понятно. Кама, това, как хороша, унифла и прекрасна, а ешуа спасение, азо это. Как же прекрасно, это великое спасение, это великое чудо, великий бонус Творца. Спасибо тебе, Всевышний, за эту ручку, за этот стол, за этот потолок, за мой компьютер, за Wi-Fi, который был, за электричество, которое не остановилось. Все, что в этом творении происходит каждую секунду, такое чудо. Спасибо тебе, Всевышний. Рабби Нахман и не раз говорил, что радость и благодарность за малое открывает изобилие. Тогда как привычка обесценивать имеющуюся ведет к духовной тьме. И это называется даже в Каббале клипа, оболочка муван мейлав. Само собой понятно. Называется клипа. Это оболочка, которая отнимает от тебя изобилие Творца. И есть такой красивый образ, который объясняет, почему мы так часто судим неверно. В книге Зор называется этот мир, называется Альма де Шикра, мир лжи, мир обмана. Правда здесь скрыта, а ложь на виду. Можно сказать так, Бог дает прекраснейшие подарки в нашей жизни, но Он заворачивает их некрасиво. Другая сторона, наоборот, заворачивает пустышку в блестящую обертку с бантами и блесками. Дети тянутся за этой яркой упаковкой, а внутри хлам, который ломается через минуту. Зайдите в магазин сладостей, все сверкает, а внутри там один сахар, краситель, химия и отрава. Все, зайдите в, как я сказал, в конфет, все там блестит, и все это, и там одна химия и сахар. А же зайдите в лавку здоровой еды, непривлекательная, невзрачная, но настоящая. Потому что правда не нуждается в обертке. Из-за этого мы не судим никогда по-внешнему. Самые ценные подарки Творца, Бог часто их заворачивает в трудные, нелегкие иногда вещи, но в них скрываются великие подарки. Если я смотрю только на обертку, я могу пройти мимо подарка. А урок этого месяца – это глаза. И люди знака рака идут за глазами. И они иногда могут остановиться на обертке и пойти за оберткой. Наш урок – смотреть за оберткой в этом месяце. Видеть за сфуматой, за картинкой увидеть Творца в каждом моменте, и даже в нелегких моментах, и поблагодарить за это. И помните, как объясняет Алтер-Ребе, очень глубокую идею, Бог нам всегда дает добро с неба. Но когда человек не готов, не сосуд для изобилия Творца, из-за моих страхов, из-за моего состояния моего разума, из-за многих вещей в жизни, Бог дает мне это же изобилие через какую-то боль, через какую-то трудность. Но в этой трудности, в этой обвертке скрывается великая любовь Творца и великое чудо. Если я через эту обертку увижу Творца, смогу поблагодарить за даже то, что нелегкое и нетрудное, тогда обертка уберется, пленка уйдет, и появится чудо. Мы увидим чудо Творца, мы увидим любовь Творца. Уйдет вся вот эта обертка полностью. Но наш урок в этом месяце видеть глазами, не идти за то, что ты видишь за картинкой, а видеть глубже. Как это видеть? Как это доходить? Как не останавливаться на обертке? Мы будем сегодня говорить и давать инструменты. Мы объясняли с вами уже не разу, что когда Всевышний каждую секунду сотворяет этот мир заново, и вот этот ньютоновский взгляд, который считал, что стол – статичный объект, он создан только однажды, он существует сам по себе. Но когда пришла квантовая физика и показала что-то поразительное, то, что нам кажется твердым, то, что нам кажется неподвижным, на глубочайшем уровне почти полностью – это пустота и движение. Практически, мои дорогие друзья, любой объект в этом мире, подавляющей долей его – это энергия, непрерывно колеблющаяся с немыслимой скоростью. Наше восприятие твердости и статичности – это иллюзия, удобная для глаза. На уровне атома почти все это движущая, вибрирующая энергия. Если описывать это на языке Каббалы, если бы Творец на одну секунду перестал бы поддерживать мир, то все бы исчезло. И как доказывает наука, что атом внутри себя почти полностью пуст. Ядро занимает ничтожную долю объема, и остальное, вот это вероятностное облако электронов, твердость вещества – это электромагнитное взаимодействие, а не какое-то сплошное вещество. И вся квантовая теория поля описывает эти частицы как возбуждение непрерывных полей, которые постоянно двигаются. Вакуум не пуст, но он полон этой флуктуации, этих колебаний, этого движения. И как объяснял тоже еврей, ученик Эйнштейна Дэвид Боим, кто мы не раз его упоминали его имя, и у него была вот эта идея, он это называется импликативная порядка. Implicate order. Вот эта видимая реальность, развертка более глубокого, единого, непрерывно порождающего порядка. И вот этот образ постоянного, этого разворачивания мира перекликается с этой идеей, что постоянно Бог создает этот мир опять и опять. Постоянно он создается каждую секунду. Но почему в нашей жизни, говорится, это не... Вещи никогда не решаются. Вещи, если Бог создает все опять и опять каждую секунду, почему не меняется моя жизнь в этом объекте, в этой проблеме? Потому что твое сознание застряло. И как пишется в книге Таня, что Бог сотворил все своими речениями, своими словами. И постоянно Бог говорит, и постоянно Бог создает опять и опять этот мир своими словами. Но мы должны для этого изменить наше восприятие. А восприятие мы меняем как? Через восприятие мира, через наши глаза. И это главный урок этого месяца. Из-за этого говорил Рабби Натан из Немирова. Это другой, это не Рабби Натан из Брестова, это другой. Рабби Натан из Немирова. Он говорил так. Если человек живет сознанием, что мир творится заново каждую секунду, Всевышний относится к нему по-новому, стирая прошлое и открывая чистое начало. Прошлое не приковывает того, кто видит мир заново сотворенным. Кто-то живет в сознании, чтобы этот мир создается Всевышним каждую секунду заново. И это все идет от его любви. И это все в его руках. И он благодарит. И он видит за этой пеленой. Он видит за этим всем. То он тогда становится сосудом для изменения своей жизни, для чудес в этом месяце. И это очень важное сознание. И тут мы приходим к герою всего этого месяца. Кто главный герой этого месяца? Это Йосиф. Йосиф, он герой этого месяца. Его, кстати, Юрцайт в начале этого месяца. Мы будем отмечать 3 Тамуза, День Любавческого Ребе. Еще постараемся поговорить. И Ребе, кстати, его главный урок, один из главных уроков был, как ты воспринимаешь этот мир, как ты воспринимаешь Творца каждую секунду в жизни, как ты воспринимаешь Бога и каждого еврея. Как частица себя. И верить в Бога – это верить не просто через Бога, что Бог в тебя верит. И Ребе именно его главный урок был, как менять свое зрение. И день Ребе, его Йорцайт, 3 Тамуза. И день Иосифа тоже. Некоторые говорят Рош Ходеш, 1 Тамуза, некоторые говорят 3 Тамуза. Начало Тамуза – это Йорцайт Иосифа. Но Иосиф вообще был знаком рака. И жизнь Иосифа для нас – это пример, это путеводитель, как менять свою жизнь именно в этом месяце. Потому что Йосиф был знаком рака. Он родился и он умер в этом месяце. То есть люди знака рака, они очень добрые, они очень дающие, милосердные. У них один из органов, мы поговорим, это правая рука. Отдача, давание и легкие. Об этом поговорим позже, почему легкие именно в этом месяце. Но правая рука – это рука даяния. Это люди, которые очень щедрые, сердечные. И приводится во многих книгах Каббалы, в Аризале, Ибн Иссахар и многих других о том, что Йосиф, он был также архетипом. Он сохранил свои глаза дважды. Он сохранил свои глаза тем, что он, Шмират Эйнайм, он не смотрел на жену Потифара, он сохранил чистоту своих глаз от того, что может побудить и чистые мысли. Он не смотрел на жену Потифара, он убежал от греха. Это был первый его урок с глазами. Второй его урок с глазами, это было с его братьями. Когда его братья, которые продали его в Египет, он сказал, не вы меня продали, а Бог меня послал. Я не жертва обстоятельств, а я послан Творцом. Кстати, жертвенность – это большой урок этого месяца. Почему? Потому что Луна – это планета этого месяца. Но в Луне также сохраняется, находится урок эмоциональной нестабильности. Потому что Луна, смотрите, как Луна работает. Луна, она вот-вот исчезнет, она наполняется, и потом она убывает все меньше и меньше. Как раз вот она исчезнет, вот чего-то не будет, будет нехватка. И вот у людей знака рака говорится, что если у тебя человек знака рака в семье, должен давать ему больше любви, чем другим. Почему? Потому что им кажется, они, Луна на них влияет. И на них влияет таким образом, что им кажется, что им, как бы, знаете, все дети начинаются с нуля. Вот совсем нейтрально, понятно, с нуля. И отсюда мы двигаемся дальше или вниз. С раком, можно сказать, мы начинаем немножко с минуса. Как бы им кажется, что им дают меньше, чем другим. Чтобы ребенок знака рака запомнил, что вы даете, что у вас у него было хорошее детство, или нормальное даже детство, давать ему надо больше, чем другим детям. Потому что им кажется, что они получают как бы меньше. И вот Йосип работал с этой жертвенностью. Он не был жертвом братьев, он изменил это. Как это жертвенность? Через восприятие глазами этого мира. Продолжаем дальше с Йосифом. Но его падение в жизни, как он упал, он пошел за глазами. У людей рака очень быстрое мышление. Они вообще люди, которые очень обычно успешные, умные. У них очень сильная логика. И они очень быстрое мышление. В этом их сила, но их ловушка. Они склонны принимать слишком поспешные решения, ведомые тем, что они видят, увлекаясь внешней красотой этого мира. И юный Иосиф любовался собой в зеркале, завивал волосы, гордился и пошел за своими глазами. За этим пошло падение. Братья, зависть, яма, продажа в рабство. Но все началось с того, что он тоже пошел за глазами. То есть падения в этом месяце идут за тем, что мы идем за нашими глазами. В тюрьме был момент, когда у Иосифа была переломка полностью. Он изменил свое сознание. Он переменил внутреннее зрение. Он переменил все на внутреннее зрение. Начал все благодарить Творца. Рассказывает, что в заключении он буквально прыгал от радости. Он был кафуц, пишет Раши. Он был, прыгал, подпрыгивал, благодарил Бога. Он рассуждал так: если я сейчас впаду в печаль, то и Всевышнего присутствия Бога, Шхина, божественное присутствие, будет опечаливаться. Я не имею на это права. И он радовался, чтобы радовать Бога. И даже позже, когда уже было Потифара, его губы постоянно двигались. Почему губы двигались? Думали, что он занимается магией? Нет. Он благодарил Творца постоянно. И, как говорится в Ликутей Моаране, нельзя печалить Шхину. И надо служить всегда Богу в радости. И у него были две главные его победы, были глазами. Хранение глаз перед женой Потифара, как мы сказали. И второй у него был добрый глаз на братьев. И он перевернул свою жизнь. Потому что как человек судит другого, так Бог его судит. Из этого работы, этого месяца переменится, как мы смотрим на других людей, как мы критикуем других людей, как мы осуждаем других людей. И поставить себя на их место перед тем, как ты кого-либо осуждаешь. И стараться вообще оправдывать их, особенно в этом месяце. Это урок с Йосифом. И мы знаем с вами, что защита от дурного глаза, иметь добрый глаз к другим, это одна из самых больших защит глаза. Почему, как называется именно добрый глаз? Потому что когда я желаю другим добра, что через глаза приходит энергия. И объясняет Хазон Иш, что если человек с дурным глазом достаточно долго и пристально смотрит на хлеб, хлеб как бы отравляется. И вот если у человека негативные мысли, то он через эти глаза отравляет свою среду. По объяснению Хазон Иш, это не суеверие, это часть устройства этого мира. Мысль человека приводит в движение скрытые колеса. И может действовать в материальной реальности. Вот мы на Ульпане будем говорить об этом больше. Вот слово «ищон» – зрачок, от слова «эш» – огонь. Или который дает тепло, или который разрушает. Взгляд не пассивен, он дает определенную энергию. Из этого получается, что почему защита самая большая для злого глаза, это хороший глаз. Если кто-то мне желает плохое, если я желаю добро, если я вижу во всем мире вокруг меня добро, это меня защищает, в первую очередь, от любой плохой мысли другого человека. Это надо в себе полностью воспитывать, но это именно через тренировку, через оправдание. Как есть в Каббале потрясающий инструмент для этого. Один вопрос. Научите себя один вопрос. Вот вы идете на встречу с человеком, задайте себе один вопрос в жизни. Какой? Что в этом человеке есть хорошее, что во мне нету? Что в этом человеке есть что-то хорошее? И тем, чтобы фокусировать заранее на добро этого человека. Вы еще не знаете, что он вам расскажет. Меня что он вам расскажет. Вы еще ничего не знаете. И тем, чтобы фокусировать, что хорошее в нем, вы раскрываете это добро в нем больше. И Бог закрывает свои глаза за зло вас и фокусируется на ваше добро. Таким образом. И это пишется в Каббале как великий секрет и тайна избавления от бед и притяжения изобилия. Потому что как мы судим другого, так Бог нас судит. Когда я постоянно вижу скрытое добро в человеке, я помогаю ему это раскрыть больше, а Бог раскрывает это добро во мне. И у Иосифа из-за этого, именно у Иосифа, это был добрый глаз, у него была защита, и было благословение, чтобы у детей Иосифа была защита от сглаза, потому что у них добрый глаз. И есть особенно молитва, которую я вам объяснял на лекции о сглазе. Я из потомства Иосифа, от кого не влияет трудной глаз. Планета месяца – Луна. Это мы объяснили. Но что еще интересно, что у нас, мы объяснили, что у нас проблема с Луной связана с чувством, что нехватки, чувством минуса. И имейте в виду, что раки, с одной стороны, очень щедрые и дающие. Но им тяжело выбрасывать еду. Им трудно выбросить недоеденное или только не выбрасывать. Почему? Потому что есть внутренний страх, что завтра не будет. Вот эта Луна убывает, это страх, а вдруг завтра не будет. Поэтому людям знака рака нужно давать больше любви, чем другим, и больше давать им уверенность, упование на Бога. Один из самых разрушительных моментов, связанных с этим месяцем, это чувство жертвенности. И вообще чувство жертвенности – это чувство обвинения других людей. Это та черная дыра, которая высасывает у нас всю энергию. И тут главное – это поменять, как мы видим эту жизнь. И есть история о ученике, который пришел к великому Магида из Мезрича. Говорит, как можно благословлять Бога за плохое, так же, как за хорошее? Магид ему ответил, иди к рабу Зуше, он тебе объяснит. Зуша жил на крайней нищете, болезнях, лишениях. Ученик задал ему вопрос, а Зуша искренне удивился. Почему, спрашивает меня? Я ведь не знаю, что такое страдание. В моей жизни было только добро. И рабу Зуше, поймите, у него не было ничего. У него было страшное страдание в жизни. Он никогда не считал себя жертвой. Он всегда считал, что он в объятиях Творца, что он счастливый человек. А кто такой счастливый? Тот, кто благодарен за свою участь. Вот этот момент, мы не жертва, мы избраны Богом. Если Бог дает нам какое-то испытание, это не потому, что мы жертва, потому что Бог нас избрал из всех людей, что у нас есть больше силы повлиять на этого человека. Поменять что-то в этой ситуации. Мы избраны Богом, но мы не жертва. И это все вокруг, как мы воспринимаем эту жизнь. Смотрите, во-первых, не берите за индивидуала в какой-то момент, с одной стороны. Не берите, потому что вы помните, что даже знак рака, это еще не все. День недели, когда ты родился, время, один рак, он под влиянием стрельца, другой рак под влиянием козерога и так далее. Да, есть момент, что я могу обижаться больше. И да, я могу быть жертвой. От восприятия. Если у меня низкая вибрация, я неправильно воспринимаю этот мир. Один из главных ловушек людей знака рака – это стать жертвами, чувствовать себя обиду на других, обижаться. Это может быть такой момент. Хотя они люди безумно дающие, безумно добрые, безумно чувствительные души, compassionate, помогающие очень. Но вот этот важный урок для них. Кстати, вот вообще урок «Надеяться на Бога». Помните, у нас в праздник Песах мы говорим «Хелах Мааня». Известные слова. Вот, всякий, кто голоден, пусть пойдет и ест. Коль дефини тебе и холь. И ты говоришь эти слова и кричишь их, но в зале у тебя никого нету. Только твои близкие, родные и гости. А бедные люди, они остались на улице. Если ты говоришь, все, кто голоден, пусть пойдет и ест, то надо делать за 2 недели до праздника. Объявлять это громко. А не во время пасхального седера. Но говорят мудрецы, почему мы объявляем все, кто голоден, пусть пойдет и ест. Потому что один из главных признаков раба, раб никогда не поделится своей едой с другим человеком. А вдруг завтра не будет. Он боится, вот этот страх. Вот этот страх, мы должны с ним бороться. Из этого мы в праздник Песах, как начинается весь праздник, мы выходим из рабской ментальности. Мы выходим из этого страха, а вдруг не будет. Я знаю, что я всегда в объятиях Творца. Я всегда с Богом. Он создает этот мир каждую секунду ради меня заново. У меня нет сомнения. Вот этот внутренний страх, надо с ним бороться, он очень важен. Кстати, все недельные главы, которые читаются в этом месяце, связаны с чем? С глазами. С роками с глазами. Корах – зависть. Он позавидовал Моше и Аарону. Зависть – вот это наша недельная глава в эту неделю. Зависть – это болезнь дурного глаза. Глаза. Я смотрю на другого и обесцениваю то, что есть у меня самого. Следующая недельная глава – Балак. Бильам пытался что сделать? Сглазить еврейский народ. Опять глаза. Буквально навести дурной глаз. Шлах. Недельная глава Шлах. Какая связь была у нас с глазами? Но Шлах это у нас сейчас на границе. В этом году нет. Обычно она попадает на Тамуз. Не в этом году. Разведчики пошли за глазами. Они увидели великанов. Они испугались того, что увидели, подали страху. Что с нами будет? Падение через зрение. И хукат. На первый взгляд хукат. Это не о глазах. Это законы, хуким, которые выше логики и понимания. Хок мы исполняем не потому, что все поняли, а потому, что признаем, я не последняя инстанция. А это и есть исправление главной ошибки Тамуза. Гордыни собственного взгляда. Знак рака связан с болезнью, на Саше это же имя. Мы не говорим это имя, мы говорим всегда «Эйна махле», «та болезнь». Рэбе всегда говорил, не говорите имя этой болезни. Но почему болезнь носит имя морского животного? Какая связь между ними вообще? Сам недуг, если упрощенно, это лишние ненужные клетки. Бесконтрольное размножение. На духовном языке это образ экстраживости, чрезмерного безграничного влечения к низменным удовольствиям. Не случайно сказано, что у тех, кто ест некошерные ракообразные, лобстер, рак, запрещенное, как будто усиливается тяга к низменному. Морское животное рак связан с увлеченностью, с цеплянием за наслаждение. Слишком много. Отсюда центральный практический урок этого месяца в Тамузе нужно ставить границы, потому что это стихия воды. Вода – это удовольствие. Когда нет границ, появляются лишние. То лишние клетки, не дай Бог, лишние ненужные. Это, образно говоря, вот эти ненужные клетки. Когда удовольствия становится слишком много, без меры, ты не ставишь правильные границы, и вот это рождается избыточное и вредное. И вот самоограничение, оно безумно важно именно в этом месяце. И в Хасидуте учится, что тума, духовная нечистота, это по сути отсутствие святости. Святость называется жизнью, хают, витальность, которая исходит из источника всей жизни Творца. И истинное единство с ним – это самоаннулирование. И то, что отделяется от источника, называется смертью. То, что отделяется от Бога – нечистотой. Это лишнее, это оторванное. Отсюда образ вот этого рака – избыточная бесконтрольная хают, утекшая в отделенной от святости, она отключилась от Бога, слишком много потерявшая границу, другими словами. И, кстати говоря, Тамуз приходится всегда на начало лета, время, которое легко становится временем потакания, когда испытания приходят посреди легкости и расслабленности. Отсюда урок границы именно в этом месяце очень важен. Но, кстати, Рэбе никогда не говорил имя этой болезни, всегда говорил то. Есть еще очень важный урок этого месяца – это панцирь. Люди знака рака, они очень любящие люди. Но у них проблема какая? Они рак, когда вода нечистая, он не борется с этой водой, он убегает от воды. И они могут убегать свой панцирь. Именно тяжело раскрываться эмоционально, делиться с людьми. Это очень важно. Они могут это воспринимать как слабость. Это очень важно для них урок раскрываться в этом месяце и не убегать от проблемы. Это очень важный момент. И запомните, что 17-е Тамуза, что мы отмечаем, где 5 трагедий произошли в этот день, они начали с того, что еврейский народ пошел зачем? За глазами. Потому что сатана им показал иллюзию, как будто Моисей уже умер. И они поверили и создали золотого тельца. Это месяц, в котором идет урок не идти за своими глазами, если о том тебе кажется, не принимать слишком быстро решения, и тогда раскрыть внутренний смысл, и тогда тебе раскроется Всевышним внутренний свет Творца и его любовь в твоей жизни. Давайте поговорим о букве этого месяца, буква Хет. И буква Хет. Тут я только упомяну те слова, начинается на эту букву. И эти слова, которые на эту букву начинаются, они определяют уроки этого месяца. Я вкратце их сейчас скажу. Вода. Это стихия воды. Хет связана со стихией воды. Сама буква хет. И хет сама, это напоминает форму дома. Люди рак, они очень домашние. Очень семейные люди. И давайте пройдем сейчас 8 слов на эту букву. Первое слово – хома, стена, крепость. Раки очень консервативны, у них есть ценности, они крепко за них держатся, как за крепостную стену. Хашмаль – электричество. В современном иврите хашмаль – это электричество, но на древнем еврейском хаш – молчать, маль – говорить. То есть плюс и минус. Молчание и речь рождают ток. У раков бывают резкие очень смены настроения. Только что был самым добрейшим, а сейчас вдруг он в грусти и в унынии. То есть и в книге Хескель приводится видение колесницы, вот этот хашмаль, как образ молчащего и говорящего. Так что вот это изменение настроения, это номер два, хашмаль. Третье, хакика, высекать в камне. Их принципы высечены глубоко. Они не написаны чернилами, которые можно стереть, а врезаны в камень. Поэтому рак может идти против течения. Они такие борцы, и не бояться, и не сдаваться. И многие, Рав Кахана был раком, многие борцы, многие лидеры именно были знаком рака. Хариша, пахать. Раки способны к монотонному, упорному труду, не сбиваясь. Чтобы выдерживать эту монотонность, им важно смеяться. Чувство юмора очень важно, у них очень развито чувство юмора. А человек чувство юмора – это умение увидеть жизнь с другого ракурса. И у них обычно очень развито. Это помогает им очень-очень важным, этот юмор, что так они могут работать монотонно очень долго. Следующее – хают, живость. Как мы объяснили, вот это экстра живость, избыточная витальность, которая, не будучи введена в границы, она утекает в ненужное, как мы уже говорили о той болезни. И хет – грех. Слово хет – это грех. Но грех на иврите – от слова промахнуться. Ляхтита матара. Мы часто промахиваемся мимо своих возможностей от Бога. Именно тогда, когда идем за глазами, за голограммой, за тем, что кажется красивым, и упускаем то, чего Бог действительно хочет от нас. За грех не обязательно зло другому человеку, а Бог дал тебе возможность, и ты ее пропускаешь. А почему пропускаешь? Что пошел за своими глазами. И тут я хочу сейчас с вами прийти на органы месяца. Почему органы месяца – правая рука и легкие? Ну, правая рука – это органы дачи. Раки от природы дающие. А легкие, почему легкие? Потому что легкие, мои дорогие друзья, это чувство нехватки. Когда у человека рака обостряется чувство жертвенности, ему как будто не хватает воздуха. Кажется, что его не любят, ему не дают. Вот этот образ нехватки кислорода, а по сути это нехватка веры, страха, что со мной будет. И с этим дыханием веры нужно особенно работать в месяце Тамуз. И колено этого месяца – это колено Реувен. Реувен – это слово «рея». Смотрите, увидеть. Колено месяца, как и буква, и знак, и орган, указывает на одно – на глаза, на видение. Когда Лея родила первенца, она назвала его Реувен словами «Кираа Хашем Беуни» – «Увидел Господь мое страдание, Бог меня видит». И Реувен связан с уроком зрения. Цвет месяца, кстати, интересный. Красный цвет. Понятно, что море их успокаивает больше всего. Но красный камень Реувена в нагруднике первосвященника, Одем, это рубин. Рубин. От слова Адом, красный. И вот глубина Одем, красный на иврите, пишется также буквами, что Адам, человек. Красный, самый яркий, самый бросающийся в глаза. И самый соблазнительный из цветов. Поэтому он может означать две противоположные вещи. Падение человека, как грехи золотого тельца, когда пошли за тем, что видят. Или наоборот, конечное вознесение с появлением человека с приходом Машиаха. Даже в самом месяце воплощается урок этого месяца. Красный, с одной стороны, это яркий образ перед глазами, кто может стать и падением. И за это, кстати, женщинам говорится в Аллахе, что лучше не одевать красное платье, чтобы не вызывать и так далее. Но с другой стороны, это тоже является и Адам, и высший образ человека. Окей, это по поводу красного цвета.
1: Дорогие друзья, мы сегодня с вами поговорили хотя бы о некоторых из уроков этого месяца. Их намного больше, естественно. Но в рамках нашей программы, то, что мы сегодня хотя бы успели, я также хочу напомнить, что у нас день 17-го Тамуза. Это день траура еврейского народа. Начинается он 2 июля. То есть начиная со 2 июля. 2 июля, во-первых, это день поста. С раннего утра до выхода звезд. И начиная со 2 июля до 24 июля у нас 3 недели траура еврейского народа. Время, когда мы не делаем какие опасные вещи. Время, когда нам нельзя стричься. Время, когда у нас нет свадеб. Мы не слушаем музыку живую. Время, когда мы не идем на какие особенные опасные прогулки и так далее, и так далее. Но это время для изменения, для трансформации каждого. И осознание того, что первое мероприятие, которое произошло в день 17 Тамуза, день, когда были разбиты скрижали. Тут два есть урока. Первый урок, как я уже сегодня говорил, это момент, когда еврейский народ пошел за глазами. Они пошли за материальностью, пошли за то, что они видят. Они вдруг не увидели Моисея, не было физического лидера. Все, им нужны деньги, им нужны золото. Поймите, золотой телец на перевод современный – это деньги. Когда мы делаем из денег, из материальности главное в нашей жизни. И мы теряем Бога, теряем себя с Творцом, теряем то, для чего мы тут в этой жизни. Это один урок, очень важный. Но второй урок тоже очень важный. Когда Моисей разбил скрижали. Когда он разбил скрижали, говорит, мы не можем убегать от реальности. Мы не можем закрыть глаза на проблему. Что у людей знака рака, и в этом месяце особенно, есть такой момент, когда рак убегает своей панцией. Он убегает от проблемы, старается закрыть на нее глаза. Но ты можешь убегать какое-то время, а потом все взорвется. Так что вот этот месяц, когда нельзя убегать, надо осознать свои проблемы, осознать и менять, трансформировать. Это время для трансформации. Мы перестаем музыку, перестаем какие-то празднества, берем время для изменения, для трансформации. Это очень важно для каждого из нас. И я напоминаю, дорогие друзья, что завтра, понедельник, в 8 часов вечера, у нас будет вторая лекция нашего курса «Язык символов. Каббалистические коды подсознания», где мы займемся потрясающими текстами великого Рабби Нахмана. Он говорит о том, как одна мысль меняет полностью всю нашу жизнь. Но только при этом условии. И только при этом условии твоя мысль может реально менять и изменять. В каком это условии? И как это применять в нашей жизни? Об этом мы по всему раскроем на нашей завтрашней лекции. И также идет запись, хотя у нас уже открылся, уже начался наш ульпан, каббалистический ульпан иврита. Было уже первое занятие, но можете еще присоединиться, получить запись первого занятия и начать с нами с этой среды второе занятие. 9 недель, где мы изучаем язык иврит, как читать на иврите, понимать каббалистическое значение каждой буквы и понимать, через понимая корни слов на иврите, ты можешь решать свои проблемы жизни. В чем корень слова болезнь, в чем корень страдания, в чем корень любви, лечения, всего. И понимая корни этих слов, ты понимаешь, как прийти к этому. И как решить эту проблему в твоей жизни. Это уникальная информация, которая в таком одном курсе никогда не была предоставлена раньше. Я очень рад, что у нас есть такая возможность с вами. Так что все, кто заинтересованы, для записи и на лекцию в понедельник, и на наш ульпан иврита по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. И сегодняшняя программа была посвящена для поднятия души Геннадия Максимца, Геннадия бен Татьяна, чтобы его семья могла всегда продолжать его любовь своими деяниями. Это была посвящена сегодняшняя программа его дочери Виктории, и чтобы его жена Линда и сестра Валя все могли всегда продолжать его любовь. Также сегодняшняя программа была посвящена для выздоровления скорейшего Ольги Абрамовой, Ольга Хая, Батмазаль Мария. Спасибо, что были сегодня с нами. У микрофона был Равин Бен Цион Ласкин. Всем вам благословения. Ходы, что вам в руках.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет...
12: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
13: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
14: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи, мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: in New York.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. На волне 620 М. Дэвидсон Радио. Приветствую этот праздничный день. Поздравляю всех пап с Днем Пап. Father's Day в Америке. Акмальчик, поздравляю и вас с этим замечательным праздником, потому что день такой надо отмечать. Надо отмечать от всей души. И сегодня я для вас приготовил программу. Можно было, конечно, и о папах конкретно поговорить, вспомнить своих. Я своего помню каждый день. Вот каждый божий день я вспоминаю своего папу и горжусь им. Ну, а надеюсь, очень хочу верить, что и мои дети также. Ну, пусть не вспоминают, но хотя бы гордятся. Да. Ну, а сегодня я решил посвятить программу тоже одному, как это сказать, папе. Наверняка, да? Но его, к сожалению, уже давно нет. Но он нам оставил наследие. Он нам оставил свою совершенно потрясающую музыку. Вы узнаете даже по первым нотам, о ком я говорю. Но подробности его жизни узнаете чуть позже. Пока я хочу поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры. В первую очередь, Enriched Adult Daycare. Это такой центр для людей пожилого возраста. Он расположен в Бруклине. Приглашает всех желающих. Вот, приглашает особенно людей из Квинса, из района Фараковой. Друзья, запишите телефон 718-928-7373 и приезжайте посмотреть, что это за центр. Приехать очень просто. Все, что необходимо сделать, просто позвонить по этому номеру, и за вами приедет машина, вас заберет, вас привезет, а там уже все возможно, все радости есть. 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню на экскурсии, концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть.

на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC, программу NHTD, в Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще одно сообщение касается замечательного доктора, доктора Михаила Рисмана, специалист по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, а телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использования мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. И если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вы избавитесь от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. Что ж, потихонечку подходит время начала рассказа о моем герое, но я решил начать с песни. Возможно, вы угадаете, чья музыка сегодня будет звучать в эфире.

Надеюсь, надеюсь, что вы угадали. Ну, голоса – это Мещуки. Вот. А Вадим и Валерий. А музыка, которая прозвучала, это музыка Микаэла Леоновича Таривердиева. Замечательного, совершенно потрясающего, уникального композитора. Родился он 15 августа 1931 года в Тифлисе, а умер 25 июля 1996 года в Сочи, Краснодарский край. Совсем не много пожил, оставил очень и очень большой музыкальный след для нас с вами. Советский российский композитор армянского происхождения, народный артист РСФСР, получил это звание в 1986 году. Вот, и лауреат государственной премии, много наград, много призов. Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, 4 балета, 5 опер, камерные и вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. Полностью его музыкальное наследие еще не извлечено из архивов композитора. Представляете, наибольшую известность Таривердиеву принесла музыка к кинофильмам прежде всего «17 мгновений весны», «Ирония судьбы» с «Легким паром», да и многие-многие другие. «Адам женится на Еве», и, конечно же, там еще целая куча фильмов, как я и сказал выше, 132 фильма.

«Инспектор Ленинградом», так называется это замечательное произведение. Михаил Леонович родился в Тбилиси в армянской семье, где был единственным ребенком. Его отец служил директором Государственного банка. В 1937 году он был репрессирован. Жил в доме на улице Павла Ингороквы. Вот, если кто знает Тбилиси, это улица в районе Мтацминда. Идет от улицы Георгия Леонидзе за улицей Вахтанга Кататишвили и имеет продолжением улицу Арсена Адзелашвили. Учился в 43-й Тбилисской средней школе и в музыкальной школе десятилетки при Тбилисской консерватории по классу фортепиано, в музыкальном училище Тбилиси по классу композиции профессора Шалвы Мшвелидзе. По настоянию мати он поступил в Ереванскую консерваторию, в которой проучился полтора года. За это время изучил армянский язык и неплохо им владел. А с 1953 по 1957 год учился в Московском музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, класс композиции Арама Хачатуряна. А дебютировал композитор в Большом зале Московской консерватории, где его романсы исполнила Зара Дулуханова. Хотя, если быть честным, то первый балет, то есть композиторский талант Михаила Таривердиева проявился очень рано. Свой первый балет он написал в 13 лет. Представьте себе на секундочку, в 13 лет.

тогда не будет. Где-то далеко, где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

облаков, сизым облаков, ты полети к родному дому.

1958 году дебютировал в кинематографе в фильме «Юность наших отцов», а в 1960-х годах Тривердиев некоторое время встречался с Людмилой Максаковой. 9 мая 1967 года они вместе после вечеринки с друзьями в ресторане ехали на машине по Ленинградскому проспекту в районе театра «Ромен». Дорогу переходил молодой человек, спешащий к своей девушке, ждущей его на противоположной стороне улицы. Машина с Тривердиевым сбила парня, а затем уехала с места аварии. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Существует версия, что за рулем была Максакова, а Тривердиев согласился взять вину на себя. В частности, этой версии придерживалась вдова композитора Вера Тривердиева. В итоге композитору было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Поскольку следствие длилось тоже ровно 2 года, после суда его освободили.

моей, который год. Звучат шаги, мои друзья уходят.

О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки.

И ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный

0: И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Дорогие друзья, 1:36 в Нью-Йорке. Время прерваться на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами на волне 620М. В эфире программа «До и после».
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхит-Бэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата.
5: Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
8: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... на промывку мозга.
9: Какую промывку мозга?
8: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звук режиссерским пультом Акмаль Тахиров. Мы любим Нью-Йорк. Всех пап поздравляю с этим замечательным праздником. Еще раз. Слушайте, как это важно быть папой. Ну и хочу напомнить еще одно короткое сообщение для тех, кто ищет работу. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступайте к построению карьеры. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Предлагает все виды помощи для всех категорий. Отдельно напомню, что есть специальная программа в агентстве, касающаяся детей. Это отдельно, о чем можно было бы рассказать. Вот, детки с аутизмом, особые условия, новые условия какие-то появились, я их не знаю, но в агентстве вам подскажут, что с этим делать. Ну и детки, у которых наблюдается отставание в развитии, ничего сложного, надо только взять специалистов, они помогут, подтянут, и к началу учебного процесса все будет в норме. 718-232-4850, 718-232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Ну а мы продолжаем, тема сегодня моего рассказа, герой Михаил Таривердиев, человек, безусловно, невероятно талантливый и мною обожаемый. Он является автором 5 опер, в том числе «Кто ты?» для театра Бориса Покровского. Написал в 1966 году. «Граф Калиостро» 1983 год. «Ожидание» 1985. «Женитьба Фигаренко» — сатирическая опера по мотивам Пьера Бомарше. 1996 год. А поставлена была всего лишь в 2018. 4 балетов. Балет «Девушка и смерть» по Максиму Горькому. 1985 год. «Музыка для органа». 3 концерта для органа. 10 хоралов, подражание старым мастерам, симфония для органа «Чернобыль», 88 год, фортепианного трио, цикла пьес для фортепиано «Настроение», вокальных циклов на стихи Леонида Мартынова, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Марины Цветаевой и многое-многое-многое другое.

Это очень известная песня на стихи Вознесенского «Не исчезай во мне ты навек, не исчезай на какие-то полчаса, вернешься ты вновь через тысячу, тысячу лет, но все горит твоя свеча, не исчезай из жизни моей, не исчезай с горяча или невзначай, исчезнут все, только ты не из их числа, будь из всех исключением, не исчезай». Я специально поставил эту композицию чисто в музыкальном виде для того, чтобы прекрасные слова не отвлекали от прекрасной музыки Тари Вердиева. Это просто замечательно. Написал он музыку к фильмам «17 мгновений весны», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Мой младший брат», «Король-олень», «Человек идет за солнцем», «До свидания, мальчики», «Старомодная комедия», «Любить», «Адам женится на Еве». Всего к 132 фильмам и более 100 романсов. Инструментальные концерты, его музыка использована в фильме «Исаев». Он активно сотрудничал с музыкальным коллективом трио «Меридиан» из города Иваново. Ну а сейчас я хочу поставить композицию, которая называется «Еврейская

Ну, такая замечательная музыкальная композиция. 1993-1996 годы был художественным руководителем благотворительной программы «Новые имена». Он же был также основателем гильдии композиторов Кино Союза кинематографистов России. Был ее президентом. Серьезно, на профессиональном уровне занимался фотографией, увлекался водными видами спорта, например, такими как виндсерфингом, водными лыжами и даже туризмом.

0: происходит.
1: Михаил Леонович Таривердиев скончался от острого сердечного приступа 25 июля 1996 года в последний день отдыха в сочинском санатории «Актер». Накануне обратного вылета в Москву, не дожив 3 недели до своего 65-летия. Похоронен на армянском кладбище Москвы. Проживал на улице Усиевича, дом 9, в районе метро «Аэропорт». А в наши дни там установлена мемориальная доска с текстами на 3 языках – грузинском, армянском и русском. В 1997 году вышла книга композитора, которая называется «Я просто живу». Согласитесь, все песни, которые мы услышали, мы просто знаем эти слова на память. И сегодня тоже поем. А это заканчиваю я сонетом о сыне из кинофильма «Адам женится на Еве».
2: Пылающую голову рассвет приподнимает с ложа своего, и все земное шлет ему привет, лучистый встречая божество. Когда в расцвете сил в полдневный час светило смотрит с вышины крутой, с каким восторгом миллионы глаз следят за колесницей золотой. Когда же солнце завершает круг и катится устало на закат, глаза его поклонников и слуг уже в другую сторону глядят. Оставь же сына, юность хороня, он встретит солнце завтрашнего дня. Не изменяйся, будь самим собой, ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть нарушит образ твой, пусть будет кто-то на тебя похож. Тебе природой красота дана на очень краткий срок, и потому пускай по праву перейдет она к наследнику прямому твоему. В заботливых руках прекрасный дом не дрогнет перед натиском зимы, и никогда не воцарится в нем дыхание смерти, холодом и тьмы. И пусть, когда настанет твой конец, звучат слова «Был у меня отец». Оставь же сына, юность хороня, он встретит солнце завтрашнего дня. Оставь же сына, юность хороня, он встретит солнце завтрашнего дня.
1: Дорогие друзья, поздравляю вас с Father's Day, с праздником пап. Оставляю в эфире Дэвидзон Радио вместе с Акмалем Тахировым. Будьте здоровы и дорожите друг другом. Пока-пока.
3: Дэвидзон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвидзон Радио.
4: Дэвидзон Радио.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
8: В пяти районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: 4 часа утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый день, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Лемарский. Ну что сказать, вот последние дни каких-то много очень событий, связанных и не связанных между собой. Хотя такое впечатление, что в сегодняшнем мире все так или иначе как-то между собой связано. Вот попробуем разобраться в этом узле вопросов и проблем с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, добрый день, наверное, или вечер. Где-то в это примерно время суток.
1: Добрый день, вечер.
0: Да, вот выписал какие-то события последних дней. Ну, начнем с детектива, пожалуй, да? Я имею в виду пропажу Набиуллиной. Я не думаю, что мы с вами разберемся, где она, вряд ли мы в курсе, но, судя по всему, по тем отрывочным каким-то новостям, известиям и разговорам, Набиуллина, ну, не то чтобы перешла бы позицию, но, короче говоря, такой я вопрос задам. Просто сам этот факт, что бы за ним ни стояло, все-таки говорит о том, что уже становится явный совершенно вот этот пресловутый раскол элит.
1: Ну, понимаете как, Набиуллина – это не тот человек, который может быть ровней Путину. Так что, скорее, это симптом того, что путинские элиты – начинают внутри себя ерзать. Они видят, что ситуация выходит из-под контроля. И, в частности, та же самая Набиуллина, насколько я понимаю, все-таки она отвечает за экономику, уже вряд ли может исправить эту ситуацию. И она это понимает. Я не знаю, естественно, никто не знает, где она, что у нее, сняли у нее персональную охрану. Это, кстати, очень важно, потому что чиновники высшего уровня, которых контролирует и защищает Федеральная служба охраны, они живут как бы в отдельном мире. Ну, например, там, если ты вдруг собираешься сходить на премьеру куда-то, ты звонишь в ФСО. Ну, в свое время я общался с людьми, которые на этом уровне находились, и они описывали, как это делается. Ну и, соответственно, тебе приносят билеты, потому что эта контора не просто обеспечивает твой досуг, но она обеспечивает еще твою безопасность. В ложе там или еще где-то должны быть специально обученные люди в костюмах, с галстуками, которые как бы пришли насладиться этим спектаклем. То есть ты живешь в таком пузыре. И если эту охрану действительно сняли, то это значит, что тебя из пузыря разжаловали. Или ты сам оттуда вырвался. Но это, в общем-то, внешние проявления. А на самом деле самое главное, неважно, кто такая Набиуллина, хорошая она, плохая, квалифицированная или неквалифицированная, она весьма квалифицированно, за что ее Путин оценил. Но мне кажется, можно говорить о том, что ее функционал исчерпан. Я это понимаю так, что ее задачей было минимизировать негативные последствия путинской политики, войны, если называть вещи своими именами, на экономику. Она была к этому приставлена, и она с этой задачей справлялась в течение 4 лет. Но ценой этой задачи или этой функции было замораживание экономической активности. По понятным причинам. Потому что военная экономика, она нарушает нормальную экономическую жизнь. Тут усиливается государственная составляющая, усиливаются неконтролируемые расходы государства на войну. Усиливаются расходы, которые ничем не компенсируются. Дело в том, что если вы производите, экономика производит что-то, ориентированное на платежеспособный спрос, внутри страны, на население, или вне страны, на там, международный рынок, то у вас экономика работает с ориентацией на прибыль. Вы добыли нефть, вы ее перекачали, заплатили какие-то деньги работникам нефтяной отрасли, транспортникам, там, таможенные пошлины и так далее, но продали эту нефть на мировом рынке, получили прибыль. Из этой прибыли платите налоги государству. Если речь идет о войне, то производятся танки, бронетранспортеры, самолеты, за которые надо платить деньги. А потом они бесплатно разбиваются в хлам на линии фронта. Ну, никуда не денешься, это война. Тут должен быть такой консенсус. Да, мы воюем, пушки вместо масла. Вместо продуктов, продукции, которая ориентирована на платежеспособный спрос населения, производится то, что никаким платежным способным спросом не компенсируется, кроме государственной казны. Государство оплачивает. Государственная казна – это примерно пятая или четвертая часть от валового внутреннего продукта. Вот все то, что производится, оно называется валовым внутренним продуктом. А с этого продукта идут налоговые отчисления в государство, и государство, по идее, должно управлять только этой частью, которая называется государственный бюджет. Если война занимает слишком много денег, то у государства денег на то, чтобы ее оплачивать, не хватает. И тогда все государства в мире, любые, капиталистические, социалистические, какие угодно, вынуждены искать деньги. Ну, давно было сказано, что для войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Так вот, когда ты не можешь подзанять на внешнем рынке, потому что Россия под санкциями. Ты не можешь подзанять на внутреннем рынке. Ну, можешь, но это будет связано с тем, что тебе придется выдавливать деньги из населения. То у тебя никаких других вариантов не остается, кроме как производить эти деньги в количествах, которые не оправданы нормальными экономическими интересами и правилами. Задача Набиуллиной была вот эти деньги лишние, которыми государство оплачивает труд сталеваров, там, танкистов, тех оптиков, которые делают прицелы, химиков, которые делают взрывные смеси, то, что взрывается, уничтожает людей, инженеров, металлургов, ну, огромное количество людей, десятки миллионов, им надо платить зарплату. Откуда? Если доход государственный снижается, так или иначе деньги начинаются подбрасываться в экономику, горячие деньги, не обоснованные с точки зрения нормально функционирующей экономики. Набиуллина эти деньги заморозила. Она повысила их стоимость. Значительная часть этих денег, полученные трудящимися на руки, они принесли в банк, потому что процентная ставка была высока, и можно было положить там миллион, заработанный на военно-промышленном заводе, где работают там люди, или те же самые вояки, которые получают там по 300, некоторые больше, 500 тысяч рублей в месяц. Ну, у них там их частично отбирают, частично, это другой вопрос. Но потом эти деньги в значительной части не предъявляются на рынке, а складываются в банке в расчете на получение 15-20% прибыли. Это было выгодно. Но эти деньги не вкладывались в экономику, с одной стороны. Они способствовали росту прибыли банков, а это тоже элемент валового внутреннего продукта. Это можно делать до какого-то определенного момента. Но фишка в том, что государственный бюджет – это ведь, в отличие от того, что думает огромное количество российских граждан, это не какая-то отдельная царская мошна, которая существует, вот, у него какие-то, у государя-батюшки какие-то есть свои деньги. Нет, это никаких своих нет, а есть
0: ну,
1: то,
0: свои
1: что
0: тоже
1: можно
0: есть. свои
1: Ну,
0: тоже
1: это то, что они
0: интересы.
1: украли,
0: Да.
1: отщепили от каких-то финансовых потоков. На эти деньги воевать никто не собирается, они их
0: Ну,
1: тоже
0: понятно.
1: хотят извлечь и так далее. Так вот, она эту задачу заморозить, эти денежные навес, она решала. А навес не маленький, 70 триллионов рублей на счетах российских граждан. Ну, у кого-то там 100 тысяч на счету, а у кого-то 100 миллионов. Но в сумме это 70 триллионов. Худо-бедно это 1,5 годового бюджета государства. Если все эти деньги вывалятся на рынок, то товарная масса фиксированная, она не увеличивается или увеличивается медленно. А огромное количество денег приводит к тому, что происходит, естественно, быстрый рост цен. Денег много, товаров мало, товары дорожают в этих самых деньгах. Набиуллина эту задачу решала, решала, решала, решала, но с каждым годом это становилось все дороже и дороже и дороже. Чтобы было понятно, в 2021 году от суммы государственных доходов в бюджет 18,5% уходило на военные нужды. Ну, округлим до 20%. Вот 20% государственного бюджета уходит на подготовку к войне. А в 26-м году, прошло все-таки худо-бедно 5 лет, 2-3, 65% того, что пришло в государственный бюджет, уходит на войну. Значит,
0: Даже
1: остается
0: ну,
1: на все
0: что
1: остальное 35%.
0: дело даже не в этом, 46 тоже много, да, в конце
1: Нет,
0: концов.
1: ну, в общем, тут я ссылаюсь на цифры Яниса Клюги, который специально этим занимается. У него за 3 месяца, первый квартал 26 года, получилось 65% того, что Россия заработала для государственного бюджета. Еще раз подчеркиваю, речь не о всем внутреннем продукте, а о той доле, которой может распоряжаться государство. Так вот, заработали там N, а 65% от этой суммы, от этого N, пошло на войну. Ну, даже если 46, как вы говорите,
0: Ну,
1: все равно
0: конечно.
1: остается на образование, на социальные программы, на науку, на медицину, на все остальное, не больше, ну, около половины, в лучшем случае. А ведь основная трата бюджета всегда была социальная программа. 40 миллионов пенсионеров. Это триллионы рублей ежемесячно. Значит, ну, не знаю, не ежемесячно, но ежеквартально точно. Так вот, теперь пенсионеры получают, скажем так, рост пенсий, рост есть, но он совершенно очевидно отстает от цен на те же самые продукты, которыми эти пенсионеры пользуются. А повысить пенсии государство не может, потому что оно свои бюджетные деньги тратит на войну. Ну вот в этой ситуации любой человек на месте Набиуллиной понимает, что он не может больше сдерживать вот эту машину, замораживать эту машину. Те, кто ее критикует, склонны к так называемой мобилизационной экономике. Когда государство тратит не только свой бюджет, а когда государство распространяет, ну, грубо говоря, запускает лапу в карман всей остальной экономики. Ах, вот ты какой-то крупный бизнесмен, вот с тебя там 100 миллионов рублей на войну. А ты маленький пенсионер, ну, из тебя мы выдирать напрямую не будем, но пенсию тебе повышать тоже не будем. Поскольку пенсионеров много, с миру по нитке, солдату гимнастерка. Вот примерно такая логика. То есть Набиуллина сделала все, что могла. И она понимает, что дальше она уже, как я понимаю, дальше она уже не в силах нейтрализовать вот эту вот нарастающую прожорливость военно-промышленного комплекса и просто Министерства обороны. Получается дефицит бюджета. На год планировали там почти 4 триллиона дефицит, а сейчас он уже за первый квартал дорос до почти 6 триллионов. Полетела в помойку такая вещь, как закон о бюджете государственном. Государственная дума разрешила правительству тратить деньги сверх согласованного бюджета. То есть все вот эти проблемы согласования, обсуждения, голосования, они оказались ни к чему, потому что теперь из бюджета, из рамок бюджета путинские экономические начальники могут выбиваться. Что это значит? Это значит или печатать новые деньги сверх плана, или ну, каким-то еще образом выжимать их из бизнеса, но из населения тоже. Это и называется мобилизационная экономика. Вот Набиуллина за это дело нести ответственность не может и, по-видимому, не хочет. Ну, есть огромное количество людей, которые с удовольствием свалят на нее вину, что вот если бы был товарищ Сталин, и если бы у нас была мобилизационная экономика, то таких трудностей бы не возникало и так далее. Поэтому понятно, что судьба Набиуллиной быть назначенной крайней за экономический провал, хотя ну, любому человеку, не обязательно разбирающимся в экономике, понятно, что главный источник проблем – это, конечно, чудовищные траты на войну. Вот и вся история.
0: Ну, конечно, Набиуллина не волшебница совершенно, потому что такое впечатление, когда видишь последние, там, кстати говоря, последние два совещания, которые провел Путин, по-моему, 12 и 13 июня, сначала с участниками СВО, а потом по развитию новых территорий, я обязательно спрошу про это. Но и до этого он несколько раз высказывался в том случае, что я типа приказываю экономике, да? Ну, да. Совершенно такое неадекватное восприятие реальности. Я приказываю там правительству, чтобы цена была там низкая, чтобы бюджет был исполнялся таким, каким мы его запланировали и так далее.
1: А чтобы бензин продавался по фиксированной цене, и да, вот эта цена была установлена.
0: Да. Ну, это все, чтобы бензин был.
1: Да. Да.
0: Совершенно. Но Путина нельзя обвинить все-таки в том, и как мне так кажется, судя по этому опыту нашему 26-летнему почти, в том, что он не разбирается в рыночной экономике. Он все-таки, по-моему, понимает все-таки какие-то принципы. Поэтому и держал Набиуллину вместе с Силуановым.
1: Согласен, я как раз об этом и хотел сказать. Вот это он понимает. Поэтому у него экономикой занимались профессионалы. Поэтому он держал от экономики товарища Глазьева с его идеями о государствовании, да, и, соответственно, милитаризации, и, соответственно, перехода к мобилизационной экономике подальше. Но, ну да, у любого метода есть свои пределы возможностей. То, что Набиуллина могла делать в течение 4 лет, она оттягивала этот нарастающий финансовый кризис как могла, надеясь и, видимо, так полагая, понимая так свой долг и обязанность, вот минимизировать вредные последствия от решения Владимира Путина и предоставить ему время решить проблему с войной. Подразумевалось, что он же собирался победить, но если не за 3 дня, да, то за 3 недели, значит, а не удалось. И виноват в этой истории человек по имени Владимир Владимирович Путин. Но он же не может признать, что он виноват. Значит, виноват будет кто-то из экономического блока. Ну вот, я так понимаю, что госпожа Набиуллина исчерпала свои ресурсы, возможности на эту провальную, в общем-то, экономическую политику каким-то образом влиять, ну и, соответственно, исчезла. Если бы там не было никакой интриги, проще всего проблема решается. Она приглашает какого-нибудь там Зарубина и дает ему интервью, что, мол, так и так, селезенка заболела, извините, все хорошо. Она молчит. Она молчит, и ее нет. И это самое красноречивое послание, которое мы с вами можем прочитать. Да, по-видимому, экономика пришла к какому-то такому переломному, передибному, как угодно называйте, моменту, после которой после которого Набиуллина уже не хочет и не может выполнять свою функцию демпфера, там, смягчающего фильтра, называйте как угодно. Поэтому, да, она, я так понимаю, она отваливается в сторону. Или ее уже отваливают, потому что понимают, что от нее ее политика уже не соответствует военным аппетитам того же Министерства обороны и того же господина Путина.
0: Да, но вот еще раз все-таки возникает вопрос вообще об адекватности восприятия экономической ситуации

0: остальной России до уровня новых территорий, но не в обратную сторону. Как можно вообще говорить о каком-то развитии во время войны, во время вот той ситуации, которую вы только что описали, с бюджетом, да, и так далее. Как можно говорить о развитии, у тебя даже нет цифр, сколько надо восстанавливать, какой ущерб нанесен. Ничего не понятно. И опять приказ идет экономике и, может быть, будущим ответственным за экономику, который, может быть, заменят, там, не знаю, Набиуллину, может быть, еще кого-то, да, вот что мне надо. Но это невозможно. Это совершенно неадекватно.
1: Это возможно, но это будет очень дорого стоить. В том смысле, что возможно, да, напечатать побольше денег, забросить их в экономику, и как 2-3 месяца до тех пор, пока эти деньги не всплывут на потребительском рынке, можно будет этому радоваться. Более того, ведь когда деньги печатают, ну, вбрасываются в экономику, я упрощенно говорю, да, печатают, те, кто имеют первоочередной доступ к ним, они покупают ресурсы, трудовые ресурсы в частности, то есть платят зарплату по старой цене. Вот вы получали там 300 тысяч в месяц, если работали там на военно-промышленном заводе каком-то. И вам заплатили, может быть, даже прибавили, потому что денег стало больше. И вы радуетесь, потому что у вас вдруг стало 350 тысяч. А потом оказывается, что за эти 350 тысяч ты можешь купить меньше, чем за 300. Но это не сразу происходит. Это какой-то должен быть временной лаг, он несколько месяцев составляет, и раньше или позже за это приходится платить. Так что все эти чудеса экономические, они, собственно, и Путин это понимает, поэтому он Набиуллину и держал, они могут дать только временное облегчение, ну, как укол морфия для больного с тяжелой хронической болью. Боль снимается, болезнь не излечивается. Ну, вот Набиуллина не хочет быть таким специалистом по вкалыванию морфия, а Путин по неизбежности таким специалистом и является. Фишка в том, мне кажется, сейчас, что его морфий уже перестает работать. Вот вы говорите про адекватность, про экономическую адекватность. А что, военная адекватность у него, что ли, процветает? Он там на встрече СВО говорит, что мы усиливаем удары по инфраструктуре. Простите, вы их 4 года усиливаете, с половиной уже. Никаких серьезных проблем Украина нам не создала. Ну, отлично, да, но люди же видят, что каждый день, каждый божий день, 3-4 важных экономических объекта горят. Вот за эту ночь вчерашнюю попало в Вязьме по депо железнодорожному, попало в Рыбинске по нефтехранилищу.
0: Черный, попало, где-то, по-моему, в Рыбинске черный дождь идет нефтяной.
1: Да, да, да, да. Там большой Росрезерв имеет большой нефтяной, да, такой запас, там порядка нескольких десятков этих больших нефтяных бочек. Из них там 3-4, может быть, больше горят. Ну и так далее. В 25 регионах вводятся регулируемые цены или ограничиваются возможность купить себе бензин. 25 регионов – это треть от российских, от всех российских регионов. Немало. И процесс расползается. Ну, а Путин говорит, что все в порядке. Мы в одиночку противостоим, значит, всей Европе, а проклятая Украина пользуется поддержкой этой Европы. Но, мил человек, а когда ты начинал войну, ты полагал, что Украина будет одна? Да, полагал. Да, он полагал, что Европа буржуазная, трусливая, жадная, сидящая на дешевых российских ресурсах, испугается, отойдет в сторонку, умоет ручки, и Путин спокойно проглотит Украину. Расчет не оправдался. Сначала был расчет на блицкриг, не удалось. Потом нам говорили, что все идет по плану, теперь мы переходим к войне на истощение, а ее-то мы точно выиграем, потому что мы большие, а Украина маленькая. А теперь и это не получается. Ну, понятно, что можно кивнуть.

0: влиять на ту же самую проклятую Европу. Простите, но а что это было раньше, сложно посчитать? Посчитали, решили, что Европа не будет, испугается ядерной угрозы, еще чего-то испугается, струсит. Европа 4 года с трудом, медленно переходила к тому пониманию, что Путина надо останавливать. Мы же помним, как в начале войны Шольц, тогдашний канцлер, помогал Украине нелетальным оружием. 5000 касок они в качестве помощи передали Украине. Земной поклон. А теперь и были там красные линии всякие, что нельзя давать ракет, нельзя давать танков, нельзя давать пушек. Европа этого побаивалась, но делала. И за 4 года она поняла, что Путина другим способом восстановить нельзя. Приходится брать на себя ответственность и брать траты на себя существенные. Что, в общем-то, в конце концов, Европейским Союзом и было сделано. Америка там отвалилась в сторонку. Ну, не будем обсуждать моральные составляющие этого решения. Но так или иначе, Европа справляется, и Украина справляется. А Путин начинает жаловаться, что мы воюем, значит, со всем Западом, ну все хорошо, мы все равно побеждаем. Мы вот малую так мачку скоро возьмем. Или вот эту самую Константиновку, да, так она, кажется, называется. Проблема в том, что сколько пока они возьмут.
1: Сколько ее? Дай бог. 3 года
0: минимум. Уже полгода, как минимум. А малую так мачку 1500 дней. К концу года в 2 раза будет. Штурм или осада Малой Токмачки в 2 раза продолжительнее, чем осада Ленинграда. А куда ты этого денешься? На поле боя Путин также неадекватен, как в экономике. При этом он на самом деле понимает проблемы экономики. Ну, не дурак, слава богу, да? А понимает, наверное, и проблемы войны. Но у него функция держать хвост пистолетом и говорить: ничего, все нормально, мы побеждаем, мы продвигаемся, мы наступаем. Но есть люди, которые, миллионы людей, которые эту логику глотают. Вот возьмем сейчас Константиновку. Вот полгода ее берут, я думаю, еще месяцев там несколько будет. Возможно, они ее возьмут. А что это означает на самом деле дальше? Это будет означать там плюс 100 квадратных километров с окружением вместе. Взять оставшиеся 5,5-6 тысяч квадратных километров, которые занимает Славянско-Краматорская агломерация, ну, это по нынешним темпам продвижения не менее, чем там год-полтора-два. За это время, учитывая то, что у Украины технологическое преимущество и финансовое преимущество, технологическое, прежде всего, в сфере дронов этих, Украина будет по 2-3 штуки предприятия вышибать в сутки. И я думаю, что даже быстрее, чем за несколько месяцев, может быть, за 2-1 месяц, Крым и вот эти самые, то, что Путин называет новые территории, оккупированные территории Украины, они хлебнут по полной, потому что трудности с доставкой бензина, раз проблемы с бензином, значит, проблемы с доставкой всего остального, как минимум цены поднимутся, будут какие-то опять решения, там, приказания о том, что продавать там бензин не дороже того-то, значит, сформируется черный рынок, который был в советские времена. Это, ну, тут от этого никуда не денешься. И главное, что это доходит до не от наших слов, не от каких-то текстов, которые путинский избиратель не читает. Но он хорошо понимает, что лежит у него в кармане. Он хорошо понимает, что к соседу или даже к тебе пришла не повестка даже, а извещение о покойниках. Ну, как ни крути, минимальная оценка 350 тысяч покойников со стороны России, максимальная 500. Ну, еще плюс там около миллиона искалеченных людей. Ну, это способствует процветанию похоронного бизнеса, это способствует процветанию вот такого околомедицинского бизнеса, который производит протезы. Ну, в некотором смысле это стимулирует развитие экономики, но узких специальных секторов этой экономики. Но в интегральном-то выражении рынок труда теряет рабочие руки, Россия теряет отцов, мужей потенциальных, соответственно, прорубает дыру в грядущем, в том, что называется демография, и так далее. То есть получается скверно. И вот для Путина самое скверное, это, пожалуй, самая печальная для него новость 26-го года, что это, вот эта материальная действительность пробивается через вот путинские уверенные разговоры из пузыря, что мы побеждаем, что мы завоевываем, что мы получаем. Ну, я не знаю, какая радость. Ну, конечно, патриоты будут эту радость переживать, если и когда им удастся взять эту Константиновку, что тоже будет немыслимо дорого. Но что за это время, за эти там 2-3-4 месяца, которые они будут штурмовать эту Константиновку, произойдет с нефтяными предприятиями, с терминалами в Усть-Луге или в там, Новороссийске или еще где-то, об этом стараются не думать. А это важнее, потому что, ну, как минимум на 10% нефтяной экспорт Российской Федерации снизился за счет украинских ударов. А 10% это очень много, потому что нефтяной сектор это основная кормушка путинской войны.
1: Но, смотрите, критики справа, которые еще правее Путина, да, они уже достаточно давно в открытую говорят о своем неудовольствии, о том, что воюем плохо, что воевать надо по-другому и радикально, да, вплоть до ядерной бомбы. С другой стороны, это все к разговору о расколе элит там, и вообще о том, что происходит на высших этажах, значит, российской власти. С другой стороны, молчавшие долго либералы или там полулибералы, ну, назовем их либералами, хорошо.
0: Системные либералы там.
1: Да. Они тоже заговорили. Немного. Они, например, как-то немножко языки развязались. Вот этот питерский форум, я там посмотрел несколько выступлений, но там уже фактически то, что, видимо, подумала Набиуллина, прежде чем принять свое решение, об этом уже говорили там, или намекали хотя бы на это, там и Шувалов, и даже такой верный адвокат власти, как Андрей Макаров, кто-то там еще, по-моему, выступал из то ли из Сбербанка, то ли еще. В общем, несколько выступлений я посмотрел, конечно, то там, в общем-то, уже начали эти голоса звучать. Это может к чему-то привести, потому что Путина не переубедить, судя по всему. Хотя сейчас, видимо, момент, когда он хотя бы может удержать то, что ему предлагают. Да? Ну, там, прекращение огня по линии этого соприкосновения. Да? Но то, что он хочет, видимо, этого как-то не просматривается. Может быть, все-таки ему есть смысл вернуться на землю из облаков и остановиться сегодня, то, что ему предлагает Зеленский, кстати.
0: Смысл-то, конечно, есть, но на самом деле смысл был в том, чтобы не начинать эту войну. Вот не начинать, потому что, ну, понятно, да, но он принял это решение таким молодецким образом. Мы же сейчас помним это 22 февраля 22 года, когда он поднимал как школьников, сотрудников там, разного рода государственных служб, и они блеяли, что да-да, хорошо, одобряем и поддерживаем. Да, за исключением, там, по-моему, двух каких-то человек, один из которых был Дмитрий Козак. Тоже, кстати говоря, ведь исчез, да?
1: Ну, он в открытую как бы исчез, да.
0: Ну, он... Ну, нет его, непонятно, где он там, что он там делает и прочее. Но он высказался, что да, это была ошибка. Да, есть глупые люди, даже среди вояк. Вот есть, например, ну ладно, не буду фамилии называть, чтобы еще там, не дай бог, кого-то не подставить. Не надо, да. Но ну, люди же понимают, что приехали. Поэтому я бы сказал, что угроза Путину, конечно, сейчас исходит не от либеральных структур, потому что те, кто согласились его обслуживать, из, скажем так, ну, они сами себя убедили, что они поддерживают Родину, а Путин лидер Родины, значит, надо поддерживать Путина, заодно, конечно, получая при этом неплохие коврижки от этого режима. Ну, будь то Силуанов, будь то Греф, будь то та же Набиуллина. Но поскольку мозги-то у них остаются, они понимают, что тупичок. Тупичок, из которого выхода нет. Ну, кто посмелее, они говорят, что Владимир Владимирович, король-то голый у нас. Ну, так прямо-то никто не скажет, потому что для этого надо быть мальчиком с галерки, несмышленым. А они все смышленые. Но между собой они это обсуждают наверняка. И даже, действительно, вы правы, в этом самом петербургском форуме это проскакивает. А как не проскакивать, если ты выглянешь за окошко и увидишь, что горит Кронштадт и горит какой-то там очередной нефтяной терминал в Питере. Не где-нибудь, а в Питере. Ну, а дальше будет больше. Вот насчет этого сомневаться не приходится, потому что Путин там говорит, что мы совершенствуем противовоздушную оборону. Ну, совершенствуете, да, но прилетает. Получается, что этой противовоздушной обороны не хватает на всю ту огромную территорию, которой Россия всегда привыкла гордиться своей обширностью. А тут вдруг выясняется, что эту обширность надо защищать, что надо поставить эти противоракетные устройства там, там, там и там. А их не хватает. Их не хватает даже для того, чтобы Крым защитить от нарастающего количества ударов со стороны украинских войск. И будет продолжаться этот процесс, безусловно, потому что европейская, западная в широком смысле технологическая культура выше путинской. Вот чего не хотят, не умеют понять эти самые патриоты, которые говорят, а когда же вы начнете воевать? Слушайте, если бы они могли воевать лучше, они бы воевали лучше. Они не могут. И Путин не может. Он может только делать вид. И вот мой тезис заключается в том, что все больше людей понимают, что это сказка. Это сказка, пропаганда, от которой Путин уже сам зависит. Он уже в нее встроился. Если он сейчас скажет, господа хорошие, у нас кишка тонка, придется договариваться. Вот тут эти самые, это называется у Z-патриотов договорничок, такой презрительный термин. Они почему-то думают, что если бы войсками командовал человек типа Гиркина, то они бы победили. Нет, нет, не победили бы, они бы проиграли, потому что, ну что Гиркин может предложить? Ядерный удар. В ответ получит такой, вот здесь уже сомневаться не приходится. Тот же самый Запад понял, кто такой Владимир Путин. Он очень долго, очень упорно не хотел понимать. Но теперь вот такое вот явление, как Путин-Ферштейеры, которые были весьма актуальны в 22-м году, в 23-м годах, сейчас исчезли как класс. Они куда-то вот спрятались под лавку. Да, есть так называемые правые партии, и, может быть, они даже там в Германии продвигаются. Но мы же видим, что Орбан куда-то слетел. Никуда не денешься. Мы видим, что Армения вырвалась из-под путинского крыла. Это отдельная история, как он пытается сорвать зло на этой самой Армении, ну, приводя, опять же, к той же самой вполне естественной логике. Можно было по-человечески договориться без войны. Значит, Путин начинает торговую войну. Результатом будет только еще большее раздражение, остервенение и еще более ясное желание уйти подальше от этой путинской зависимости. Так что, ну, я повторю то же самое. В демографии Путин проиграл. В войне он не выигрывает, а это значит проигрывает. Экономика, ну, не то чтобы шаркает килем по дну, а похоже, что уже и села килем на дно. Просто еще не все это осознали, но в течение ближайших нескольких месяцев осознают. А в международной политике ну, то, что раньше называлось русским миром, и в русском мире было что-то хорошее, как и во всем на свете. Но просто теперь русский мир закачал так много в окружении себя токсичного, ядовитого, агрессивного и опасного, что уж все, что там было хорошее, перестало функционировать. Русский язык, русская культура, русские там искусства всякие и прочее вызывают, ну, просто говоря, ненависть, неприязнь по всему белому свету. Где, в чем Путин принес пользу России? Вот те самые русские люди в Украине, которых было до войны 9 миллионов человек. Ну, сейчас какая-то часть волей или неволей перебралась в Россию, какая-то часть уехала наоборот, примерно половина, наверное, в западные регионы Украины, и они уже не хотят говорить по-русски. Им это стыдно. И это очень понятно по-человечески. Путин их таким образом защитил, лишив жилья, лишив работы. И ну, понятно, что на территории Украины. Но ведь то же самое в Курской области, а в Белгородской области. Курским беженцам перестали платить те самые 65 тысяч рублей, которые им платили, потому что жилье-то уничтожено. Путин защитил их. Значит, а чтобы они снимали жилье, им в Курской области платили по 65 тысяч рублей. Сейчас уже не платят. Снимайте, как хотите. Живите, как хотите. Война не до грибов и не до вас, товарищи. Ну вот, живите и гордитесь, что вас защитил Владимир Владимирович Путин. Вот это массовое, низовое ощущение, ну, мягко говоря, непонимания, а, честно говоря, раздражение, оно проявляется и в социологических данных. Да, так или иначе, шило-то в мешке не утаишь. А Путин продолжает изо всех сил третий слой мешковины натаскивать на действительность, рассказывая о том, что у нас все хорошо, и вот-вот сейчас мы возьмем эту самую Константиновку. Вот радость это будет. Гору битого кирпича вместо города, где жили там 70 или 80 тысяч человек. А что с Авдеевкой? А что там с другими городами? Да, есть то, что, возвращаясь к вашему вопросу.
1: А этот Купянск, который...
0: О территориях. Да, Купянск, да. Я хотел про Мариуполь сказать. Там построили выставочный квартал, который можно снимать и показывать. Но там было несколько сотен тысяч населения. А в этом выставочном квартале, ну хорошо, есть несколько тысяч могут устроиться. А остальные где? Про остальных забыли. Но они-то помнят, они-то живут. И, соответственно, ну, я не думаю, что они испытывают симпатию к Зеленскому, к Украине, к Европе, но то, что они перестают испытывать симпатию к защитнику русского народа, Владимиру Владимировичу Путину, вот это, мне кажется, очевидным. Этот процесс пошел. Ну, собственно говоря, тот же Зеленский показывал эти закрытые социологические данные, которые, естественно, утекли. Разведка работает. Видимо, это ФАПСИшные вопросы. ФАПСИ – это Федеральное агентство правительственной связи. Оно проводит закрытые социологические замеры, которые не публикуются, а кладутся на стол Путину. Но поскольку все равно там десятки и сотни человек этой информацией владеют, то через кого-то из них эти картинки утекли к Зеленскому. Он их показывает. У Путина рейтинг снижается. Он все равно остается высоким. Здесь не надо заблуждаться. Больше половины людей не видит альтернативы. И, ну, а кто? Вместо Путина кто? Кот? Значит, но людей, которые способны ладошками закрыть себе ушки, глазки и продолжать верить во Владимира Путина, делается меньше. Хотя их, по тем же ФАПСИшным данным, их пока еще больше половины, около 55%. Но когда Путин завоевывал Крым, от восторга визжали 85%. Ну, значит, сейчас на 30% меньше.
1: Это не ядерный, то, что называется, электорат. Это довольно такой,
0: как сказать, Виталий, тут фишка переливающийся в том, что Путина, да, конечно, болото, а которое идет за тем, кто лидирует. Но у Путина нет ядерного электората. Он же ведь 25 лет он держался в позиции очень правильной с точки зрения политтехнологии. центриста. Он немножко откусил от патриотического электората, он немножко откусил от либерального электората, он немножко откусил от, там, скажем, наоборот, коммунистического электората, используя там такую псевдосоветскую риторику о том, что мы поднялись с колен, сейчас всем покажем. Вот он сформировал себе это путинское большинство. Теперь мы видим, как вот этот патриотический электорат, а он всегда был 25%. Вот вы будете над этим смеяться, но стоит вспомнить, что в 93-м году за Жириновского проголосовало 23% граждан, избирателей. Тогда голоса считали гораздо честнее, чем сейчас. Не идеально, но гораздо адекватнее. А, скажем, к концу 90-х, ну там, просуммируйте Жириновского того же с Лебедем, ну или к середине 90-х, получите опять 25%. На президентских выборах 95-го года у Лебедя 15%, а у Жириновского там что-то было около 10%. Ну, значит, вот 25%. В начале нулевых, опять же, Жириновский плюс партия Родина того же самого Рогозина, опять 20%. Но сейчас эти 25%, они остервенело накатывают на Путина. А те 75, которые в принципе, ну 75, сейчас уже меньше процентов, которые в принципе Путина поддерживали, это в большей части такое вот болото, которое просто идет за победителем. Как только у Путина начинается пробуксовка, и он утрачивает имидж такого вот фартового пацана, так они начинают искать кого-то другого. В коммунистической идеологии или там в какой-то еще идеологии, может быть, даже в либеральной, хотя вряд ли. Это настолько сейчас дискредитировано пропагандой, что Запад нас, наш враг, он хочет нас уничтожить и так далее. Все это живет и работает в мозгах. Но я хочу сказать, что твердого путинского электората нет. Путин для них лидер. Если окажется, что лидер слаб, они очень быстро перевернутся и скажут, что он предатель, что он боится, что у него он слишком сильно зависит от олигархов, от евреев. Ну, кто еще там у нас? Разрушители? От
1: Не, они все скажут, мне кажется, они все скажут за новым лидером. Все то, что скажет новый лидер, они все будут повторять.
0: Конечно. Ну, вот вопрос о том, откуда возьмется этот новый лидер и
1: кем он будет.
0: После Путина. Да. Я вот сильно подозреваю, что это вообще невозможно, потому что Путин... Это очень серьезная вещь, о которой почему-то никто не думает. Путин уничтожил идею государства. Он заменил ее идеей вождя. Государство – это институция. Так вот, Путин за эти 25 лет уничтожил уважение к конституции, к выборам конкурентным, к Государственной Думе, к судам конституционным. Все знают, что все эти учреждения будут смотреть в рот Владимира Путина. И, соответственно, когда и если Путин куда-то исчезает, то вот все эти генералы, которые в грош не ставят, благодаря Путину, который их к этому приучил, все эти государственные учреждения, они будут бороться за власть. Они же не сядут и не говорят, слушай, вот давай ты будешь президентом, а я буду при тебе заместителем. Они по-другому устроены. Они понимают, что царю горы принадлежит все. И, соответственно, он будет волен взять и Пригожина на атомы разложить, если тот ему не нравится. Поэтому они будут друг с другом, как я понимаю, биться в усмерть за то, чтобы стать царем горы. А после этого Элла Александровна Панфилова нарисует правильные результаты выборов для него, если он контролирует ситуацию. Социологи нарисуют ему поддержку широких трудящихся масс. И тот самый электорат, о котором вы говорите, он под него перетечет. Потому что он, в отличие от европейского электората, он живет в вымышленном пространстве. У него нет своих конкретных острого понимания своего права. Вот у буржуазном обществе каждый гражданин, ну, особенно какой-нибудь там частный собственник, он понимает, что у него должно быть право, его собственность должна быть нерушима. И если государство начнет у него эту собственность отбирать, он будет выть волком. А у России, у российских граждан, у большинства нет этого понимания. Они хотят, чтобы был сильный царь-батюшка, который о нас позаботится. Вот это то, что называется патриархальная модель мышления. Ну так вот, придет новый начальник, если он других передушит, то этот электорат перетечет к нему. Вопрос в том, что в процессе удушения противников они же тоже не цыплята. Они будут сопротивляться. А как они будут сопротивляться? Не в электоральном поле, не в поле свободной прессы, не в судах. Они будут сопротивляться так, как умеют. А умеют они это делать на поле боя. У кого кто смел, тот и съел. У кого закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Вот кто в доме хозяин, затем мы в хвост и пристраиваемся. Но борьба за место хозяина в доме будет проходить не в легитимном поле. Вот что самое страшное. Я уж не говорю про убитых людей, это все само собой. Я говорю про судьбу российской государственности. Путин обрезал у нее будущее. Нет нормального человеческого выхода. Он не может проиграть выборы. Он может проиграть, только если его там грохнут по голове чернильницей мраморной или чем-то еще, а не на выборах. На выборах вся эта система нарисует ему столько, сколько надо.
1: То есть, таким образом получается, что борьба после путинской России, борьба будет исключительно между душителями. То есть, придет
0: а
1: новый
0: что,
1: душитель.
0: А кто еще может прийти?
1: Ну, я не знаю, либерал.
0: То есть, условно говоря, нас с вами позовут России команду. Сильно сомневаюсь.
1: Нас с вами не позовут, но я не знаю, невозможно. Но есть такая наша с вами общая знакомая Нина Хрущева, да, которая дочка, она, у нее есть такая присказка. На каждого Сталина есть свой Хрущев. Свой Хрущев, свой Горбачев.
0: Вот Хрущев – это интересная история. Вот они после сталинские, они смогли договориться. Ну и появилось вот, на самом деле то, что называется вот, в самом чистом смысле этого слова – хунта. Хунта, которая перехватила власть. Ну что она сделала? Первым делом она удавила Берию. Потому что прекрасно понимала, что если его не удавить, то он удавит их. А потом Хрущев... Берию он убирал, опираясь на Жукова и на армию.
1: А потом убрал Жукова.
0: Потом убрал Жукова. Но заслуга Хрущева была в том, что он произнес вот эти слова. Надо сделать так, чтобы мы друг друга не убивали. И действительно. И когда его Брежнев после переворота отстранил от власти в 64-м году, он, выступая в ЦК партии, говорил... Моя заслуга заключается в том, что вы меня даже не расстреляли. Ну, то есть вы меня отправили в отставку. Это настолько было не по-сталински, что, в общем, действительно Хрущев в этом смысле сделал удивительный шаг, который, конечно, защитники Советского Союза.
1: Дим, я да. еще хочу на одну вещь обратить внимание. Еще на одну фразу Хрущева, она тоже потрясающая, когда сам человек, когда он сам про себя говорит, у меня по локоть руки в крови.
0: Да, и это правда, потому что он верный птенец сталинского гнезда,
1: конечно.
0: Но поскольку не глупый мужик от природы, он понимал, что надо вот этого палачества переходить... какой-то другой форме управления. И, кстати говоря, они, может быть, более важным в экономическом плане играл Маленков роль, не знаю. Но, в общем, эта хунта постсталинская, она добилась серьезного повышения уровня жизни в конце 50-х. Это был действительно большой успех. Хрущев сократил армию, миллионы... Он два раза это делал, как минимум. Миллионы мужчин, которые жили на казенном счету в армии, ушли в экономику. Значит, их рабочие руки прибавились к производству и так далее. Потом его, ну, поскольку все равно советский строй, он все равно неэффективный. В 62-м году уже была...
1: Но дело даже не в этом. Дело сейчас не в Хрущеве. Дело не в Хрущеве.
0: Да.
2: Да, вот, а возможен ли, возможно ли что-то подобное?
0: Ну, я бы, на самом деле, я понимаю, что, наверное, европейцы, хотя не все, но многие, искренне хотели бы, чтобы этот режим и эта страна провалилась к чертовой матери навсегда. Проблема в том, что она провалится ведь не мирно, она не испарится, а она, если она будет проваливаться, то это будет гражданская война, причем такая серьезная. А это будут миллионы беженцев и так далее, с ними тоже что-то надо сделать, границы закрыть не удастся и так далее. Так что я думаю, мне не надо объяснять, что я не сторонник Путина, я считаю его военным преступником, надеюсь, желаю ему здоровья, чтобы он остаток жизни спокойно провел в уютной камере для пожизненного заключения в Гааге. На кол я его не хотел бы сажать. Мне это, кажется, не соответствует европейскому мышлению. А вот пожизненка, да, это как раз то, что надо. Но после Путина очень... Да, есть шанс, что они договорятся и назначат какого-нибудь Мишустина или Собянина. Создадут вот такую а-ля хрущевскую клику. Или как это... Ну, совет. Собственно говоря, хунта – это в переводе с испанского и есть совет, советскую власть. Значит, это будет лучший вариант для России, и, наверное, это будет неплохой вариант для Европы, потому что, ну, по крайней мере, эта ситуация останется под контролем. Потому что для Европы чудовищным кошмаром является вооруженный конфликт на территории, набитой ядерным оружием. А российская территория набита ядерным оружием. Соответственно, то, что я говорю, я говорю вероятный сценарий, который сопровождается территориальным распадом России. Это возможный вариант. Но возможно, что они найдут какую-то и вот такую хунту, которая удержит эти территории, но тогда она будет вынуждена заниматься, ну, чисто экономическими проблемами, потому что с экономикой швах. И это будет катастрофа для огромного количества генералов, полковников и прочих людей, которые делали карьеру в военной сфере, которые жаждут победы. Ну, условно говоря, Гиркин, там какой-нибудь Рогозин и прочие там персонажи. Они влиятельны, их много. И заткнуть их будет дьявольски трудно. Поэтому, ну, представьте себе, что пятерка таких людей, как Пригожин, начинает выяснять друг с другом, кто из них будет следующим командиром. ФСО не верит Кадырову, Кадыров не верит КГБ, ну, ФСБ, ну и так далее. Служба охраны, там, Росгвардия не доверяет армии, а армия считает, что она там лучше справляется. Так что здесь разные варианты возможны, кроме хорошего. Вот превратить... Поэтому я всегда, кстати говоря, не очень понимал, о чем толкует Алексей Навальный, когда он говорил про прекрасную Россию будущего. Ну вот я в моей маленькой голове, простите, прекрасная Россия будущего не помещается. Я не понимаю, как это можно сделать.
3: В Нью-Йорке 5 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли и вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытие мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитата, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня, только что рожденного, уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», – отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, – «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций. Но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается. Вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: это.
1: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
2: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом. Ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
3: Каждую пятницу на волне Дэвид Зан Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей кожи.

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это, а если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте старый патефон. И, быть может, вам откроются тайны прошлого.

0: «Присутственный». Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Дэвидзон Радио слушайте «Старый патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, и еще. Боже мой. Содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых куча дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства. Ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с

персидских картин, делающим все это труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабской индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек. Давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя. На завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер Кирилл.

0: «Может быть!» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Давно забытые, где напомнил старый патефон.
4: Если песенка в сону поется, если песенка в сону слышно, значит, песенка легче живется, значит, песенка это не
1: вы очнетесь по моему сигналу.
0: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж, с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
0: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
0: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас, как никогда, будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось, вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно, с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон. Видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. Стопроцентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: Америке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан.
5: Сева Каплан.
4: Толковище.
6: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой и Васей. Вася ниже, как говорят, читайте выше, но вот в данном случае Вася ниже. Вот он, Вася, показываю, в полной боевой форме и окраске. Кстати, наверное, самый длинношерстный из длинных котов, очень длинный кот Вася. То есть, если он встает на задние лапы и царапается, так просит чего-то, то до поясницы может легко достать. Поздравляю всех с началом очередной рабочей недели и немедленно перехожу к срочным новостям. What's news worldwide? Иран и Соединенные Штаты договорились о создании механизма для прекращения военных операций в Ливане, о чем сообщили посредники, а это Пакистан и Катар, после того, как угроза со стороны Трампа вызвала обострение на переговорах в Швейцарии. Иран обещал не взимать с судов пошлины в Ормузском проливе в течение ближайших 60 дней. Способность Ирана до сих пор выдержать санкции, введенные Соединенными Штатами, вернее, надо сказать, выдерживать это продолженное время, обнажает тот факт, что экономическое давление в значительной степени не смогло запугать режимы-изгои. Речь не только об Иране, естественно. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, он наверху у вас, слева, заявил королю Карлу III сегодня утром, что принял решение об уходе со своей должности. И теперь правительство страны может возглавить Энди Бернем, бывший мэр Большого Манчестера. В Черном море российские беспилотники атаковали гражданский сухогруз, который шел под флагом Панамы. Один человек погиб. Зеленский сообщил о поражении российских объектов по обе стороны Крымского моста. Это морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском крае и нефтебаза во временно оккупированной Керчи. Поддержанный Трампом крайне правый популист Абеларду де ла Эсприелла избран президентом Колумбии с небольшим отрывом, поскольку избиратели отвергли правящую партию и задали курс столкновения с наркобандами страны. Серьезные химические аварии в Соединенных Штатах учащаются, согласно анализу данных, представленных Совету по расследованию химической безопасности. Трамп выразил свое недовольство проблемами, преследующими отражающий бассейн в Вашингтоне, это Lincoln Memorial Reflecting Pool, заявив, что его, вероятно, придется осушить для ремонта. Интересно, кстати, эта ситуация с фамилией Линкольн пишется, если побуквенно читать, так, как я сказал, но по-американски произносится Линкольн, то есть там съедается окончание. А есть группа Линкольн Парк. Вот. Ну-ка, есть кто-то, кто в нашей аудитории, кто знает, как она пишется? Надо спеллинг привести или в эфире немедленно. Телефон студии 718-303-90-90 или в чате. Так быстро, чтобы не появилось подозрение, что вы немедленно прогуглили ответ. Да, там интересная, кстати, история с этим с этим бассейном, потому что там человек, который его строит, он получил подряд без всякого аукциона, в общем, при том, что наш президент подрядчик, это типично для подрядчиков, своих выбирают, но немножко подозрительно, что... вряд ли президент будет получать откат за такую мелочь. Украина бомбит российские нефтеперерабатывающие заводы издали ударами дронов, что привело к ограничениям на продажу топлива, резкому росту цен на бензин. Вон Гриша написал сегодня из Москвы, что у них за $5 стоит галлон, перевел с рублей. И в очереди у автозаправок дикой длины и почти неподвижны. ПВО за сутки сбили 84 беспилотника на подлете к Москве. Индия обратилась к военным с просьбой обеспечить вступительный экзамен в медицинскую школу после предыдущего скандала, связанного с обвинениями в утечке тестовых вопросов. И последняя аномальная жара во Франции. Фото у вас справа в середине. За 40 по Цельсию не смогла помешать ежегодному фестивалю уличной музыки, который проходит по всей стране. А сегодня красный наивысший уровень погодной опасности объявлен на половине территории страны. Я сильно под вирусом нахожусь, поэтому говорю еле-еле. Временами буду отрубать микрофон, чтобы кашлять. Теперь What's News Business and Finance. Возрождение кинотеатров Америки достигло новых высот. История игрушек под пятым, так сказать, номером от Disney вышла с оценочным сбором в 312 миллионов долларов, если по всему миру. Это второй лучший дебют после анимационного фильма Pixar. Coca-Cola и налоговая служба на этой неделе предстанут в суде с более чем 20 миллиардами долларов на кону в налоговой борьбе за иностранную прибыль Coca-Cola. Стремительный рост стоимости чипов памяти и накопителей, в основном вызванной конкуренцией искусственного интеллекта, повышает цены на потребительские устройства, включая смартфоны и игровые консоли. Резкие падения цен акций на некоторых недавних сессиях выдают внутренние волнения инвесторов на стремительно весьма в этом плане растущем рынке, где оценки кажутся слишком растянутыми по сравнению с эффективно безрисковой доходностью казначейских облигаций, удерживаемых до погашения. Да, есть такие игроки, которые просто сразу переводят большие суммы, выводят с фондовой биржи, переводят в казначейские облигации, когда их пугают какие-то высказывания нашего президента в основном, потому что это он рулит погодой, так сказать, на фондовом рынке, и потом обратно. Accenture, так именно она произносится, Accent и потом URE, делает инвестиции в промышленную кибербезопасность на сумму в 4 миллиарда долларов, приобретая контрольный пакет акций Dragos и полностью приобретая две другие охранные компании, пока бизнес стремится защитить свои физические системы. Это речь идет об Accenture. Сезон покупок для школы наступил, по крайней мере, в некоторых ритейлерах, поскольку многие потребители тщательно изучают магазины и сайты в поисках выгодных предложений перед Prime Day Amazon, который стартует 23 июня. Получается, завтра. А теперь наши внутриамериканские дела. Первая, правда, наполовину кубинская история. Шеф-повар, покинувший коммунистическую Кубу, творит кулинарную историю Южной Флориды. Он у вас на экране. Всего через 4 месяца после открытия в West Palm Beach Эмелина, это название ресторана, она стала первым кубинским рестораном в мире, получившим звезду Мишлен. Это достижение, к которому многие шефы стремятся десятилетиями. Для шеф-повара и совладельца Осмела Гонсалеса, ему 36, признание его мастерства – это возможность показать, чем кубинская кухня может стать, когда творчество перестает ограничиваться дефицитом. То есть Куба нас в этом смысле выходцев из совка роднит. Джем Бенд из Коннектикута, они называются Гусь, узнал, что женатый отец двоих детей погиб на их концерте в Madison Square Garden сразу после того, как группа сошла со сцены. Погибшего звать Пол Кюкер, ему был 51 год, он приехал туда со своей женой, чтобы отметить в этот вечер 25-летие их совместной жизни, и спрыгнул с моста Чейз, это третий уровень внутри, незадолго до 10 часов вечера в субботу. Это самая известная арена мира, между прочим, так они себя называют. Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск должен быть судим по делу 4,5 миллионов детей, которых он, возможно, приговорил к голодной смерти из-за сокращения расходов, заявил конгрессмен Ро Ханна. Он слева от Маска здесь, демократ из Калифорнии. Ханна предложил демократической партии привлечь Маска к ответственности, если они хотят вернуть контроль над Палатой представителей и Сенатом. 26-летняя женщина погибла, когда два гидроцикла, jet skis, столкнулись в Harlem River возле Randall's Island, когда наступила темнота в субботу вечером. Они гоняют, конечно, здесь со страшной силой. По Гудзону, вообще вокруг Манхэттена, гонять на этих jet skis — это, конечно, большой кайф. Каждый раз, когда приходит лето, я их вижу, думаю, надо бы купить jet ski, надо бы. И даже, в общем, это все дешевле намного, чем машина. Вот, скажем, ну, я не знаю, сейчас, наверное, цены подросли, но последний раз, когда я интересовался, можно было купить новый jet ski высокого уровня за 15 тысяч. И парковка его круглый год на Гудзоне стоила 1000 в год, всего-навсего. То есть за тобой место закрепляется. А сколько стоит заправка? Заправка стоит намного дороже. Причем не разрешают приносить с собой канистру, что интересно. Ты заправляться должен на марине, там на заводе, где у тебя стоит твой катер там или джетский, и там у них есть своя бензоколонка, и там намного дороже. Но если, скажем, такой серьезный катер, полный бак, чтобы заправить, стоит $1000, причем если ты едешь, скажем, от, ну, откуда-нибудь из Манхэттен-Бич, там оттуда, с той марины, до Веризана доезжаешь и обратно, то тратишь на бензин $100 сразу просто. Так что если ваши друзья приглашают вас на boat party, не уговаривайте их, это неудобно. Или скиньтесь на бензин, потому что это стоит больших денег. Мужчину порезали сзади, когда он играл в шахматы на Union Square. В воскресенье утром 62-летний шахматист сидел себе спокойненько за столиком в знаменитой местной игровой зоне парка, и кто-то подкрался и полосанул его по спине, а затем сбежал. У меня про это есть история одна, я ее рассказывал когда-то, 100 лет назад, но она фантастическая, то есть это тянет на новеллу. Один из наших эмигрантов, Максим Длуги, который приехал в Америку тинейджером, ему было лет 12, наверное, и он стал гроссмейстером и чемпионом мира по блицу в шахматах. Причем, по-моему, чуть ли не 5 раз он выиграл блиц. Практически самоучка. И мы приятельствовали. Я играл с ним в пинг-понг, а за это он со мной однажды сыграл в шахматы. Так вот он, будучи тинейджером, сразу пошел искать, где поиграть, потому что его увлекали шахматы. А Union Square — там опасное место, потому что там однажды видели кубинского гроссмейстера, который канал под уличного бездомного. Играют-то на деньги. И достаточно серьезные. Вот. И Макс на меня, наверное, не обидится. У него, кстати, классная шахматная школа в Манхэттене. И он ходил туда и играл во все. То есть он играл в шахматы, в карты. И когда он был тинейджером, он зарабатывал, как он мне рассказывал, полные карманы денег, причем это доллары, в сравнении со своими родителями, у которых был медицинский офис, они только подымались, так сказать. Макс зарабатывал больше. Вот, кстати, такого рода ставки, они заставляют вас, тех, кто не понимает основного содержания, слушать от корки до корки толковище и по одному человеку в день подписываться. Но изначально идея была такая, что вот такого рода истории про нашу с вами жизнь, то есть мозаичный групповой портрет в интерьере Соединенных Штатов, будет пополняться новыми пятнышками от аудитории. Но аудитория засунула язык в жопу и теперь только текстует. Причем это всеобщая, так сказать, трагедия, которая должна пройти, потому что мода нынче такая, быть в стриме и говорить только по ходу, без запятых, так вот все. То есть человечество превратилось в чело. Something. Кстати, вчера, из-за того, что я болею, жена разрешает смотреть телевизор, буквально. Она не любит, она говорит, если смотришь телевизор, то становишься глупее, ну там ограничь как-то. Вот я стал смотреть сериал «Шугар». Вот как-то его пропустил. Колин Фаррелл, актер такой, который вообще очень мне нравится. Он может сыграть все, что хочешь. И вот он играет... я чуть-чуть просто скажу. Он играет инопланетянина, который абсолютно выглядит как человек. Причем он... состоит в группе других людей. Они, то есть не, они все как люди выглядят, но на самом деле они инопланетяне. И у них определенные... Они занимаются исследовательской работой на планете Земля. То есть это то, что я подозревал, однажды может произойти. То есть идея, она не сформулирована там, но моя идея была такая, что нас создал высший разум, который наблюдает за тем, какое мы, во что мы превращаемся. То есть... Пока им интересно, с точки зрения лабораторного эксперимента, они все это терпят. Вот, они не должны вмешиваться, они не должны убивать, у них там определенные есть принципы. Но каждый из этих, из группы этих самых инопланетян, у него дневная работа. А в целом они выполняют какую-то общую задачу. Называется «Sugar», как сахар. Очень рекомендую посмотреть. И последняя новость из числа срочных. Она произошла, правда, эта история в пятницу вечером. Популярный аттракцион в Adventureland на Лонг-Айленде вышел из строя в пятницу вечером, оставив 16 любителей острых ощущений в воздухе на несколько часов. Они были там в возрасте от 5 до 40, то есть непонятно, как там пописать. Несколько часов. Паника началась около 7:30 вечера. Аттракцион называется Wave Twister в парке развлечений. Внезапно остановился, зажав пассажиров на 70 футах над землей. Спасли их пожарные. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, вы можете их озвучить, набрав телефон студии 718-303-90-90.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
11: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
4: Толковище. Прямо сейчас.
6: Звонков нет. Я вам расскажу. Посмотрел. Ну, из-за того, что болею, и пойти не могу куда-то на улицу, там, в койке валяюсь, занимаюсь всякой ерундой. И посмотрел аналитику, сравнившую два моих канала. В чем интересность этого эксперимента? Я совершенно... У меня самый разный подход к созданию видео на двух каналах. Один – это «Русский голос Америки», тот, который является третьей точкой, третьей платформой в утреннем шоу, в «Толковище». Это целенаправленная аудитория... которые едут на работу. И другой канал, который направлен по содержанию на иностранцев. Ну, регламентировать, так сказать, подписку или отписку невозможно, но есть аналитика. Аналитика совершенно сногсшибательная. На этом канале у меня просмотров больше тысячи почти не бывает за сутки. Причем я вообще удивляюсь... Зачем? Потому что, если посмотришь аналитику, то в основном там люди ну, где-то от 45, сейчас не помню точно, но превалируют те, которые постарше. То есть это явно пенсионеры, которые не хотят вставать рано, и у них еще нет бессонницы. Ну, скорее всего. Потому что важно знать то, что мы с Васей вам рассказываем, до начала рабочего дня. То есть ежедневная наша установка – это чтобы помочь вам сориентироваться в том, что может быть сегодня на фондовом рынке. И, может быть, сделать какие-то ставки. Или, может, над этим подумать. Потому что, на самом деле, бывают ситуации, когда, особенно сейчас нужно это понимать, если вы научитесь каким-то элементарным вещам, вы не станете несметно богатыми, но сможете поддерживать.

между прочим, будет 29 лет, 13 августа. И готовлюсь к тому, какие сделать ставки. То есть давно уже в самые лучшие времена радио, когда я зарабатывал на жизнь только рекламой, маркетингом и прочим связанным с шоу, я давно уже близко даже, бывают, конечно, дни потери, но в среднем заработок на волатильном сток-маркете, если у тебя правильный подход, то есть умеренные риски, он превышает возможности средней зарплаты, даже когда это твой бизнес и когда он удачен. А теперь, значит, история, нужно подвести итоги тому, что у нас происходит сейчас с войной. Это, я понимаю, что это превосходит порог насыщения нормальной публики, которая меня только одна и интересует, но итоги надо подводить. Значит, с картинками, естественно. Ржая войнушку, я сейчас на языке, который понимают те, которые не понимают содержание, против Ирана. Президент Трамп назвал американскую кампанию беспрецедентным шагом к преобразованию Ближнего Востока и ликвидации угрозы со стороны того, что он назвал злой радикальной диктатурой. Я вот в таких случаях именно так, злой радикальной диктатурой, я начинаю немедленно задумываться, а что бывает... Добрая диктатура и либеральная? Зачем лишнее, правда? А примерно 100 дней спустя, то есть мы приходим сюда, почти 4 месяца назад, когда Соединенные Штаты и Иран достигли расплывчатого меморандума такого о поражении, то есть о прекращении войны, я задаюсь вопросом, которым задался на прошлой неделе, но у нас уикенд был достаточно непродуктивный в этом плане, что же все-таки изменилось за это время? И, наверное, ежу, попавшему в дурдом, в силу естественных причин, естественно, понятно, что ни война, ни это соглашение не положили конец главным угрозам со стороны Ирана. Ядерная программа страны, хоть и сильно пострадала, не была ликвидирована. Кстати, body language я проанализировал. Там J.D. Vance, он вообще не знает, что он делает. Может, он в каких-то отношениях может окажется полезным, а может быть, он даже будет нашим следующим президентом, потому что он точно хочет, и он что-то умеет по этой части. Но body language, когда он стоит рядом с толкающим свою позицию представителем Ирана, и ведет себя по отношению к нему, как похлопывает его по плечу, посматривает на него снисходительно с высоты своего роста. Ему надо бы поучиться у Трампа, когда тот общается с Путиным, потому что Трамп умудряется стать одного роста с Путиным, когда с ним общается. Джей Ди Венс абсолютно не способен на это. И, кстати, я раньше думал лучше о Кушнере, но у него... Лицо тоже выражает то, чего не следовало бы. Витьков в этом плане лучше всех. Так вот, значит, ни война, ни соглашение не положили конец главным угрозам со стороны Ирана, а из-за этого и начался сыр-бор. То же самое касается, что, на мой взгляд, вообще гораздо опаснее. Это баллистических ракет, которые соглашение вообще не затронуло. Хотя ядерное оружие нужно для острастки, оно не совсем то ружье, как у Чехова, что висит на стене и должно стрельнуть когда-то. Хотя, в принципе, может быть, да. То есть оно у нас есть, попробуй к нам сунуться. Но вот про ракеты это не касается соглашения. А ракеты эти, они гораздо дееспособнее в создании волнений в регионе. При этом авторитарный режим Ирана сохранился, хотя лидеры обновились, то есть персональный состав. И прокси Ирана остаются угрозой для всего региона. Израиль и Хизбалла, поддерживаемое Ираном ополчение в Ливане, кто не знает, продолжают нападать друг на друга, даже во время встречи в Женеве. А вчера... Даже самый значимый результат сделки – это повторное открытие Ираном Ормузского пролива. Да простят меня дамы, накрылось пиздой. Причем военные Ирана заявили, что вновь закрывают водный путь, потому что Соединенные Штаты не смогли остановить боевые действия в Ливане. Сначала. А потом сказали, что не будут

0: брать деньги за проезд. И возникает вопрос о том, что здесь было достигнуто вообще. Причем сравнительно с первичной ядерной сделкой с Ираном в 2015 году. Но, в принципе, ответ вы только что прослушали. Нихуя не было достигнуто, кроме обострения, ну и экономических потрясений в мире. Да, кстати, я сегодня по Обаме пройдусь паровым катком в связи с открытием его центра и библиотеки. Это может привести к инсульту или к вывихиванию головного мозга у тех, кто может думать только справа, или только слева, или только черно, или только бело. А Исламская Республика со своей стороны, на фоне того, что у нас полная жопа, готова получить потенциально значительные финансовые выгоды. И это одно существенное изменение, но оно не в пользу Соединенных Штатов. То есть, в принципе, по части терпимости я бы сравнил Иран с Россией, причем во все времена, потому что как бы не менялась та территория, была великая советская там страна, а теперь стала только Россия, поэтому нужно ее расширить. Ментально люди директивами не меняются, и переименование тоже не отражается на структуре организации. Это я про КГБ сейчас. Для Тегерана выдерживать вот эти ожесточенные удары Соединенных Штатов и Израиля и демонстрация при этом способности ответить и нанести ущерб, ну, безусловно, стала победой. Не очень смешно то, что помимо администрации Трампа, наиболее восхищавшиеся произошедшим были, в принципе, ключевые члены иранского режима. То есть, что бы ни происходило, в восторге наш президент, который говорит, это очередная победа, и в восторге представители иранского режима. Но, к сожалению, несмотря на то, что я болею за Америку в этой ситуации 100%, к сожалению, выигрывают не белые, а черные. Открытие, которое Иран извлек из войны, а именно, что он может оказать рычаг давления, контролируя пролив, это открытие, которое останется в умах, в менталитете, закрепится, войдет в генотип нации Исламской Республики. А спикер режима Галибаф, его фамилия будет. Она хотя есть, но почему-то на Руси в старину говорили «будет». Он сказал, наши враги, Бог создал их глупцами, превратили потенциал в реальность. Ну, Хайям. Хотя меморандум предусматривает свободный проход судов в течение 2 месяцев, Тегеран пригрозил, что введет транзитные сборы за услуги. А какие услуги, сейчас это не важно. То есть вроде как проходишь бесплатно, но тебе услуги оказываются. Причем эта система не существовала до войны. А суть меморандума заключается в том, что Иран прекратит враждебность по отношению к Соединенным Штатам и нашим региональным союзникам, которые являются опорой революции, кстати, в обмен на масштабные, хотя иногда такие постепенно вводимые экономические выгоды, и среди них снятие американской морской блокады, создание фонда восстановления на $300 миллиардов, который должен быть одобрен арабскими странами Персидского залива, то есть вот этот меморандум, ну и освобождение $1 миллиард замороженных активов и отмена всех американских санкций. Тут интересно то, что заморожено у них $100 миллиардов, я об этом говорил на прошлой неделе, а получить от своих товарищей, по которым они только что полили для острастки Иран, может $300 миллиардов, то есть ситуация финансово стала более выгодной. Причем есть один закон, который характерен для Ближнего Востока, то, что тамошние войны, как правило, порождают большую радикализацию в регионе. То есть после того, как они заканчиваются, там становится гораздо опаснее. Венс заявил, что соглашение сохраняет влияние Соединенных Штатов на Иран и может включать и выключать финансовые выгоды, как кран. Даже карикатуры появились на этот счет. Венс у крана. Трамп нарушил американское табу против вторжения в Иран, при этом утратил, в принципе, мощный инструмент, каковым является угроза. Причем вот этот инструмент Вашингтон сохранял со времен Исламской революции, это 1979 год, угроза применения силы. Мы применили силу, но не достигли своих целей. И это урок, который, скорее всего, что Соединенные Штаты не усвоят, а Иран – да, он уже это усвоил, потому что сладка победа. А в первой 12-дневной войне в июне прошлого года наши военные сумели бросить, так сказать, тень на долгосрочную жизнеспособность иранской ядерной программы, похоронив эти ядерные объекты. А нынешняя война, она фактически дала противоположный эффект, поскольку Трамп отказался от эскалации, но это получается, что он сам подорвал свои же рычаги влияния. Кстати, об этом мало говорят, но иранские атаки на военные базы Соединенных Штатов в регионе нанесли значительный ущерб, подорвав даже не то, чтобы там стены бастионов, а подорвав один аспект американского влияния на Ближнем Востоке. То есть это аспект, это ощущение неприкосновенности американских активов на Ближнем Востоке. Он подорван. И в меморандуме есть дополнительное условие, что некие неопределенные американские войска должны выйти из близости к Ирану в течение 30 дней. То есть тут попахивает уходом с баз. Я так задался вопросом, когда такое бывало, чтобы мы, американцы, вели переговоры с иностранцами о развертывании наших сил в регионе, в котором мы должны присутствовать, как нам кажется. А тут они идут. А есть и другая сторона, еще одна другая сторона. Война способствовала возрождению восприятия самим Ираном его собственной безопасности. А причем Израиль вступил в войну, будучи уверенным, что обезвредит Иран, ну, с помощью Соединенных Штатов, естественно. А вместо этого Израиль оказался отодвинут от своего союзника, то есть от Соединенных Штатов. В соглашении, которое игнорировало вообще израильские цели, и что еще хуже, ограничивало свободу атак по Ливану, то есть по местам скопления Хизбаллы, это редчайшее отсутствие единства в американо-израильских отношениях. Причем это в момент, когда приближаются выборы, и у нас, и у них. У них это угроза для Нетаньяху, у нас это угроза для республиканцев оказаться в меньшинстве в Конгрессе. А Хизбалла оттолкнула многих своих преимущественно шиитов-мусульман, втянув страну фактически в две разрушительные войны, одну в поддержку Хамаса в Газе и другую, когда Израиль напал на Иран. Причем в Ливане погибло 4000 мирных жителей в этом году, а теперь идут разговоры о мосте к Ирану, который называют «золотой», то есть неотъемлемое словосочетание «золотой мост». Это взаимные инвестиции со стороны стран Персидского залива, которые были невозможны под санкциями. Ау! Все совсем не так, как хотелось бы кое-кому в Белом доме. Я могу приложить телефон студии, послушать пикейных жилетов. Хотя наверняка в нашей аудитории есть люди, которые размышляют по поводу новой информации, у них появляются новые мысли. Но они едут на работу. Ну, мало ли что. Телефон студии 718-303-9090. Теперь чуть-чуть про летние лагеря. У нас кончается сейчас школа. Ну, для тех, кто, у кого нет денег, но кто хочет все-таки не стыдиться своего статуса отцовства, кстати, всех с прошедшим днем отца. Дневной лагерь. Есть два дневных лагеря. Один это в Match Point, там учат теннису. Каждый день дневной лагерь. Поспешите записать, потому что осталось несколько дней, на этой неделе школа закрывается. И второй лагерь, очень мне нравится, это на улице, это в районе Манхэттен-Бич, около Кингсборо Колледж. Это летний теннисный day camp, то есть надо привести детей на 5-6 часов, у них они играют в теннис, они, у них там ланч-брейк есть, и потом вы их собираете. Это лагерь Макса и Гиты Дубовых. Кстати, Дэнни, их сынишка, 9-летний, в этот уикенд выиграл турнир, серьезный турнир для тех, кто не старше 12, то есть не в своей возрастной группе. То есть эти люди знают, что они делают. И, между прочим, туда с мастер-классом приходит в дневной кемп Макса Дубова Аркадия Дельман. Есть там одна девочка, ее зовут очень красиво, Аврора. Я видел Аврору, это поразительно, она маленькая, ну, ей было 7 в прошлом году. Но у меня нет удара такой силы с обеих сторон. В общем, по поводу лагеря сейчас кое-что скажу и дальше приму звонки, если те, кто набрали номер телефона в студии, они немножко подзапоздали, поэтому я не буду переключаться с этой темы. Значит, традиционно летние лагеря с ночевкой – это места, где можно связаться, так сказать, с природой, сделать браслеты. У меня, кстати, есть браслетики, которые делают. Похоже на то, что я в детстве делал из проводов. Мы коммуниздили с катушек телеграфные. Я жил возле телеграфа, там стали катушки во дворах. И там были такие, ну, провода разноцветные. Делали из них браслеты такие, вот как сейчас дети делают в детских лагерях. Но если родители могут позволить себе отправить детей в роскошный лагерь, то удобства есть сейчас такие. Роскошные лагеря могут стоить дорого, до 17 тысяч долларов за лето. И вот, например, в северной части штата Нью-Йорк есть лагерь, который называется Brant Lake, Brant, если совсем по-русски сказать. Там 15 теннисных кортов, 11 из которых глиняные, 11 баскетбольных площадок и крытый роликовый хоккейный каток. Полностью укомплектованный тренажерный зал. 30-футовая стена для скалодрома и трасса для ниндзя. То есть для таких, которые хотят овладеть своим телом в первую очередь. Есть столярная мастерская, глиняная студия, керамическая комната, занятия по подкастингу. То есть вы можете стать суперзвездой. Современные роскошные кемперы, лагерни едят в таких лагерях едят блюда с фермой, которые приготовлены с нуля, то есть никаких полуготовых или из холодильника взятых кушаний. Иногда они даже помогают выращивать урожай в местных садах. Но если омлеты, ежедневные салат-бары и свежевыпеченные торты это вам недостаточно, всегда наступает день посещений, который многие родители используют для того, чтобы тайком заносить конфеты, воблу, суши и стейки. И некоторые семьи даже приводят своих домработниц, чтобы убрать пустые пакетики. То есть это для очень богатых. Там же можно заводить знакомства. То есть это то, что открыл когда-то в своей книжке «Art of the Deal» наш нынешний президент. Говорит, вот я помню, что как вот я, скажем, я немало пользы почерпнул, прочитав эту книжку, там 30 с чем-то лет назад. Даже сравнить можно с «Майн кампф» Гитлера, но в этом смысле можно. «Майн кампф» тоже небольшая книжка, где-то 200 с чем-то страниц, но страниц 50 там есть такие, которые могут помочь понять, как овладеть массой. Трамп в своей книжке сказал, что нужно обязательно купить квартиру на последние, пусть самую маленькую, но в доме, где есть люди, в знакомстве с которых ты заинтересован. Ну, он как подрядчик вдвойне, так сказать, квалифицирован для такого рода совета. Для консультантов в такого рода лагере, где 17 тысяч стоит месяц, есть свои преимущества, чтобы подготовить подростков к правильному карьерному пути. Некоторые летние лагеря предлагают уроки поиска работы, программы в стиле стажировок и знакомства с успешными выпускниками лагерей. Вот такая вот история. Теперь послушаем, что нам скажете вы. Прошу вас, в эфире.
1: Да, Сев, привет, это Карл. Хорошего понедельника,
0: Карл,
1: тебе.
0: Привет, привет, дорогой. Тебе тоже. Спасибо. Что скажешь?
1: Ты уж давай там не расклеивайся, пожалуйста.
0: Да уж. Попробую.
1: Я-то вот что хотел сказать. Да-да, угу. Говори.
0: Не-не, я думал, это все. Это было бы славно.
1: Нет,
0: давай.
1: Нет, это все. Я тебе, собственно говоря, позвонил, тому, чтобы... Вот я хочу выразить свое восхищение, понимаешь?
0: Чем?
1: Когда сознательные родители начинают воспитывать своих детей, входящих, так сказать, в полную пубертацию, как тебе объяснить? Ну вот, нужно обязательно как-то дать ребенку, будущему взрослому, понимание того, что когда вступаешь в сексуальные отношения, а ты, наверное, согласишься со мной, что вступление в любую войну, оно, собственно говоря, очень сильно напоминает и аналогизирует сексуальные отношения, правда?
0: Конечно, конечно, это пенетрация военными, так сказать, частями влагалища другой страны.
1: Так вот, в этом смысле очень важно понять, не с виду, а на самом деле, кто кого хочет и кто кого имеет, понимаешь?
0: Угу.
1: Вот в этом смысле я восхищен тем, насколько вроде бы такой бабник по натуре наш рыжий, он как-то вот не сообразил. Он все время думает, что если он машет членом направо и налево, то это он всех имеет. А на самом деле, я так понимаю, вот это вот, знаешь, 7 мужских и 8 женских дырок, они все 15 у него, все заняты нашими врагами. То есть, благодаря ему нас поимели все, абсолютно все. Начиная от стран залива, из этих стран по-настоящему пострадал, как ты понял, наверное, только Катар, правильно?
0: Угу. Так, а ты почему называешь Катар, а не Катар, интересно, кстати?
1: Не, ну,
0: из-за того, что Катар вообще... дыхательных путей, из-за этого?
1: Да, я не люблю это слово, оно у меня с детства ассоциируется с острыми респираторными заболеваниями. Поэтому мы говорим Катар, да, я произношу Катар. Потому что они действительно, их газовую инфраструктуру для сжижения и для экспорта Иран своими обстрелами вывел из строя, ну, наверное, половину их мощности на годы, а не на месяцы. И они действительно в этом смысле пострадавшая сторона. Вот. А все остальные, ты же видишь, они выгодоприобретатели. Ты посмотри, как сейчас, вот сейчас, именно в этой ситуации, когда мы тормознули, отдуплились и встали с упавшим хуем и с этими, со снятыми штанами, вот мы стоим, понимаешь, а барышня уже обнимается с другими, там уже все, все уже схвачено, понимаешь? Вот ты посмотри, Пакистан, да? Он каким удивительным образом превратился в маленький Китай. Китай, чтобы не терять репутацию, он имеет нас по поводу Ирана через Пакистан. Потому что ты прекрасно знаешь, что вот как в России сейчас все подсанкционные товары, они в основном появляются из Китая, точно так же и в Иране все подсанкционные товары из того же Китая. Они появлялись и появляются через Пакистан. Пакистан же никакой не посредник. То есть этот орел наш, рыжий, он даже этого не хочет понять. Я не хочу думать, что он не может понять. Я просто думаю, что он не хочет понять. Вот он вбил что-то там себе в свою эту прекрасную голову, понимаешь, которая больше напоминает головку члена, чем голову человека. И вот ну никак, понимаешь... Обидно мне за нас обидно, Сева. Мы же от всей этой советской хуйни, от этого отказа полного, понимаешь? Мы уехали от этого в свое время, потому что мы прекрасно поняли, что, ну, настолько тупые люди нами командуют, и эта система никаких других людей не потерпит, что никакого будущего там быть не может. И вот очень обидно, когда на это наталкиваешься здесь, понимаешь? Но не для этого мы сюда приехали, и слишком хорошая была страна. Я уж
0: но
1: даже
0: и,
1: не буду
0: но
1: говорить
0: и не от этого мы отсюда. И от этого мы отсюда все равно же не уедем, такие как ты да я.
1: Нет, мы-то не уедем, потому что это наша страна, поэтому так и обидно.
0: Конечно. Да. Карл, спасибо, дорогой. Извини, я должен сейчас переключаться на рекламу. Хорошего тебе дня.
1: Давай, удачи тебе.
0: Как всегда рад. Да, взаимно. Я тебя утешу после рекламы. Я пройдусь, как обещал, паровым катком по Обаме, поясню, почему Обама породил Трампа, и вам станет понятно по логике, так сказать, нарратива, что Трамп породит следующую себе противоположность. Так что американские горки продолжаются.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Радиошоу Севакопана.
8: За него стоят громадные массы.
9: Не пойму, что за люди.
10: Толковище.
0: Значит, следующая тема в связи с открытием Обамского центра. Его строили примерно 10 лет. Президентский центр обошелся... Ну, президентский центр Обамы, вообще у каждого президента, начиная с Рузвельта, по центру, обошелся 850 миллионов долларов. И он открылся в минувший уикенд для публики. Это здание высотой в 225 футов. Оно называется Обама-Лиск. Оно возвышается над кампусом площадью в 19 акров на южной стороне Чикаго. И Барак Обама остается популярным в этой стране, но это же все-таки первый и пока единственный чернокожий президент, и ему, безусловно, гарантировано выдающееся место в истории. В 2008 году он, вообще будучи скромным человеком, что не понимают, не понимающий языка, просто у него ноздри такие, что кажется, что он не скромный, он сравнил себя с Рональдом Рейганом, который, по его словам, изменил траекторию нации. И в этом плане, действительно, тут не поспоришь. Но его грандиозные амбиции теперь, спустя 18 лет, кажутся достаточно наивными. Если Обама изменил направление страны, то это в результате привело к упадку. И берусь доказать, хотя это приведет к инсульту черно-бело, то есть бинарно мыслящих, но знаете, что интересно, что они от инсульта глупее не станут. Начнем с внешней политики. На протяжении всего своего президентства Обама буквально стремился по деяниям своим ослабить власть, влияние Соединенных Штатов во внешнем мире, естественно. Его перезагрузка с Россией, усиление внутренних сил в Афганистане, усиление сопротивления, его вывод войск из Ирака и неспособность обеспечить соблюдение определенных красных линий в Сирии имели смертоносные последствия. В свой первый срок Обама отменил фактически противоракетную оборону, пообещал России больше гибкости. Во втором сроке он терпел диктаторов, таких как никарагуанский Даниэль Ортега, венесуэльцы Хуго Чавес, Николас Мадуро и даже... посмотрел бейсбольный матч с кубинцем Раулем Кастро. То есть дипломат, но это на самом деле в результате укрепило позиции диктаторов, потому что внутри страны, которой они рулили, стало понятно, что Америка не угроза. И это потому что, наверное, Америка их боится. Они же думают не так, как думает Америка в лице президента Обамы. То есть однозначно судить практически невозможно ни о чем, кроме как о Северном полюсе, но двойственность и полушаги такие были характерны для Обамы на Ближнем Востоке. Он сочетал увеличение численности войск в Афганистане с графиком вывода их и тем самым давал Талибану повод продолжать боевые действия. То есть, когда стало становиться именно так. Известно, что мы уходим оттуда, то Талибан консолидировался и в результате захватил власть. Он чередовал, то есть Обама, не Талибан, чередовал апатию, то есть какие-то были времена, похожие на то, что у Трампа, и поощрение со стороны Соединенных Штатов, когда исламские восстания свергали сильных союзников Соединенных Штатов в Египте, Тунисе, Йемене, вмешательство нас в гражданскую войну в Ливии способствовало миграционному кризису, который, в принципе, охватил Европу. Это все деяния рук Обамы. Отступление Америки из Ирака в 2011 году создало пространство, так сказать, для подъема ИГУГО в 2014 году. Тут, правда, руку приложил больше, я думаю, все-таки Джордж Буш, который помладше. Но Обама был, так сказать, он расчистил площадку для постройки ИГУГО. Сотни ударов беспилотников Обамы и успешная атака на Осаму бен Ладена не остановили терроризм вообще, его вообще нельзя остановить. Наоборот, джихадизм, эта форма терроризма, распространился, глобальные беспорядки резко выросли количественно. В 2013 году Обама отказался от своего обещания, которое дал годом ранее, отомстить, если сирийский диктатор Башар аль-Асад применит химическое оружие. Затем, то есть... ответки не прилетело. Он пригласил после этого Россию сыграть роль в этом спектакле. Причем для нее там не было роли по сценарию десятки лет. То есть он вывел ее на международную платформу в том регионе, куда она мечтала войти. И в итоге в 2014-м Путин аннексировал Крым, поняв, что у него, так сказать, Обама был как калика перехожий, который дал Путину, как Илье Муромцу, сидевшему на печи, плошку воды с богатырской влагой внутри. В результате Крым стал наш, это в кавычках. Ну и восстание в Донбассе мастерски было сотворено. То есть Россия была не единственным противником Соединенных Штатов, который крепчал по мере того, как его ебли. Соглашение Обамы с Ираном в 2015 году легитимизировало ядерную программу Исламской Республики. Подошли последние, кстати, 5 минут. Я могу принимать звонки на любую тему, но ничего хорошего про Обаму до конца я не скажу, а есть еще что сказать. Производство ракет режимом и поддержка террористических прокси остались вообще без внимания со стороны США. Америка подарила Ирану более миллиарда долларов, хотя тот не раскрывал свои ядерные секреты и не подвергался таким дотошным инспекциям. То есть деньги шли практически напрямую режиму. Кстати, Обама подкидывал примерно одинаковые суммы как Ирану, так и Израилю. И муллы вложили эти ресурсы в свое кольцо огня, которое они направили против Израиля. Это по факту. Теперь вот этот Joint Comprehensive Plan of Action, это был один из спорных пунктов между Обамой и Нетаньяху. Они столкнулись из-за поселений, из-за Газы, из-за Ливана, из-за решения о двух государствах и из-за обращения Нетаньяху к Конгрессу в 2015 году, минуя президента Обаму на тот момент. И к концу президентства Обамы напряженность достигла того, что Соединенные Штаты впервые за 35 лет отказались наложить вето на антиизраильскую резолюцию ООН. А «Дневной свет», так называлась программа, которую Обама создал между Соединенными Штатами и Израилем, продолжил путь к власти для антиизраильских активистов в Демократической партии Соединенных Штатов. То есть пошли метастазы от добрых, так сказать, помыслов, но непонимание того, что по-английски какая-то «it's a long shot», это значит, не надо даже начинать, то есть пуля не долетит. А тем временем Северная Корея улучшила свой ядерный арсенал, и разрекламированный Обамой поворот в сторону Азии не остановил подъема Китая. Как это могло быть? Ну, военные бюджеты в Америке сократились, что подорвало оборонную промышленную базу и способствовало нехватке оружия у нас в ключевые моменты, что мы сейчас испытываем, кстати, потому что воюем фактически экономически на двух фронтах. Экологическая политика Обамы которая, на мой взгляд, прекрасна и здорова для мира в целом, но она в результате укрепила преимущество Китая в зеленой энергетике. Потому что тот начал соревноваться с нами по этой части. Но здесь ручищу опять приложил Трамп. Отдадим ему должное, как в ситуации с Игуго и Бушем. Если Обама был минималистом за границей, то внутри страны он использовал исполнительную власть, когда Конгресс или общественность отвергали его инициативы. То есть он делал то же самое, что потом стал делать в гораздо больших масштабах Трамп. И когда законодательство о торговле квотами провалилось, Обама принял исполнительные меры, executive orders, которые не требовали одобрения Конгресса. А Парижское климатическое соглашение, обамовский план чистой энергии и правила чистой воды протянули фактически руку, лапу правительства в соответствующие карманы частной экономики нашей страны. Обама протолкнул закон о доступном медицинском обслуживании, Обама-кер через Конгресс, обещая, что американцы смогут сохранить свои планы, а страховые взносы упадут, но это не получилось. Миллионы индивидуальных медицинских страховых планов вообще были отменены, а взносы удвоились и продолжают расти. И вы это знаете. Стремясь обеспечить голоса латиноамериканцев для переизбрания, Обама весной 2012 года издал приказ об отложенном действии в отношении прибывших в детстве, то есть он хотел импонировать их родителям, а затем он утверждал, что у него нет конституционных полномочий для расширения программы, прежде чем сделать именно это в 2014 году. Легкомысленное отношение, с которым Обама навязывал такие политики, действуя так, будто оппозиция не существует или не рассматривается, делала реакцию неизбежной, и общественность восстала против стиля управления Обамы, передав республиканцам Конгресс, большинство губернаторских резиденций и большинство законодательных органов штата к 2017 году. И таким образом, президентство Дональда Трампа является самым долговечным наследием президента Барака Обамы. Я заканчиваю на том, что дальше будет наоборот. Американские горки, бля. Всем хорошего рабочего дня.
3: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субтитрами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
10: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
11: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами, естественно, на футбольных полянах. Кубок мира продолжается. Вчера в двух группах были матчи второго тура. Я напомню, 12 групп. Каждые по 4 команды, по 2 команды автоматом выходят в кубковую часть турнира. И в кубковую часть турнира выйдут 8 лучших третьих команд. Итак, вчера второй тур в группе G. Бельгия играла с Ираном 0-0. Удивительно, вероятно, Египет выиграл у Новой Зеландии со счетом 3-1. За тур до конца группового турнира у Египта 4 очка. Египет практически гарантировал себе участие в кубковой части чемпионата. Иран и Бельгия по 2 очка. Новая Зеландия 1 очко в группе. H. Испания. Испания выиграла без всяких забот у Саудовской Аравии 4-0. И удивительный результат между Уругваем и островным государством Копе-Верди. Уругвай традиционно футбольная держава, Копе-Верди, окей. До этого чемпионата мира вряд ли кто-то слыхал о том, что Там есть хорошая футбольная команда. Итак, вчера Уругвай не смог победить Копе-Верде 2-2. Я напомню, в первом туре Копе-Верде сгоняло в ничью с Испанией. Итак, после двух туров у Испании 4 очка, у Уругвая 2 очка, у Копе-Верде 2 очка, у Саудовской Аравии 1 очко. Сегодня матчи второго раунда в группе А и в группе Ж. В группе А Франция играет с Ираком и Сенегал с Норвегией, в группе Ж Аргентина играет с Австрией, Иордания играет с Алжиром. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера обе нью-йоркские команды были в деле, обе потерпели поражение. Янкис на своей поляне потерпели поражение от Цинциннати Редс. Красные Цинциннати выиграли у Янки со счетом 4-1. Мэтс играли в Филадельфии, ничего неожиданного не произошло. Моя команда Метрополитен снова проиграла. Филадельфийцы победили со счетом 6-2. Команда Тампы, сражающаяся с Янки за первое место на востоке Американской лиги, выиграла вчера у Вашингтона со счетом 4-3. Лидеры восточной группы Национальной лиги Атланта Брейвс играли дома с Майами и потерпели поражение. Я прошу прощения, играли дома с Милуоки Брюерс. С пивоварами из Милуоки пивовары победили со счетом 9-4. Итак, на востоке Американской лиги у Янкис 46 побед, у Тампы 43. На востоке Национальной лиги впереди уверенно идет Атланта Брейвс, 48 побед. Одна интересная хоккейная новость. Вчера совершена сделка между командами Флорида Пентерс и Оттава Сенаторс. Окей, Пантеры получили у Оттавы, у сенаторов, их капитана Мэтью Ткачука. Таким образом, Мэтью Ткачук объединяется во Флориде со своим братаном Брэди. Прекрасная пара. Если бы у нормального человека была возможность переехать из Оттавы, где зима круче не бывает, переехать в солнечную Флориду, ну, естественно, нужно переезжать в солнечную Флориду. И я поздравляю бывшего теперь уже сенатора Мэтью Ткачука с воссоединением семей, с воссоединением с братом Брэди в команде Флорида Пентерс. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
12: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
13: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
15: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
10: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. С вами Александр Флинт. У нас начало новой недели. А новости у нас пока все те же самые старые. Ничего особенно хорошего не происходит. Переговоры, которые ведутся в Иране, вернее, ну не в Иране, они ведутся в Женеве, но с Ираном, я думаю, что обречены. И я надеюсь, что они обречены. Поэтому, то есть, тут, конечно, присутствует мой байс. Сразу говоря, моя политическая ангажированность, потому что я желаю им не успеха. Потому что более глупых переговоров по своей сути я, честно говоря, не видел. Но переговоры переговоры. То есть я, знаете, скажем так, то есть я вот долго-долго думал, серьезно, вот взял, сел, подумал. То есть я понимаю те боли или причины, или вот этот вот геморрой, давайте так говорить, который есть у Трампа из-за этой войны. Я понимаю это, хотя он это не признает, он об этом говорить не хочет, но я понимаю, почему его пытаются двинуть в обратную сторону. Я понимаю это. Здесь проблема заключается в том, что если серьезно говорить о войне в Иране, вот серьезно начать говорить, то мы говорим сразу же о какой-то наземной опции. Потому что без этого все вот эти разговоры, я вас там уничтожу, сожгу и так далее, это все треп под пиво. И все, и не более того. Поэтому Трампа перестали воспринимать, что он там очередной раз кого-то хочет уничтожить. Знаете, в этом мире вот была в свое время произведена формула с Осамой Бен Ладеном и с другими бандитами, в частности с Хамасом, когда произошло 7 октября. Если ты обещаешь кого-то убить, то ждите этого. Вы помните, мы говорили об этом много-много раз. Если кто-то обещает тебя убить, бойтесь его. То есть готовьтесь к этому. Вот с Трампом это наоборот. Если Трамп тебя обещает убить, продолжайте жить дальше. Потому что его слова не стоят гроша ломаного. В данном конкретном случае. Поэтому его перестали воспринимать. Над ним смеются, от него отплевываются. Но ради бога, это его личное дело. Как хочет, пусть так и ведет. Я даже комментировать это не буду. Я понимаю причины, почему его заставляют более умные люди, которые стоят за ним, почему его заставляют смотреть в другую сторону. Потому что, если мы начинаем влезать в какую-то серьезную наземную кампанию, то есть нефть взвинчивается, скорее всего, до цены там больше $150 за баррель, начинается 100% экономическая рецессия, если не назвать это серьезнейшим кризисом и так далее. Люди начинают терять работу, ну, вы понимаете, что такое серьезная экономическая рецессия. У нас рецессии не было де-факто серьезной с 2009 года, с тех пор, как Обама выправил вот это положение вместе вот со всеми принятыми решениями после финансового кризиса 2007-2009 годов. То есть с тех пор у нас экономика идет очень-очень медленно вверх. Что-то 2% меньше 2%, то есть это вообще какой-то анемичный рост. Никто ее поднять выше 3% на сегодняшний день не смог. Ни один из президентов. Ни Обама, ни Байден, ни Трамп первый, ни Трамп второй. Ни разу оно не поднималось по разным причинам. Поэтому говорить о том, что мы прям процветаем, мы не можем. Поэтому с этой точки зрения понятно, что мы настолько еле стоим на ногах, или так шатко стоим на ногах, что любой серьезный ветер против нас, то есть в смысле от, допустим, какой-то вот это вот именно повышение цен на нефть, на энергию, мгновенно отбросит нас, понимаете, таких вот слабостоящих в какую-то серьезную рецессию обратно. Это может быть даже и полезно в чем-то, потому что мы здесь тоже много раз говорили, что, например, американские сервисы или работники потеряли всяческое качество работы. Никто не хочет работать. Вы не заметили это? Мы все время говорим. Вы платите деньги, такое впечатление, что вам делают одолжение, что вам красят стены. За дорогие деньги. Вы идете в дорогой какой-то ресторан, понимаете, вам там подают как говорится, очень плохо приготовленную еду. Официанты требуют каких-то диких чаевых. Что вообще само по себе, я считаю, глупо и до идиотизма. Чаевые даются за хороший сервис, а не за красивые глаза.
и так далее, и тому подобное. Поэтому, как бы, если ждать, что если будет рецессия, то самый, понимаете, рецессию многие называют исправлением. То есть своевременно correction. То есть мы можем ожидать, что вот эти все заскоки, которые у нас образовались в американской жизни, в американской экономике, что, повторяю, что люди не хотят работать, понимаете, или не ценят, что ты даешь им работу и так далее, это исправится. Но, вы понимаете, ничего хорошего от рецессии, конечно, никогда многим людям не бывает. То есть все страдают, все что-то теряют, уровень жизни падает и так далее и тому подобное. Так вот, если начинается рецессия, то Трамп уходит в небытие вместе с выборами 26-го, может быть, и даже 28-го года, он уходит в какую-то такую, знаете, непонятную историю, где его будут поминать, как говорится, не очень добрым словом. Он этого категорически не хочет, потому что Трамп человек, который живет на собственном самомнении, на самолюбовании и так далее. Вот такой, как он есть, мы это много лет знаем, поэтому даже, опять-таки, я не собираюсь его оправдывать или его обвинять. Потому что он этого смертельно боится. Для него это, понимаете, колоссальнейший фактор. Поэтому он не может решиться на... Я это просто прекрасно понимаю. Он не может решиться на операцию в Иране, нас там 100 тысяч или 150 тысяч солдат, чтобы извлечь это ядерное топливо, чтобы сделать все, как надо сделать по-человечески, если мы делаем. Не наспех по системе Бикетцер. Тут что-то бросили, тут кого-то убили, и главное, объявили о грандиозной победе. Нет, а по-нормальному. Вот по-нормальному это получается вот так, как я рассказываю. Это жертвы, это гробы, это жуткие расходы на войну, это надо идти в Конгресс и с ними договариваться, не плевать на них с высокой башни, а договариваться. Возможно, надо с кем-то договариваться из союзников. Вот он тут поругался с итальянской Мелони, хотя, в принципе, она была самая протрамповская дама. Из-за чего они поругались? Ну, потому что он начал распространять какой-то фейк. Что, типа, что он, она его умоляла сделать какие-то фотографии. Чуть ли не собирался ему, понимаете, минет предложить, понимаете, а он, типа, взял и отказался. Или она недоумоляла. На самом деле этого не было, что-то, понимаете, там, видимо, что-то они, видимо, говорили, что вот сейчас будут фотографировать. Он как-то поняла она, это две большие разницы. Но он ее выставил в каком-то глупом свете, а она ответила, что он врет. Ну, я больше верю ей в этом отношении, потому что он явно преувеличивает вот это вот все, это, что она его умоляла делать фотографии. Ну, так или иначе, и у него отношения с европейцами, причем частично заслуженные с их стороны, потому что они, конечно, те еще паразиты. Но они доведены до состояния, они его тоже перестали воспринимать. Нет, раньше они его боялись. Вот сейчас, на примере Мелонии, так, они, понимаете, начинают на него плевать. Ну что, сколько можно его бояться, понимаете? Ну что, он еще одни какие-то санкциями, ну что, он еще какие-то тарифы введет? Ну пусть введет. Нет, то есть это вот человека боятся до определенного момента. Особенно если он обещает кого-то убить на войне, 30 раз обещает, 40 раз обещает. И не делает этого. Вы можете думать по-другому, как угодно. Я вам дам сегодня слово, пожалуйста. Но я считаю, что он себя сделал посмешище. Поэтому так оно есть, так как есть. Дальше лучше. Дальше он выпускает своего вот этого цепного пса Венса, который, в принципе, мне раньше нравился, но становится все хуже и хуже, понимаете, вот в моих глазах лично. Знаете, который начинает атаковать не врагов, а начинает атаковать друзей. Причем настолько токсично это делает, что начинается очень серьезный разговор внутри республиканской партии по поводу того, что, а как это, понимаете, Венс, понимаете, говорит по поводу израильского правительства и так далее. И типа намекает на то, что он может прекратить поставки оружия и так далее. Ну, во-первых, Венс прекратить поставки оружия не может, как и поставки денег в Израиль. Поставки денег в Израиль будут идти до 28 года. Это решение было Обамы, которое уже проплачено, и решение Конгресса. Не Венса, босика с улицы, пардон, и не Трампа, президента. Деньги дает только Конгресс.
Никто больше, понимаете, Трамп не распоряжался, не распоряжался и никогда не будет распоряжаться кошельком. Это чисто прерогативы законодательной власти, а не исполнительной. Поэтому даже если Венц встанет на четвереньках и начнет, понимаете, гавкать в микрофон, это не произойдет. Деньги как шли, так и будут идти до 28 года. После 28 года, вот следующий какой-то вариант, это стоит под вопросом. И я очень надеюсь, что в Израиле откажутся от этой, в кавычках, безвозмездной помощи, которая идет из Америки. Им надо от этого категорически отказаться, потому что Венц и Трамп, ну, Трамп меньше, Венц больше, но смотрят на Израиль, как, знаете, такого недоделанного вассала. Про это вот уже несколько написали евреев, несколько умных написало письма, но это, знаете, это как пишите в редакцию, мы жалуемся. Знаете, вот эти еврейские письма, это тоже, знаете, проявление своего рода, знаете, ну, я вам прочту одно сегодня, но так или иначе, понимаете, причем я им сочувствую. Я им сочувствую в Израиле, но они не понимают вот этот вот, а никакого резонанса от этих писем не будет. Венца будет поддерживать больше людей, чем поддерживать Израиль. Потому что Венц и Такер Карлсон, и вот эта вся эта шарага, которая стоит за ним, вот этих правых антисемитов, подняли очень, очень серьезный вопрос, который мы не хотели осознавать, поднимать, верить в то, что правый антисемитизм вообще как таковой существует. Он существует, он очень, он просто был забит куда-то далеко в дырку. Потому что, знаете, стало выгодно, вернее, неприлично говорить в нормальном обществе о том, что евреи – это враги рода человеческого. Ну окей, мы как бы поверили на какое-то время, что да, это действительно неприлично. Мы про это больше не говорим. Но оно никуда не делось. В свое время, я же говорю, понимаете, вот был такой мэр Вены когда-то, на заре конца 19-го, начала 20 века. Очень деятельный человек, строитель Вены фактически, то есть ее украшатель и так далее. Очень, говорится, патриот своего города и так далее. Но жуткий антисемит при этом. Жутчайший. То есть он отпускал антисемитские шутки.

как бы встречи с знатью и так далее. Причем это поддерживал император. Император был большой друг евреев. Франц Иосиф был честный человек, надо дать ему должное. Он был очень поддерживал евреев, очень с ними цацкался, что называется, и так далее. А вот мэр Вены, его звали Карл Люгер, он был вот антисемит. И вот, вот существовал постоянно, так далее, знаете, так далее, вот на одном балу, вот как бы собирались вот во дворце в Шонбруне, собиралась знать, с одной стороны стояли вот эти вот, стоял император, стояли различные новые, ну их называли новорич, то есть новосделанные, но на самом деле они уже были старые деньги, это были евреи прежде всего, какие-то там представители вот этой вот, ну не купеческая, скажем так, а индустриальной знати, а с другой стороны стояло вот это вот дворянство. Всякие там, всякие герцоги, графы, вот это вот Карл Люгер и так далее, которые так свысока смотрели на этих евреев. Христопродавцев, понимаете, христоубийц и так далее и тому подобное. Вот этот правый антисемитизм, он всегда был. Он был в Вене, он был в Берлине, он был в Париже, он был в Лондоне. Он даже был в Америке. Просто, может быть, в Америке не настолько был, понимаете, воинственный, но был. Мы его успешно похоронили на 60 лет, он вылез обратно. Понимаете, почему? Потому что ни одному деятелю Соединенных Штатов, понимаете, не позволено говорить, что, знаете, что вот он сказал про, ну, это Бен-Гвир, конечно, там тоже такой товарищ и Смотрич внутри правительства Нетаньяго, но они сказали, типа, что, понимаете, мы не нуждаемся в разрешениях на, то есть я перевожу на человеческий язык, президента США, чтобы себя защищать. Ну, они правы. Вот. И при том, что я не очень сильно люблю Бен-Гвира. И что ему, значит, что ответил Венц? Если бы я был вот в израильском кабинете, я бы не очень сильно атаковал бы самого главного вашего союзника, который единственный, кто остался в этом мире. И что две трети вашего оружия куется американскими руками на американских фабриках. Ну, и вот тут же поднялась так далее. Ну, то есть, потом дальше пошло, там Трамп тоже добавил, что без меня Израиля бы не существовало, или еще что-то такое. Ну, вы знаете, это уже начинает зашкаливать за какие-то нормальные пределы. Потому что Израиль, конечно, будет существовать и без Трампа, и без Венца. И существовал задолго до Венца и до Трампа. И будет существовать после Трампа и Венца. Это при том, что, конечно, Трамп действительно самый произраильский президент. В этом сомнений у меня никаких нет, я это не ставлю ни под какие вопросительные знаки. Но вот этот вот базар, который ведется сейчас из-за того, что у них не складываются дела в Иране, у них нет проблем с Израилем, вы понимаете? Вся гадость вот этого вонючего замеса, который мы обсуждаем, не в Израиле. У Венца проблема с Ираном, у Трампа проблема с Ираном. У них проблемы с самими собой, они не подготовили план «Б», когда их план «А» потерпел поражение. При всей замечательности вот этой военной кампании, которую они провели, она блестяще проведена, понимаете? Вот Трамп может только с этого брать лавры. Блестяще проведенная военная кампания в Иране. Устранены практически все руководство, потоплен весь флот, разбиты там, понимаете, все ПВО. При этом, Иран оказался намного более выживаемый, чем американская военная машина или американская политическая машина. Это мы еще тоже во второй части обсудим сегодня. Но самое главное, что у него проблемы, еще раз повторяю, значит, Трамп, если должен на кого-то кричать, то на самого себя в зеркале. Он должен кричать на себя в зеркале. Почему? Потому что он должен посмотреть туда глубоко и сказать, а почему я не подготовил план «Б»? У меня вообще был, может быть, плана А даже не было. Я типа в войнушку пришел поиграть. Ну так это его проблема, ему не Израиль-то не мешает в этом, господа. Израиль ведет совершенно четкую, кстати, абсолютно честную кампанию. Они воевали вместе с нами в Иране, делали все то, что им говорили, или они нам подсказывали, что нужно делать, и мы делали это для них, или делали это для себя. То есть они совершенно честно играли. Теперь они играют честно в Ливане. Вот там обнаружен около замка Бефорт, который я рассказывал вам, на северной стороне Литании, там очень серьезно.

0: обнаружен 7-километровый, представляете себе, что это такое? Туннель, в котором может проехать серьезный грузовик по размеру, по ширине и по высоте. Со всеми там больницами, со всеми пусковыми установками и так далее. Они обнаружили огромный туннель Хизбаллы. Вот сейчас они его будут подрывать, там еще, понимаете, там еще сидит эта Хизбалла, то есть, понимаете, непонятно, где они сидят, то есть нужно туда газ вообще пустить, к чертовой матери, и придушить этих сволочей. Но вообще обсуждается, а вдруг Трамп обидится, понимаете, что мы их всех перебили. Потому что Трамп заявляет такую и так далее, что не надо убивать целое здание, если вы знаете, что там сидит Хизбалла. Ну что там есть, это Трамп говорит, если, потому что там сидят невинные люди. Но вот от Трампа я этого не ожидал. Поэтому у Трампа сейчас начинается внутри его собственной партии, начинается восстание на эту тему. Они ему, конечно, сделают вырванные годы. Еврейские дельцы ему сделают вырванные годы. Еврейские деньги сделают вырванные годы. И потом не спрашивайте меня, почему столько евреев ушло в левую сторону. Или вообще не пришли. Нет, скорее всего, они не уйдут голосовать за Мамдани и за всю эту шваль левую. Я не пойду голосовать за демократов, да при любом отношении, так далее. Что, скорее всего, очень многие сделают, они просто останутся дома. Просто голосовать не будут. И дадут пролететь и тем, и другим. Будь как будет. Вы как сказали в свое время про Нью-Йорк. Пусть Нью-Йорк вначале упадет в какую-то вот полную трясину. Потом будем думать. Видимо, так. Окей, перерыв.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз, вот я вам процитирую. Вот выступает, по этому поводу выступил Ньют Гингрич, и который тоже, как говорится, задает такие критические вопросы. Он говорит, почему Израиль винят в том, что они пытаются защитить своих людей от атак Хизбаллы. Написал он вот в своей social media. Иран финансирует и вооружает Хизбаллу. Все время их подзуживает атаковать Израиль, израильтян. И потом обвиняет Израиль, когда Израиль защищает своих жителей и своих граждан. Мы должны сфокусировать нашу злость, наш гнев на иранском диктаторстве, а не на демократии, которая пытается защитить своих граждан. Абсолютно верно. У Венса и у Трампа проблемы не с Израилем. Что бы мне ни говорили, у них проблемы с самими собой. Что они не сделали правильные выводы, что они не сделали правильные планы, что они не рассчитывали на то, что Иран их переиграет в долгую. А здесь вот у меня такое впечатление, видя всех остальные западные страны, не только Америка, что вообще демократии на сегодняшний день, западные демократии, с перерегулярными выборами, с мнениями их жителей, вообще не способны на войну больше. Они даже на оборонительную войну, видимо, не способны. Им нужны только очень быстрые, коротко проведенные войны. Длительные войны западные демократии, вот как во Вторая мировая, потянуть не могут. Потому что начинаются, о май гад, у меня подорожал бензин. А что, у меня он тоже подорожал, ребят. Я что, думаете, на ковре самолете летаю? Нет, к сожалению, еще нет. Я вот жду, не дождусь, когда мне принесут скатерть-самобранку, рок изобилия, ковер-самолет, чтобы можно было не тратить деньги ни на еду, ни на бензин. Не на все остальное. Конечно, подорожает бензин, конечно, подорожает жизнь. Это и есть цена войны. Ребят, у нас цена войны вообще очень дешевая, чтобы вы знали. Мы никто не воюем. В Израиле воюют, погибают. У них 4 солдат погибло буквально вчера или позавчера. Мы не теряем ничего практически. Слава Богу, за нас воюет наемная армия из детей бедных людей, которые пошли в армию делать себе карьеру. Мы сидим дома, понимаете, на диванах, жирным задом, и рассуждаем о том, как мы поддерживаем Америку и американскую армию. На словах только, если. А в жизни мы ее не поддержим, мы не хотим ни поднять налоги, ни заплатить дороже за наши, понимаете, носки в магазине, ни за... И тем более служить мы тоже не хотим, конечно. Любое наше неудобство оборачивается новыми выборами. То есть западный человек настолько распустился, настолько перестал, вообще потерял чувство собственного долга, своего гражданства, его настолько не обучают, не агитируют, не, вообще ничего, что вести войну западное общество теперь не может. Только очень быструю, короткую, победную. Все. После этого мы складываемся, как, понимаете, как сдувшиеся, я бы сказал, что. Это не есть нормальное состояние. В нашей системе сейчас ни Черчилль, ни Рузвельт, ни вот тот боевой дух там каких-то генерала Першинга, который был в Первую мировую войну, невозможен фактически. Невозможен, понимаете, мы, еще раз повторяю, мы деградируем с нашей демократией, за которую мы, конечно, вцепились, и это правильно, что мы вцепились, ничего лучшего нет, но получается, у нее тоже есть свои издержки. Власть зависит от людей. Если люди начинают, как говорится, роптать из-за того, что, ой, у меня подорожало молоко, ой, мои блинчики уже не будут такими жирными, как были там, я не знаю, неделю назад. Ой, я не поеду так же в отпуск, как я ездил. И так далее и тому подобное. Вот если это начинается, то, извините, господа, то эта демократия к чертям собачьим пойдет в конечном счете. Потому что в конечном счете она сама по себе станет никому невыгодной. Они скажут, окей, давайте заменим демократию на что-то, то, что нам выгодно, чтобы мы дальше продолжали сидеть на диванах. Диванная демократия. Это жуткий вывод, господа. И это не только я его делаю. Понимаете, если бы мы только здесь это понимали, то это было бы полбеды. Проблема в том, что это понимают в Китае, это понимают в России. Они теперь знают, что нас можно переиграть в долгую, что мы долго воевать не можем, не хотим, никогда не будем. У нас нет оружия, у нас нет солдат, у нас нет, понимаете, политического руководства, которое будет не начнет зевать через месяц. Понимаете, потому что война не идет вот с той победностью, как надо, чтобы она шла. Или что враг, представляете, враг в Иране не испугался слов Трампа. Кошмар какой. Великий и ужасный, понимаете, как тот Годвин в стране в этом, в изумрудном городе. Его нужно было бояться, понимаете, они его взяли и не испугались. А что вы хотите, чтобы они его испугались? Для Трампа это войнушка, которую он ведет где-то там. Его что, убьют в Белом доме? Да нет, дай бог, чтобы нет. Вот чем он рискует, Трамп? Ничем. Он не идет на второй срок, ему плевать вообще на все, понимаете, как таковое. Он хочет только славу о себе оставить, это его главное, как говорится, намерение во всем этом. А иранское руководство рискует тем, что их убьют. Потому что мы их очень успешно вместе с израильтянами убивали. И убиваем. Поэтому для них это вопрос. Поэтому они будут стоять до конца, господа. Понимаете, мы будем стоять и думать, понимаете, о цене бензина, а они будут думать о своей собственной жизни. Это разные категории дум. Раздумий. Очень разные категории. Человек, который готов пожертвовать собой ради своей там родины, ради своей веры, ради своей идеологии, что угодно, вы с ним побороться не можете. Вы его не можете купить на баб, на наркотики, на деньги, на курорты, на выпивку, на что угодно. Его нельзя купить. Мы не могли купить Осаму Бен Ладена или Маркави. Их можно только убить, если они воюют с вами. Только убить. Даже на суд их нельзя приводить, потому что они на суд из суда устроят демонстрацию за свою пользу. И на улице будут ходить какие-то полезные идиоты и кричать: освободите Осаму Бен Ладена, защитника страны, который только защищал свою свободу, или еще какую-то чушь скажут. Поэтому только убить и бросить пепел куда-то там, я не знаю, в море где-то, чтобы даже могилы не было. Вот в чем мы имеем дело. Поэтому, понимаете, наше отношение к этому, как к прогулке в парке с собачкой, с мороженым, и их к этому отношение, как последняя битва, это очень разное. И в Израиле это последняя битва, потому что любой проигранный Израилем раунд или сражение, или битва, или война, это может обернуться концом Израиля. Израиль, понимаете, так бьется с Ираном не потому, что они так ненавидят иранцев, или потому, что они хотят вот взять, нагадить в суп Трампу. Перед выборами особенно, да боже упаси. И они так бьются, потому что у них происходят регулярные сбои. Если так вот мягко скажем, понимаете, когда врываются какие-то недоделанные дикари, понимаете, насилуют девочек, убивают, жарят младенцев в духовках, все как надо. В каком-то страшном сне они живут. Поэтому я говорю, что, знаете, когда мне говорят, что евреи в Израиле безопасны, понимаете, что евреям лучше в Израиле. Ребятки, я начинаю истерически смеяться здесь. Сейчас обсуждается вопрос о том, что очень множество, большое количество евреев из Европы, в частности из Англии, раздумывает о том, чтобы уехать в Америку. Не в Израиль, в Америку. И они хотят получить, ну, хотя бы какой-то, понимаете, статус, какой-то иммиграционный, что-то такое. Об этом вот ведется речь. Я не знаю, насколько это массовое явление, но тем не менее. Поэтому, понимаете, у меня могут быть претензии там к Нетаньяху, Бен-Гвиру. Вот тут мне пишет слушатель. Может, господину Флинту снять с дивана свой жирный зад, отъехать в Израиль на постоянное место жительства, если он так ратует за него. Господин слушатели, я ратую за Израиль, знаете почему? Потому что это единственный союзник, который есть у вашей Америки, у моей Америки. Понимаете? Это потому что ваш жирный зад сидит на том же диване, что сижу я. Израильтяне вас очень косвенно защищают. Вы просто этого понять не можете, потому что головы нет. Это больше говна, чем ума. Но это вот в этом вся основная истина. Израиль вас очень косвенно, если, но защищает там. Потому что если Израиля не будут, будет, это, понимаете, это как в свое время Византия была. Последний рубеж, перед которым и турки останавливались, и арабы разбивались. Если бы Византии не было, они бы хлынули бы в Европу, Европа не встала бы. Вот то же самое, примерно, делает Израиль. Поэтому да, я ратую за Израиль. Я при этом еще не считаю патриотом в Израиле, вы знаете. Я не считаю себя патриотом, потому что у меня более чем достаточно вещей, которые я в Израиле, и меня не радует, мягко скажем. Я бы там бы не хотел бы жить. Я туда никогда не хотел ехать. Я вам честно говорю. Я всегда хотел жить где-нибудь в Европе, в Скандинавии, в Дании прежде всего. Это была моя вот любимая страна. Или в Штатах именно почему? Потому что это очень такая, как говорится, космополитичная страна. Но не Израиль. Но за Израиль не ратовать, извините, нормальный человек в наше время не может. Это ключевая страна в регионе. Ну, в общем, короче. Западные демократии перестали иметь возможность воевать. Потому что они, именно демократия, у них регулярные выборы, они зависят от выборщиков и так далее, от избирателей. И есть то, что есть. Одновременно есть изоляционистский какой-то вот момент, плюс антисемитизм, конечно, который поднялся, который справа антисемитизм, который, конечно же, он навредит прежде всего самому Венсу Трампу. То есть я не, еще раз повторяю, я не жду, что большое количество евреев бросится в левую сторону, те, которые, понимаете, что-то понимают в этой жизни. Но они, не, может, и в правую не бросятся. То есть, понимаете, вот я так считаю, что вообще, да, евреи, наверное, должны быть независимыми во всей этой истории. Понимаете, ни за правых, ни за левых. Независимыми. Потому что вот так поворачивается вот это дело, чтобы понимать, что как только мы поворачиваемся в ту или иную сторону, то там, понимаете, начинают нами пренебрегать. Мы становимся разменной монетой. А наше мнение, наши деньги, наше влияние, наши головы золотые, я не боюсь это сказать, стоит очень дорого. Понимаете, не надо это кидать, знаете, как пробка-затычка в каждой дырке. Понимаете, мы себя очень дешево продаем, а надо продавать дороже. Вот чисто мое мнение. Так, ну ладно, 718-303-90-90, мы еще поговорим дальше. Так, добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Алло. Окей, перезвоните. А что еще тут у нас происходит? Ну, то есть, в Англии наступил наконец-то ожидаемый кризис, там ушел в отставку Кир Стармер, то есть премьер-министр. Это совершенно четко было запрогнозировано, потому что, ну, такой неумелый курс, как ведут последние премьеры, что с Тори, что из Лейбор партии, что это, конечно, что-то невообразимое. Я такого бардака в Англии никогда в жизни не ожидал. То есть Франция, мне такое впечатление, находится в лучшем состоянии, чем Англия. Ну, или, может быть, мне так кажется, но, в общем, Англия одна из моих любимых стран, но, боже мой, что там, во что это превратилось. Боже мой, во что это превратилось. Это просто страшно думать вообще. Мне их невероятно жалко, но они сами довели себя. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день.
6: Александр, доброе утро.
0: Доброе.
6: К сожалению, надо согласиться, за последние годы они внедрили своих мусульманских товарищей во все страны, правительство. Согласны или нет?
0: Ну, или те, кто их поддерживает, неважно кто.
6: Поддерживают. Демократия, вот это слово, которое все говорят, это чисто бутафорное слово, никакой демократии нигде нету, окей? А политиков на сегодняшний день нормальных нету. А если даже сейчас, когда идут переговоры в Свитерленд, перед переговорами Венс выступает и рассказывает по деталям, какие, как переговоры мы будем вести, какие разговоры. Ну, это чистый, это лепит на лужайке, понимаете?
0: Это профанация называется, это, то есть видимость
6: ну, переговоров. Ну, я не знаю, я не такой продвинутый с такими словами. Но дело не в этом. Дело, конечно, очень Ну, нехорошие дела у нас нигде. И Трамп со своими угрозами. Мне кажется, что ему надо к доктору идти, но медикаментов на его голову, кажется, уже нету. И не было никогда.
0: Да не, никто не будет... Да нет, Трамп отсидит свое, все и так далее. Он просто может потерпеть, начать терпеть одно поражение за другим.
6: Вот чем ну, так все, так, им... вот это я и говорю. Вот это я и говорю. Что в ноябре нас ждет, это сами понимаете,
0: да
6: что.
0: Игорь, нас, поверьте мне, ничего не ждет. Ну, будут, придут левые. Ну, так может, правые начнут умнеть.
6: Может быть, так они не умнеть. Будут умнеть. Они сидят на своих
0: если деньгах. Они не, значит, многие, если они не умеют, ну,
6: правые,
0: так, значит...
6: они зажиточные люди. Они хотят тихо, спокойно жить. Они уедут в Кентукки или в Юта, или в Майами.
0: Это другой вопрос, да.
6: Вот и ну, на этом это, все
0: да.
6: закончится.
0: Нет, ну, про, нет ну, я про Нью-Йорк не говорю, да. Я Нью-Йорк
6: и не только Нью-Йорк, а Бостона, Чикаго, Сиэтла, Лос-Анджелес. Это все передовые города, на которых смотрит весь мир. Это Америка, понимаете? Вот и все.
0: Ну, так станет... Окей, я понял. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Ну, так бы были... Понимаете, когда-то один из главных, третий город в Америке был Детройт. Четвертый город в Америке был Кливленд. Пятый город в Америке был Цинциннати. Кто-то смотрит сейчас на Цинциннати, как на что-то серьезное? Нет. Почему? Потому что их место занял Лос-Анджелес, Сан-Франциско и так далее и тому подобное. Ну, так будет, будут другие города. То, что Нью-Йорк находится в свободном падении, я это, понимаете, так или иначе, это вот с исключением таких мэров, как был Джулиани или как был Блумберг после этого, понимаете, это совершенно четко понятно и видно и ясно. Мы просто, понимаете, живем здесь, и нам, конечно, рядом. Поэтому нам это невероятно жалко. Но, в принципе, вот эта вот зараза, которая там процветает, эти города убивают уже достаточно давно. И когда, понимаете, мои родственники приезжали нас навестить Нью-Йорк, они говорили, боже мой, что за ужасный город. Насколько, понимаете, спокойно можно жить в каком-то пригороде, понимаете, с какой роскошью, с какой... так далее. Ну, в общем, короче, что там говорить. Добрый день, вы в эфире.
7: Добрый день, я не знаю, хорошо ли вы меня слышите.
0: Но слышу нормально.
7: Во-первых, по поводу Кира Стармера. Я никогда я бы не мог подумать, что в Британии на протяжении целого поколения появится такая некомпетентная элита, которая разрушает свою собственную страну.
0: Во! Правильно, вы говорите то, что я сказал. Причем обе партии.
7: Изнасилований, которые они покупают. Это та, которая когда-то правившая, просто покончить с убийством. Ну и черт, главное, что нас в это не втянуло. Что касается войны с...
0: Вы начали пропадать, Глеб. Глеб.
7: Я бы не бросался в крайности. Проблема с историей, с географией. Вот эти вот протяженные границы.
0: Глеб, перезвоните. Вы кусками. Я хочу вас услышать, но я слышу куски. Значит, сейчас будет перерыв. Перезвоните после перерыва. Я услышал, что что-то вы говорили про географию. Если вы говорили о том, что география сложная в Иране, так это что, оно стало сложным внезапно во время ведения войны или когда уже Трамп туда зашел? Почему они на это не рассчитывали? Почему они не рассчитали, что их бомбы не смогут пробить все эти бункеры, которые так далее, понимаете, все говорят, сейчас мы уроним большую-большую бомбу, и все будет замечательно. И почему-то оно так не случилось. Чем же вы думали тогда? Зачем вы начинали тогда? Значит, может быть, надо было продумать эту кампанию по-другому? Кто виноват в этом? Вы понимаете, мне не нравится во всем этом не то, что Трамп даже уже, понимаете, пытается выйти из этого таким образом и так далее. Ведутся переговоры, куда один из участников кампании, то есть в частности Израиля, не приглашают, например. Ну окей, допустим, мы можем каким-то образом сами себе извинить Трампа, понимаете, сказать... Если в чем, всех, с кем я разговариваю, у них интересный такой момент, у них какое-то двойное отрицание. Они любят Трампа, понимаете, продолжают его любить как отца родного, но при этом они ждут, чтобы он капитально упал. То есть вот, вот эти переговоры сейчас вот, вот типа полностью развалятся. Трамп типа сядет на задницу, и что будет дальше? А вот дальше они думают, что у него есть гениальный какой-то план. У него никакого плана нет. Он после этого начнет винить всех вокруг, что переговоры развалились. Он честно хотел, а переговоры развалились. И поэтому он умывает руки и уходит с гордо поднятой головой. Вот все, что будет. Если вы думаете, что он бросится после этого, ну, пробомбит он еще несколько бомбиектов. Что вы думаете, это что-то даст? Ничего не даст. Ничего не даст. Я вчера буквально разговаривал с одним израильтянином. В общем, я не буду называть его имя. У него очень долгая военная карьера. Он вообще не русскоговорящий. Он из, как говорится, он долго служил в Израиле именно в командном составе, поверьте мне, на высокой должности. Он говорит, есть какой-то шанс, если вести вот эти вот бомбежки где-то 8-12 месяцев. Тогда, может быть, будет достиг, может быть, это совершенно не гарантировано, но, может быть, будет достигнута какая-то стратегическая вот глубина вот этих бомбежек, что действительно столько будет убито руководство, будет внесено такая вот, как говорится, полная коллапс в жизнь в Иране, что это начнет качественно влиять на изменение политики в Иране. 8-12 месяцев. Это если вести бомбовые удары. Если мы говорим о высадке, ну так это вообще, понимаете. Вообще это самый правильный способ был бы. Но это, конечно, очень дорогой способ. Конечно же, будут убитые, конечно же, будут потери. Вот о чем ведется речь. Поэтому... Но вот, вот те непотребные переговоры, которые ведутся, я тебе говорю... Каждый человек, с которым я говорю, да, они вот-вот-вот скоро рухнут. Так чему вы радуетесь? Я не понимаю, для чего тогда их начинать? Вы хотите, чтобы Трамп полетел вниз, чтобы у него рухнули его переговоры. Ну, я тоже хочу этого. Но тогда для чего же вы говорите, что он делает все правильно? Получается, он делает это неправильно. В чем же тогда его гениальность? Довести до срыва собственные переговоры, для чего их начинать тогда? Чтобы показать всему миру, что Иран... Полная, как говорится, Г, так это и так все знали. Не нужны никакие дополнительные предлоги для ведения этой кампании. Абсолютно. Поэтому я не понимаю, чего мы добиваемся. Окей. Сделаем перерыв и продолжим.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Жить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прахин.
18: Опыт.
19: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
20: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
15: с 10 до 11
20: на «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорк.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
0: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Федеральные власти предъявили обвинение 8 фигурантам дела о предполагаемом мошенничестве с Medicaid на 38 миллионов через 2 центра ухода за пожилыми в Бруклине. Среди арестованных известный в пакистанской общине бизнесмен и член общественного совета Бруклина Первес Сидики. По версии следствия, с 2019 по 2025 год участники схемы оформляли пожилых людей в дейкер-центры, хотя многие из них почти никогда не посещали учреждения. Обвинение утверждает, что получатели Medicaid одерживали денежные выплаты за участие в схеме, а организаторы выставляли программе счета за услуги, которые фактически не оказывались. Для сокрытия махинации использовались поддельные журналы посещаемости и сеть компаний-посредников, через которые проводились деньги. Переговоры на высоком уровне между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке, начавшиеся в воскресенье, закончились после полуночи в понедельник. Катар и Пакистан, выступающие в качестве посредников, заявили об ободряющем прогрессе. На этой неделе продолжатся технические переговоры. В США на переговорах представляли вице-президент Джейди Венс, а также Стив Виткоф и Джаред Кутнер. В субботу Тегеран заявил, что Ормузский пролив был снова закрыт в ответ на израильские удары по Ливану. Американские военные в ответ заявили, что это не так, а движение судов в проливе продолжается. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит в отставку. Правительство может возглавить Энди Бёрнам. Теперь уже экс-мэр Большого Манчестера, который на прошлой неделе одержал убедительную победу на внеочередных выборах депутата парламента. Стармер заявил, что уже проинформировал короля о своем решении и сообщил, что останется премьером до момента, когда не будет избран новый глава лейбористской партии. Парижский Лувр предупредил посетителей о возможном закрытии ряда залов на фоне аномальной жары для обеспечения лучшей сохранности произведений искусства. Синоптики предупредили, что местами температура может достигнуть 44 градусов по Цельсию. В Риге на 70-м году жизни скончался журналист Григорий Нехорошев, бывший главный редактор газеты «Московский корреспондент». Причиной смерти стало отравление грибами. Нехорошев начал журналистскую карьеру в 84-м году в издании «Книжное обозрение», был московским корреспондентом BBC, главой отдела информации «Новой газеты», с 14-го года жил в Латвии. В 2008 году московский корреспондент опубликовал расследование, согласно которому Путин женился на гимнастке Алине Кабаевой. Изданию пришлось принести извинения за публикацию. Газета была закрыта. Самого Нехорошего неоднократно допрашивали в ФСБ.
1: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 75 градусов по Фаренгейту, плюс 25 градусов по Цельсию. Во второй половине дня ожидаются сильные дожди с грозами.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: SCAN Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, поем! СК Learning Center.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
3: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New.
10: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
11: Какую промывку мозга?
10: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
12: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
13: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. И поэтому я вот вам говорю, понимаете, вот тот неприятный вывод, который мы можем все сделать из того, что у нас вот происходит в западных странах, в западном блоке, что, во-первых, мы не способны долго воевать, что мы начинаем складываться, у нас начинаются брожения, мы начинаем ворчать, что нас можно пересидеть, что мы не способны на какие-то болевые ощущения, то есть вот в случае чего мы не можем поменять наши планы на... То есть если что-то не достает, мы не можем их скорректировать. И мы ищем быстрого выхода, как говорится, в войне. Если этот быстрый выход не случается, то нас можно запросто послать на 3 буквы, и мы туда пойдем. Это вот то, что примерно у нас сейчас есть вот с этой войной. Что как доказано с Трампом, что если Трампу сопротивляться долго, и он, понимаете, долго там, понимаете, стучит ногами, ну окей, пусть стучит. Стучит, перестать. Если переждать его бомбежку, то все прекрасно сложится. Это поняли и русские, и китайцы. Вот это самое бедственное для нас. Если мы настолько были не готовы, мы не должны были влезать в эту войну. Мы могли дать все инструменты Израилю, в частности, вот эти заправщики, им нужны были прежде всего заправщики в воздухе, дать их Израилю, одолжить, и, как говорится, вот вам, идите вперед и делайте. А мы, как говорится, будем похлопаем. Это, наверное, был бы намного более правильный бы выход для нас, если мы не готовы были вот ко всем вот этим вот подобным вот проблемам. Окей, не готовы, не готовы. Значит, давайте дадим Израилю возможность это осуществить без нас. Израиль, в принципе, прикидывается очень часто слабым. Они на самом деле совсем не слабые. Поэтому они могли бы это запросто, ну, во всяком случае, сделать с определенными, может быть, просто более длительными сроками, но сделать. Мы влезли сами. Почему? Ну, потому что то есть, слава это многих привлекает. Дальше вот как-то так. Так, телефон 718-303-9090. Вот я сейчас смотрю, что творится в Европе. Там 35-градусная жара. Народ кидается в реки, в каналы и так далее. Вот сейчас самое интересное, моя дочка мне говорит, она на ТикТоке, она говорит, что в Америке значит, приехало большое количество туристов из Европы, ну, на матч по футболу. И они говорят, боже мой, как же у вас здесь хорошо живется. У вас везде кондиционеры работают в ресторанах. У вас дают огромные порции еды. У вас очень все вкусно. У вас наливают воду бесплатно. Вот стакан в воду. У вас то. Вот и я, понимаете, вот из этого ты понимаешь, что... Огромное количество людей, понимаете, не имеет понятия, что такое из себя представляет Америка. Всем, понимаете, вбили в голову, что мы здесь какие-то, понимаете, вот медведи неотесанные. На самом деле это совсем не так. Совсем. 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Что-то скачут линии и ни одного. Добрый день, вы в эфире. Окей. Вот, понимаете, в этом все дело. Добрый день, вы в эфире. Ну, что ж такое-то. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, Александр.
1: Добрый.
2: Меня слышно?
1: Да, да.
2: Ну, слава богу, Александр, проблема не в наших телефонах, а в вашем оборудовании, это первое. Второе, я с вами полностью согласен сегодня во всем, что вы вещали, так сказать. И 3 раза я голосовал за Трампа, 3 раза. Ну, в данный момент я вам скажу, что мне даже как-то неприятно слышать его имя. Это ну, первое. Во-вторых, ну, понимаете, вот действительно, как бы я начинаю думать о том, что действительно не было никакого плана, даже, наверное, плана A, не то, что плана B. Вы правильно сказали. И я надеюсь, опять же, вы знаете, несмотря на это, я все-таки где-то глубоко-глубоко в душе надеюсь, что происходит какая-то игра. Хотя очень сильно в этом сомневаюсь.
1: Ну, я с вами согласен, да.
2: Да.
1: Это, я думаю, что, момент... знаете, я думаю, что это все с вами так, потому что я еще не видел ни одного человека, просто идет разрыв у многих. С одной стороны, они кричат: «Трамп, это наш президент», ну, это понятно. И они ему во всем доверяют, они говорят, у него какой-то хитрый план, то какой-то развод лохов. Да для чего тогда он это делает? Ему нужны причины напасть на Иран, что ли? Я не понимаю, для чего он это делает.
2: Ну вот, я не знаю, но вот глубоко-глубоко в душе я на это надеюсь, что все-таки он не кинет Израиль, хотя... Ну, даже то, что он говорит, да, судят по действиям, а не по разговорам, но его разговоры тоже приводят к определенной мысли. И еще один момент, Александр. Вот вы говорите, вы ратуете за Израиль и т.д., но вы не патриот Израиля, потому что вас в Израиле не устраивает то, это, третье, пятое, десятое. Александр, в любой стране есть свои плюсы, есть свои минусы. Не забывайте, что Израилю еще нет 80 лет.
1: И да, нет, я с другой точки зрения говорю об этом.
2: Да. Просто, Александр, у меня к вам просьба, не педалируйте вот этот момент, что вы не патриот Израиля.
1: И хорошо, окей.
2: Ну, я хорошо, понимаю, вам, может быть, и не хотелось жить в Израиле, но не надо это сильно педалировать. Спасибо большое.
1: Нет, я это... Значит, спасибо, да, Наум. Понимаете, я это говорю с той точки зрения, что я никогда не был, вот понимаете, вот die hard, понимаете, сионистом или, понимаете, желающим вот именно жить вот только в Израиле и так далее. То есть у меня были такие родственники, которые действительно всегда хотели именно жить в Израиле. Они и живут в Израиле до сегодняшнего дня. А есть те, которые туда уехали просто потому, что у них не было выхода или что-то такое. Значит, у меня были возможности ехать в разные страны. Я, честно говоря, предпочитал больше всего Данию. Копенгаген, почему? Потому что мне и по климату это подходило, и по духу, потому что после Риги это было очень, вот так говорится, рядом. Ну, в общем, Балтийское море то же самое и так далее. Чисто с этой точки зрения. Но я это говорю вот все время так, что вы поймите, что я пытаюсь сочувствовать Израилю. Пытаюсь его понять, пытаюсь его изучать. С этой точки зрения я понимаю его нужность для и человечества, и для Америки в конечном счете. Понимаете, когда мне говорят, что вот, типа, Америка только вкладывает туда деньги, а ничего не получает обратно, я понимаю, насколько это чушь собачья. Если рассказывать, что мы получаем из Израиля, получится очень длинный, долгий список, просто народ никто не знает этого. Ну так это проблема пропаганды Израиля, проблема пропаганды Америки. Ну так это... Короче. Глеб, здравствуйте.
3: Давайте еще раз попробуем. Я тут в хорошем месте. Предыдущий человек был прав, все-таки ваше оборудование. Так, по поводу политиков, с чем я с вами согласен? Не сотвори себе кумира. Дело не в отдельной личности, а в той политике, которая...
1: Говорите громче, пожалуйста. Прошу вас.
3: Так вот, по поводу, опять же, войны с Ираном. Во-первых, не было другого способа остановить приобретение Ирана ядерного оружия. К сожалению, не было. Но реально...
1: Глеб, вы говорите в микрофон.
3: Я говорю в микрофон. Реальность такова, что Иран контролирует этот пролив. Вы посмотрите этот горный хребет, который возвышается.
1: Я понимаю, я прекрасно знаю, о чем вы говорите. И, да, я понимаю.
3: Дело тут просто в том, что возможность вести войну, она определяется не только военной и технологической составляющей, а готовностью населения терпеть. терпеть не просто неудобства, а жертвы в этой войне.
1: Да.
3: Наше
1: да.
3: население да. не готово. Иранское население готово. На что рассчитывал? А рассчитывал на то, что удастся внутренне расшатать Иран. Как и рассчитывали на то, что удастся внутренне расшатать Россию. И то, и другое провалилось. Надо знать,
1: да,
3: каким народом
1: да,
3: имеете
1: да.
3: дело. Вот в чем
1: да.
3: дело. И пока
1: да.
3: Запад не готов жертвовать, надо договариваться. Иначе будет хуже. Потому что и там понимают прекрасно, что Запад жертвовать ничем не готов.
1: Окей, спасибо. Спасибо, Глеб. Значит, но это то же самое, что примерно сказал я, вы просто более красочно и красиво это описали. Запад не готов пожертвовать ничем, действительно, понимаете, ни ценой молока, ни ценой бензина, ни своими удобствами. Запад не готов на сегодняшний день к никакой серьезной войне. Вот именно это далее. И еще раз я повторяю, вот эта разница, для нас это война в Иране, вот для нас, сидящих здесь на диване в Америке, для нас это, ну мы можем воевать, а можем не воевать, можем делать, а можем не делать. Мы вот так к этому относимся. В Иране это совсем другая ситуация. Этот режим стоит, понимаете, они понимают, что Израиль хочет его уничтожить, и Америка его хочет уничтожить, этот режим. Поэтому для них нету, понимаете, какого-то happily ever after. Вообще нету. Соцмадура там получилось очень красиво. Почему? Потому что весь режим Мадура вокруг него подкупили. Потому что они обычные, заурядные деятели какого-то там очередного правительства. Они абсолютно не хотят не умирать за веру, за свободу, там еще за что-то. Они не революционеры, а здесь фанатики. И мы этих фанатиков не можем нигде ни переделать, ни исправить, ничего. Можем только убить. А убить это долго, нудно, дорого. И вот в этом вся беда, которую мы абсолютно здесь в Америке, хоть ты тресни, абсолютно понять не можем. Не можем. Мы не находимся в том состоянии, чтобы это понимать. Потому что мы живем в другом мире. В другом абсолютно измерении. И вот я повторяю, вот когда приезжают к нам европейцы, которые никогда в Америке не были, они говорят, слушайте, вы тут живете как от пуза, блин. Из Европы, из Франции, из Италии. У вас все вкусно. Всем же внушили, что американская еда несъедобная. Что мы здесь питаемся сплошными только бургерами из Макдональда. Стереотипы, понимаете, убили все понятия об Америке. Они даже не понимают, насколько мы хорошо живем здесь. Они там дохнут от жары. В любом ресторане сидят, обмакиваются. Какой кофе, блин? Если 35 градусов жары в Париже. Какой кофе? Хочется раздеться голым и броситься в сену. Что, наверное, так многие и делают сейчас. Понимаете, но у нас это, понимаете, абсолютно так далее. У нас свободные порядки. Народ не ходит одетый в какие-то супер-дупер дорогие вещи. Можно ходить в обычной драной маечке. Это тоже своего рода свобода, которую мы с вами воспринимаем как должное. А там это, ну как же. Такого быть не может. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. И я вот подключился, как раз у вас была фраза, что зачем Америка, не рассчитав все, влезла в эту вот авантюру, Израиль мог бы все справиться. Но фраза совсем несерьезная, зря вы ее произнесли. У Трампа вообще все получилось, кроме одного. Ормузский пролив. Да, не удалось том... его
1: защитить. При чем тут Ормузский пролив? При чем тут Ормузский пролив? Подожди.
4: Я вам цепочку прострою, покажу, почему это номер один, который движет Трампом.
1: Нет, я знаю, что движет Трамп. Скажите, он может... Вы можете послушать? Он ликвидировал ядерное топливо?
4: Да при чем тут это второе? Есть проблема более...
1: Окей, любезный. Когда начиналась эта война, скажите, Ормузский пролив, что был закрыт?

0: отодвинули временно. Я думаю, года на два, на три, потому что китайцы с русскими, с иранцами сейчас будут день и ночь раскапывать это дело и найдут обратно это. Второе. Мы должны были уничтожить все возможности производства дальнолетящих ракет. Мы это сделали? Нет. Мы уничтожили всех арсеналы? Тоже нет. Не до конца, во всяком случае. Восстановить эти фабрики, опять-таки, будет очень просто. Чисто по времени, но я даю 2 года. Третье. Мы что, остановили, что Иран будет поддерживать какие-то террористические режимы по миру, Хизбаллу, Хамас? Тоже не остановили. Это тоже была цель войны. Я уж не говорю про смену власти. Окей, черт, так далее. Но из-за того, что мы не меняем власть теперь, Трамп выходит с ним предложением, вот вы говорите, Трамп прав, он выходит с предложением, давайте мы будем финансировать на 300 миллиардов долларов, там в какой-то момент передадим на 300 миллиардов денег террористические режимы Ирана? Это сделка Обамы просто бледнеет по сравнению с этим. Мы не добились ничего из поставленных целей. Мы только отодвинули их в сторону. Вот о чем ведется речь. А Трампа взяли в заложники этим Ормузским проливом. Почему? Потому что нефть дорожает. Будет мировой кризис. В частности, в Америке будет кризис. Он не хочет этого. Вот и все. Что вы думаете, там есть какой-то скрытый смысл? Основное было не Ормузский пролив. Ормузский пролив был открыт настежь. А теперь они хотят за него взимать деньги. Вот что интересно. То есть мы сделали хуже, чем оно было. Неужели не ясно? Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, доброе утро. Ну, вы, доброе. Наверное, знаете, да, знаете эту поговорку, что каждый народ получает правительство, которое он заслуживает.
0: Да,
1: и у нас с вами... Да, у нас с вами надвигается президент Камала Харрис, который уже выбрал вице-президента Александру Окасио-Кортес. И мне даже страшно подумать, что может быть. Как вы думаете, какая у нас будет жизнь?
0: Я не думаю, я что мне думать? Еще 3 года до этого, 2,5. Мне нечего думать. Я знаю, что если Америка сошла с ума, они выберут их. Ну, выберут, значит, и это придется пережить. Если они не сошли с ума в Америке, значит, они Камалу Харрис выбирать не будут. Но я думаю, что я практически уверен, что Камалу Харрис никто выдвигать заново не будет. Она настолько проигрышный для них кандидат. Тем более, две женщины вместе, да нет, боже упаси. Боже упаси. И они будут выставлять мужчину кого-то, кого не знаю. Может быть, вместе с Оказией Кортес. Но, скорее всего, Оказия Кортес пойдет на замену Шумера. Шумер, я думаю, уже на выходе. Он очень старый, абсолютно бесполезный в такой партии, которая ушла от него, он от нее. Сколько бы он им и не подыгрывал. Поэтому, скорее всего, она будет метить на место сенатора штата Нью-Йорк. И вот это она как раз спокойно получит. Потому что такой город и такой штат, ну, не будем о грустном. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, здравствуйте. Очень уважаемый Александр. Ну, мы уже все четко уяснили ошибки, провалы, Трамп запутался. Но так хочется услышать, что кто-то из очень-очень толковых предложил выход, правильный выход, действенный выход, как помочь выйти. Найти выход.
0: Помочь просто, очень просто. Спасибо. Простой способ, к сожалению, не бесплатный, не легкий, в смысле своего а в смысле простой. Начать хотя бы ограниченную военную операцию на суше. Это единственный способ ликвидировать это ядерное оружие с концами. Возможно, это приведет к коллапсу режима, потому что мы будем внутри уже с войсками. Если это приведет к коллапсу режима, тогда установить там какое-то временное правительство, пусть выбирают что-то дальше. Тогда вообще речь по-другому пойдет. Вы поймите, нас уже предали арабы, нас уже предали курды, нас уже предали все. Но мы вначале курдов тоже кинули. А арабы то, что, понимаете, оказались и нашим, и вашим, ну так это же все наши просчеты. Поэтому что делать? Вот что делать.

0: Очень тяжелый, кровавый, дорогой путь, который единственный возможный, во всем деле, плюнуть на эти выборы 26-го года. Они, я скорее всего, и так будут проиграны. Потому что у республиканцев плохо идут дела. Экономикой, прежде всего. Не с войной, а с экономикой. И подчинить все это вот это вот войне. Эту войну они смогут закончить за 2-3 месяца с наземной операцией. Если все, как говорится, делать по-человечески. Все, вывести это топливо, дальше будет видно. Все, и да, можно после этого, кстати говоря, не заключать вообще никаких договоров. Ни вообще ничего не подписывать, потому что мы выполнили наши задачи. Пусть они там сидят и дуются всю оставшуюся жизнь. Кому нужен этот мир с этими уродами? Что нам эта бумажка, которая не стоит чернил, что на ней есть? Да бесполезно. Нам главное добиться смысла в том, что мы делали. Вот этого смысла я пока не вижу. Так, перерыв.
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
4: Доброе утро. Сегодня хотел поговорить по поводу программ, которые у нас есть, и особенно они актуальны для людей, которые делают HHA, Home Attendance. Значит, многие люди, которые делают HHA, и поверьте, у нас их очень и очень много, потому что home вот этих agencies очень-очень много, и люди, конечно, покупают и перефинансируют свою недвижимость. Так вот, у нас сейчас только что был closing, то есть муж и жена, то есть оба делают HHA, оба работают, и там была такая ситуация, то есть у жены... Значит, у нее был доход официальный, W-2, плюс она еще делала такой частный HHA, то есть она зарабатывала, там, по-моему, $2000, просто ей платили кэшем. Кэшем за то, что она обслуживала там частного какого-то клиента. Плюс у этого человека был очень низкий кредит скор, то есть порядка 649, по-моему, был кредит скор. Мы его сделали на 668, то есть мы подтянули кредит скор до минимума того, где нам надо быть, то есть мы исправили credit score. Плюс у этой клиентки у нее закончилась, то есть она у нее не было green карты, то есть закончилась вот эта виза, и нам необходимо было получить письмо с иммиграционных сервисов, что также она идет, находится в процессе. То есть сделка была очень и очень сложный, но тем не менее мы закрыли эту сделку. То есть там было порядка 5 или 6 разных таких вопросов, которые просто было непонятно, сделка закроется или нет, потому что все, что можно было иметь у этого клиента, я даже мой тим сказал, это не клиент, это просто пациент. То есть столько надо было много там что-то исправить для того, чтобы закрыть. Но, опять же, Noble Mortgage Team, мы справились, мы закрыли. Я вам могу сказать, что у нас очень много клиентов, которые действительно вот работают на HHA, Home Attendant, у которых там 3-4 agencies есть, то есть мы все документы собираем, мы делаем все необходимое для того, чтобы наши клиенты закрывались и покупали дома, кооперативы и кондоминиумы. Поэтому, если вы работаете в HHA, то, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000, потому что у нас действительно огромное количество налоч. Мы знаем, куда пойти, в какой банк. Мы знаем, если, допустим, вашего дохода недостаточно для того, чтобы купить недвижимость, но у вас есть какие-то дополнительные доходы. Там, кстати, вот мы что даже сделали, то есть нам банк разрешил сделать просто инвойсы. Инвойсы от вот этого от частного человека для того, чтобы закрыть эту сделку. Хотя в общем-то, раньше никогда этого не было. А еще я вспомнил, что там было, у этого бухгалтера не было, вернее, у этой женщины, которая работает в ЭЧЧ, у нее даже не было своего бухгалтера. То есть надо было тоже сделать письмо от человека, который помогает ей файлы вот эти так сречены, то есть мы это тоже сделали. То есть это по поводу ЭЧЧ. Также хотел бы поговорить для людей, у которых недостаточный доход. У нас есть масса программ, которые мы делаем и помогаем нашим клиентам закрываться. То есть мы можем делать по вашим банковским стейтментам. Банковские стейтменты могут быть либо персональные, либо могут быть бизнес-стейтменты. Мы можем сделать по бумаге от вашего бухгалтера. Мы также можем сделать, допустим, вам моргидж, если вы покупаете недвижимость, которую вы будете сдавать. Мы можем сделать также без проверки доходов по тому доходу, который вы будете получать со сдачи этой недвижимости. Масса программ, масса возможностей заработать денег. Звоните по телефону 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
3: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
5: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
6: Выборы состоятся 3 ноября.
7: Paid for by ABK for Assembly.
8: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
9: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
13: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
14: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
12: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
13: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
15: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот Тут Глеб вот звонил, и Наум звонил, и они правы. То есть, Наум, конечно, эмоционально реагирует на Трампа. Я думаю, что не надо так сейчас делать. Трамп сделал много чего правильного. В всяком случае, начинания у него были правильные. Идеи у него были правильные. Направление было правильное. Вот осуществление этих идей, вот тут проблемы. То, что на Иран надо было нападать и что-то надо было с Ираном делать, у меня нет сомнений. Дальше надо было думать. Может быть, если Америка была не готова по любым причинам к чему-то там дальше, окей, давайте поможем Израилю, чтобы Израиль это смог сделать. Израиль мог бы это делать. Это был бы более сложный, более длительный бы процесс, но Израиль имеет, в принципе, все возможности. У них нету самолетов-заправщиков. И у Израиля проблема с некоторыми вариантами бомб и ракет. Прежде всего, ракет, которые защищают Израиль, против перехватчиков. После того, что сейчас происходит, если этот разрыв с Израилем, особенно со стороны Венца, который вот так себя, как говорится, ведет, и то, что он говорит, на самом деле осуществится, то я думаю, что Израиль должен очень-очень серьезно взглянуть в зеркало. У них тогда, вот то, что мы с вами много раз, я здесь говорил, опять-таки, меня не воспринимают многие люди всерьез, потому что думают, ну что там этот Флинн болтает. Я вам говорил много раз здесь, ребятки, Израиль должен быть самостоятельным в своей военной отрасли. Он должен перестать брать деньги от Америки. Как бы мы тут ни объясняли, что 76% этих денег идет на американские фабрики обратно, не важно. Все. Если американцы считают, что Израиль превратился в своего рода паразита, значит, надо уходить от этого. Уходить. Пусть они, как говорится, считают, пусть они думают, это их право, это их деньги, они не обязаны платить их на Израиль. Не обязаны. Значит, сделайте себе одолжение. Уйдите от зависимости от Америки. Потому что, понимаете, получается так, что вот так, как ведет себя Венц, так, как он говорит с Израилем, это, знаете, это как говорят с вассалом. Если Израиль это устраивает, окей, я не совсем понимаю тогда, что в Израиле... Но это колоссальный удар по Нетаньяху, потому что рано или поздно кто-то будет спрашивать. Скажи мне, Биби, ты вообще думал по поводу Трампа? Мы, кстати говоря, когда шла эта вся война, еще первые периоды ее, все время говорили, дай бог, чтобы Трамп не передумал, дай бог, чтобы Трамп не... Потому что мы даже знали, что он может передумать. Мы что, не знали? Мы все знали это. А вот сейчас все вот сидят, вот как Наум сказал, думают, что есть какой-то хитроумный сделанный план, который Трамп преследует где-то там внутри и так далее. Там, ну, господа, ну, слушайте, блажен, кто верует. Я в этот план больше не верю, извините, конечно. Я думаю, что у него вообще не было никаких планов. У него была очень ограниченная, как говорится, кампания, которую он хотел, мог провести. Если он хочет это довести до конца, то мы говорим о том, что он, чтобы исправить это положение, вот как тут задали вопрос, значит, мы тогда говорим о наземной операции. Какая бы она ни была, если она будет сложная, значит, она будет сложная. Если она будет долгая, значит, она будет долгая. Если она будет дорогая, значит, она будет дорогая. Понимаете, когда... Ну, представьте, вот давайте я вам сделаю что-то вот такое предложение. Вот представьте, идет Вторая мировая война. Американцы несут какие-то там серьезные потери, там в Арденнах, например. То, что битва на Болдж, то, что называется. Несут серьезные потери, замерзают в горах, там, так далее. Не могли прорвать оборону Рима весь 43-й год. Только в 44-м они смогли это сделать. И так далее. И вот тут они говорят, знаете, они начинают звонить в Германию и говорят, давайте договоримся о... сепаратном мире. Давайте мы вас оставляем у власти, мы с вами договариваемся, мы делим пополам там что-то такое, даем вам еще денежек, и так пусть уже так будет. Потому что общественное мнение в Америке не поддерживает такие жертвы. Не поддерживает такие лишения, не хочет жить хуже. Ну вот примерно то же самое. Вот, ну представьте себе подобное. Потому что сегодняшний день иранский режим – это исламофашизм. исламонацизм в чистом виде. Ну, не фанацизм, потому что как бы с евреями конкретно они не борются, но они борются со всем, что евреи себя представляют, понимаете? То есть, понимаете, то, что и существует Израиль, для них это проклятие. Главная страна исламского террора на сегодняшний день – это Иран. После Ирана станет Турция. Но это уже следующий вопрос. Кстати говоря, Турция тоже смотрит на все это и понимает, что мы долго воевать не можем. Запад себя уронил. Англичане не могут даже отправить даже один корабль. Не могут отправить для защиты собственной военной базы на Кипре. Корабль ломается у них, и после этого встают в док, где постоянно все обедают, отдыхают, и у них сиесты, и они отремонтировать его не могут. Кстати, во время Второй мировой войны что-то подобное было бы. Товарищи обедают. Ну какой, к черту, ремонт корабля? Не видишь, мы кушаем. Какой такой павлин? Помните, вот этот мультфильм был с барон Мюнхгаузен? Какой такой павлин? Не видишь, мы их кушаем? Ну вот. Это какая-то совершенно фантасмагория, абсурд, что происходит. Но с другой стороны, вот если, понимаете, перестать эмоционально на это реагировать и начинать реагировать с головой, то в принципе все абсолютно закономерно. Запад очень хорошо живет. Он не хочет воевать нигде, ни с кем, никогда. Вот это может быть побочный эффект демократии. Побочный эффект даже не демократии, а процветания и демократии одновременно. Еще один побочный эффект демократии в том, что очень многие люди, сидящие на велфаре или на пособиях, никогда в жизни не проголосуют за тех, кто скажет, что эти пособия надо отменить, что нужно идти на работу. Это тоже такой момент. Поэтому они не будут делать этого. То есть они будут голосовать за ту власть, понимаете, поэтому очень Мамдани токсичен. Потому что если он покажет, что можно жить на халяву, поверьте мне, за него будут голосовать большое количество людей дальше. Это очень заразительный пример, особенно для людей, которые нуждаются. Я их могу понять, но тем не менее, но это ведет к разрушению страны. Поэтому вот... Добрый день, вы в эфире.
16: Александр, здравствуйте. Сейчас отойду немножечко, чтобы было хорошо слышно. Да, да.
0: А я... Вы вас прерывает, да. Еще раз перезвоните. Ну, в общем, вот так вот. Конечно, вариантов хороших, вернее, есть простые ответы, нету хороших ответов. Вот давайте так говорить. Это вот, если честно, так вот, кажется, взять, разложить на части. Добрый день, вы в эфире.
16: Да, именно сегодня началась война, Великая Отечественная, 22 июня. А вот рижский бальзам, о котором вы говорите, вы рижанин. Вчера была встреча в русском самоваре, и писательница Татьяна Шереметьева представила книгу «Рижский бальзам». Было замечательное действие.
0: А о чем мы говорим сегодня о рижском бальзаме? Пардон. О чем
16: нет,
0: вы
16: вообще... мы не... Окей.
0: Окей. Господа, у нас нет времени, понимаете, разговаривать о рижских бальзамах. При всей качественности этого напитка. Так. У нас намного все более серьезно, чем, понимаете, какие-то встречи и так далее. Намного все более серьезно. У нас, в принципе, неработающая система. На целом ряде показателей. Потому что мы не готовы ничего сделать, чтобы ее реформировать. У нас не работают нормально наши финансы, мы не хотим ничего, у нас не работает торговля, мы ничего не хотим делать. Трамп вот пытается что-то сделать. Скажите, у него что, выправляется это? Нет. Нет. Почему? Потому что его подданные, его страна не готова идти вместе с ним на такие жертвы, на такие, как говорится, лишения. Я вам говорю, если бы вот та власть, которая у нас сейчас есть, или та, которая есть сейчас в Англии, продолжала бы оставаться, поверьте, они бы проиграли Вторую мировую войну. Я в этом уверен абсолютно. Они бы проиграли Вторую мировую войну. Почему? Потому что, ну слушайте, так ее не ведут. Это совершенно ясно и понятно. Если мы не можем вести, значит, мы должны говорить о том, что мы должны готовиться к чему-то другому, то есть проводить какие-то реформы в армии, проводить какие-то реформы в стране, если мы не готовы к каким-то вот таким вот движениям. Ну, окей, если мы не готовы, но бывает, значит, мы должны дать другим возможность сделать то, что они делают. Но мы же, понимаете, и другим не даем, мы же начали фактически критиковать не тех, кто против нас, а тех, кто за нас. Я вот никогда не думал, что я доживу до этого. Если бы действительно было бы что-то за что-то критиковать Израиль, я бы критиковал бы его. Но в данном случае не за что его критиковать. Они делают все абсолютно то, что они должны делать. Повторяю, если бы если бы было бы за что критиковать того же Нетаньяху или его правительство, или его министров, мне, например, я терпеть не могу этого Бен-Гвира. Я считаю его идиотом. Ну вот это. Я же не скрываю этого. Если было бы за что их, мы бы критиковали. Но вопрос в том, что они делают все как должно быть. Они делают это лучше, чем мы. То есть мы их критикуем из-за нашей собственной фактически неполноценности, что мы не довели до конца или не смогли исправить то, что мы должны были исправить. Вот в чем дело. Да кто виноват в этом? Кроме нас самих. Вот это мирное время, которое началось после холодной войны. Вот это мирное время, что началось у нас вообще как таковое. Понимаете, начиная с протестов против Вьетнама и так далее и тому подобное. Понимаете, вот это все вместе. Это издержки американской демократии и хорошей жизни. Понимаете, люди живут настолько хорошо, что они не хотят понимать ничего хуже, не хотят терпеть ничего хуже. Они становятся нахлебниками этой системы. Они становятся частью вот этого вот электората, который хочет жить вот так вот, ничего не меняя никогда. И, допустим, ну, мы можем, может быть, частично считать иранскую войну войной выбора. Ну, а если будет война защитная, что тогда? Будет ли такой патриотизм, как в Израиле? Вот я в этом сомневаюсь. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
17: 620 AM Радио. Дэвидсон Радио.
18: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник HomeCare и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
19: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
20: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или, в соответствии с федеральным законом об избирательных правах, сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, который бушует со среды на складе замороженных продуктов в районе Лос-Анджелеса Бойл Хайтс. В тот же день режим ЧС на уровне города ввела мэр Карен Басс. Городские власти и власти округа открыли специальные помещения для семей, которые хотят укрыться от дыма, и мы продолжим работать круглосуточно, делая все возможное, чтобы полностью потушить пожар, подчеркнула чиновница. В силе остается предупреждение о задымлении, а Управление по контролю качества воздуха Южного побережья продлило срок действия оповещения о загрязнении воздуха твердыми частицами. Площадь склада составляет 490 тысяч квадратных футов, что аналогично размеру 10 футбольных полей. В нем хранится около 85 миллионов фунтов замороженных продуктов. Объект был построен в 2018 году. Пожар начался во время проведения испытаний солнечных панелей на крыше постройки. В воскресенье Дональд Трамп выступил с новыми жесткими заявлениями в адрес Ирана. В интервью Fox News президент заявил, что Вашингтон может взять под контроль Ормузский пролив, если соглашение с Тегераном достигнуто не будет. Параллельно Трамп выступил с предупреждением в адрес Ирана по поводу прокси в Ливане. Несмотря на резкую риторику, дипломатические контакты между США и Ираном продолжаются. В Нью-Йорке рассматривают законопроект о полном запрете конных экипажей после трагического инцидента в Централ-парке. Председатель совета Джули Мэннин планирует провести слушание по этому вопросу в июле. Это первая гибель человека в Центральном парке, но уже 8-й инцидент с лошадьми чуть более чем за год. Мэр Мамдани поддержал ликвидацию индустрии. В то же время профсоюз выступает против запрета и продвигает альтернативный закон об улучшении обучения извозчиков и установке кольев для привязи. Из Международного детского центра «Артек», расположенного в аннексированном Крыму, организован вывоз детей к местам постоянного проживания. В ранее власти аннексированного региона опубликовали указ об отмене любого организованного отдыха детей в Крыму, в том числе в лагерях и санаториях. Власти Венеции рассматривают возможность значительно повысить плату за въезд для туристов, приезжающих в город всего на один день. Новый мэр Симона Вентурини предлагает увеличить сбор с нынешних 5-10 евро до 30-50 евро в периоды наибольшего наплыва посетителей. Система платного доступа была введена в 2024 году как эксперимент. Средства направляются на содержание городской инфраструктуры и сохранение исторического наследия. Сейчас сбор действует в определенные дни высокого сезона. От уплаты освобождены жители региона Венето, дети младше 14 и туристы, которые остаются в городе на ночь. Повышение платы должно помочь регулировать поток посетителей в самые загруженные дни и сделать пребывание в городе более комфортным для местных жителей. Бен Стиллер на фоне победы Нью-Йорк Никс выпустит документальный сериал об этой баскетбольной команде. Производством займется кинокомпания A24 специально для HBO. Сам Стиллер выступит не только режиссером, но и исполнительным продюсером сериала. В нем расскажет историю команды и о жизни ключевых игроков вне баскетбольной площадки. Работа над проектом началась незадолго до начала плей-оффа. Съемки пройдут в течение следующего года.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке переменная облачность. Днем воздух прогреется до 75 градусов по Фаренгейту, плюс 25 градусов по Цельсию. Во второй половине дня ожидаются ливневые дожди.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 18 июня. Несмотря на то, что пятница была очень хороший день, и NASDAQ поднялся на 1,9%, тем не менее неделя закончилась не совсем хорошо. Dow Jones поднялся на процент с четвертью на прошлой неделе, зато Standard & Poor's 500 упал больше, чем на 1%. NASDAQ потерял 1,2%. Транспортный индекс прибавил процент с хвостиком. И только маленькие компании прибавили больше, чем 2%. Сегодня Brent упал на $1.12, $76.32 стоит 1 баррель нефти. Это связано с тем, что объявили, что Америка и Иран договорились о 60 днях, при которых они за эти 60 дней не договорятся окончательно о мире. Но пока суть до дела, Иран опять закрыл Ормузский пролив. Поэтому это все время идет в ту или в другую сторону каждый день. Золото минус $20.80. $4,225.10 стоит унция золота. Унция серебра $66.94. 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 4,273%. За 10 лет можно получить 4,495%. И за 30 лет... Извините, госбумаг можно получить 4,933%. За границей сегодня Англия плюс 0,5%, Франция минус 0,3%, Германия плюс 0,15%, Швейцария небольшой минус. В Азии японский Никей прибавил 1,5%, Шанхай плюс 1,75%, Гонконг минус 0,3%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 40 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 2 и NASDAQ плюс 92 пункта. Вот сборка того, что показывают аналисты и их инвестиционные банки. Вот сборка того, что попало сегодня на экраны. Самое главное, Теслу теперь надо держать новый таргет $375. С Кимкой будет все хорошо. Cleveland Cliffs теперь equal weight, то есть их надо держать. Micron outperform, новый таргет $1,300. И они сегодня, кстати, продолжают подниматься. Я видел, что Micron закрылся до $1,133, и они уже $1,193. Торгуются сейчас $1,194, $1,194.90. SpaceX sector weight. Sector weight — это значит, как бы они такие же, как и их сектор. Тем не менее, SpaceX падает. Они закрылись на 185. Сегодня они торгуются за 176 с хвостиком. Estee Lauder надо покупать. Baldwin Group будет вести себя хорошо. Visión тоже хорошо. Pinterest надо покупать. Owintiv будет вести себя хорошо, Bill Holdings надо покупать, Diamondback и ConocoPhillips надо покупать, Credo будет вести себя неплохо, BWX Technologies покупать, Boyd Gaming покупать и Apple надо покупать, считает один из самых больших банков. Цены, которые сегодня изменились, Apogee Therapeutics подскочил на 50%, их покупает AbbVie за $10.9 миллиарда. Там они подскочили на 50%, а Кросса поднялась на 7%, их покупают. Тоже CRH их покупает. SpaceX упал, как я уже сказал. Getty Images поднялся на 150%. Они заключили контракт с OpenAI. Alphabet упал на 2%. От них только что ушел один из главных инженеров, Ноам Шазир, и сейчас от них ушел еще один главный инженер. Один ушел в Anthropic, и один ушел в OpenAI. И поэтому акции упали. Credo Technology поднялось на 3%. Micron, как я уже сказал, прибавили 4,5%. И Chevron прибавил 1,5%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
11: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов – порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
21: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
20: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
21: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
22: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткэйр» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткэйр» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. На волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая. Я по понедельникам веду радио-реалити-шоу «Один в поле, не двое». Помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. И это не, так сказать... Кажется, это Рафаэла Карра исполнила свой знаменитый хит, но это я тоже хотела напеть что-то вроде что-то типа Моцарта, марш, турецкий марш, но не буду этого делать, потому что прямо сейчас с нами на связь выходит адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал, ваши честно заработанные денежки. 718-513-31-45, 718-513-31-45. Алла, ценим вас и понимаем, как сложно выходить в эфир, в прямой эфир по понедельникам. Это уже стало хорошей традицией. Вы очень загруженный человек. И еще раз вам спасибо за то, что находите время. Доброе утро.
2: Спасибо, Наташа. Доброе утро. Ну вот всегда, когда начинаются передачи, для меня это такое вот вдохновление, да, когда я слушаю вот то, что мы говорим в начале. И в самом деле, в принципе, вот так и нужно консультировать людей, вот так и нужно доносить информацию. Мы говорим и про персональные, и про бизнес-долги. Мы говорим о том, как спасти ситуацию. И я очень горжусь тем, что во многих случаях мы можем действительно помочь человеку оказаться в намного лучшей ситуации, чем он был. Когда касается вот индивидуальных долгов, и в принципе это, опять же, это может быть любой вид банкротства, я всегда говорю в передачах, что не нужно вот заранее загадать, там вот я буду делать банкротство или не буду делать банкротство, я буду делать такое или вот такое банкротство, потому что в самом деле информации очень-очень мало. И когда люди приходят, зачастую есть ошибочные мнения, там, хочу закрыть, обанкротить бизнес, чего невозможно сделать, потому что нету такого банкротства, которое обанкротит бизнес, можно бизнес закрыть и списать долги или реорганизовать долги индивидуального гарантора, но сам бизнес просто тогда закрывается, а такое ликвидационное банкротство на бизнес не делается. Или же, это я просто говорю как бы об одном из самых популярных мифов, или же бизнес реорганизуется, тогда делается реорганизационное банкротство на бизнес, и бизнес остается работающим, вот так бизнес как бы спасается. А когда мы говорим про индивидуальное банкротство, очень часто тоже есть всяческие мифы, что определенные долги, допустим, как таксы, не списываются. И вообще, в принципе, в последнее время я очень часто вижу людей, пострадавших от мошенничества, связанного с mortgage modification'ами, людей, пострадавших от мошенничества, связанных с криптовалютой. К сожалению, очень много таких случаев. Разные есть ситуации, и очень часто почему-то людям, опять же, дают неправильный совет, что это нельзя списать в банкротстве, что это нельзя ничего с этим сделать. Нету такой фразы. Нельзя, есть разные варианты, и поэтому последние 25 лет мы не делаем просто один вид банкротства, мы научились и практикуем, и очень много в этих судах практикуем разные виды банкротства, потому что разные виды банкротства подходят под разные ситуации. Можно что-то, так сказать, сделать с таксами, можно реорганизовать таксы, можно списать таксы, которым более 3 лет, а если это income tax, если это sales tax, withholding tax, тогда, опять же, есть бизнесы и люди с бизнесами, которые закрылись или закрывались, или в активном бизнесе, которые сейчас responsible party за таксы, и все это можно действительно, смотря, опять же, я не хочу сказать списать, потому что есть разные ситуации, где можно списать, где нельзя, но адресовать долги по таксам абсолютно можно через процесс банкротства. Просто нужно понимать, опять же, какой процесс подходит, и смотреть по ситуации, потому что есть у человека, какое имущество и так далее. Поэтому, в принципе, это просто значит, что не нужно заранее это все определять. Но выход есть. Очень часто людям как бы так вот убивают эту надежду заранее, и это совершенно не нужно и без причины, потому что действительно выход есть. Нужно просто посоветоваться, нужно просто проконсультироваться вовремя. А также, когда мы говорим о бизнесах, тоже есть уйма всяческих мифов. Один из главных – это если у вас там какое-то судебное разбирательство в другом суде, нужно ждать до конца, нужно ждать джаджмента, апила, а потом вот уже что-то делать. Это ровно наоборот от того, как оно должно выглядеть, потому что если у вас судебное разбирательство, абсолютно неважно, это FLSA, это судебное разбирательство с рабочими, которые говорят, что вы не выплатили это разбирательство с вендором, с лендлордом, абсолютно неважно. До того, что вы получили так называемый judgment или решение суда, есть намного больше опций пересмотреть, остановить и намного понизить этот долг, когда мы говорим о реорганизационном банкротстве. Но начинать его нужно до так называемого judgment. То есть, опять же, опции есть после judgment, но тогда их значительно меньше. Поэтому если вот такая ситуация или похожая ситуация у вас в бизнесе или по каким-то личным гарантиям бизнеса, обратитесь, скорее всего, что мы предложим вам вариант, который вам раньше не предлагали, который поможет. А также нужно сказать, опять же, один из долгов, когда люди приходят, уже считая, что ничего нельзя сделать, это Medicaid, Medicare overpayments. А мы представляем всяческие медицинские офисы, мобилет-компании, которые столкнулись с этой проблемой. Опять же, проблема адресуемая. У нас есть довольно хорошие сеттлменты по оверпейментам, и это можно выплачивать за какое-то время. То есть это очень реорганизация, это очень хороший путь с этим справиться. Также, если у бизнеса проблемы с иншуренсом, это я так называю самые острые на сегодняшний день, очень часто, особенно это случается в траковых компаниях, очень часто

0: разбирательства любого плана, любые долговые судебные разбирательства останавливаются при банкротстве. Поэтому, если у вас вот что-то происходит с иншуринсной компанией, вы не можете получить иншуринс, они требуют предыдущий пеймент или почему-то не дают новый иншуринс. У нас есть ряд случаев, где эта проблема была решена в пользу клиента через процесс реорганизации, поэтому это тоже не тупик, просто нужно вовремя обратиться. Ну, я думаю, что на сегодня все. Я люблю рассказывать как бы про разные новые или проблемы, с которыми мы, может, реже сталкиваемся, не так много о них слышим. И каждый раз мы вот освещаем какие-то новые последние проблемы, которые я вижу более острые у людей сегодня, у бизнеса сегодня. Но, в принципе, любая долговая проблема, с которой вы сталкиваетесь или по личным гарантиям, или, в принципе, в личных финансах, или в бизнесе, обратитесь, мы с удовольствием проконсультируем и, скорее всего, что найдем решение вашей задачи. Я всем желаю хорошей, успешной недели и до следующего раза.
1: До следующих встреч, до новых встреч в эфире. Я просто констатирую факт, что наша с вами встреча, Алла, в прямом эфире, одна из самых рейтинговых встреч в эфирном пространстве. Напоминаю нашим слушателям, адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Ошибочное мнение многих: не были богатыми и, так сказать, нефиг начинать, это все не работает. Все-таки мир материален, и деньги, прежде всего, это свобода. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес, назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45, 718-513-31-45. И хочется... Не поговорили, забыла спросить. Ничего, в следующий раз обязательно спрошу насчет консультаций наших слушателей с AI, с искусственным интеллектом, который порой ошибается, очень жестоко ошибается, и перепроверить нужно обязательно, заниматься факт-чекингом, так называемым, обязательно перепроверять факты и обязательно на пенсию пора. Обязательно перепроверять советы, которые ей дает искусственный интеллект, он же artificial intelligence. Но еще хочется, конечно, поблагодарить Аллу Качан, по многочисленным просьбам я хочу номер телефона Аллы повторить: 718-513-31-45, 718-513-31-45. Это в каком-то фильме герой главный говорил: в телефонной книжке обязательно должны быть три номера: номер доктора, номер мясника, номер пекаря. И там еще мелкими буквами, мелким шрифтом номер киллера. Но в наши дни главное иметь номер Аллы Качан, нашей Аллочки. 718-513-31-45. Это сейчас очень и очень актуально. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио и никогда не переключайтесь, потому что мы лучшие.
2: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов – порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718.

0: 946-50-99. 946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Доброе утро, дорогие друзья. Я госпожа Еля, и уже много лет я рядом с вами на волнах этого радио. Сегодня я хочу рассказать вам об особом времени, которое совсем скоро наступит. О празднике Ивана Купалы. Это единственная ночь в году, когда силы природы открываются особым образом и позволяют сделать то, что в обычное время требует гораздо больших усилий. Но об этом чуть позже. А сначала отвечу на ваши письма. Если у вас есть проблемы, порча с глаз, депрессия, неудачи в личной жизни или бизнесе, звоните прямо сейчас по номеру 718-934-4795. Читаю письма, которые приходят ко мне на электронную почту. Пишет женщина из Бруклина. Госпожа Еля, мне 38 лет. У меня хорошая работа. Друзья, я слежу за собой. Но личная жизнь не складывается уже много лет. Отношения начинаются и обрываются. Мужчины уходят без объяснений. Подруги говорят, что на мне венец безбрачия. Я раньше не верила в это, но сейчас уже не знаю, что думать. Дорогая, то, что вы описываете, это очень знакомая картина. Когда все есть, а главного нет. Когда отношения обрываются снова и снова в одном и том же месте. Это не случайность и не ваш характер. Венец безбрачия – это реальный энергетический блок, который закрывает человека от любви и семьи. Он может быть наведен намеренно или передаться по роду, и он снимается. Хочу напомнить, я не связана с черной магией. Вся моя помощь основана на силе молитвы. Если я берусь помогать, я помогаю обязательно. И вот что важно. Уже совсем скоро праздник Ивана Купалы с 6 на 7 июля. Это особое время, когда венец безбрачия снимается с наибольшей силой. Именно в эту ночь энергия такова, что то, на что обычно уходят месяцы, происходит глубоко и чисто. Ко мне записываются на эту ночь за год вперед, и это не случайно. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас по номеру 718-934-4795. Дорогие друзья, хочу рассказать подробнее о празднике Ивана Купалы, потому что многие слышали это название, но не знают, что за ним стоит. Иван Купала – это древний праздник, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Это единственное время в году, когда природа открывает особые врата. В эту ночь снимаются магические воздействия, которые годами держали человека в петле неудач. Исполняются желания, которые давно просятся в жизнь. И особенно снимается венец безбрачия. Я провожу в эту ночь особое гадание и работу с каждым клиентом индивидуально. Записывайтесь на это магическое время заранее. Звоните по номеру 718-934-4795. Следующее письмо. Госпожа Еля, мне уже за 40. Была замужем, развелась 10 лет назад. С тех пор одна. Я уже смирилась, но на душе пусто. Дочь выросла, живет своей жизнью. Я не понимаю, есть ли у меня еще шанс на семью и на счастье. Дорогая моя, шанс есть всегда, пока человек жив и пока он хочет. Смирение – это не приговор, это просто усталость. И я это понимаю. Но усталость можно снять, а путь открыть. Мое предсказание поможет вам разобраться, что стоит за этим одиночеством. Может быть, это энергетический блок. Может быть, программа, которая досталась по роду. А может быть, нужный человек уже рядом, но что-то не дает вам встретиться по-настоящему. «Приходите ко мне на консультацию. Праздник Ивана Купалы – прекрасный момент, чтобы начать все заново. Звоните по номеру 718-934-4795». И еще одно письмо. «Госпожа Еля, у меня есть одно большое желание, о котором я мечтаю уже много лет. Я делаю все возможное, но оно никак не сбывается. Такое ощущение, что я хожу по кругу. Можете ли вы помочь? Дорогая, когда человек идет к своей мечте, делает все правильно, а результата нет, это говорит об одном. Что-то блокирует путь. Это может быть негативная энергия, чужая зависть или внешнее воздействие. И именно в ночь Ивана Купалы такие блоки убираются особенно эффективно. Это время силы, время очищения и исполнения желаний. Записывайтесь на это магическое время заранее. Звоните прямо сейчас по номеру 718-934-4795. Дорогие мои, праздник Ивана Купалы – это подарок, который природа дает нам раз в году. Не упустите этот момент. Записывайтесь заранее, с 6 на 7 июля. Я жду вас. Звоните по номеру 718-934-4795. Подписывайтесь на мой Инстаграм и Фейсбук «Ясновидящая госпожа Еля». Да хранит вас Всевышний. Всего вам доброго. До новых встреч.
4: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Ви слушаєте Девідзон Радіо.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
2: В конце апреля в мировой прокат вышел фильм «Майкл», который изначально должен был стать откровенным рассказом об одном из самых тяжелых периодов жизни певца. Но сценарий был значительно переработан, и в итоге фильм стал больше походить на отретушированную глянцевую открытку. Почему байопик так понравился зрителям, но не очень понравился критикам? Попробуем разобраться. Продюсер Грэм Кинг решил замахнуться на наследие короля поп-музыки еще в 2019 году, сразу же после успеха еще одного музыкального байопика «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри. Проекту тут же подключили тяжелую артиллерию. Сценарий поручили написать Джону Логану, режиссерское кресло занял Антуан Фукуа. А вот актера на главной роли искали 2 года. И в итоге был выбран племянник Майкла, Джафар Джексон, у которого не было актерского опыта. Кинг утверждал, что потратил годы на подготовку, лично опросив сотни людей, которые знали Джексона, чтобы понять, как уместить такую сложную и многогранную жизнь в один фильм. Логану пришлось написать несколько версий истории. Конечно, невозможно забыть и о самом сложном аспекте. Джексон уже давно ассоциируется не только с блестящей музыкальной карьерой, но и с чередой обвинений в растлении малолетних. Поэтому одним из главных вопросов было то, как создатели подойдут к этим драматическим событиям. После окончания съемок юристы наследников Майкла, которые по совместительству выступили продюсерами фильма, обнаружили, что в одном из мировых соглашений с обвинителем есть пункт, запрещающий любое его упоминание или изображение в кино. Фильм пришлось переписывать и переснимать. В итоге был выбран путь, который снимал груз ответственности и возможных скандалов. Проект рассказывает о восхождении Джексона к славе от 60-х в составе семейной группы Jackson 5 и до мирового успеха в конце 80-х. Майкл – идеальный пример того, насколько сильно расходятся мнения критиков и публики. Картину назвали поверхностной и стерильной. Байопик действительно не пытается скинуть главного героя с пьедестала и обозначает проблемные эпизоды его биографии лишь пунктиром. Одинокое детство, побои отца, неприятие собственной внешности, пристрастие к таблеткам. Фильм не только не вдается в подробности, но и заранее как будто оправдывает героя за все его прегрешения. Джексон при этом не меняется на протяжении всего фильма. Он улыбчив, щедр, великодушен, спасает животных, помогает больным детям и даже мирит криминальные группировки силы искусства. Последние 30 минут и вовсе отведены исключительно концертным номерам, которые чуть ли не покадрово повторяют архивные съемки. Кажется, фанатам музыки Джексона не хочется тратить время и деньги для того, чтобы смотреть мрачную драму. Те поклонники, которые хотят увидеть за кумиром человека со всеми его недостатками и неприглядными страницами биографии, остаются в меньшинстве. И в итоге кино о короле попа превращается в еще одно средство эскапизма для аудитории. Ну а прямо сейчас предлагаю вспомнить главный нерв творчества артиста – хит «Билли Джин».

Это песня о страхе славы, о фанатках, слухах, обвинениях, о том моменте, когда твоя жизнь вдруг превращается в чужую коллективную фантазию. Герой все время оправдывается, и чем дальше, тем меньше сам верит своим словам. Клип устроен как нуарная загадка. Майкл идет по тротуару, плитки загораются под его ногами, фотограф пытается его поймать, но он все время ускользает. Поп-звезда здесь выглядит не победителем, а человеком, за которым постоянно следят. Именно с Билли Джин Джексон выбил дверь на MTV. В начале 80-х канал не спешил ставить клипы темнокожих артистов в эфир, но Майкл изящным движением стер это правило в порошок. Слово «лунная походка» или «moonwalk» стало главной фишкой хореографических номеров на концертах, но придумал ее вовсе не поп-король. Как это часто бывает, у культовых вещей несколько прародителей. Танцор Дерек Кули Джексон. По иронии судьбы, они почти однофамильцы. Написание имен различается лишь на пару букв. Рассказывал, что именно он показал Майклу движение, которому было суждено войти в историю. Прием был основан на другом движении, называемом «скольжение назад». Дерек тогда постоянно выступал на таких телешоу, как «Solid Gold» и «Soul Train». Он сказал, что однажды менеджер Джексона постучал в его гримерку, увидев, как Дерек и его коллеги выступают в «Soul Train», и сказал, что Майкл хотел бы научиться этому скольжению. Дерек согласился. Правда, потом Майкл доработал движение, навел дума, чтобы оно выглядело так, будто ты паришь в воздухе.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Календарю сегодня 9-е лунные сутки. Луна растущая и находится в знаке Весов. Символ дня – летучая мышь. А значит, возможны тревоги, страхи и мрачные мысли. Следует опасаться обмана и всевозможных искушений. Сегодня очень легко поддаться иллюзиям и обольщениям, так что будьте осторожны. А вот Овну ждет какое-то известие. Чтобы вы не узнали, старайтесь сдерживать свои эмоции, советует вам светило. Тем более, что деньги вас сегодня любят. Возможно, получение гонорара или возвращение долгов. Тельцы сегодня настроены оптимистично, боевой дух увеличивается, они уверены и красноречивы. Давно хотели поговорить о наболевших проблемах, то можете смело начинать беседу. Близнецы сегодня тоже очень решительные. Дальние пробежки нежелательны, а вот пешие прогулки приветствуются. Но постарайтесь ни с кем не знакомиться, лучше пообщайтесь со старыми друзьями. Ракам звезды советуют приготовиться к приятным изменениям в судьбе. Возможны новые предложения, встречи и знакомства. Главное сделать правильный выбор, а отдача не заставит себя долго ждать. Одинокие львы сегодня почувствуют волнение и тревогу. Постарайтесь не назначать на сегодня свидание. Есть риск недопонимания и ссор. Из приятного возможно решаться давние проблемы. Девы почувствуют упадок сил в первой половине дня. Вторая часть суток более плодотворна. Направьте всю энергию на работу и ее отличное выполнение. С партнерами по браку постарайтесь не спорить, советуют звезды. Весам светило рекомендует по возможности отправиться на лоно природы и отвлечься от накопившихся проблем. Ситуация у многих усугубляется непониманием со стороны самых близких людей. Ищите способы самосохранения. Йога, медитация, физкультура вполне могут вам в этом помочь. Скорпионам звезды убедительно советуют физически не перенапрягаться. Водные процедуры приветствуются. Можно принять 20-минутные теплые ванны, контрастный душ и смыть всю отрицательную энергию, накопившуюся за день. Стрельцам сегодня желательно быть более активными и решительными. Именно от вас зависит развязка событий. Вечер обязательно посвятите близкому человеку. Козерогам желательно посетить духовные храмы. Произносите вслух все ваши сокровенные мечты и не сомневайтесь, что они обязательно сбудутся. На дорогах будьте осторожны, особенно если вы за рулем автомобиля. Водолеям желательно связаться с родными преклонного возраста или с близкими родственниками, нуждающимися во внимании. Не обращайте внимания на свой сон, если он заставил вас потревожиться, он пустой. Рыбам, соответственно, рекомендованы водные процедуры. Что касается работы, то сегодня нежелательно подписывать новые договоры и заключать контракты, если вы работаете, конечно. Финансы быстро распыляются, есть риск все потратить. А в остальном все хорошо. Дорогие друзья, наш краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой. Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
0: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
1: Новости на
0: Дэвид Зон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Цены на бензин впервые с марта опустились ниже 4 долларов за галлон. Снижение происходит на фоне подписания США и Ираном временного соглашения и открытия Ормузского пролива. Тем не менее, стоимость горючего все еще заметно выше, чем была до военной операции, и, по мнению экспертов, не вернется к тем уровням раньше следующего года. Владельцы автозаправочных станций традиционно снижают цены медленнее, чем повышают их. Самый дешевый бензин зафиксирован в Индиане, в среднем 3 доллара 40 центов за галлон. В общей сложности в 28 штатах средняя стоимость топлива уже опустилась ниже 4 долларов. При этом некоторые аналитики не исключают нового роста позднее летом на фоне сезонного увеличения спроса. В Нью-Йорке появился новый телефонный код 465-465. Это произошло после того, как в городе официально закончили свободные номера для уже существующих кодов. Такое случается раз в несколько лет. Public Service Commission одобрила запрос операторов мобильной связи, положив конец кризису нехватки телефонных номеров. Это означает, что при получении номеров в Бронксе, Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленде и районе Марбл-Хилл на Манхэттене вы увидите новый трехзначный префикс. Код будет работать с уже существующими 347, 718, 917 и 929. 465 будут присваивать только тем жителям, которым потребуется новая телефонная линия. Существующие стационарные и мобильные номера со старыми кодами останутся прежними. Стоимость звонков и тарифы также не изменится. Google открыла предзаказ на новую умную колонку Google Home Speaker. Устройство стоимостью $99.99 поступит в продажу 25 июня и станет первой новой колонкой компании за 6 лет. Google Home Speaker получил поддержку голосового помощника Gemini. Колонка также получила 360-градусное звучание, улучшенные микрофоны и световое кольцо в нижней части корпуса. Новинка может использоваться как центр управления умным домом.
0: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени. Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвид Зон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
4: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. А вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий программы «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня я возвращаюсь к теме, которую какое-то время не затрагивал. Сложен, ох, как сложен человек. О сложности, так сказать, человеческого бытия, человеческой психики. О том, какими, в общем, качествами обладали многие замечательные люди, которые навсегда вошли в историю. Некоторые считают, что не надо об этом знать, а некоторые считают, что, в общем-то, чем больше ты знаешь о великих людях, о замечательных людях, тем лучше понимаешь их творчество, их поступки, их жизнь. Джон Драйден говорил: «Высокий ум – безумие у сосед, границы твердые между ними нет». Стендаль говорил: «Известную долю биографии великих людей должны написать их врачи». Ну, я часто вспоминаю Моэма, английского писателя. Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знаменитых людей. По-моему, лучше, чтобы мы о них знали. Тогда помню, что мы не меньше их имеем недостатков, мы все же можем верить, что и добродетели их для нас достижимы. Ну и сегодня я расскажу о некоторых людях, которые остались, остаются и еще долго останутся в истории. И начну я с одной из личностей, которая всем известна, хотя и жил этот человек много-много лет назад. А Мари Франсуа Алла Вольтер, замечательный французский писатель, философ, просветитель, историк, его творчество сыграло значительную роль в эпоху просвещения. С именем Вольтера, в общем-то, связано очень много разных исторических ассоциаций. Родился Вольтер в 1694 году, а ушел из жизни в 1778 году. То есть для того времени он жил достаточно долго. Из высказывания Вольтера: «О великом человеке судят только по его главным деянием, а не по его ошибкам». Ну что ж, Вольтер так говорил. Есть и другие точки зрения. Об этом я уже говорил. Итак, общая характеристика личности. Вырастал хилый телом, но поражавший преждевременным развитием и наблюдательностью. Вырастал таким ребенком, о которых многих удивлял. 7 лет он сам принимается за рифмы, несколько лет спустя пишет трагедию. Отец его был нотариусом и сборщиком налогов. Сам Вольтер не любил своего отца и его ремесло. А позднее, в 1744 году, предпочел объявить себя незаконным отпрыском некого шевалье де Рошбрюна, нищего мушкетера и поэта, чем оставаться сыном преуспевающего буржуа. Вскоре он восстал против родителей Вольтер, против родительской воли, и без сожаления променял юриспруденцию на лавры дерзкого стихотворца и радости светской жизни. Сильная раздражительность и ипохондричность, обладал большим чувством тщеславия, сильно сексуален, кокетливый, большое внутреннее беспокойство, огромная работоспособность, в общем, добродушный и благородный, но по отношению к врагам мстительный человек. Это высказывание о нем. Особенности творчества. Вольтер начинал с едких сатиристических стишков и салонных эпиграмм. За одну из них в 1717 году на 11 месяцев был посажен в Бастилию, то есть в тюрьму. 1747-48 годы он ежедневно писал по одной главе, которую вечером показывал герцогине. Иногда после обеда он читал повесть или небольшой роман, написанный им очень быстро в течение дня, чтобы ее развлечь. Там им были написаны «Видение Бабука», «Мемнон», «Путешествие Сакраментада», «Задик» или «Судьба». Таким образом, Вольтер, страстно стремившийся стать знаменитым поэтом и столько мучившийся над композицией своих трагедий и эпопей, в конечном счете, сам не сознавая того, создал образы настоящей поэзии в своих повестях, которые он писал играючи и не считал сколько-нибудь значительными. Это из написанного Муруа, очень известным французским библиографом, скажем так. Еще высказывание о Вольтере. Однажды ему приснилась первая часть Генриады, не в том виде, в каком он писал ее. «Я говорил во сне такие вещи, которые едва ли сказал наяву. Мысль работала во сне. У меня не было ни воли, ни свободы. И однако же идеи слагались остроумно, иногда даже гениально». Это Вольтер сам о себе писал. И еще из цитат Вольтера. «Само время упрачивает за людьми почетную славу и в конце концов освещает их недостатки». Так что вот так вот. С Вольтером связано очень много замечательных высказываний. Ну, это некоторые штрихи к портрету Вольтера. А теперь гораздо ближе к нам, некоторые штрихи к портрету замечательного английского сатирика, человека с очень грустной жизнью, английского писателя, сатирика, драматурга, литературного критика, человека с очень грустной жизнью, скажем так, Оскар Уайльд. Вы все, наверное, и читали Оскара Уайльда, и смотрели фильмы по его произведениям, и знаете его замечательные цитаты. Итак, Оскар Уайльд родился в 1854 году и ушел из жизни в 1900 году, то есть жил 46 лет. Из высказывания Оскара Уайльда. «Сегодня у каждого великого человека есть ученики, и его биографию обычно пишет Иуда». Такое вот высказывание. Наследственность. Мать, будучи им беременна, часто выражала желание, чтобы ее дитя было девочкой. Когда у нее вместо желанной девочки родился мальчик, она была весьма огорчена. Этим и объясняется, что она воспитывала у своего сына на манер девочки. Она одевала его как девочку, и в тот возраст, когда он уже отчаянно рвал одежду, она, в общем-то, настаивала, чтобы он ходил, в общем-то, в одежде на манер девочки. Она украшала его драгоценными камнями и играла с ним как с девочкой и куклой. Отец Оскара Уайльда попал в некрасивую историю из-за молодой пациентки, им соблазненной, которая, убедившись, что он не будет ее содержать, обвинила его в изнасиловании. Это поколебало его положение и дух. Он отошел от общественной жизни, стал пить больше, чем прежде, и сгорал, как коптящий огарок. Это про отца. Из высказывания Оскара Уайльда: «У меня непритязательный вкус. Мне вполне достаточно самого лучшего». Общая характеристика личности. За исключением юношеских стихов, в значительной мере возникших в оксфордском одиночестве, творчество Оскара всегда осуществлялось вдали от его кабинета и письменного стола. Живое слово всегда было у него матерью мысли, а общество тем, чем бывает для железа камень, высекающий искры. Из высказывания Оскара Уайльда: «Чем в области мысли был для меня парадокс, тем в области страсти стала для меня извращенность. Желание, в конце концов, стало болезнью или безумием, или и тем, и другим вместе». 1882 год. В США Уайльд познакомился с известным поэтом Уолтом Уитменом. Этот стареющий 63-летний любитель юноши был чуть ли не теоретиком среди гомосексуалистов своего времени. Блестящая карьера Уайльда была пресечена двумя годами каторжной тюрьмы, которой он был приговорен по обвинению в гомосексуализме. В тюрьме он написал свои последние произведения, баллада Рейдингской тюрьмы и свою исповедь. Был истинным бисексуалом. В течение нескольких лет был счастливо женат и имел двух сыновей, пока не вернулся к гомосексуальности своего студенческого времени. Его поведение во время судебного процесса носило характер эксгибиционизма. В молодости Уайльд был однозначно гетеросексуален. Гомосексуализм его даже слегка шокировал. До сих пор не ясно, что именно заставило Уайльда стать гомосексуалистом. Еще в Оксфорде, вероятно, он заболел сифилисом, после очередной сексуальной связи с проституткой. Врачи заверили его в том, что он полностью излечился от своей болезни. Но через 2 года он обнаружил ее рецидивы. Он прекратил сексуальные отношения с Констанцией и стал прибегать к услугам лиц мужского пола. В 1891 году Уайльд познакомился с 22-летним аристократом, лордом Альфредом Дугласом, которого члены семьи и друзья называли Бози, и которому суждено было стать самой большой любовью в жизни Уайльда. Когда же их отношения, наконец, стали интимными, секс был в основном оральным. В ходе процесса выяснилось, что интимные отношения практически всегда заканчивались взаимной мастурбацией. Активной стороной при этом всегда был Уайльд. Одному из своих друзей он сказал, что это дает ему необходимое вдохновение. Активный сексуальный акт практически никогда не совершался. На протяжении 3 последних лет жизни Уайльда его компаньон Альфред Дуглас был частым гостем в его доме. Они оба вновь вернулись к своим старым любимым развлечениям и опять стали общаться с мальчиками. Из высказывания Оскара Уайльда: «Единственный способ отделаться от искушения – это поддаться ему». В Англии Уайльд был подвергнут бойкоту. Прожив еще 3 года в одиночестве и нищете, неспособный к творчеству, Уайльд умер. Основной образ жизни Уайльда – это апологет аморального эгоизма и праздности. Высшие натуры в кавычках Уайльда наделены утонченной извращенностью. В последние годы добровольного парижского изгнания обострившийся сифилис, полученный в возрасте 22 лет от лондонской проститутки, а также загадочные багровые пятна на лице и по всему телу нанесли непоправимый урон театрально-эффективному внешнему облику писателя. Пудры и кремы, которыми он покрывал свою кожу, служили уже средством не столько макияжа, сколько камуфляжа. Подобно многим бывшим заключенным, он лишился передних зубов, так и не вставил новые. Вскоре приступы мучительной боли в ушах приковали его к кровати в 3-разрядной парижской гостинице. Из высказывания Оскара Уайльда: «В наш суетливый, в наш тревожный век мы насладились жизнью, я и ты, а ныне просто жалок наш ковчег, наш груз иссяк, и трюмы так пусты. Вот почему, бледнее мертвеца, я стал так рано, и от слезных рек сошла вся краска с юного лица». Из высказывания о нем: «Одержимый хроническим алкоголизмом, умер, всеми забыты в Париже». Можно однозначно утверждать, что ни один из знаменитых на весь мир людей не был столь откровенно выраженным гомосексуалом по форме, по сути, как Оскар Уайльд. Особенности творчества. Из высказывания Уайльда: «Мне нечего предъявить, кроме своей гениальности». Читатель, не знающий о гомосексуальности Оскара Уайльда, никогда не поймет портрет Дориана Грея. В прежние времена книги писали писатели, а теперь читатели. Теперь книги пишут читатели, и не читает никто, так говорил Оскар Уайльд. Вот такие вот у него высказывания некоторые, скажем так, более чем эксцентричные высказывания. Ну, а теперь я хочу продолжить передачу и сказать о том, что, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас один из самых популярных жанров в литературе, и не только в литературе, а в кино тоже, это детектив. А еще вчера, ну, я, естественно, не буквально имею в виду вчера, а исторически вчера, многие столетия существовали там любовные романы, приключенческие романы и прочее. А вот еще вчера в историческом плане детективных романов не было, детективных рассказов не было, как правило, и так далее. И родоначальником детективной литературы стал знаменитый американский писатель, романтик, поэт и критик, классик новеллы и, повторяю, родоначальник детективной литературы Эдгар Аллан По. Родился он в 1809 году, а ушел из жизни в 1849 году. Итак, наследственность. Отец писателя был пьяницей, сумасбродным поведением. Отец – психопат, брат – полусумасшедший, пьяница. Сестра – идиотка. Умственное расстройство представлялось наследственной болезнью, и Эдгар По имел основания подозревать присутствие этой болезни в собственной семье. Его младшая сестра Розалия была умственно недоразвитой. Общая характеристика личности. Из высказывания Эдгара По. Какое бедствие может сравниться со страстью к вину? Это из его высказывания. После смерти родителей двухлетний Эдгар остался на руках у дам благотворителей города Ричмонда. Неровный, порывистый характер. Рано женившись на своей молоденькой двоюродной сестре Виргинии Клем, он остро страдал от того, что опорой семьи фактически был не он, а миссис Клем, его тетка и мать Виргиния. Виргиния заболела туберкулезом и долгие годы находилась на грани между жизнью и смертью. От тревоги за любимую жену и сознания своего бессилия Эдгар По доходил до безумия. Терял трудоспособность, чтобы забыться, прибегал к алкоголю, к опиуму и тем самым расшатывал собственное здоровье. Женитьба на 13-летней кузине Виргинии представляла собой земной опиум его сублимированных желаний. Из жалости к ее молодости и заболевания туберкулезом он оставался девственником. После ее смерти он совсем развалился. Благодаря опиомании По так и остался целомудренным. А благодаря алкоголизму ему удавалось постоянно избегать других женщин. В своих произведениях он сублимировал собственные тенденции, скажем так. А Эдгар, чувствуя приближение волны нервного возбуждения, спешил скрыться от людских глаз за городом и, словно гонимый призрак, без устали кружил по близлежащим полям и пустырям. Нередко тетка находила его на городском кладбище, лежащем в глубоком обмороке. Конец 1836 года. Стал довольно часто пить, вследствие чего здоровье его снова ухудшилось. С ростом его писательской известности в нем появилась некоторая застенчивость, порицавшаяся даже друзьями. Приступы вконец расшатали его здоровье, вызвав тяжелое нервное расстройство. Осаждаемый сонмом всех тех же демонов, он не выдержал натиска и бросился искать спасения в вине. Осень 1840 года. Снова впал в нервное расстройство. С января 1842 года, все более усугубляющееся душевное расстройство. В течение 1847 года Эдгар По вел почти отшельническое существование. Ноябрь 1848 года. Решил оборвать свою жизнь. Он принял довольно большую дозу опиума, однако яд не убил его. Он долго пролежал в гостинице без сознания. С июля 1849 года и до последнего дня жизни находится по существу в постоянном бредовом состоянии. Много раз пытался совершить самоубийство, испытывал бредовые идеи, преследования. В характере наряду с алкоголем присутствует и черты эпилептического характера. Страдал страхом быть заживо похороненным и навязчивыми невротическими мыслями.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Мы любим Нью-Йорк.
17: Итак, после рекламной паузы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Михаил Базукашвили плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, то цель этой передачи будет выполнена. И я продолжаю знакомить вас некоторыми штрихами к портрету Эдгара По, замечательного американского писателя, романтика, поэта, критика, классика, новеллы и родоначальника детективной литературы. Детективная литература, которая сейчас так очень-очень, скажем так, популярна, она создавалась сравнительно недавно, исторически. И основоположником ее был именно Эдгар По. Итак, продолжаю знакомить вас с некоторыми высказываниями об Эдгаре По. При изучении жизни По мы находим резкие колебания в его настроениях и в его эмоциональной сфере. То он подвержен приступам угнетения, страха, меланхолии, как он выражался сам, то приступам повышенного возбуждения, необычайного экстаза, во время

0: которых он создает большинство своих произведений. Был склонен к пьянству и наркотикам, психопатом, страдавшим всю жизнь депрессиями. В основе его любви к больным женщинам лежит фиксация на умершей матери. Наряду с садистскими компонентами у По имеются и некрофильные черты. Сегодняшние психиатры сказали бы, что перед нами типичная картина чудовищно затянувшейся стрессовой ситуации. Так оно и было, и последствия этой ситуации тоже были вполне трагическими. По сорвался в глубокую депрессию. В нем не развивалась апатия. Ум его по-прежнему был деятелен, он продолжал работать, но всем его существом владело ощущение бездонного несчастья, а сам смысл бытия то и дело ускользал от него. Мысль его временами работала в лихорадочном темпе, теряя последовательность и логичность. Но какой-то участок мозга фиксировал эти отклонения, так что Эдгар По сознавал наличие сдвигов, и сознание его было трагическим. Он периодически впадал в состояние тяжелой депрессии, осложненной страхом перед безумием. Врачи называли это мозговой лихорадкой. И чем дальше, тем труднее выходил из этого состояния. Инстинктивно он искал способ снимать интеллектуальное, нервное, психическое напряжение, и как миллионы людей до него и после него находил его в вине. Ослабленный организм его не принимал алкоголя и бурно реагировал даже на малые дозы. Он не то чтобы становился пьяным, но у него полностью отказывали сдерживающие центры. Из истории болезни ясно, что за последние 6 месяцев перед смертью писатель не употреблял алкоголь. Выяснилось, что за эти 4 дня, пока Эдгар По лежал в бреду, у него наблюдались резкие перепады частоты пульса, дыхания и скачки температуры. Кроме того, он пил воду с огромным трудом. Все эти симптомы, в общем-то, указывают лишь на одно заболевание – что у него были признаки, скажем так, бешенства и признаки, в общем-то, признаки, которые связаны с трудностью принятия воды. Друг Эдгара По немедленно отправился по указанному адресу и действительно обнаружил там знаменитого поэта Соединенных Штатов, то есть Эдгара По. Его лицо опухло. Он давно не мылся и не брился. Волосы всколочены, вид отталкивающий, широко раскрытые когда-то одухотворенные глаза, столь красившие его лицо, когда он был сам собой, утратили блеск, запали и терялись в тени, надвинутой на высокий лоб шляпы без полей. Грязный тонкий сюртук залоснился и светился от дыр. Брюки, если можно было еще так назвать эту часть одежды, свисали клочьями с растерзанного тела. На нем не было ни жилета, ни галстука. Особенности творчества, уважаемые слушатели. Особенности творчества Эдгара По. Жажда творчества в этом подростке, которому едва исполнилось 14 лет, была столь велика, что заставляло его сторониться обычных для его сверстников игр и занятий, отдавать все больше и больше времени сочинительству, сыграло исключительно важную роль в его жизни. Во время обучения в военной академии Вест-Пойнте, как и везде, Эдгар По был обречен на одиночество, опечаленный и в то же время гордый своим отчуждением. И это сочетание одиночества, тоски, гордости и стремления излить боль души, чтобы обрести утешение, которое могло ему дать лишь мечты, впервые нашло выражение поистине прекрасных поэтических творениях. Почти все, что он делал и задумывал в то время, это 1843-1844 годы, несло на себе отпечаток тяжелого нервного состояния человека, не способного довести до конца никакой работы, требующих длительных усилий. Творчество Эдгара По последние годы жизни несет на себе явственный отпечаток его душевных и физических страданий. Этим и объясняется неспособность продолжительным усилием, необходимым для работы над художественной прозой, которая, если не считать нескольких пейзажных зарисовок, приняла теперь вид журнальных комментариев и переписки и обращения после болезни, чем десятилетнего перерыва, к поэзии, отразившей углубляющийся внутренний разлад и едва ли не полное отчуждение от реальной действительности. В октябре 1845 года Эдгар По был уже на пороге очередного духовного и физического кризиса, которые неизменно следовали за периодом лихорадочно оживленной деятельности. Чтобы подстегнуть себя, он в течение 6 месяцев почти постоянно прибегал к алкоголю. В результате у него появились симптомы, очень походившие на нервные признаки умственного расстройства. Эдгар По принадлежит тем творческим типам, которые искали свое вдохновение в алкоголе. Вся фантастика его произведения и весь вообще характер его творчества вытекает из творческих приступов, вызванных под влиянием алкоголя. Натура, одержимая резко патологическими склонностями, которые разрушали в нем его жизнь, он благодаря тем же склонностям создавал жизнь в искусстве, проникнутую насквозь этой патологией. Определенный изъян моральной и психологической цельности, как следствие раскол между восприимчивостью и творческой способностью интеллекта или воображением, вносит неким образом своеобразную красоту в поэзию Эдгара По, но вместе с тем и подрывает ее. Нравственный яд, который со временем искажает силу видения, в конце концов, обходным путем, исказит и творческую способность художника. Хотя какое-то время этот яд, возможно, и стимулировал, и обострял его творчество. Вот такие некоторые высказывания, уважаемые радиослушатели, об Эдгаре По, о создателе, скажем так, детективного жанра в литературе. Ну, после этого детективный жанр стал очень популярен после По. И сейчас, наверное, один из самых популярных. И тысячи писателей писали в детективном жанре. И я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но одним из самых выдающихся мужчин в детективном жанре был Конан Дойль. А согласитесь ли вы со мной или нет, что одной из самых выдающихся женщин в детективном жанре была Агата Кристи? И вот некоторые штрихи к жизни и творчеству мастера детективного жанра, английской писательницы и драматурга Агаты Кристи. Агата Кристи родилась в 1891 году и ушла из жизни в 1976 году, то есть сравнительно недавно. Наследственность. Мать Агаты Клара отличалась характером скорее неравновешенным. Клару увлекли себя всевозможные религиозные и мистические учения. В автобиографии Агата вспоминает: «Моя мать была личностью загадочной и привлекательной, более яркой, чем отец, удивительно своеобразной по своим воззрениям, робкой и неуверенной в себе, с внутренней природной склонностью к меланхолии». Брат лечился в психиатрической больнице, законченный наркоман, так его называли. Общая характеристика творчества, личности Агаты Кристи. С самого детства Агату Кристи считали в семье девочкой не слишком сообразительной, а уж игры у нее были и вовсе странные. Агата совершенно игнорировала игрушки, на которые не скупились родители, часами катая по садовым дорожкам старенький обруч. Однажды, понаблюдав за девочкой повнимательнее, няня с удивлением обнаружила, что Агата, оставаясь в одиночестве, беспрерывно разговаривает сама с собой. То есть даже не с собой, а с несуществующими собеседниками. Дома она вела долгие беседы с какими-то котятами. В саду здоровалась с деревьями и расспрашивала их о происшествиях минувшей ночи. Она вовсе не была несообразительной. За ее медлительностью, косноязычием, неспособностью вовремя сориентироваться в ситуации стоял не слабый ум, а куда более опасные причины. Агата все время словно бы ходила по краю засасывающей черной ямы, скажем так, безумия. И все ее силы уходили на то, чтобы удержаться на на этой грани, не рухнуть вниз, туда, откуда нет возвратов. И Агата Кристи всегда цеплялась за любую ниточку, способную соединить ее с реальным миром. Она и писать начала за тем, чтобы удержаться на краю своей тайной пропасти. Пением Агата занимается с двумя лучшими преподавателями в Париже. К концу не то 18 месяцев, не то 2 лет, ей приходится признать очевидное. Она обожает музыку, она справляется с некоторыми оперными ариями, но при концертном исполнении фортепианной музыки на нее нападает такой страх, что у нее ничего не получается. Карл Фюрстер не советует ей выступать перед публикой, и из-за этой своей робости Агата отказывается от музыкальной карьеры. Она говорила: «Так я поняла, что я не обладаю темпераментом, необходимым для того, чтобы выставлять себя на всеобщее обозрение каким-то не было образом». Типичный случай истерической утраты памяти, длившейся в общей сложности несколько месяцев, а некоторые биографы уверяют, что историческая эта память у него, пропажа ее продолжалась около 2 лет. Так вот, типичный случай произошел с Агатой Кристи. Все годы войны будущая писательница ждала своего мужа. Она его очень любила и доверяла ему во всем. В 1925 году серьезно заболела мать Агаты Кристи. Писательница очень переживала болезнь матери, к которой она была привязана. Много времени она проводила возле больной. На фоне общего перенапряжения духовных и физических сил, на фоне сильной усталости и тревоги случилась беда. Полковник Кристи объявил жене, что он полюбил другую. Нервы Агаты не выдержали. Наступила болезненная реакция самозащиты в виде приостановления функционирования ряда психических систем. Обезумев буквально от переживания, Агата Кристи потеряла ориентиры. Она как бы отключалась от реальности. Покинув свой дом, она куда-то уехала. Куда и по сей день историки не могут выяснить. Никого не узнавала, не помнила свое прошлое. Забыла имена мужа, дочери и других близких людей. Несчастную женщину поместили в больницу. Затем выписали под надзором одной близкой родственницы. Но пришлось ждать до 14 декабря, когда персонал санатория, где она лечилась, и, в общем-то, смог ее несколько облегчить ее состояние. Не исключено, что некоторые из служащих достаточно быстро ее узнали. Распространилась информация, что Агата находится в этом заведении. Она прибыла туда в день своего исчезновения, сняла, по словам дирекции, хорошую комнату на первом этаже с холодной и горячей водой по цене, в общем-то, 7 гривен в неделю. Она пела, танцевала, играла в бильярд, читала газеты о своем исчезновении, разговаривала с другими постояльцами, ходила на прогулки. Что касается имени, под которым она записалась, то она была Тереза Нил, настоящее имя любовницы мужа. Мы говорили уже, что Агата всегда отказывалась или была не в состоянии объяснить этот удивительный эпизод. В автобиографии она написала: «Думаю, именно в этот период родилась моя фобия прессы, мой панический страх перед журналистами, перед толпой». Она дала дань сеансом гипноза у психиатра с лондонской улицы Харди-стрит, где принимали все практикующие врачи. Так лечила она или делала вид, что лечит то, что у нее пропала память. Ее знаменитую писательницу искали всей Англии. Нашли ее случайно в каком-то санатории. Она жила под чужим именем, исправно ходила на все процедуры. И то ли не могла, то ли не желала вспоминать о своем прошлом. Почти на год она провалилась в черное забытье. Не узнавала ни мужа, ни сестру, ни дочку. Называла себя самыми разными именами. Было просто чудом, что курс лечения у психиатра и сеансы гипноза заставили так ее признать себя Агатой Кристи. Ну, а дальше она спасала себя. Так быстро и много, так как после этой болезни, она не писала никогда. И к Эркюлю Пуаро прибавилась мисс Марпл. Ну, вы знаете, уважаемые радиослушатели, что Эркюль Пуаро и мисс Марпл – это самые, так сказать, ее выдающиеся сыщики в его книгах, детективы. Из высказывания Агаты Кристи. Сюжеты своих детективных романов я нахожу за мытьем посуды. Это такое дурацкое занятие, что поневоле приходит мысль об убийстве. Вот такие вот некоторые стихи. Портрету, на мой взгляд, и вы, наверное, со мной согласитесь, замечательной писательницы Агаты Кристи. Итак, уважаемые радиослушатели, продолжаю рубрику. И другой замечательный американский писатель, лауреат Нобелевской премии 1949 года, Уильям Фолкнер. Уильям Фолкнер родился в 1897 году и ушел из жизни в 1962 году. Общая характеристика личности. Пьяницами были его отец и дед, которые познакомил его в детстве со вкусом спиртного. 18 лет Фолкнер пил уже наравне с известными пьяницами в его городе, он жил в городе Мемфис. 20 лет он пытался попасть на Первую мировую войну, вступив с этой целью в канадскую королевскую авиацию. Но, будучи выпившим, потерпел аварию на тренировочном самолете, в котором он прятал бутылку виски. Слишком рано проснулась в нем тяга сочинительству, слишком щедрой фантазией он был наделен. Вспоминает, что, став рассказывать, 10-летний подросток не мог остановиться. И вскоре утрачивалась всякая граница между правдой и неправдой. В январе 1931 года жена родила ему девочку, которая через 9 месяцев умерла. Рассказывает, что первое время писатель совершенно не находил себе места. То угрюмо молчал целыми днями, то необыкновенно возбуждался, угрожая расправой доктору, который будто бы не все сделал для того, чтобы спасти его ребенка. Однажды он даже предпринял попытку самоубийства, направив автомобиль в телефонную будку. Эмоциональный шок дал могучий импульс творческому воображению. Действительно, всего год понадобилось Фолкнеру, чтобы написать один из лучших своих романов «Свет в августе». Бытовой Фолкнер был довольно рассеян, часто говорил не в попад, вечно что-то у него терялось. Любил выпить, и меры в этом не знал. По его словам, он пил, чтобы успокоиться и свалиться с ног в полном изнеможении. В связи с пьянством ему довелось испытать алкогольное истощение, белую горячку, язвенную болезнь, падение с лестниц и лошадей, переломы ребер и позвонков, травмы головы, дрожание рук, провалы памяти. Но побороть алкоголизм он так и не смог. Ну, еще о нем пишут, что Фолкнер был запойным пьяницей, как и многие американские писатели. Особенности творчества. Нередко он пил, когда писал, что объясняет, возможно, некоторые особенности его стиля. Длиннейшие предложения с их внезапными обрывами. Иногда он недоуменно взирал на людей, спрашивающих разъяснения по поводу чего-нибудь, что он написал, и отвечал, откуда я знаю, что это значит. Я был пьяный, когда написал это. Фолкнер как раз был в запойной стадии, когда ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. Об этом старались не говорить, как и о том, что умер Фолкнер в больнице для алкоголиков. И свидетельство о смерти назвали другую причину. Ну, как-то, знаете, неудобно, наверное, написать, что лауреат Нобелевской премии умер от алкоголизма. Романы Фолкнера не стали хуже от того, что автор был запойным пьяницей. Возможно, напротив, некоторые строки он написал под влиянием паров алкоголя. Так что нам из-за того, что он закладывал за галстук, в общем-то, не должно быть все равно, потому что, может быть, именно лучшие свои строчки он написал, закладывая за этот самый галстук. Ну, в общем, скажем так, что алкоголь, ну вот я говорил о том, как был пристрастен к алкоголю Эдгар По, в общем, к алкоголю был пристрастен, вот в этой передаче я говорил об Оскаре Уэльде, так что, в общем-то, алкоголь это такая, знаете, такая очень сильно распространенная, так сказать, алкоголизм, сильно распространенная болезнь. И последние годы ученые склонны рассматривать алкоголизм как генетическое заболевание, поражающее последовательно несколько поколений. И вот в этой патологической справке Фолкнера можно обнаружить практически все симптомы и синдромы алкогольной зависимости, включая и наследственную отягощенность, скажем так, алкоголизмом. И мы видим злоупотребление алкоголем в подростковом возрасте, потерю ситуационного и количественного контроля, алкогольные, в общем-то, нарушения, алкогольные психозы и соматические осложнения алкогольной болезни. Казалось бы, столь тяжелое лечение алкоголизма должно было бы самым пагубным образом отразиться на творчестве Фолкнера, однако литературные произведения Фолкнера благодаря алкоголизму лишь приобрели дополнительное своеобразие и индивидуальность. Так что, видите, как сложны и некоторые пути, скажем так, творчества, уважаемые радиослушатели, как некоторые пути жизни и творчества отдельных замечательных людей. И еще раз повторяю, сложен, ох, как сложен человек, действительно, и как очень многие люди удивляют нас своим, скажем так, своим отношением к некоторым странностям жизни. Но в то же время, как считают некоторые ученые, именно вот в этом вот странном отношении к странностям жизни и заключаются, может быть, какие-то черты их творчества, которые сделали их знаменитыми. Ну что же, уважаемые радиослушатели, это была передача Михаила Базукашвили «Плюс один». Я желаю вам всего-всего самого доброго и до новых встреч в эфире.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрецкая. Грэмми добавит 5 новых номинаций. Среди новых категорий: лучшее азиатское поп-исполнение, лучшая латиноамериканская песня, лучшее традиционное вокальное поп-исполнение, лучшее R&B-исполнение дуэтом или группы, лучший традиционный фолк-альбом. Кроме того, обновили часть правил. Теперь авторы песен и композиторы будут получать статуэтки наравне с продюсерами и звукорежиссерами. Также смягчены требования к альбомам. Для участия в премии доля нового материала теперь должна составлять не менее 66%, а не 75%, как раньше. Следующий показ «Жак Мюз» пройдет на Корсике у маяка Пьетро. Локация расположена на скалистом участке побережья с видом на море. По словам Симона Жак Мюза, место имеет для него особое значение из-за своей красоты и исторического контекста. Также дизайнер рассказал, что бренд вместе с властями острова запустили проект по восстановлению поддержки маяка. Показ коллекции «Весна-лето» запланирован на 29 июня. 43-летняя Энн Хэтэуэй ждет третьего ребенка. Последние месяцы актриса не прекращала светскую жизнь, активно участвовала в промо-туре нового фильма «Дьявол носит Прада 2», где еще в апреле позировала на красной дорожке в голом платье. Была гостьей Мэтт-гала, а последний ее выход в свет был буквально в конце мая. И при этом ей удавалось сохранить анонимность своего интересного положения. У Хэтэуэй и ее мужа, актера и дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана, уже есть двое сыновей. До этого она 4 года встречалась с итальянским бизнесменом Рафаэлло Фальери, с которым рассталась незадолго до того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве. Личные дневники Хэтэуэй тогда были приобщены к делу, но самой актрисе обвинения не были предъявлены.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацух. Приветствую вас в нашей программе, в вашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Но сегодня у нас, я об этом говорил еще 2 недели назад, один корреспондент, поскольку Александр Кан по-прежнему находится в командировке. Так что у нас обе части программы будут посвящены Израилю. Александр Маестровой будет и в первой, и во второй частях программы. Ну, Александра Кана не будет, при всем при том, что там, конечно, события, ну, мы уже с ним будем это обсуждать на следующей неделе. События в Великобритании такие серьезные происходят, изменения. Энди Бёрнам, скорее всего, возглавит правительство, а Стармер подал в отставку. Энди Бёрнам, он бывший мэр Манчестера, скорее всего, он возглавит лейбористскую партию, он выиграл выборы в парламент, только член парламента может баллотироваться, ну, как бы от своей партии выйти на место премьер-министра Великобритании. В общем, там, конечно, тектонические, что называется, изменения. И сегодня уже все, уже нет премьер-министра, которого мы помним и знаем. Он, кстати, 10-й премьер-министр, или, да, 7-й, по-моему, 7-й или 8-й, который за последние 10 лет возглавляет правительство. Ну, такое чехарда, короче, происходит в том, что мы наблюдаем в руководстве Великобритании. Но об этом мы уже поговорим на следующей неделе с Александром Каном. Сегодня его в эфире не будет. На связи наш израильский корреспондент Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Много нам предстоит различных тем обсудить сегодня в обеих частях программы, но начнем с главной, с американо-иранских переговоров. Они проходят в Швейцарии. В пятницу мы еще с нашим корреспондентом говорили о том, что Джей Ди Венс в Швейцарию не вылетел, поскольку опять не пришли к взаимопониманию и переговоры не состоятся. Но вот в воскресенье Джей Ди Венс прибыл, вице-президент Соединенных Штатов Америки, в Швейцарию. Переговоры проходят. Давайте с этого начнем. Как это все видят, рассматривают в Израиле? О чем там идет речь в Швейцарии?
1: Да, Геннадий, прибыл голубчик, прибыл на вот переговоры.

0: образом, честно вам скажу. Я вижу это, что нельзя начинать войну и заканчивать ее только потому, что цены на бензин возросли. Если вы начинаете войну с таким противником, как исламистский режим, и опять-таки люди, которые принимают такую стратегическую задачу сбросить этот режим, а это изначально выглядело так, сбросить этот режим, то они должны быть последовательны. Мы знаем, что исламисты – это не какой-то там режим, не знаю, какой-то банановой республики, нет. Вот, например, той же Хамаса, Хизбаллы. Да, мы уничтожили первый эшелон, мы уничтожили второй эшелон, мы уничтожили третий эшелон уже сейчас, уничтожили их инфраструктуру, и они живы, понимаете? Потому что это идеология, это не просто там какой-то диктатур, диктатура власти, это идеология, и они настроены, готовы на то, чтобы умереть, но победить, потому что это вот фанатичная религиозная идеология. Если мы идем на столкновение с таким режимом, то люди разумные понимают, в общем-то изучают ситуацию, понимают, что надо доводить дело до конца. Если ты не доводишь дело до конца, то это провал, это поражение, и это сегодня поражение. Может ли Соединенные Штаты вернутся к этому? Могут, но я сомневаюсь. Почему я сомневаюсь? Потому что это будут соглашения. И просто разорвать соглашение, опять снова начинать войну. Понимаете, нельзя каждые полчаса начинать войну. Знаете, у меня внук, например, вот он играет в солдатики, в машинки. Потом ему надоест машинки, солдатики, он их разбрасывает. Идет смотреть мультики, например, или кушать, или спать. Или книжки читать. Но так не ведут себя ли государства. Поиграл, солдатики разбросал, потом снова проснулся, встал, снова солдатики забрал, снова пошел на войну. Нет, иранцы это прекрасно понимают. Они это используют, они это представляют как победу. Они будут всячески затягивать эти переговоры до уже президентских выборов в 28-м году. И я думаю, что затянут. И тут уже, конечно, если опять-таки победит там Венс, ничего не будет. Венс вообще не тот человек, у меня впечатление, который что-либо понимает. Я не знаю, почему Трамп его сделал, собственно говоря, своим вице-президентом. Не знаю. Ну, а если уже будет Камала, условно говоря, Камала, то тут уж понятно, что это вообще ничего тоже не будет. Поэтому мой прогноз, но я буду очень рад разочароваться, очень рад, но мой прогноз неутешительный. К сожалению, исходя из текущих сиюминутных соображений экономически, это на Ближнем Востоке и во всем мире, так же, как в глазах Путина, Си и прочих, это выглядит как невероятное унижение Америки. Я другим словом не могу описать. Унижение Америки. И это приведет к далеко идущим последствиям не только на Ближнем Востоке, но, боюсь, Геннадий, во всем мире.
1: Мы с вами расходимся только в том, что вы говорите, война закончилась, а я считаю, что война не закончилась, что война продолжается. Между прочим, никто военные группировки из этого региона не выводит. Они все остаются там. И военная операция может продолжиться в любую минуту. Не каждые полчаса войну можно начинать и откладывать. Это не полчаса. Разговор идет о том, что война сейчас продолжается дипломатическими средствами, прямо вот по классике. А затем будет ноябрь. В ноябре будут развязаны руки, и можно продолжить. Сейчас очень опасно вступать в следующую фазу военную. Очень опасно, поскольку тогда будет сложно выиграть выборы в ноябре. Мы перед выборами. Эти выборы связывают Белому дому руки. Значит, нужно быть умнее, нужно быть трезвее. Не просто начинать. Вот так вот вы не здороваетесь с нами, вы настаиваете на своем, вы плюете нам в лицо. Ну что ж, тогда у нас там находятся два авиа. У нас там находятся группировки, у нас там находятся десантные части, мы тогда вас просто уничтожим. Это опять-таки может продолжаться несколько месяцев, и тогда мы однозначно экономику не поднимем перед ноябрем. Значит, наверное, нужно действовать умнее. Я так вижу, по крайней мере, мне кажется, война не закончена, и здесь мы с вами расходимся. Я в который раз уже повторяю известную фразу. Можно проиграть битву, главное выиграть войну. Сейчас так это выглядит, что битва проиграна. Вот именно в это время, вот сейчас в июне, мы проигрываем битву. Эти люди, которые представляют страну проигравшую, они делают вид, что они выиграли, и мы вынуждены в этом подыгрывать. Вынуждены, потому что мы накануне ноября. Следующий этап будет после ноября. Мне кажется, война не закончена. Знаете, мы с вами в этом расходимся.
0: Я очень хотел поверить в это, Геннадий. Очень хотел, но я сомневаюсь.

0: На сегодняшний день мы видим, что Иран, несомненно, очень быстро восстанавливается. Они очень быстро восстанавливаются, они очень быстро смогут восстановить свою промышленность и те же пусковые установки и все что угодно. И главное, вы знаете, что на сегодняшний день они выглядят однозначно триумфальными, я не боюсь, я не преувеличиваю, триумфальными победителями над ведущей державой мира, я уже не говорю про Израиль, и в глазах всего остального мира, и в глазах всех региональных игроков, тех же арабов и так далее, все это представляется, что Америка бумажный тигр. Станет ли она не бумажным, Геннадий, я не знаю, мы не знаем. Я говорю только о том, что вот на сегодняшний день. Может быть, изменится, и слава богу, если изменится. Но вот на сегодняшний день все, что мы слышим, видим, обсуждаем, они выглядят победителями. Израиль выглядит преданным и брошенным на произвол судьбы, как говорится, под автобус. А Иран и все его союзники, они получили такой мощный пуш, что они чувствуют вправе себя диктовать все условия. Вот это на сегодняшний день, только на сегодняшний день.
1: Но давайте будем логичными. Имея такую военную мощь, почему Соединенные Штаты на это идут? У меня единственное оправдание. Вот, экономика, ее нужно изменить. А выборы на носу. Поэтому Соединенный Штаты сильный может на это пойти. То, как он выглядит, это, в общем-то, царя зверей это мало интересует. Вот. Лев может и отойти в сторону, не обязательно ему постоянно нападать. Он может и отойти в сторону. Если мы видим ситуацию, которая сегодня происходит, то если бы не было выборов, если бы не было бы задачи как-то наладить экономику, какие еще могут быть причины вот так вот поступать Соединенным Штатам? Перед кем? Перед страной, которая, в принципе, уже стоит на коленях. Они им дают возможность, они ею пользуются. У них отберут эту возможность, они перестанут разговаривать вообще, потому что будут уничтожены. Будут уничтожены после ноября, если до этого дойдет. Если опять-таки они не взорвут ситуацию, придется разбираться с ними уже в июле. Вот так. Я это вижу так. Других причин нет. Иными словами, если мы просто говорим, что Соединенные Штаты сами хотят себя унизить, сами хотят себе наплевать в лицо, сами хотят просто-напросто, чтобы над ними издевались, чтобы их сторонники, чтобы их партнеры показывали на них пальцем и говорили, вы бумажный тигр, но тогда другое дело. Тогда мы сами себя истязали, но я не вижу для этого никакой причины в настоящее время, кроме как экономической и предстоящих ноябрьских выборов. Существует стратегия, тактически мы эту ситуацию разрешаем вот так. Я для себя это определяю следующим образом. Я только что это объяснил. Я прав или не прав, правы вы или не правы, это покажет ближайшее будущее. Нам недалеко ходить, 4 месяца впереди.
0: 100% покажет, и я вам скажу, признаюсь, что я бы невероятно хотел, чтобы вы...
1: Да я сам бы так хотел. Я сам так хотел.
0: Я был бы не прав.
1: Да.
0: Я был бы не прав. Вы знаете...
1: Иными словами, если вы правы, я не прав, то в Белом доме сидят мазохисты, которые прекрасно понимают, что их будут поливать грязью до 28-го года, что от них не отойдут ни средства массовой информации, ни демократы. Будут говорить о том, что вы ровно ничего не стоите. Вы проиграли, когда вы говорите о том, что у вас уже практически победа в руках. Вы захотели проиграть. Вы ничего для этого не сделали, вы остановились на полпути, а теперь об вас вытирают ноги. Вот кто вы такие. Вот чего добивается Белый дом в таком случае. Я очень сомневаюсь, что это цель и задача Дональда Трампа и его окружения. Существуют тактические уловки, которые я в данном случае объясняю вот следующим образом. Прав я или не прав, правы вы или не правы. Нас сейчас слушают по всей Америке. У каждого свое мнение. И каждый может убедиться в том, прав он или прав, не прав в самое ближайшее время. Я иначе не могу объяснить, иначе это идиотизм, в который я не верю. Зачем? Убить себя перед выборами? Окончательно себя убить? Зачем?
0: Не знаю.
1: Ради чего? Ради чего нужно отхлестать Израиль по мордасам, что называется, показывать Израилю свое место, когда мы вместе с ним начинали войну и когда мы за Израиль горой стоим сегодня. Мы на самом деле в этом плане никуда не подвинулись. Мы за Израиль стоим горой. Мы, Соединенные Штаты, при президенте Трампе. Израиль пододвинули в сторону. Сами мы находимся в положении, когда об нас вытирают ноги. Зачем это нужно? Иными словами, словами. Если это не тактические уловки, то тогда это какой-то сюрреализм, идиотизм и так далее. Вот в это я не верю.
0: Вы знаете, мне тоже в это верить не хочется. Я Геннадий, много раз на наших уже последнее время, на наших передачах говорил, что мне хочется проснуться, ущипнуть себя и сказать, что все это какое-то очень
1: неприятное. Поэтому на вопрос, зачем нужно было начинать эту войну, мы прекрасно знаем, зачем. Это не совсем получилось, в немалой степени это получилось. Разрушенные места, где там и производится ядерное оружие, заблокированы 450 тонн обогащенного, или килограмм, 450 килограмм обогащенного урана, они заблокированы, мы добиваемся того, чтобы они нам отдали. Это пока не получается. Накануне выборов нужно менять тактику, стратегия, видимо, остается та же, победить Иран. Нужно менять тактику и, да, что-то разблокировать, какие-то передать миллиарды долларов для того, чтобы освободили Ормузский пролив. Сейчас главное для нас экономика и победить на ноябрьских выборах. Война не закончена. Вот и на чем я настаиваю.
0: Геннадий, опять-таки, меня смущают некоторые вопросы. Меня, например, смущает, как люди, принимающие стратегические решения о начале военных действий, не могли учитывать природу исламского режима. Но ведь это же понятно, достаточно посмотреть просто уже на всю историю отношений с исламским миром. Ислам очень жесткая и очень последовательная религия. Ислам, она знает, как религия прекрасно...
1: Это мы все прекрасно. Александр, у нас практически нет времени перед перерывом. Но в таком случае что, не нападать на них и дать возможность Ирану получить ядерное оружие?
0: Значит, не надо было нападать. Надо было еще больше усиливать давление на них, экономическое.
1: Это говорили европейцы. Эта ситуация проигрышная.
0: Они правы. Вы знаете, что интересно? Нечто происходит вообще какое-то сюрреалистическое. Что Макрон заявил, что он не поддержит в ООН вот это вот мирное соглашение с Ираном в случае, если не будет уничтожена ядерная программа Ирана, если он, Макрон, не получит этому доказательств. То есть, если бы мне еще там, не знаю, месяц назад, что Трамп будет выступать за соглашение с Ираном, а Макрон станет сторонником жесткой политики в отношении Ирана, я бы плюнул.
1: Но видите, на самом деле, это большие подвижки. Все-таки что-то в головах у европейцев большие, меняется.
0: Большие. Это вы знаете, кажется просто, что мир перевернулся.
1: Что-то в головах у европейцев меняется. Все не так просто, все не так однозначно. Это шахматная партия, скорее всего, на нескольких досках. Вот что мы должны понять.
0: И поэтому... Хотелось бы верить, да. Геннадий. Давайте посмотрим.
1: Ну а что? Будет, это не потому, что... Александр, это не потому, что я оптимист, а вы пессимист. Не потому, что вы верите, что в Соединенных Штатах сидят болваны, а я в это не верю. Вот. Но я реально не верю в то, что то, о чем мы сейчас говорим, готовы на проигрыш. Белый дом, Соединенные Штаты просто готовы на проигрыш все отдать Пакистан, все отдать иранцам. Вот тогда действительно у меня вопрос, зачем вы это начинали? А все остальное, если эта война продолжается, если не готовы, если это тактическая игра, вот в это я верю. Давайте мы прервемся на рекламную паузу. Александр, прервемся на рекламную паузу. Мы одному вопросу посвятили полпрограммы, но, в принципе, это того стоило.
0: Это самый важный вопрос, ничего не сделаешь с этим. Это самый важный и самый болезненный вопрос.
1: Того стоило, да. Давайте прервемся, и после этого буквально там 3 минуты вернемся в программу.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дамы и господа, перед тем, как вернуться к разговору с Александром Майстровым, более приятная тема. Я хочу предложить вам встретиться 27 июня в субботу в 6:30 вечера в Сабле Гэллери. На поэтическом вечере буду читать свои стихотворения из разных книг, написанные в разное время, в окружении прекрасных картин. На этом мероприятии можно будет приобрести и мои книги с автографом автора, естественно. Итак, в субботу, 27 июня в 6:30 вечера в Сабле Гэллери, вход бесплатный. Это на канале 3165 Эммонс Авеню. Ground Floor здесь у нас в Бруклине. 3165 Эммонс Эвеню. Суббота, 27 июня в 6:30 вечера в Сабле Гэллери. Я это назвал поэтическое рандеву. Да, это будет поэтический вечер. Я надеюсь, приятно, полезно, поэтически проведем время. Ну что, Александр, еще раз приветствую вас. Давайте продолжим нашу тему.
1: Еще раз, Геннадий.
0: Да. Одна из главных, собственно, главный препон в том, что происходит сегодня, что не удается с иранцами договариваться. По крайней мере, так они ставят эту ситуацию. И мы с вами уже говорили, что с одной стороны, это попытка рассорить Израиль и Соединенные Штаты. С другой стороны, связать Израиль по рукам и ногам, поскольку существует в Ливане Хизбалла. Хизбалла может провоцировать Израиль в любое время. При этом получается, что Израиль не должен отвечать. Хизбалла вообще как бы не прописывается. А Израиль и Ливан, они должны не обмениваться огнем. Но ливанское правительство и не обменивается с Израилем огнем. Там всем рулит в этом плане Хизбалла, которая как бы прокси Ирана, которая как бы ни в чем, получается, не участвует. Израилю запрещено, и Соединенные Штаты сейчас давят. Иран говорит о том, что если Израиль будет продолжать атаковать Ливан, то тогда соглашение теряет свою силу. То есть не имеет смысла вообще не садиться за стол переговоров и так далее. Поэтому Соединенные Штаты вынуждены говорить Израилю: будь добр, не стреляй. Будь добр, это мягко сказано. Там, в общем, довольно жесткий такой идет прессинг по отношению к Израилю. И Израиль уже рассматривает возможность сокращения сил Цахаля на юге Ливана. То есть часть районов планируется передать под контроль ливанской армии. Давайте теперь эту тему разработаем с вами. Обсудим.
1: Да, совершенно верно, Геннадий. Ливан опять-таки остается, и это спасибо в кавычках Ирану, который увязал вопрос меморандума и Хизбаллу. Я напомню, что обнаглели ведь они невероятно. До этого, когда Израиль уничтожил Насраллу, когда была осуществлена, опять же, пейджерная вот эта вот операция, иранцы вообще сидели тише воды ниже травы, вообще их никто не слышал, не видел, они даже не пытались защитить своего любимого союзника. Но вот как только они увидели, что Соединенные Штаты, они прогибаются, тут начались всевозможные требования. И что еще очень неприятно, что помимо самого этого факта, как реал-политика, но это сопровождается какими-то совершенно ненужными и непонятными для меня, по крайней мере, антиизраильскими декларациями. Ну, например, на вот саммите «Большой семерки» Трамп, он с презрением, по сути, отозвался о Нетаньяху, сказал, что он вспыльчив, что он склонен к чрезмерной реакции, что лучше бы поручили заниматься Хизбаллой Аль-Джолани, но мы с вами это обсуждали, тому самому Аль-Джолани, который бывший главарь сирийского отделения Аль-Каиды, и который там устроил резню алавитов, пытался друзов и так далее. Вот этому Аль-Джолани, он выражает симпатии и при этом унижает Нетаньяху. Назвал его Нетаньяху очень маленьким партнером в отношениях. Заявил, что Израиль был бы уничтожен, если бы не он. То есть вот такое высокомерное, пренебрежительное отношение от президента, которого мы рассматривали, ну и хотим рассматривать сегодня, как своего верного, надежного друга, оно выглядит, мягко говоря, очень и очень странно. Венс ведет себя точно то же самое. То есть, когда вот был очередной виток насилия в Ливане, он заявил, что Мы были на пороге крупного прорыва, а потом, сказал он, происходит большой взрыв в районе Бейрута, погибают люди, не имеющие отношения к Хизбалле. То есть, понятное дело, что Хизбалла, это, по сути дела, она такая, ну, джентльменская, как он сам сказал, организация, так же, как Иран, и они никогда не прикрываются мирными жителями, гражданским населением, они об этом даже подумать не могут. Вот, и это недопустимо, сказал он. Он также сказал, что Израиль не должен нападать своего единственного могущественного союзника и должен соблюдать мир в Ливане. Вот все это происходит действительно на фоне продолжающегося конфликта в Ливане. А там, да, там продолжаются военные действия. Вот у нас недавно погибло 5 человек, 4 танкиста, еще один военнослужащий. Понимаете, что происходит в тактическом плане? В тактическом плане израильские силы, они становятся, по сути, как мишенями в тире. То есть, если это вот было то же самое, когда при Байдене, когда Израиль осуществлял в Газе военные операции, а Байден требовал, нет, не отвечайте. Ну да, обороняться вы можете, но никаких активных действий. В этом случае военные силы, они становятся просто мишенями в тире. Хизбалла, ну они же опытные ребята, они используют это, направляют дроны, ракеты, осуществляют вылазки и так далее. И вот сейчас рассматривается возможность, понятное дело, под давлением Соединенных Штатов, передать часть районов под контроль ливанской армии. Это достигнуто на переговорах между израильской и ливанской делегацией. Но опять-таки проблема в том, что мы с вами тысячу раз это говорили, что ливанская армия, она недееспособна. Она не способна действительно удерживать позиции, проводить какие-то акции против Хизбаллы. Она будет служить своего рода прикрытием для Хизбаллы. Наверняка так оно и будет. Хотя не говорят, что они не позволят Хизбалле вернуться, но это тоже самые такие же игры, как между Фатхом и Хамасом, когда Хамас просто использует Фатх в своих целях. И сообщается, что администрация добивается от Израиля отвода к так называемой «желтой линии». Желтая линия в Ливане, есть желтая линия в Газе, это другой вопрос, но желтая линия в Ливане, она практически проходит вплотную к границе, к северной границе Израиля, это в нескольких километрах. То есть, располагаясь в зоне нескольких километров, они имеют совершенно беспрепятственную возможность обстреливать израильские поселения и так далее. Это будет приводить к очередным новым жертвам. Естественно, Израиль будет отвечать, то есть ничего хорошего из этого не будет. Но вот, тем не менее, Израиль должен отвести, по сути дела, войска к своим границам. Получается, опять-таки, я вынужден это повторить, что Иран диктует свои условия, а администрация принимает эти условия и идет им навстречу. Тут вообще опасность есть и другого порядка, поскольку все эти режимы, ну, они все такие, как тот же и Путин, как и китайцы, и Эрдоган, когда они видят, что перед ними противник прогибается, у них всегда аппетит только возрастает. Аппетит возрастает во время еды, и они начинают требовать его еще больше, и вот они уже требуют о том, чтобы в Газе прекратить наступление, потом могут потребовать свернуть какие-то операции в Иудее и Самарии, потом потребовать, я не знаю чего, чтобы вообще свернуть Израиль, ну, поскольку это способствует переговорам. То есть это дорога, которая только в одностороннем направлении, и это очень опасно. Но опять-таки, вот это то, с чем мы имеем дело сегодня, и я повторю, Геннадий, все это сопровождается очень неприятными выпадами, нападками, какими-то оскорбительными даже в отношении своего союзника. Это выглядит совсем не здорово.
0: Вы знаете, мне сейчас почему-то подумалось, то, что мы с вами сейчас проходим, а мы в наших беседах, мы проходим, ну, обсуждаем какую-то ситуацию, которая и вам не нравится, и мне не нравится, и вы негативно, я позитивно, опять-таки, позитивно, негативно, это все условно мы говорим, это буквально зеркальное отражение того, что я проходил с нашим корреспондентом с Украины. Вы не поверите. После 28 8 февраля, когда Зеленский в 2025 году посетил Белый дом, у нас с ним происходили в эфире такие перепалки, что несколько раз я ему говорил, или я прекращаю сейчас разговор, или вы даете мне слово сказать. Он мне не давал слова сказать, он оскорблял Трампа. Такое было впечатление, что не Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года, а эту войну начал Дональд Трамп, который не был президентом в 2022 году и продолжает ее, и просто издевается над украинцами, и Зеленского загоняет за мажай, то, что называется. Я вынужден был с ним разбираться в эфире, мне это было ужасно неприятно. В отличие от вас, я просто благодарю вас за то, что вы сдерживаете себя, я понимаю ваше настроение, вот, но он себя не сдерживал. У меня были ситуации, телезрители не дадут соврать, когда я просто хотел прекратить эфир. Это было невозможно. Он наседал, он говорил о том, какая ужасная Америка, какой Трамп там. На эпитетах он не останавливался, он не стеснялся. Такие эпитеты, я имею в виду, которые не обсценны. Он буквально готов уже был перейти к мату. Это был кошмар. Вы не поверите, когда я шел на встречу с ним, это два раза в неделю, во вторник и в пятницу, я понимал, что я закончу передачу с больной головой. Я вынужден был его тормозить, останавливать, что по прошествии всего этого времени. Соединенные Штаты не отступили. Рубио говорит о том, что мы на стороне Украины, мы поддерживаем Украину. Это нравится в Кремле или не нравится, но Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину. Плевать они сегодня хотели на так называемые какие-то анкоридские договоренности, на которых настаивает Лавров и так далее. И сегодня совершенно другая интонация у нашего корреспондента из города-героя Киева. Так что мы это все уже проходили. Вот я буквально сейчас понимаю, что это какой-то вариант дежавю. То, что мы сейчас с вами проходим, это примерно в другой интонации, слава богу. Но тогда это было, доходило буквально до оскорбления. Я уже не знал, как его остановить. Это были пропавшие эфиры. Просто невозможно было, так нельзя себя вести. Потому что мы с вами в общественном месте, нас смотрят миллионы людей, и мы вот так вот себя ведем. Я вынужден был, буквально он говорит, я говорю, я вам не дам говорить. Я буду просто говорить вместе с вами, потому что у вас поток, вы не даете мне возможности высказаться. Вот так вот у нас проходили с ним эфиры. Но тем не менее, как мы видим сейчас в 26-м году, он совсем иначе смотрит. Да, и Украина другая. И Украина прошла через это, она многому научилась. И Зеленский, в частности, научился дипломатии, научился, как разговаривать с Трампом, как вести отношения с Венсом. Он тоже многому научился. Но мы сейчас совершенно в другой точке. И теперь оттуда уже глядя, я должен сказать, что когда мы это проходили, мы, видимо, тоже должны были предполагать, что существует стратегия и тактика, и тогда это тоже зачем-то нужно было Белому дому, но Белый дом не отказался от поддержки Украины. Белый дом не сегодня не отказывается от поддержки Израиля, и я думаю, что в этом плане что-то тактически происходит, я высказал свою точку зрения, и дай бог, чтобы так оно и было. Но, в принципе, очень сложный сейчас период, поэтому главное это нам как-то так, это спокойно, рационально к этому подходить и это обсуждать.
1: Безусловно, Геннадий, смотрите, я против эмоционального зашкаливания.
0: Вы не представляете, какой это был кошмар. Я шел в эфир просто, я уже понимал, что мне предстоит. Но как-то тоже это прошли. И Украина это прошла. И слава богу, сейчас мы видим, все европейские страны на саммите Большой Семерки, они пришли к тому, что Россия войну сегодня проигрывает. И Пакистан войну проиграет. Давайте перейдем к еще одной теме. Цахаль и Шабак раскрыли террористическую сеть Хамаса. Она действовала из Турции. Несколько слов об этом.
1: Я только одно добавлю, Геннадий, к нашему разговору. Я добавлю, как относятся к Израилю, в Израиле. А вот этих всех нападках. Здесь комментаторы практически все, вы знаете, и слева, и справа, они расценивают вот эти вот, ну, такие систематические нападки и Трампа, и Венса на Нетаньяху, как попытку утопить его перед выборами. Сообщается даже о том, что кто-то в команде Трампа уже начал поддерживать отношения с оппозицией, то есть там с Беннетом, с Эйзенкотом, ну, левой оппозицией. И что цель Трампа, ну, так они комментируют и с двух сторон. Я не знаю, так это или нет. Может быть, это речь идет опять-таки о некой игре и некой интриге. Все может быть. Но выглядит это так, как будто бы Трамп заинтересован потопить Нетаньяху перед выборами. Что касается вот того вопроса, да, вы знаете, опять-таки это очень интересно. Турция стала базой Хамаса, не в меньшей степени, чем Катар. Турция, опять-таки мы знаем, что такое Турция. Турция и Эрдоган – это мусульманские братья. Они распространяют свое влияние повсюду. Они буквально мечтают, жаждут, они скрывают это о создании неосманской империи повсюду. Они третируют не только нас, они третируют Грецию и Кипр. И, по сути дела, никто на Западе не встает открыто против них, ни Америка, ни Евросоюз. И действительно, там создана сеть, вот то, что было раскрыто, это сеть, террористическая сеть Хамаса, которая действует на в Иудее и Самарии для набора добровольцев, финансирования, осуществления терактов и так далее. Но, слава богу, действительно это удалось раскрыть, но Турция остается проблемой. Она остается проблемой во все отношения. И, вы знаете, предсказывают наши, причем на самом высшем уровне, аналитики, что конфликт между Израилем и Турцией выйдет на повестку.
0: У нас время подошло к концу. Александр, я хотел бы, чтобы мы на завтра перенесли. Мы планировали с вами обсудить выступление нашего замечательного мэра, в кавычках, Захрана Мамдами. Он выступал, у нас праймерис тут проходит, он выступал в поддержку вот этих прогрессивистов из Демократической партии. Антисемитов, антиизраильцев, там, антиизраильтян, антиамериканцев. Вот он выступал в поддержку их, ну а как иначе? И он выступил против AIPAC. Давайте мы перенесем это на завтра, это обязательно надо. Я для наших телезрителей скажу, у меня эта тема есть в получасовой программе, которая будет сегодня днем. Так что, если это кого-то интересует. Ну, какой удивительный у нас мэр Нью-Йорка и его супруга, которая поддерживает Хамас, мы знаем. Но давайте на завтра это перенесем тему. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами. До завтра. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090. В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
6: вас произвела? Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов.
7: 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Дэвидсон Радио.
9: Самые горячие новости.
8: Радиоигры.
9: И конкурсы в прямом эфире.
8: Аналитические программы.
9: И радиомосты.
8: Дэвидсон Радио.
9: Политическая ситуация.
8: События культуры.
9: Интересные люди.
8: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: WSNR, Jersey City. Ви на волні 620 AM і слухаєте Дэвидсон Радіо.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радіо.
1: Інформація к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Федеральные власти предъявили обвинение 8 фигурантам дела о предполагаемом мошенничестве с Medicaid на 38 миллионов через два центра ухода за пожилыми в Бруклине. Среди арестованных известный в пакистанской общине бизнесмен и член общественного совета Бруклина Первес Сидики. По версии следствия, с 2019 по 2025 год участники схемы оформляли пожилых людей в дейкер-центры, хотя многие из них почти никогда не посещали учреждения. Обвинение утверждает, что получатели Medicaid одерживали денежные выплаты за участие в схеме, организаторы выставляли программе счета за услуги, которые фактически не оказывались. Для сокрытия махинации использовались поддельные журналы посещаемости и сеть компаний-посредников, через которые проводились деньги. Переговоры на высоком уровне между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке, начавшиеся в воскресенье, закончились после полуночи в понедельник. Катар и Пакистан, выступающие в качестве посредников, заявили об ободряющем прогрессе. На этой неделе продолжатся технические переговоры. США на переговорах представляли вице-президент Джей Ди Венс, а также Стив Виткоф и Джаред Кутнер. В субботу Тегеран заявил, что Ормузский пролив был снова закрыт в ответ на израильские удары по Ливану. Американские военные в ответ заявили, что это не так, а движение судов в проливе продолжается. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит в отставку. Правительство может возглавить Энди Бёрнам. Теперь уже экс-мэр Большого Манчестера, который на прошлой неделе одержал убедительную победу на внеочередных выборах депутата парламента. Стармер заявил, что уже проинформировал короля о своем решении и сообщил, что останется премьером до момента, когда не будет избран новый глава лейбористской партии. Парижский Лувр предупредил посетителей о возможном закрытии ряда залов на фоне аномальной жары для обеспечения лучшей сохранности произведений искусства. Синоптики предупредили, что местами температура может достигнуть 44 градусов по Цельсию. В Риге на 70-м году жизни скончался журналист Григорий Нехорошев, бывший главный редактор газеты «Московский корреспондент». Причиной смерти стало отравление грибами. Нехорошев начал журналистскую карьеру в 84-м году в издании «Книжное обозрение», был московским корреспондентом BBC, главой отдела информации «Новой газеты», с 14-го года жил в Латвии. В 2008 году московский корреспондент опубликовал расследование, согласно которому Путин женился на гимнастке Алине Кабаевой. Изданию пришлось принести извинения за публикацию. Газета была закрыта. Самого Нехорошего неоднократно допрашивали в ФСБ.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 75 градусов по Фаренгейту, плюс 25 градусов по Цельсию. Во второй половине дня ожидаются сильные дожди с грозами.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
4: Добрый день, Олег.
3: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
4: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
3: В каких случаях операция незаменима?
4: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
3: Можете перечислить основные ортопедические операции?
4: Основные ортопедические операции включают в себя операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
3: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
4: Да, минимальная инвазивная хирургия, в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
3: Где вы проводите операции?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
3: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
4: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
3: Как долго длится период восстановления после операции?
4: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
3: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
4: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Это небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
3: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
4: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим состоянием будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
3: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: Сандра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, друзья. 12 часов 9 минут. Итак, мы переходим к очередной лекции об эстетике преступного мира. Напомню, что некоторое время тому назад мы говорили о замечательном российском политике, общественном деятеле и певце Иосифе Кобзоне. И тогда мы упоминали, что в 95-м году по России пошли слухи, что газета «Нью-Йорк Таймс» сравнила Кобзона с Фрэнком Синатрой. И любопытно, как отозвались об этом сравнении там и здесь. Вот в русских газетах писали, что «Нью-Йорк Таймс» отметила, что за свою 40-летнюю карьеру ветеран российской эстрады получил больше почестей, чем любой другой певец. Ряды фотографий в его кабинете подтверждают его связи. Кобзон с папой Иоанном Павлом II, с бывшим премьером Израиля Ицхаком Рабином, с президентами Украины и России, с Лайзой Минелли, с Шарлем Азнавуром, с Хулио Иглесиасом, со звездами славянской сцены и экраны, с советскими солдатами, милиционерами и космонавтами. Мы тогда тактично не упоминали, что на одном из самых видных мест в кабинете Кобзона, который тогда располагался в ныне разрушенном отеле «Интурист» на улице Горького, висела фотография Иосифа Давыдовича и Атари Квантришвили, звезды советского криминалитета. Но, в общем-то, как всегда, слухи о публикациях за рубежом были несколько преувеличены, а на самом деле 6 марта 1995 года газета «Вашингтон Таймс» напечатала статью Билла Герца, которая называлась «ЦРУ видит связи организованной преступности с российскими госчиновниками». И вот в этой статье Герц сравнил Кобзона с Фрэнком Синатрой совсем по-другому. Он имел в виду связи легендарного американского певца с итальянской мафией. Эта история, с одной стороны, стандартная для американской звезды такого уровня. Множество романов, тысячи поклонниц, самые дорогие женщины, невероятные гонорары, ведущие политики и капитаны бизнеса в друзьях, с одной стороны. А с другой стороны, дружба Синатры с самыми знаменитыми криминальными авторитетами, что роднит с ним Кобзона. И если Иосиф Давыдович, по мнению советских антисемитов, все-таки безродный космополит, то Фрэнк Синатра – это перекати-поле, который родился в Нью-Джерси, мотался по всей Америке, но на всю жизнь полюбил Нью-Йорк.

Рассказывая о жизни Синатры, которого прозвали Фрэнки Голубые Глазки или Старина Голубые Глазки, All Blue Eyes, так и хочется начать с классической голливудской сказки, шаблона. Казалось бы, он был настолько человеком экрана и сцены, что совершенно немыслимо представить его в другом амплуа. А ведь подростком Фрэнк мечтал о карьере журналиста, а вовсе не о большой сцене или съемочной площадке. Родился он в небольшом городке Хобокен в Нью-Джерси. Вы его, наверное, хорошо знаете. Был единственным ребенком в семье. Закончил школу, потом курсы секретарей, куда Синатра пошел специально, чтобы получить должность спортивного репортера. Выступал в радиошоу Major Bowie's Amateur Hour. Потом первые гастроли, первый гонорар $25 в неделю. Но надо сказать, что Фрэнк никогда не отличался прилежным поведением. В школе он прослыл хулиганом. Его бунтарский нрав не давал ему покоя и позже. И желая усмирить пыл дерзкого юноши, мать Синатры решила женить его на одной из местных красавиц Нэнси Барбато. Замыслом заботливой матери суждено было сбыться, но семейная жизнь совсем не успокоила безудержного Синатра, а скорее наоборот, добавила адреналин в его сердце. А волю эмоциям Фрэнк давал не только в отношениях с женой, но и с коллегами. Попав в 40-м году в состав знаменитого оркестра Тома Дорси, Синатра повздорил с ударником Бадди Ричем и разбил ему об голову стеклянный графин. Но, впрочем, это никак не помешало их дружбе. Партнеров не меняют, хотя пел он обратное.

От призыва в армию и отправки на фронт Второй мировой войны сенатор, как говорится, отмотался. Из оркестра Томми Дорси он ушел в 41-м году, когда его признали лучшим певцом года. И сенатор мгновенно стал всеобщим любимцем женщин. Ну, о его отношениях с женским полом известно множество историй. Например, во время съемок фильма «Выше и выше» сенатор повесил в своей гримерной список 20 самых привлекательных голливудских звезд и постепенно вычеркивал тех, кого уже уложил в кровать. Ни жена Нэнси, ни двое детей нисколько не мешали ему продолжать этот список, и в конце съемок фильма все фамилии были зачеркнуты. Он был очень трудолюбивым самцом. На съемках фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» вполне мог появиться следующий подобный список, не появись там Ава Гарднер. Молодая актриса не просто понравилась сенаторе, он втюрился в нее настолько, что буквально вымаливал у жены развод. И после долгих уговоров Нэнси Барбато сенатора согласилась, Фрэнк и Ава обвенчались. Но и эта любовь была недолгой, завершилась размолвкой, потому что Ава со временем стала знаменитей Фрэнка. Получала значительно больше него и

Ну и переходим к сути дела. Фрэнка Синатру неоднократно обвиняли в связях с крупнейшими авторитетами итальянской мафии США Коза Ностра. Среди его друзей были Лаки Лучано и Сэм Джанкана. Во время обыска на вилле Лучано в Неаполе, куда его в итоге депортировали из Америки, был обнаружен золотой портсигар с гравировкой «Моему дорогому другу Лаки» от друга Фрэнка Синатры. Потом выяснилось, что Синатра владеет казино «Кал Невилл Ладж» в доле с Джанкана, который тогда был боссом чикагской мафии. Его арестовывали 70 раз и подозревали в причастности к 200 убийств. Синатру фотографировали в компании Карло Гамбино. Он был тесно знаком с Джо Фишетти, племянником самого Аль Капоне. Журнал «Таймс» так писал о Синатре: «Этот человек, безусловно, внешне похож на общепринятый стандарт гангстера образца 29-го года. У него яркие неистовые глаза, в его движениях угадываешь пружинищую сталь, он говорит сквозь зубы, одевается с супермодным блеском Джорджа Рафта, носит дорогие темные рубашки и галстуки с белым рисунком. Согласно последним данным, у него были запонки, примерно стоившие 30 тысяч долларов. Он терпеть не может фотографироваться или появляться на людях без шляпы или иного головного убора, скрывающего отступающую линию волос». Ну а в октябре 2004 года нью-йоркская газета «Сан» напечатала статью «Дочь Фрэнка Синатры рассказала о его связях с мафией». Тогда семья Синатры впервые признала, что его карьерный взлет состоялся благодаря Коза Ностра. И тогда 56-летняя Тина, вторая дочь певца и младшая из его трех детей, подтвердила, что Синатру наняла мафия и работал он на ее нужды больше 20 лет. Тина согласилась, что прообразом певца Джанни Фонтейна в «Крестном отце» Копполы был именно ее отец. Ну и напомню, что по этому поводу Синатра даже собирался судиться с режиссером. А Тина Синатра сказала, что мафия помогала ее отцу в карьере, платила владельцам клубов, где он пел, оплачивала его рекламы, костюмы, музыкальные инструменты. И в частности, выступления Синатры на сцене «Вестчестер Премьер» в 76-77 годах организовал гангстер Лу Пасселла, которого потом обвиняли в том, что доходы от его концертов с Синатрой поступали мафии. Ну, о связях Синатры с мафией знали все и говорили об этом давно, но доказать это достоверно никто так и не смог. В разные годы его обвиняли в отмывании денег мафии, в содействии наркобизнесу, в закулисном участии в политических играх, его вызывали в суд свидетелем по делу, связанному с мафией. Но 8 декабря 1998 года ФБР рассекретило досье на Синатру, и снова неопровержимых доказательств его связи с Коза Ностра там не было. Зато лучшим

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхит-Бэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
9: Дэвидсон Радио.
10: Мы любим Нью-Йорк.
11: В эфире музыкальный дозор.
12: Пропадал я за это, да курочек, никого ни кляня, ни виня.
13: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
12: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
14: Ну, а мы, друзья мои, продолжаем говорить о жизни Фрэнка Синатры. Как я уже сказал, связь его с Коза Нострой неопровержима и в то же время недоказана. Между тем известно, что в конце 40-х годов, после того, как Лаки Лучиано депортировали из Соединенных Штатов в Италию, Фрэнк Синатра выполнял роль курьера мафии и один раз чудом избежал ареста с портфелем, в котором лежало 3,5 миллиона долларов наличными. А прикиньте-ка, что такое 3,5 миллиона долларов в конце 40-х годов? Об этом рассказал один близкий друг певца, конферансье Джерри Луис. И рассказал это авторам очередной биографии Синатры, которая вышла в свет в 2005 году. По словам Льюиса, Синатра сам вызвался выполнять обязанности курьера, и в результате его чуть не арестовали в Нью-Йорке с атташе-кейсом, полным денег. Певец проходил через таможню, и только собравшаяся поглазеть на Синатру, или, как его звали, на Фрэнке голубые глазки, толпа, помешала инспекторам проверить содержимое чемоданчика. Другой его заокеанский визит по поручению мафии состоялся много позже, в октябре 1963 года, когда Синатра прибыл в Палермо и остановился в отеле «Соле». В назначенный день на 11 часов утра у него была назначена встреча с доном Дженко Руссо, тогдашним боссом сицилийской мафии. Вот он ждал, ждал два часа, и в половине второго в холле отеля появился Дон Руссо в мятой шляпе в стиле 30-х годов. Шляпа низко надвинута на потный лоб, через руку перекинут пиджак, рубашка, поверх рубашки подтяжки, на которых держались брюки на уровне подмышек. Дона сопровождали три телохранителя в черных костюмах и здоровенных кепках, которые у нас прозвали аэродромы. Фрэнк Синатра подошел к Дону, как положено, опустился перед ним на колени, и знаменитый американский певец припал к руке итальянского мафиоза и произнес святую формулу мафии: «Целую руки, Дон Дженко». А Руссо улыбнулся и тихо сказал: «Встань, ты здесь не чужой». Поднявшись с колен, звезда американской эстрады хотел было заговорить с Доном, но тот махнул рукой, показав, что на этом аудиенция закончена, и в сопровождении телохранителей удалился. Синатра было приуныл, но успокоился, когда ему передали, что через два дня он приглашен на обед к Джону, к Дженко Руссо на его вилле в Агридженто. Тогда за Фрэнком прислали машину. У входа на виллу его встретил молчаливый человек с непроницаемым лицом. Предложив гостю следовать за ним, он проводил Синатру в большую комнату с полузакрытыми ставнями на окнах и оставил одного, сказав: «Дон пришлет за вами». Почти час Синатра прождал в полутемной комнате, а потом все тот же молчаливый слуга провел заморского гостя в большую столовую, где уже сидело человек 10. Все были без пиджаков, в одних рубашках и подтяжках, а во главе огромного стола восседал, прихлебывая вино из стакана, сам Дон Дженко. Синатра в своем костюме от самого дорогого манхэттенского портного был не просто белой вороной. Он чувствовал себя голодным попрошайкой, который умоляет богатого крестьянина налить ему тарелку супа. И что буквально и произошло. Слуги поставили перед хозяином стола три большие супницы, и Дон Дженко лично брал одну за другой стоящие перед ним пустые тарелки гостей и наливал туда суп. Свою тарелку Дон наполнил в последнюю очередь, но пока он не опустил в суп ложку, никто к еде не притрагивался. Тарелки опустошили при полном молчании. Хлеб, от лежащий на столе краюхи, каждый отрезал себе сам, причем пользовался собственным выкидным ножом. У Синатры, естественно, ножа не было, и присутствующие начали над ним подсмеиваться. Тогда Дон Дженко Руссо распорядился, чтобы для Дона Франческо, как он назвал Фрэнка Синатра, принесли с кухни нож. Не выкидной, а обычный кухонный. После супа пасты чичи подали тушеное мясо с овощами, и снова Дон Дженко сам раскладывал еду по тарелкам. Затем последовал жареный ягненок с артишоками, и все это сопровождалось густым ароматным вином «Албанелло» с виноградников хозяина дома. Разговор за столом оживился, когда слуги принесли козий сыр, кофе и, конечно, граппу, итальянскую чачу. Речь шла о покупке земельных участков, о видах на урожай винограда. И еще никогда ни в одном обществе, пишут биографы, знаменитый певец, друг семьи президента Кеннеди, не чувствовал себя настолько чужим. Наконец, Дон Дженко сделал знак Синатре следовать за ним в кабинет. А надо заметить, что Фрэнк «Голубые глазки» прилетел на Сицилию вовсе не для того, чтобы навестить дальних родственников. За год до этого в Нью-Йорке отравили босса Коза Ностра Лаки Лучано, но он выжил. И между сицилийскими и американскими итальянскими гангстерами начались разборки. И назрела необходимость пересмотреть прежние договоренности между Коза Ностра и сицилийской мафией. И предложить это Дону Дженко американцы, американские итальянцы, решили поручить именно Фрэнку Синатре, так сказать, как послу доброй воли. Что также роднит Фрэнки «Голубые глазки» с уважаемым в российских криминальных кругах Иосиф Давыдовичем Кобзоном. И вот, оставшись с Синатрой наедине, Дон Дженко пристально посмотрел на него и сказал только одно слово: «Ну». Сенатор не мог найти нужных слов в ответ, начал что-то бормотать, и Дон Джен Каруса оборвал его словами: «Штаты – это всего лишь страна, которую мы, сицилийцы, колонизировали, и мы не позволим эмигрантам командовать здесь, на родине». Вернувшись в Палермо, сенатор приказал телохранителям срочно паковать чемоданы и в тот же вечер улетел в Нью-Йорк. Подлинный смысл слов Дона Дженко сенатор понял позднее, когда Гамбино, Кало, Профачи, Коломбо и некоторые другие боссы американской сицилийской мафии, благодаря заботе американских друзей Дона Дженко, перешли в мир иной. Он понял это, по достоинству оценив свою дружбу с семьей Кеннеди. И одна из его песен призывает голосовать за Джона Фицджеральда.

кланом Кеннеди Фрэнка Синатру связало еще одно обстоятельство, а вернее очаровательное существо. Вы, наверное, догадались, кто это. Мэрилин Монро. 39 лет застали Синатру в расцвете карьеры. Это награда Академии за роль в картине «Отныне и во веки веков». Это звание первого великого певца спален наших дней. О себе в известном справочнике «Who is Who» Фрэнк Синатра написал коротко и ясно: «Баритон». Его новая пассия – Лорен Бакал, на которой он хотел жениться, но позже передумал. Любила его, но он любил Мэрилин, и его ждала Мэрилин. Много позже, незадолго до смерти Монро, один из репортеров спросил Синатру, насколько хорошо тот знает актрису. «А кого?» – саркастически переспросил Синатра. «Мисс Монро, она напоминает мне юную невинную девушку, с которой я ходил в старшие классы средней школы и которая позже стала монашкой. Это факт». А когда Мэрилин рассказали ей об этом, она ядовито заметила: «Скажите ему, чтобы заглянул в Хуисху и посмотрел, кто я». А история о Монро и Синатре началась с мимолетного знакомства. Потом был 6-летний перерыв. И в 61-м году, когда Мэрилин после пребывания в психиатрической лечебнице прилетела в Калифорнию, Синатра предоставил в ее распоряжение свой дом. Монро была на выступлениях Синатры в Лас-Вегасе, о чем вспоминает певец Эдди Фишер, тоже присутствовавший на концерте со своей тогдашней женой, между прочим, Элизабет Тейлор. «Элизабет и я», — написал Фишер в мемуарах, «сидели в зале вместе с Дином, Джином Мартином и Мэрилин Монро, у которой в ту пору с Синатрой был роман, и мы смотрели концерт. Но все глаза были устремлены на Мэрилин. Она покачивалась в такт музыки и хлопала ладонями. Из платья с низким вырезом вываливались груди, она была так красива и так пьяна. На вечеринку в тот вечер она опоздала, но Синатра не стал скрывать своего недовольствия ее поведением, и вскоре она исчезла. Летом 61-го года Мэрилин заговорила о браке с Синатрой. Она сильно переживала по поводу того, что он обращал внимание на других женщин. Но Фрэнк встречался с Мэрилин до самой ее смерти. А далее еще потрясение. Смерть Джона Кеннеди и похищение родного сына Синатры. Знаменитое дело. Но сына в итоге удалось найти и спасти. А следующим увлечением Фрэнка стала 19-летняя Мия Фэрроу. Но их брак продлился недолго. В 60 лет Фрэнк обручился с Барбарой Марк, бывшей супругой известного комика. В 76-м году Синатра спел знаменитый шлягер «Нью-Йорк, Нью-Йорк», который вы уже слышали. В 90-х он записал диск, исполнив свои самые известные песни вместе с Боно, с Барбарой Стрейзен, с Шарлем Азнавуром и другими звездами. За этот диск он получил премию Грэмми. И Фрэнки «Голубые глазки» не старел. Казалось, что в 95-м году, когда вся Америка собралась поздравить легендарного артиста с 80-летием, Нью-Йорк зазвучал по-новому. Но 14 мая 98-го года Синатра умер от сердечного приступа в возрасте 83 лет. Родился он, повторяю, 12 декабря 1915 года. И одна из его песен «My Way» рассказывает о человеке, которому на смертном одре хорошо от сознания, что жизнь он прожил достойно.

Ну, я начал с Кобзона, Кобзоном и кончу. В одной из телепрограмм Иосиф Давыдович рассказал, как он пытался организовать гастроли Фрэнка Синатры в СССР. Выступление так и не состоялось, и Кобзон рассказал, как все было. После довольно длительных контактов с представителями Синатры по телефону и письменно была, наконец, назначена дата встречи Кобзона с Синатрой в Америке. И на этой встрече Синатра заявил, что он, в принципе, готов дать концерт в Москве, но с одним условием. Приглашение посетить в СССР гастролями должно исходить от самого Михаила Сергеевича Горбачева. И в доказательство обоснованности этого условия Синатра показал Кобзону коллекцию из нескольких десятков развешанных по стене приглашений, некоторые даже от коронованных особ. Подумав, что, вероятно, он сможет объяснить президенту необходимость оформления приглашения от него лично, Кобзон согласился это устроить. И, вернувшись в Москву, Иосиф Давыдович пришел на прием к Горбачеву и прямо с мужицкой прямотой спросил, знает ли он певца по имени Фрэнк Синатра. Но Михаил Сергеевич с большевистской прямотой, не задумываясь, сказал, что не знает. А тогда Кобзон, облегчая задачу, пропел первую строчку из «Strangers in the Night». «А, да-да-да-да-да!» — мгновенно отреагировал Горбачев. Иосиф Давыдович, не теряя времени, объяснил, что это певец с мировым именем и хотел бы получить приглашение и приехать с концертом, но лично от самого Михаила Сергеевича. Михаил Сергеевич тут как-то замялся, и Кобзон, заметив эти колебания, тут же добавил, что концерт Синатры станет событием огромной важности в культурной жизни нашей страны, а также послужит укреплению советско-американской дружбы. В общем, Горбачев согласился, связался с секретариатом и отдал распоряжение немедленно оформить приглашение Синатры и принести на подпись. И через час, вооруженный бланком с президентской подписью, Кобзон уже заказывал билеты в Америку, а через несколько дней встретился второй раз с Кобзоном, чтобы окончательно оговорить даты концерта и прочие детали и подписать контракт. На встречу Кобзон явился с папочкой, в которой лежало приглашение лично от Горбачева, но после приветствия и рукопожатий, когда Кобзон вручил это приглашение Фрэнке голубые глазки, тот едва взглянул на документ и заявил, что не может принять приглашение посетить с концертом СССР, поскольку приглашение не написано Горбачевым от руки, а напечатано на машинке. А он дает согласие только в том случае, когда приглашение написано персонально для него главой государства. Кроме того, старик Синатра потребовал, чтобы его концерт состоялся на Красной площади, которую нужно застелить красными коврами, а на концерте обязательно должны присутствовать Горбачев с супругой. Но Кобзон сказал, что он плюнул и уехал. Но ничего не поделаешь.

0: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.

0: Итоги час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Вице-президент Диджей Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф после ночных дискуссий при посредничестве Пакистана и Катара подписали 60-дневную дорожную карту на пути к прочному миру. Дипломаты сообщают о прогрессе по двум стратегическим узлам – обеспечению безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе и соблюдению перемирия на границе Израиля с группировкой «Хизбалла». Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил с заявлением, подтвердив, что Израиль сделает все необходимое для ликвидации ядерной угрозы Ирана, независимо от рамок швейцарского соглашения. Министерство войны подтвердило передислокацию стратегических сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все 6 мобильных пусковых установок американской системы противоракетной обороны ТААД сегодня окончательно возвращены на свою постоянную базу к юго-востоку от Сеула. В акватории Тихого океана стартовали масштабные двухнедельные учения «Доблестный щит». В маневрах задействованы ударная группа авианосца «Джордж Вашингтон» и корабли морских сил самообороны Японии. Учения охватывают воздушные морские зоны вокруг Гуама и Северных Марианских островов с участием всех 6 родов войск США. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская делегация отказалась продолжать переговоры в Швейцарии после заявлений Трампа. Трамп и Джорджа Мелони заочно поссорились сразу после саммита «Большой семерки». В Лос-Анджелесе из-за пожара на морозильном складе объявлен режим ЧС. Бесплатная FIFA-арена в Центральном парке рядом с рестораном «Tavern of the Green» будет работать до 18 июля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди, относительная влажность воздуха 78%, 72% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Davidson Ambulance Assist. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
11: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. О том, что размер имеет значение, Сотбис красиво напомнили во время проведения аукциона «Magnificent Jewels». Название говорит само за себя. Лотами на подобных торгах становятся либо украшения с исторически значимым провинансом, либо поражающие воображение размером и частотой. Именно второй вариант наделал одинаково много шума как в профессиональных, так и в любительских кругах. Действительно, не нужно уметь обращаться с ювелирной лупой, чтобы понять, что экземпляр весом 62 карата, помимо внушительного размера, наделен и удивительными характеристиками. Как правило, в крупных камнях чаще встречаются дефекты, напрямую влияющие на их стоимость, но не в случае этой драгоценной груши. Единственная претензия, которую предъявляют бриллианту, это выбор украшения, которым он стал. По мнению пользователей, гораздо лучше настолько крупный экземпляр смотрелся бы в качестве подвески или центральной части короны. Впрочем, кто знает, возможно, новый хозяин камня уже придумал для него совершенно другой дизайн. Долгое время крупнейшим в мире считался прозрачный бесцветный бриллиант – звезда Африки с массой более 530 карат, считающийся бесценным. Он украшает королевский скипетр Великобритании и хранится в Лондонском Тауэре. До обработки масса алмаза составляла 3106 карат. Его нашли в Южной Африке в 1905 году и назвали Кулинан в честь владельца шахты Томаса Кулинана. При обработке его раскололи более чем на 100 частей. В последнее время покупатели ювелирных украшений все чаще предпочитают искусственные бриллианты настоящим. Они стоят дешевле, их производство безупречно с этической точки зрения. Бриллианты, выращенные в искусственной среде, это одна из тех разрушительных технологий, которая в ближайшие 10-15 лет необратимо повлияет на индустрию добычи алмазов, говорится в исследовании City Research. Bloomberg приводит пример искусственно выращенного бриллианта огранки «Груша» весом 2 карата канаречного цвета, который обошелся владельцу, генеральному директору одной из консалтинговых фирм Лос-Анджелеса, в 22 тысячи долларов. При этом камень ничем не отличался от своего натурального собрата, который стоит минимум в 3 раза дороже. Сегодня на рынке драгоценных камней, где особенно ценятся цветные бриллианты насыщенных оттенков, стоимость желтого бриллианта весом в 1 карат достигает 35 тысяч. Важно и то, что кристалл, выращенный в лаборатории, сохраняет все физические и химические свойства природного алмаза, в отличие от фианита, который лишь имитирует его. Для производства искусственных алмазов графит помещают в огромную печь размером с комнату, наполненную метаном, раскаленным до состояния плазмы. В результате образуются алмазные кристаллы, которые постепенно увеличиваются в размере. Процесс занимает до 10 недель. За последние годы технология синтеза была настолько усовершенствована, что специалисту не удастся отличить искусственный камень от природного невооруженным глазом. При этом лабораторные бриллианты никак не назовешь кровавыми, а ведь именно так часто говорят в отношении настоящих алмазов. Например, журнал «Тайм» в своем последнем номере вынес это определение прямо на обложку, анонсируя репортаж о том, какие нравы царят на алмазных шахтах в Конго. Использование детского труда, постоянный бандитский передел рынка. В исследовании отмечается, что представители добывающего бизнеса, хоть и признают высокое качество искусственных алмазов, все же надеются, что покупатели считают их ненастоящими и неправильными. Это подтверждает официальное заявление крупнейшего производителя алмазов в мире компании «De Beers». Ценность бриллианта неразрывно связана с историей происхождения и формирования каждого конкретного камня с его эмоциональной нагрузкой, чего начисто лишены бриллианты, выращенные в пробирке. Но, похоже, не все покупатели разделяют это мнение. По данным голландской консалтинговой компании, лишь 45% американцев в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают натуральные необработанные бриллианты. Остальные готовы платить меньше и носить красивые, пусть и настоящие камни. В результате доля искусственных алмазов на рынке, хоть и невелика, но постоянно растет. Натуральных алмазов в мире сейчас добывается около 145 миллионов каратов в год, но эта цифра постоянно снижается, а цены на них падают. Та же De Beers недавно объявила о снижении цен на алмазы на 9%. Другие производители алмазов также пересматривают цены и объемы поставок. Главная причина – уменьшение продаж ювелирных изделий по всему миру. Иными словами, в судьбе бриллиантов сейчас наступил не самый блестящий период. Одной из основных причин глобальных проблем стал кризис, обусловленный переизбытком запасов алмазов. У трейдеров скопилось излишнее сырье, а предложение бриллиантов превысило спрос. Один из аналитиков, Пол Зимниски, подчеркнул, что такая перенасыщенность привела к слабым продажам. Тем не менее, рынок к концу года медленно, но выправляется. Крупнейшим алмазодобывающим игрокам ничего другого не оставалось, как сократить продажи сырья, чтобы создать необходимый дефицит товаров и способствовать сведению к нулю избыточного предложения. И вишенка на торте. Прямо на наших глазах рождается новая рыночная история. Мы можем наблюдать выход в свет выращенных бриллиантов. Для продвижения своего продукта маркетологи используют агрессивные способы. Представители выращенных бриллиантов взяли на вооружение популярный тренд и стали называть свой товар «эко-бриллиантами», настраивая публику против природных камней. Хотя такая игра может обернуться против тех, кто ее начал. Если рухнет спрос на натуральный продукт, то пострадает и его синтетический аналог. Поэтому в будущем наилучший выход при позиционировании таких собратьев – это стратегия уживаться мирно и вместе. Наивно полагать, что интерес к новым камням, как к стекляшкам, утихнет, доля занимаемого ими рынка будет только увеличиваться. До 2000-х годов De Beers вливала до 200 миллионов долларов в год, чтобы продвигать бриллиант в качестве товарной категории. Старания не прошли даром. Необходимость дарить бриллианты записана у многих на подкорке. Миллениалы не любят украшения так, как их предшественники. Молодые часто готовы довольствоваться с точки зрения драгоценности малым. Их больше, чем устраивают умные часы, например. Поэтому перед всей отраслью стоит непростая задача по продвижению ювелирных украшений в качестве интересного, а возможно и интеллектуального продукта среди не только миллениалов, но и их уже подрастающих детей. Сферу бриллиантов лихорадит от экономических кризисов, давления выращенных собратьев и безразличия молодежи. Рынок камней во многом зависит от результатов продаж в предпраздничный период. У трейдеров есть надежды, что спрос подрастет и уровень запасов приблизится к балансу. Но для устойчивого развития нужны глубинные изменения и стабильность. А, как правило, быстро это не происходит. Алмаз известен благодаря своей твердости, именно твердости, а не прочности. Алмаз можно оцарапать только алмазом, но при этом можно сжечь или разбить. Поэтому камень долгое время не могли обрабатывать. Технология огранки алмазов была открыта только в 15 веке индийскими ювелирами. Они дробили мелкие алмазы в порошок, а потом наносили его на вращающийся шлифовальный диск. Так кристаллы алмаза получали грани, в которых преломлялся свет. Красота и качество бриллианта описываются с помощью четырех характеристик – цвета, чистоты, огранки и каратности. Все они регламентируются сертификатами разных лабораторий. Самые доступные из цветных бриллиантов – желтые. Затем идут розовые, зеленые и голубые. Красные – большая редкость. Цена за карат даже для камня размером со спичечную головку колеблется в районе миллиона долларов. А черные бриллианты – маркетинговая уловка. Камней такого цвета в высоком качестве просто не существует. Они интересно работают как вспомогательные камни в контрасте с другими, но собственной ценности у них нет. Стараясь минимизировать отходы и учитывая чистоту сырья, специалисты выбирают форму огранки. Самая популярная – круглая. Но также бывают формы маркиз в форме лодочки, овал, груша, принцесса, сердце. Выбор типа огранки не сказывается на красоте бриллианта, но немного отражается на его стоимости. Чем больше бриллиант, тем он дороже. Каратами в древности называли зерна распространенного на востоке дерева. Ими местные торговцы самоцветами пользовались для взвешивания товара. В случае с бриллиантами прежде всего стоит опираться не на моду, а на личный вкус.

Многие великие фокусы остаются неразгаданными по сей день, но ряд грандиозных трюков удалось скрыть. Подробности прямо сейчас. Каждый иллюзионист мечтает пройти по воде. Благодаря развитию технологий фокус стал осуществим. В числе первых его продемонстрировал миру британский иллюзионист Стив Фрейн. Да как эффектно продемонстрировал, прошел не по какой-нибудь воде, а по самой Темзе. Специалисты высказывают мнение, что секрет фокуса в массивной, нетонущей платформе, которая заранее была поставлена на якорь у набережной, а ларчик просто открывался. Этот номер попал в книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная иллюзия. В 1983 году Дэвид Копперфилд заставил испариться символ американской свободы и демократии. Все происходило на глазах у зрителей. Между ними и статуей установили две опорные вышки, по которым по команде мага поднялся огромный занавес. Менее чем через минуту полотно упало. Статуи на месте не оказалось. Номер транслировали в прямом эфире. Одна из камер находилась на борту вертолета. Она показала, как опустевшую площадку пересекают лучи прожекторов. Насладившись триумфом, Копперфилд вернул статую на место, тоже за занавесом. Неверящие в чудо утверждают, что платформа со зрителями медленно и незаметно вращалась. В нужный момент скульптура оказалась закрыта от публики вышкой. Другие версии связаны с грамотной подсветкой и даже с мистификацией при помощи видеосъемки. К слову, с тех пор на свободу больше никто не посягал. Фокус метаморфозы приобрел статус легендарного. Особенно отличились в деле усовершенствования метаморфоз Джонатан и Шарлотта Пендрагон. Они так набили руку и другие части тела, что кульминацию проворачивали за рекордные 2 секунды. На самом деле мешок не так прост, как кажется. Мы никогда не видим его дна. Оно все время скрыто от нас сундуком. Поэтому, даже несмотря на то, что Шарлотта честно прячет мужа в мешке и завязывает его сверху, Джонатан всегда может выбраться через дырявый низ мешка. Джонатан, уже выбравшийся из мешка, отодвигает крышку. Шарлотта не падает, потому что боковые стенки, на которых она стоит, неподвижны. Джонатан привстает на крышке ящика и берет из рук Шарлотты ткань. Передав эстафету, девушка запрыгивает в сундук и захлопывает крышку. В этот же момент Джонатан откидывает ткань и предстает перед публикой. Пока он раскланивается, его жена успевает сорвать с себя верхний купальник, под которым скрывается другой контрастного цвета. Осталось лишь залезть в мешок, что Шарлотта успешно и делает. Тем временем Джонатан демонстративно вынимает саблю и отпирает бесполезный замок. Развязывает мешок, и вот неожиданность, в мешке оказывается его жена в купальнике другого цвета. Примерно по такой схеме всегда и выполняются метаморфозы. Вообще, иллюзионисты очень не любят, если их фокусы раскрываются. Когда в 1997 году вышла первая передача серии «Тайны великих магов», профсоюзы фокусников по всему миру забили тревогу. Это не помогло. Ведущий программы Вэл Валентино пояснил, что раскрывает фокусы, дабы его коллеги придумывали новые. А еще иллюзионисты очень любят ходить по судам и выяснять, кто первым придумал вытаскивать кролика из шляпы. Но мы отвлеклись. Номер «Сожжение женщины» достался Эмили Кио по наследству и стал его фирменным трюком. Перед сожжением ассистентка делала круг по арене, чтобы все увидели, что она настоящая. Затем сходила на платформу. Вокруг нее поднималась железная клетка, обтянутая бумагой, которая вспыхивала, когда униформисты подносили к ней факелы. Все сгорало за несколько секунд. На платформе внутри клетки никого не оставалось. Ни одна из версий секрета фокуса, предложенного коллегами по цеху и дотошными зрителями, не была безупречной. Поэтому приходится верить тому, как объяснял сам создатель иллюзии. Мол, у него достаточно женщин, чтобы каждый вечер сжигать по одной. Верим?

Незнакомцы оказались очень приветливыми, они радостно здоровались с ним и спрашивали, как он провел лето. Многие пожимали Роберту руку, а одна девушка и вовсе поцеловала его в губы. Когда Шафран шел по коридору, кто-то окликнул его: «Эй, Эдди, рад тебя видеть, как дела?» Затем еще несколько студентов назвали его Эдди. Роберт удивился, но не придал этому особого значения, подумав, что его просто с кем-то перепутали, и зашел в свою комнату. Буквально через минуту в дверь постучали. Шафран решил, что это очередной знакомый некоего Эдди, и обернулся. В дверях стоял парень, который буквально опешил, когда увидел лицо Роберта. «Тебя усыновили?» – спросил он. «У тебя день рождения 12 июля?» – не унимался незнакомец. «Да, 12 июля 1961 года. А в чем дело?» – поинтересовался Роберт. «У тебя есть брат-близнец!» – крикнул студент. Молодые люди выбежали из комнаты и направились к телефонной будке. По дороге новый знакомый Роберта, который представился Майклом Домницем, объяснил, что в прошлом году учился в колледже вместе с Эдвардом Галлантом. Но тот решил оставить учебу и не возвращаться. В будке Домниц от волнения не мог всунуть в аппарат монетку. Когда звонок был оплачен, в телефоне раздались гудки. «Эдди, это ты?» «Ты не поверишь. Рядом со мной твой брат-близнец», — ответил Домниц. Роберт признался, что голос был очень сильно похож на его. Жутко волнуюсь, уточнил у Эдди, когда тут родился и из какого центра его усыновили. Молодой человек ответил: «Агентство Луизы Вайс». Название совпало с местом, откуда приемная семья забрала Шафрана. Он тут же узнал адрес родственника и вместе с Майклом бросился к машине, чтобы поехать на Лонг-Айленд. Машина неслась по шоссе с огромной скоростью. В какой-то момент студентов остановили полицейские. Они спросили молодых людей, куда те так торопятся. Когда Домниц начал рассказывать о случившемся, сотрудники полиции отпустили студентов. Когда Роберт и Майкл добрались до нужного района, они обратили внимание на звенящую тишину. Все соседи спали, и лишь в некоторых домах горел свет, в том числе в доме Эдди. Выйдя из машины, новые знакомые направились к двери. Как вспоминает Роберт, он очень волновался. Как только он собрался постучать в дверь, она открылась, и на пороге он увидел своего двойника. Братья будто смотрели в зеркало, насколько они были похожи. Они совпадали даже в манере говорить и двигаться. Репортер и редактор газеты «Ньюздей» в период с 1969 по 2004 год Говард Шнайдер вспоминает, как ему позвонили и сообщили о невероятной истории двух близнецов, которые не знали о существовании друг друга. Сначала Шнайдер подумал, что это утка, но решил отправить корреспондента в Нью-Йорк, чтобы тот проверил, действительно ли то, о чем ему рассказывали, правда. Когда коллега-мужчина добрался до колледжа, в котором учился Роберт, он познакомился с близнецами и подтвердил правдивость истории. Тогда редакция сразу же взялась за подготовку материала, и вскоре Роберт и Эдди красовались на обложке газеты. Другие издания перепечатали текст, и он разошелся большим тиражом. Один из экземпляров без фотографии попал в руки Эллен Сервоне. Она ехала в метро и читала про разлученных при рождении близнецов, которые случайно обрели друг друга. Женщина вспоминает, что ее поразила эта история, но поскольку в выпуске не было фото, она могла только воображать, как победили молодые люди. В тот вечер Сервона пришла домой и уже легла спать, когда к ней в комнату зашла ее мать с газетой в руках. Она разбудила дочь и показала ей фотографию близнецов. «Это что, Дэвид Келман?» – спросила Эллен, глядя на Роберта и Эдди. «Нет». «Но присмотрись к рукам этих ребят», — ответила ее мать. «Это просто невероятно», — воскликнула Сервона в ответ. Женщина осознала, что ее друг Дэвид выглядит точно так же, как молодые люди, смотрящие на нее с первой полосы свежего номера. Похожая история случилась и с другим приятелем Дэвида, Аланом Лучем. Мужчина наткнулся на фотографию Роберта и Эдди в «Нью-Йорк-Пост». При первой же встрече Алан показал газету Дэвиду. Когда тот понял, что двое на фото его копии, он схватил газету и примчался домой, чтобы показать ее матери. Когда он зашел на кухню, та уже держала в руках этот выпуск. Вскоре тройняшки встретились в доме тети Дэвида, Хейди Пейдж. Она вспоминает, как через мгновение после знакомства молодые люди валялись на полу и дурачились. История о тройняшках разлетелась по всему миру. Все каналы приглашали их на шоу, чтобы взять интервью. Каждый раз выяснялось, как много общего у братьев, вплоть до того, что они курили сигареты одной и той же марки, влюблялись в женщин одного типа и носили схожие вещи. Поразительным оказалось и то, что в приемной семье у каждого из молодых людей были сестры одного возраста. При этом их семьи сильно отличались. Дэвида усыновила пара, принадлежавшая к рабочему классу. Родители Бабби жили в престижном районе, его отец работал врачом, а мать адвокатом. Родители Эдди принадлежали к среднему классу. Чтобы найти ответы на вопросы, родители братьев решили вшестером приехать в агентство по

0: усыновлению Луизы Вайс и узнать, почему младенца было решено разлучить. Сотрудники агентства объяснили, что найти семьи трем детям одновременно трудно. И чтобы увеличить шансы каждого из мальчиков на усыновление, их решили пристраивать по отдельности. Пока родители разбирались, почему их сыновей разлучили, те полностью погрузились в беззаботную жизнь. Роберт, Дэвид и Эдди сняли квартиру в Нью-Йорке. Они постоянно веселились, ходили на вечеринки и наслаждались вниманием. Газеты продолжали писать о них. Люди на улицах их узнавали и фотографировались. Братья все делали вместе. Работали, гуляли, ходили на свидания и даже спали в одной большой кровати. Однажды Эдди пришлось удалять аппендицит, но у него не было страховки, и он зарегистрировался под именем Роберта. Врачи ничего не заметили и сделали операцию. Решив воспользоваться своей популярностью в благих целях, братья открыли ресторан «Тройняшки». За первый год работы заведения они заработали 9 миллионов долларов. Спустя время заядлые холостяки остепенились. Они встретили девушек и женились. Последним под венец пошел Эдди. Долгожданное знакомство с родной матерью произошло в одном из баров. Как вспоминает Дэвид, женщина много пила. Она рассказала, как в далеком 61-м году, будучи совсем юной, родила тройняшек. Мать братьев забеременела на выпускном. Она не была готова к материнству и сразу отказалась от детей. И те были переданы в агентство по усыновлению. В середине 90-х писатель, журналист и сценарист Лоуренс Райт работал над статьей для New York Magazine о близнецах, разлученных в детстве. Мужчину интересовало, каково это – случайно встретить точности похожего на себя человека, о существовании которого ты никогда не знал. В процессе работы над материалом он наткнулся на статью о секретном исследовании, в рамках которого близнецов разделяли в младенчестве ради научного эксперимента. И все разлученные дети были из одного агентства по усыновлению – агентства Луизы Вайс. Райт связался с Эдди и рассказал ему об эксперименте. Когда первый шок прошел, братья вспомнили, что еще в детстве с ними происходили странные вещи. К ним домой регулярно приходили люди, которые проводили психологические тесты, задавали разные вопросы и снимали это интервью на камеру. Оказалось, при усыновлении родители предупредили, что раз в месяц к ним будут приходить психологи, чтобы проверять состояние детей после того, как они попали в семью. Сотрудники агентства пояснили, что исследуют особенности поведения усыновленных детей. Автором эксперимента был доктор Петер Нойбауэр, психиатр, ученик дочери Фрейда. Врач изучал детскую психологию в целом и психологию близнецов в частности. Исследуя близнецов и тройняшек, которые воспитывались в разных семьях, ученые во главе с Нойбауэром хотели выяснить, как окружающая среда влияет на формирование характера, какие черты переходят по наследству, а какие человек приобретает в течение жизни. Главный вопрос исследования – что определяет наше поведение, природа или воспитание? В 2018 году про братьев сняли документальный фильм. После его выхода люди, которых в детстве усыновили через агентство Луизы Вайс, стали искать друг друга. Сейчас живы двое из братьев – Роберт Шафран и Дэвид Келман. Третий, Эдвард Галланд, страдал от биполярного расстройства и покончил с собой в 1995 году. У него остались жена и дочь. После смерти Эдди Роберт и Дэвид отдалились друг от друга, но их сблизили съемки фильма. Они общаются, но живут и работают в разных городах.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Завтра пройдут внутрипартийные праймериз Демократической партии. Главной интригой выборов стала масштабная кампания, возглавляемая мэром Нью-Йорка Зораном Мамдани. Эксперты сходятся во мнении, если кандидаты Мамдани одержат верх, социалисты закрепятся как доминирующая фракция мегаполиса, а сам Мамдани получит статус главного политического делателя королей в штате. Полиция Нью-Йорка официально установила личность мужчины, трагически погибшего во время концерта группы «Гус» в Мэдисон-сквер-гарден. Погибшим оказался 51-летний Пол Крюкер из штата Коннектикут, приехавший на шоу вместе с супругой. Инцидент произошел в субботу вечером. Мужчина упал с высоты 300-го верхнего уровня арены на глазах у сотен зрителей. Группа «Гус» и руководство Мэдисон-сквер-гарден выразили глубокие соболезнования семье погибшего. В Палате представителей республиканское большинство выносит на голосование резонансный законопроект конгрессмена-республиканца Райли Мура о защите конфиденциальности покупок. Инициатива вводит жесткий общенациональный запрет на использование банками и платежными системами специальных кодов категории продавцов для отслеживания и маркировки покупок огнестрельного оружия и боеприпасов. Ранее штаты Нью-Йорк и Калифорния обязали финансовые институты внедрить эти коды для выявления подозрительно крупных транзакций. Республиканцы утверждают, что это нарушает вторую поправку и ведет к незаконной слежке. Новый федеральный закон Мура призван полностью обнулить региональные ограничения Нью-Йорка и Калифорнии.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, поем! SK Learning Center.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси.
1: Дэвидсон Радио.
3: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
4: Мэрилин Монро ушла из жизни 60 лет назад, но до сих пор продолжает быть одной из самых обсуждаемых и таинственных фигур в Голливуде. Звезды не перестают обращаться к образу поп-дивы, а фильмы о жизни Монро все еще вызывают интерес у публики. В этом году одним из самых ожидаемых байопиков стал фильм «Блондинка» с Анной де Армас в главной роли. Не так давно актриса призналась, что ощущала присутствие Монро на съемочной площадке, а накануне открыла еще одну тайну. Де Армас в недавнем интервью рассказала, что ей пришлось проделать колоссальную работу, прежде чем приступить к съемкам. И помимо того, что она целый год усердно занималась практической подготовкой к роли, она также прибегнула к не совсем традиционным идеям. Оказывается, де Армас со съемочной группой отправилась к могиле Монро. Каждый из нас написал свое обращение к Мэрилин, после чего мы отправились на кладбище и положили эту записку на ее могилу. В некотором смысле мы хотели попросить у нее разрешения на съемку фильма. Все чувствовали огромную ответственность, призналась Анна де Армас. В протяжении десятилетий считалось, что Мэрилин Монро имела больше отношения к рекламе, моде, таблоидам, чем к так называемому серьезному искусству. Сегодня кинофестивали мира воздают ей посмертные почести как крупнейшему деятелю и произведению искусства одновременно, женщине, создавшей немеркнущий шедевр – саму себя. Монро до сих пор остается воплощением женской красоты и сексуальности. Правда, не все знают, что за красивой внешностью, идеальной картинкой скрывалось одиночество, неудовлетворенность личной жизнью и собой. Отец актрисы ушел из семьи еще до рождения девочки. Мама несколько раз сдавала Норму Джин в детский дом. Она не имела постоянного места жительства и не знала, что такое материнская и отцовская любовь. Именно поэтому ни один из трех браков актрисы не увенчался успехом, а личная жизнь оставляла желать лучшего. Именно в честь Монро был назван синдром, описывающий деструктивный подход к отношениям – синдром Мэрилин Монро. Под синдромом подразумевается наличие качеств, которые притягивают в свою жизнь холодных и жестких мужчин, тиранов и абьюзеров. Но мы забегаем вперед. О Мэрилин Монро написано так много, что, кажется, даже самый ленивый так или иначе знаком с ее биографией, которая, в общем-то, сводится к фразе «была никем, а стала всем, чем угодно». Конец детским переездом из семьи в семью положил первый муж, Джеймс Догерти. Сама актриса впоследствии всегда рассматривала этот брак как спасение, хотя признавала, что супругов мало что связывало, не было ни общих интересов, ни общих друзей. Через год после свадьбы Догерти устроился работать на флот, а молодой жене из-за отсутствия образования, школы, школу она так и не закончила, пришлось пойти покрывать лаком фюзеляжи самолетов на авиазавод. Именно в цеху фирмы Radio Plane и произошел тот самый случай, который меняет судьбы. Группа фотокорреспондентов приехала делать агитационные снимки для журнала с военной тематикой. Фотографии с Нормой Джин оказались удачными. Ей предложили сняться еще и еще, а в 45-м году 19-летнюю девушку приняли в агентство моделей в Лос-Анджелесе. Ну а дальше понятно. Слава, деньги и джентльмены предпочитают блондинок. В интервью актриса говорила, что всегда любила кино и хотела быть к нему причастной. Была популярна история о том, что мать Монро видела в дочери только актрису, практически копию Джин Харлоу. Как бы там ни было, факт остается фактом. За основу образа актриса взяла именно облик Харлоу. выбелила каштановые волосы в платиновый оттенок, тренировала томный голос с придыханием и вооружилась алой помадой. Монро была одной из самых амбициозных и трудолюбивых моделей, и успех не заставил себя ждать. Конечно, такую красотку быстро заприметили продюсеры. В то время был один способ добиться успеха в качестве актера – подписать контракт с одной из фабрик «Большой пятерки» – MGM, Paramount, Warner Brothers, RKO или, в случае с Монро, с 20th Century Fox. После заключения договора сначала на эпизодические роли, а потом и на роли побольше, появляется и знаменитый экранный псевдоним. Критики быстро замечают Монро и ее образ чувственной роковой женщины. И как бы актриса впоследствии не боролась с этим штампом глупенькой, но прелестной блондинки, отойти от образа ей не удастся. Монро заслуживала большего, и она знала это. Ей хотелось бросить себе вызов, делать более серьезную работу, которая требует не только красиво шевелить бедрами или надевать откровенные платья. Но, увы, все, что было нужно, это вызывать вожделение. Она решила бороться и совершила немыслимое. Разорвала контракт через утомительный судебный процесс, а затем основала собственную компанию «Marilyn Monroe Productions». За считанные часы глупая блондинка перевернула Голливуд и стала сама диктовать условия сотрудничества. Кажется, что теперь она всем доказала, что может не только соблазнительно улыбаться, но еще быть бизнес-вумен. Брак с интеллектуалом Артуром Миллером и удачная премьера картины «Автобусная остановка» как бы должны были развеять установку о том, что Монро – это просто красивая обертка. Самая знаменитая в Америке кинозвезда теперь любимица левой интеллигенции. Так журналисты реагировали на роман Монро с Миллером. В 1955 году Мэрилин развелась с Джо Димаджо, а Артур расстался со своей супругой и находился под наблюдением FBI за коммунистические взгляды. Впоследствии на Мэрилин в бюро тоже появилось досье. Через 4 года они разведутся. О безуспешном поиске любви актрисы можно снять сериал. Ей приписывали романы с Ивом Монтаном и Тони Кертисом, Полом Ньюманом и Робертом Слацером, Фрэнком Синатрой, богачом Генри Розенфельдом и братьями Кеннеди. Но ни один роман и ни один брак не заканчивались счастливо. Монро, любимица миллионов, оставалась в одиночестве, которого она так боялась с детства. Характер портился, портилась и ее карьера. Долгое время ей приходилось убеждать, что она чего-то стоит, и быть безотказной, чтобы получить контракты от людей с большими деньгами. А теперь она просто обязана стать капризной для тех, в чьей поддержке она больше не нуждается. А дальше как по накатанному льду. Тяжелая депрессия, внематочная беременность, выкидыш, прием барбитуратов. Она настолько сломлена, что не может запомнить текст и перестает приходить на съемочную площадку. В 1958 году Монро была занята на съемках комедии Билли Уайлдера «В джазе только девушки». Ей пришлось вернуться к роли глупой блондинки, чего ей совсем не хотелось. Эти съемки стали «легендарными» в кавычках. Монро не учила реплики, забывала, над какой сценой работает, требовала десятки дублей, так что ее партнер Тони Кертис заявил, что целовать ее то же самое, что целовать Гитлера. Настолько ему осточертела сцена поцелуя, повторенная множество раз. В июле 62 года Монро провела серию откровенных бесед с журналистом Ричардом Мэриманом, которые, как оказалось, были ее последним интервью. В нем она говорит: «Слава не годится для ежедневного рациона. Она не может питать вас. Она лишь согреет вас немного, да и то на время». Последней работой Монро в кино стал фильм «Неприкаянные». Она снялась в нем вместе с Монтгомери Клифтом и Кларком Гейблом. Сценарий к фильму написал Артур Миллер специально для Монро. Она сыграла драматическую роль Розлин, пытающуюся развестись с мужем. Картина провалилась в прокате, но получила признание критиков за актерскую игру и сценарий. Через 3 дня экономка Мэрилин Монро найдет хозяйку мертвой. Обстоятельства смерти, да и обстоятельства жизни главного мирового секс-символа еще несколько десятков лет будут давать пищу для самых невообразимых конспирологических версий. Многие друзья Монро были уверены, что ее убили. В числе потенциальных подозреваемых называли Джона Кеннеди, с которым у нее был роман, мафиози Сэма Джанкана и даже психоаналитика Ралфа Гринсона. Издание Daily Mail опубликовало отрывки из книги Майка Ротмиллера и Дагласа Томпсона, в которой излагается шокирующая теория, согласно которой брат президента JFK, Роберт, убил Монро ядом. Согласно этой теории, полицейский из Лос-Анджелеса сообщил, что в сверхсекретном досье полицейского управления Бобби Кеннеди назван убийцей Монро. Актер Питер Лоуфорд признался полицейскому, что наблюдал за этим убийством. Согласно официальной версии, домработница Юнис Мюррей осталась на ночь в ее доме в Брентвуде в ночь ее смерти 5 августа 1962 года. Весь день Мэрилин выглядела вялой и рано отправилась в спальню. Мюррей проснулась в 3 часа ночи и почувствовала что-то неладное. Она вышла в сад, Заглянула в окно спальни и увидела обнаженную Мэрилин, неподвижно лежащую лицом вниз на кровати с телефонной трубкой в руке. Мюррей тут же позвонил доктору Гринсону, который прибыл в дом, вломился в спальню и обнаружил Монро мертвой. Согласно токсикологическому отчету, причиной смерти стало острое отравление барбитуратами. Как известно, в мае 1962 года Монро появилась на праздновании дня рождения президента Кеннеди и спела «С днем рождения, господин президент!» голосом, преисполненным эротики. Писали это как занятие любовью с президентом на глазах у 40 миллионов американцев. Менее чем через 3 месяца Мэрилин была найдена мертвой. И вот теперь, пишет Daily Mail, бывший полицейский Майк Ротмиллер решил раскрыть то, что, по его словам, является необычайной правдой. Секретные документы, которые он нашел в архивах Лос-Анджелесской полиции, показывают, что Монро была убита, чтобы защитить клан Кеннеди. Материал Ротмиллера столь же сенсационен, как и его заявление. Вскрытие также показало, что в ее теле были обнаружены седативные средства, нимбутал и хлоралгидрат. Но Ротмиллер считает, что напиток, который дал ей Бобби Кеннеди, содержал смертельный яд военного класса. Одной из самых безумных версий смерти Монро выдвинул теоретик внеземного заговора доктор Стивен Грир. Он утверждает, что Монро слишком много знала об НЛО. В своем фильме «Непризнанные» Грир заявил, что Мэрилин планировала утечку сверхсекретных сведений о Розуэльском инциденте 1947 года. Чтобы остановить утечку секретной информации, офицер ЦРУ якобы избавился от опасной блондинки, инсценировав самоубийство.
3: Рыбный четверг пообещал соблюдать мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, и это при том, что он давно является убежденным вегетарианцем. Рыба, по его мнению, полезнее мяса. Существует миф о том, что здоровое питание – это слишком дорого, но вы можете взять пакетик чечевицы, например, который стоит около $3, и приготовить чечевичное рагу, чечевичный бургер, в конце концов, чечевичную пасту, советует Адамс. С легкой руки градоначальника все госшколы Нью-Йорка отныне предлагают ученикам помимо обычного веганское меню. Мэр Адамс как-то обмолвился, он исключил мясо из своего рациона в 2016 году и сделал это после того, как ему поставили диагноз – диабет второго типа. В 2020-м Адамс даже написал книгу под названием «Наконец-то здоров». Полный отказ от животных продуктов – эффективный способ уменьшить свой углеродный след, утверждают экоактивисты. Животноводство считается одним из крупнейших источников парниковых газов. На его долю приходится больше выбросов, чем на весь транспорт – наземный, морской и воздушный. Например, при производстве 1 килограмма говядины выделяется около 27 килограммов углекислого газа. Для сравнения, в случае с чечевицей этот показатель составляет 0,5 кило. По словам ученых, если бы население планеты перешло на растительную пищу, выбросы парниковых газов сократились бы на 70%. За 2019 год веганы спасли от забоя примерно 3,5 миллиона животных. Для многих именно это остается ключевым фактором в решении перейти на растительный рацион. Скептики говорят, что отказ одного человека от продуктов животного происхождения ни на что не повлияет. К слову, именно из-за веганов обанкротился крупнейший производитель молока Дин Фудс. На протяжении последних десятилетий потребление традиционного молока снижается, тогда как спрос на альтернативное растительное молоко из овса, сои, миндаля, риса и кокоса растет. Ученые выяснили, что массовый переход на веганскую диету поможет избежать около 8 миллионов преждевременных смертей в год. Это связано с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров в животных продуктах. А сотрудники Массачусетской больницы в Бостоне подсчитали, что замена куриных яиц на растительный белок снижает вероятность смерти на 19%. Кроме того, за счет большого количества антиоксидантов фрукты и овощи улучшают эмоциональное состояние и помогают бороться с депрессией. Австралийские психологи провели интересное исследование – Они изучили связь между рационом и запахом тела. В качестве волонтеров пригласили мужчин в возрасте 18-30 лет. В течение 2 дней они носили белые футболки, вели дневники питания и тренировались в зале, но не могли пользоваться дезодорантом и мылом. После завершения эксперимента одежду и все записи отправили в лабораторию, где 9 женщин оценили запах каждой футболки. Оказалось, что участники, которые питались растительной пищей, пахли вкуснее. По словам женщин, запах их пота был более цветочным, фруктовым и сладким. Запах пота мясоедов они назвали резким и неприятным. Сегодня быть веганом проще, чем когда-либо. В интернете можно найти множество рецептов вкусных и сытных блюд из цельного зерна, фруктов, орехов, семян и овощей. А если не хотите готовить сами, веганская еда есть в любом супермаркете или кафе. Поскольку спрос на такую продукцию постоянно растет, производители стараются выпускать все больше растительных альтернатив традиционным молочным продуктам и мясу. На прилавках можно найти растительные гамбургеры, мороженое, йогурты, сливки и даже майонез. Пару лет назад французские мясники попросили защиты полиции от веганов. Федерация мясников попросила правительство защитить своих членов от физических, вербальных и моральных атак веганов, которые стремятся посеять страх и уничтожить культуру потребления мяса. Для пропаганды своих взглядов активисты используют разные формы вандализма. Закидывают лавки мясников камнями, оставляют граффити на витринах или обливают их жидкостью, похожей на кровь. 18 тысяч мясников считают, что веганы пытаются навязать большинству свой образ жизни и свою идеологию. Битва между вегетарианцами и мясоедами ведется не первое десятилетие. Каждый готов предложить кучу доводов, подтверждающих, что именно их подход к питанию является правильным и здоровым. С новой страстью спор разгорается сейчас, когда ученые опубликовали очередное исследование на этот счет. В нем приняли участие более 177 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Было известно, что все они были в принципе здоровы и придерживались одного и того же типа питания в течение последних 5 лет. Участников разделили на 2 группы. Одни ели все без ограничений, а другие не употребляли в пищу рыбу, птицу и красное мясо. Каждый из тех, кто принял участие в эксперименте, сдал 19 разных анализов. После того, как ученые разобрались с такими факторами, как ожирение, возраст, пол, лишний вес, вредные привычки вроде курения и употребления алкоголя, зависимость между результатами сданных анализов и риском для здоровья была довольно очевидна. Вегетарианцы оказались в выигрыше по 13 позициям из 19. У тех, кто отказался от мяса, уровень так называемого плохого холестерина был существенно ниже. Это значит, что, скорее всего, сердце, сосуды, печень и почки вегетарианцев были в гораздо лучшем состоянии, чем у тех, кто не отказывался от мяса. Но не по всем показателям вегетарианцы опередили мясоедов. У многих из них был обнаружен недостаток витамина D и кальция. Хорошего холестерина также оказалось маловато, а вот триглицеридов было довольно много. Это значит, что кости и суставы – одно из слабых мест в вегетарианском организме. В любом случае, к исследованию стоит присмотреться повнимательнее, а результаты взять на заметку. Переходить на вегетарианство полностью не обязательно, если не хочется. Как вариант – флекситарианская диета. Мясо есть можно, но в довольно малых количествах. По данным британских исследователей, если красное мясо и сахар употреблять в пищу нынешними темпами, к 2050 году человечество окажется на пороге голода. Авторы прогноза советуют ограничить мясной рацион 14 граммами в день, а фруктов, овощей, бобовых и орехов, наоборот, съедать в 2 раза больше, чем сейчас. 32-летние близнецы Хьюго и Росс Тёрнер из британского города Эксетер решили выяснить, какое питание лучше – веганское или всеядное. Братья провели 3-месячный эксперимент, за которым следили биологи Лондонского королевского колледжа. Итак, на веганской диете Хьюго сначала похудел на 4 килограмма, а потом почти полностью вернулся к первоначальным данным – 82 килограмма и 12% жира. Но уровень холестерина в его крови значительно снизился.
4: снизился. Он также, по его собственному признанию, стал чувствовать себя активным и бодрым, но практически полностью утратил интерес к сексу. К тому же у него возрос риск болезни Крона – воспаление пищеварительной системы. Организм Росса, питавшегося 3 месяца мясной пищей, серьезных изменений практически не претерпел. За время эксперимента он стал весить на 2 килограмма больше и на 2% поднялся уровень жира в организме. Но основную часть набранной массы составила мышечная ткань. После эксперимента братья Тернеры признались, что не намерены питаться одинаковым способом, так как ни одна из диет, как им кажется, не является абсолютно полезной. Почти детективная история. Ресторан Eleven Madison Park, расположенный в самом сердце Манхэттена и неоднократно попадавший в список лучших заведений мира, оказался в центре скандала. В мае прошлого года шеф-повар Дэниел Хам заявил, что отныне его заведении будут подаваться исключительно веганские блюда. Каково же было удивление гостей, когда выяснилось, что в ресторане есть тайный зал, в котором подают фуа-гра, карпаччо из говядины, жареных цыплят и свинину. Также среди позиций есть блюда из осетрины, палтуса и морских гребешков. По словам инсайдеров, тайный зал предназначен в основном для корпоративных мероприятий и приносит ресторану основной доход. Это заведение олицетворяет Манхэттен, где царит высокий уровень роскоши. Есть секретная комната, где богатые едят говяжью вырезку, и основной зал, где простой люд получает кино с баклажанами, написал ресторанный критик «Нью-Йорк Пост» Пит Уэллс. Представители ресторана воздержались от комментариев, в то время как источник, близкий к шефу, объяснил журналистам, что все мясные блюда готовились на отдельной кухне. Если говорить о веганских ресторанах как о полноценном бизнесе, то это скорее тренд и дань моде. Поэтому мы все чаще видим в меню заведений веганские блюда, которые с каждым годом становятся все более гастрономическими. Что не может не радовать, конечно, так как еще несколько лет назад веганское блюдо означало овощи на гриле.
3: Это все к данному часу. Всего вам доброго.
5: Вы на волне радио. Дэвид Зон, радио.

0: в 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Конгрессе завершено согласование исторического оборонного и социального пакета. Конгрессмен Том Барретт от штата Мичиган совместно с руководством комитетов по делам ветеранов обеих палат представил комплексный законопроект «Забота о ветеранах Америки», объединивший в себе более 60 отдельных инициатив. Центральное место в пакете занимает долгожданный закон майора Ричарда Стара. Он устраняет несправедливую юридическую лазейку, из-за которой около 54 тысяч боевых ветеранов, уволенных со службы по ранению до достижения 20 лет выслуги, лишались части выплат. Теперь они смогут одновременно получать и полную военную пенсию, и компенсацию по инвалидности от Министерства по делам ветеранов. Законопроект планируют принять в ускоренном режиме в преддверии празднования 250-летия независимости США. Администрация Трампа официально объявила о начале масштабного процесса рассекречивания правительственных архивов, касающихся неопознанных аномальных явлений, исторически известных как НЛО. Как следует из официального заявления министра войны Хексета, министерство приступает к проверке, оцифровке и публикации десятков миллионов документов, многие из которых десятилетиями существовали только на бумажных носителях под грифами секретности. Хексет подчеркнул, что администрация намерена положить конец многолетним спекуляциям и предоставить американскому народу прямые факты о том, какими данными об инопланетной жизни обладает государство. Премьер-министр Кир Стармер официально объявил о своей отставке. В своем обращении Стармер подчеркнул, что принимает это решение с чистой совестью, уступая дорогу новым лидерам для реформирования лейбористской партии. Министр здравоохранения Уэс Стритинг уже публично поддержал кандидатуру Энди Бёрнема на пост нового партийного лидера и главы правительства Великобритании. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская делегация отказалась продолжать переговоры в Швейцарии после заявлений Трампа. Трамп и Джорджа Мелони заочно поссорились сразу после саммита «Большой семерки». В Лос-Анджелесе из-за пожара на морозильном складе объявлен режим ЧС. Бесплатная FIFA-арена в Центральном парке рядом с рестораном Tavern of the Green будет работать до 18 июля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди, относительная влажность воздуха 78%, 72% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Davidson Radio.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатно транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Davidson Radio. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Davidson Radio.
5: Davidson Radio.
6: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
7: Доброе утро, дорогие друзья! Я хотела сегодня бы программу сделать какую-то очень красивую, музыкальную. Ну, вот такая она и придумана. Надеюсь, она вам понравится. Ну, как всегда, о наших спонсорах.
6: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
8: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
6: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
7: Ну что ж, друзья мои, а мы начинаем.

Друзья мои, я понимаю, что все вы увлеклись этой мелодией. Боже мой, кто же ее не любит? Это феноменальная мелодия из фильма «История любви» режиссера Артура Хиллера, который получил Оскар, и музыка получила Оскар. И сегодня наша программа посвящена выдающемуся композитору Фрэнсису Лэю. К сожалению, он ушел из жизни 7 ноября 2018 в своей родной Ницце. И мне захотелось, чтобы сегодня в память о нем и для нашего наслаждения звучала его феноменальная музыка. И надо сказать, что я была чрезвычайно потрясена, вот просто именно это слово употребляю, когда, как всегда, знаете, я стараюсь серьезно готовиться к своим программам, и я обнаружила, что о нем минимальное количество информации, причем она цитируется и переводится с сайта на сайт, все примерно одна и та же, и на английских источниках все то же самое. Я, к сожалению, читаю по-французски, может, во Франции там побольше было, но не знаю. Факт тот, что, ну, я, конечно, что-то достаточно много обнаружила, но... В принципе, для меня большая загадка, почему этот выдающийся композитор, написавший и осчастлививший нас таким количеством изумительной музыки, остался без, так сказать, анализа его творчества и так далее. Но это не важно. Главное все же его музыка. И поэтому сегодня мы будем говорить о нем. Он родился 26 апреля в той же своей Ницце в 1932 году. И очень рано определился со своими пристрастиями. Он очень рано начал играть в небольших оркестрах, которые были в Ницце и вокруг них. Потом он в Марселе открыл для себя джаз. И совершенно заболел джазом на всю жизнь. И он там познакомился с певицей Клод Коти. И в то время она была, значит, такой певицей популярной музыки в 50-х годах. И за ней он отправился в Париж, где открыл для себя Монмартр. И, естественно, Монмартр, как вы знаете, всегда собирал огромное количество талантливой молодежи. Естественно, он поселился на Монмартре и в... Я боюсь, прошу прощения заранее, если я произношу французские какие-то названия или имена, может быть, совершу ошибки, не знаю. Но было любимое место у всех в таверне «Де Атилио». И именно там молодой человек познакомился с тоже очень молодым Бернардом Деми, и который и познакомил его с Клодом Лелюшем, который сыграл в его жизни огромную, совершенно огромную роль. И надо сказать, что он достаточно... Ну, давайте, знаете что, давайте я сначала процитирую то, что он вспоминал сам. И дальше мы уже пойдем по его биографии. Повторяю, так, материал не очень много, но очень много музыки. И из уважения к желанию родителей он пристрастился к классической музыке, особенно любил оперы Пуччини и Верди. Но в то же время слушал музыку французского варьете, с ума сходил по джазу, о чем я вам говорила. А особое удовольствие ему доставляли звуки бразильской музыки. Словом, как говорил сам Фрэнсис, у него в сердце была некая копилка, где он собирал и смешивал ту музыку, которая усиливала его сердцебиение и порождала в нем особые эмоции. Именно поэтому он признает все музыкальные стили, что очень помогает ему создавать музыку к фильмам. Иногда в одном и том же фильме звучат мелодии, созданные им на тему фольклора индейцев, и звуки, разрешенные в традициях классического балета. И все потому, что в фильме зачастую развиваются различные события, и каждому эпизоду нужна своя музыкальная тема. Вот давайте послушаем замечательную совершенно мелодию из фильма «House of Cards», которая была создана в 1968 году.

0: Но начинал музыкальную карьеру Фрэнсис Лэй как аккомпаниатор эстрадных певцов, и в том числе Эдит Пиаф. Она больше всех запала ему в душу. Он считал ее неповторимой и величайшей певицей. И в одном из кафе Монмартра когда-то она попросила совсем молодого, еще неизвестного Фрэнсиса, написать для нее песни и аккомпанировать ей на аккордеоне. И сейчас мы послушаем шедевр Фрэнсиса Лэя, который был последней песней Эдит Пиаф «Мужчина из Берлина».
1: Sous le ciel grasseux qui pleurait d'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui, lui, l'homme de Berlin, dans le vieux faubourg.

Друзья мои, но он сочинил, Фрэнсис Лэй, множество песен для Жюльет Греко, Ива Монтана, Мэри Матье, Джонни Холидей. Эти песни исполняли также Том Джонс, Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд. А в России песни и композитора исполняли Муслим Магомаев, Тамара Гверцители и многие другие. Но некоторые из своих песен Фрэнсис Лэй исполнял сам. Давайте сейчас послушаем одну из них. Она называется «La Rose Bleue». Я думаю, что это «Голубая роза», но может, я ошибаюсь.

0: «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.

0: TN. Смотрите лучшее.
1: Слушайте в среду в 9.40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры. Новости на
2: 9.40 радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В результате ночного удара российского беспилотника по северо-восточному украинскому городу Сумы погибли три члена одной семьи, включая 13-летнего мальчика и его отца. По данным главы региональной военной администрации Олега Григорова, еще два человека получили ранения. На западе и в центральной части нашей страны установилась критическая погодная обстановка. Мощная волна тепла, сопровождаемая шквалистым ветром и затяжной засухой, спровоцировала серию крупных лесных пожаров. Национальная метеослужба объявила красный уровень опасности в нескольких штатах. Огонь стремительно распространяется по сухим лесным массивам, вынуждая местные власти эвакуировать жителей отдаленных поселений. Ситуация усугубляется критической нагрузкой на энергетические сети из-за массового использования кондиционеров. Полиция Чикаго отчиталась о трагических итогах прошедших выходных. В результате серии уличных перестрелок в различных районах города 7 человек были убиты, еще несколько десятков получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Ведется расследование. Мэр города созвал экстренное совещание с главами полицейских департаментов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
4: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод второй.
5: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Mark Basikas практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Mark Basikas также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Mark Basikas. 1-800-АДВОКАТ.
4: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, ну вы, конечно, узнали неповторимый голос Мирей Матье, с которой Фрэнсис Лэй тоже работал очень много. А вот эту песню он лично для нее написал, и это ее первая песня для нее именно написана, потому что до этого она исполняла только репертуар Эдит Пиаф. Но сам Фрэнсис Лэй известность приобрел в начале 60-х годов как кинокомпозитор. Вообще, надо сказать, что он написал музыку к 100 фильмам. И, конечно, это количество невероятное, и мы не можем такое количество процитировать, но одну, безусловно, музыку мы сейчас послушаем. И это незабываемый совершенно саундтрек к фильму «Мужчина и женщина» Клода Лелюша.

0: До свидания. Пока.
1: Друзья мои, но это вот фрагмент из фильма. Но мне кажется, что фильм «Мужчина и женщина» вообще на века. Сколько времени прошло с момента выхода этого фильма? Произошло это в 67-м году. Кстати, он был номинирован на «Золотой глобус». Но музыка вечная и фильм вечный, как всегда, взаимоотношения мужчины и женщины, особенно в этом гениальном фильме Клода Лелюша, совершенно невероятные. Надо сказать, что в моей жизни был такой невероятный случай. Я приехала на Московский кинофестиваль и вела оттуда программу. Может быть, кто-нибудь помнит. Это было, я не помню сколько, может быть, 8 лет назад, 10. И в том числе познакомилась с Клодом Лелюшем, который представлял там новый фильм «Мужчины и женщина одна». У меня есть это интервью, мне как-то никак не удавалось его показать. Я надеюсь, оно было жутко снято, потому что по правилам должны были снимать местные операторы, и это было чудовищно, вообще все организовано. После этого я перестала ездить на кинофестивали в Москву. Но, к сожалению, вот качество не очень хорошее. Но это к слову. Но просто потому, что вот судьба подарила мне знакомство с этим выдающимся кинорежиссером, с которым Фрэнсис Лэй писал, работал постоянно и написал музыку практически ко всем его фильмам. Но сейчас я хотела... Да, кстати, здесь еще очень важно, потому что мелодию для фильма «Мужчина и женщина» Фрэнсис создал на так называемом горизонтальном аккордеоне, который, к слову, был первым цифровым аккордеоном. После его триумфального совершенно тура по Японии, он вот начал, открыл буквально для мира музыкального вот этот электронный электрический аккордеон. Боюсь ошибиться в точных формулировках, но факт тот, что это было, безусловно, в свое время открытие. И эта музыка к фильму, безусловно, открыла миру не просто локально известного французского композитора во Франции, но, безусловно, и его туры, и дальнейшие его фильмы, и стал он признанный композитор всего мира. И сейчас я хотел бы, чтобы мы послушали музыку к еще одному потрясающему фильму «Майерлинг». Вы, конечно, помните эту трагическую историю, которая действительно случилась в жизни, реальной слоди, когда наследник австро-венгерского трона, кронпринц Рудольф, яркая и сложная личность, который вел такую жизнь никчемного повеса, женщины, балы, приемы, но за беспечным фасадом крылся тяжелый груз ответственности, и неопределенность его не допускали ни к чему. И он был абсолютно несчастлив в браке, куда заставил его отец жениться на этой женщине. Но потом оказалось, что любовь существует, невероятная совершенно. И он встретился с молодой девушкой, баронессой Вечера, которой было в то время 19 лет. И любовь, понятно, была обречена, и они оба ушли из жизни в мрачном замке Майерлинг. Но там сыграла, помимо молодой совсем Катрин Дюмилев, в главной роли Омар Шериф, который блестяще совершенно играет Рудольфа, и там блистала совершенно невероятная Ава Гарднер, неописуемая красавица и звезда американского кино. В такой форме красота просто потрясающая. Я вам очень советую посмотреть этот фильм. Давайте послушаем.

Я, надо сказать, что, я, на мой взгляд, и, наверное, не только на мой, что фильм, наверное, не имел бы такого оглушительного успеха во многом, потому что музыка к нему была совершенно гениальная. Но надо отметить, что романтический Фрэнсис Лэй является и автором музыки к известному эротическому фильму «Эммануэль 2». А последнюю песню, которая сопровождает титры, исполняет сама Эммануэль, Сильвия Кристель. Между прочим, этот фильм сначала запретили, но через некоторое время он был, вышел на французские экраны, потому что президент Франции Валерий Жискар д'Эстен был очарован исполнительницей главной роли, вот Сильвией Кристель. Давайте послушаем.

надо сказать, что славу Лея как композитора упрочили также фильмы «Мария», «Мужчина и женщина», «20 лет спустя», «Мой новый партнер 2», «Пассажир дождя». И вот я хотела бы, чтобы сейчас прозвучала мелодия из кинофильма «Пассажир дождя» неописуемой красоты. Давайте послушаем.

Надо сказать, что альбомы с записями, с саундтреков к различным фильмам расходились невероятными количествами. В частности, к фильму «Мужчина и женщина» саундтрек занял второе место в анкетах популярности, а мелодии из этого фильма прочно вошли в репертуар мировых эстрадных звезд, в их числе Энди Уильямс, Генри Манчини, Ширли Бесси. И надо сказать, что Лэй сам с огромным успехом исполнял их в сопровождении собственного оркестра. Но вот я вам хочу просто сказать, что он один из чемпионов по количеству продаж его записей. Вот в частности, «Мужчина и женщина» 5 миллионов копий. «Love Story» 6 миллионов копий. «Эммануэль» 2 миллион копий. «Белитист» очень хороший тоже. Изумительная музыка 7 миллионов копий и так далее. И надо сказать, что он был столько раз номинирован и получал такое количество премий, и это было абсолютно заслуженно. И он также очень продуктивно работал на телевидении, озвучивал многочисленные телешоу, сериалы. И авторское исполнение Фрэнсиса Млэйма, его музыки, записано на пластинке «Live at Royal Albert Hall». Мне, может быть, кто-то, у кого-то есть эта пластинка. Я попыталась найти что-то с этой пластинки, но там требуется какие-то дополнительные информации, так сказать, надо записываться на что-то и так далее, поэтому мне, к сожалению, не удалось вам показать что-то с этой пластинки, но зато сейчас мы послушаем с вами фрагмент из очень интересного альбома, который называется «Эротика», и эта музыка называется «Мелисса». Это номер 11, я говорю нашему звукорежиссеру.

что ж, друзья мои, наша программа пролетела невероятно быстро. Я просто хочу вам сказать, что он очень любил, как я вам говорила, его музыкальный вкус определился еще очень рано. Я просто повторю, что он очень любил Чарли Паркера, например, джаз вообще, обожал британскую музыку и различные группы. И, конечно, классику Малера, Стравинского, Баха, Рахманинова, Дебюсси, Равеля, Вагнера. И, конечно, он все и все его пристрастия отражаются в его музыке. И особенно вот такой классический подход, который мне очень нравится. И он был пионером, как я вам говорила, про использование синтезаторов и компьютерной музыки. Он был очень продвинутый человек. Он прожил со своей женой 30 лет, у него трое детей. Но невзирая на солидный возраст, он занимался спортом, теннисом и лыжами, часто присутствовал на премьерах спектаклей. Однако единственной его страстью оставалась музыка, жизнь без которой он просто не мог. И в одном из последних интервью Фрэнсис Лэй заявил: «Не представляю, что бы я делал без музыки. Музыка – часть той силы, которая сконцентрирована в человеке. Музыка – это счастье. Когда ты несчастен, подходишь к роялю и переходишь в совершенно иной мир, которым никто не сможет завладеть, если не причастен к музыке». Ну что ж, дорогие друзья, наша программа в памяти этого выдающегося композитора Фрэнсиса Лэя заканчивается нежнейшей мелодией. Она называется «Париж», столица его любимой Франции. Наслаждайтесь хорошей музыкой.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Новости.
11: Аналитические передачи.
10: Репортажи. Мнения экспертов.
11: И прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
2: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: следующие 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Негативные слова могут отфильтровываться мозгом еще до того, как человек их осознает. К такому выводу пришли исследователи из Еврейского университета Иерусалима. Слова с угрожающим или неприятным значением чаще проскакивают мимо сознания, хотя мозг успевает их обработать на бессознательном уровне. Негативные слова реже достигали осознанного восприятия, чем нейтральные, показало исследование. Исследователи предполагают, что мозг может бессознательно блокировать потенциально неприятную информацию, если она не имеет отношения к текущей задаче и только отвлекает внимание. При этом полная обработка негативного слова может происходить, но затем информация отфильтровывается до того, как человек осознает, что именно услышал. Авторы считают, что этот механизм может быть особенно важен для изучения тревожных расстройств, фобий и посттравматического стрессового расстройства. Если такой фильтр работает слишком слабо или, наоборот, слишком сильно, это может влиять на то, как человек воспринимает угрозу в повседневной жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте.

только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов, мне не нужно ни друзей, ни врагов.

решать, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если

0: Радио. Внимание республиканцев Боропарка, Мидвуда, Шипсхед-Бэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
7: тараканы. Дэвидсон Радио, радио.
8: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио, радио.
8: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами в творческой гостиной, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров, а у микрофона ее ведущий Александр Соколов. Сегодня наши гости – супертворческий человек. Не могу сказать, что малоизвестный, но, на мой взгляд, недооцененный – композитор и певица Виктория Лисина. Вита уже не раз бывала и на русскоязычном радио, в передачах с Ноной Петровой, и на телевидении. Но мне кажется, что ее должно быть намного больше, ибо творческий потенциал, который несет Вита Лисина, просто необходим нашей аудитории. Ее надо больше рекламировать, ей надо больше помогать. И в том числе и материально. Единственное, в чем она не нуждается, это в творческом потенциале. Мы с Виточкой знакомы около 30 лет, и на протяжении всех этих лет она создает, создает и создает новые музыкальные и поэтические произведения. И прежде чем я передам ей слово, я хочу, чтобы вы услышали песню, в которой и стихотворение, и музыку, и аранжировку написала она и сама же исполняет. Песня называется «Молитва». Первый файл.

0: великолепном исполнении прозвучали очень вечные и в то же время очень современные слова. Создатель всего волшебного произведения, ты с нами?
1: Я с вами.
0: Виточка, привет.
1: Я с вами.
0: Расскажи людям кратенько о себе, потому что многие люди слушают тебя, может быть, впервые, и хотелось бы хоть немножко узнать о тебе.
1: Ну, хорошо, я, в общем-то, как бы первый раз говорю о себе, хотя я много и говорила и на радио, и в центре, на телевидении, но это все были именно такие вопросы, как ты говоришь, творческие. Ну, что я закончила в... Училась я в Прибалтике в музыкальной школе, там особые были вообще возможности обучения, не так, как в других местах нашей очень такой огромной советской страны, хотя я сама рожденная харьковчанка. Вот, ну, в силу обстоятельств училась в Риге в детстве. Отец был военный. Вот. Но я в 7 классе переехала в Харьков, слава Господи, в свой любимый город, и закончила там музыкальную школу, поступила в музучилище на факультет истории и теории музыки. Это один из самых сложных факультетов нашей музыкальной практики. И потом поступила на этот же факультет, консерваторию. И закончила консерваторию как историк-теоретик, вот, где прилагалось к этой специальности очень много других дисциплин, в том числе и фортепиано, и даже был факультативный вокал. Пожалуйста, если ты имеешь голос, можешь учиться вокалу. Но я, правда, это в училище было. Но я училась по вокалу недолго, потому что моя преподавательница повела меня совсем в другие отрасли моего голоса. Я побоялась и начала себя обучать сама, потому что я пела всю жизнь, начиная с 7 месяцев от роду. Вот это и было как бы начало всего моего музыкального становления. Потому что весь дом приходил смотреть, как такое существо, которое, в общем-то, ничего не говорило, я заговорила только 2 года, но пела «Чижик-пыжик» со своей тетей, которая качала меня. Она пела «Чижик-пыжик, где ты был?» А я отвечала вот такое. Понимаешь, вот в этом смысле и потом.
0: Алло, Виточка. Ой, Вита у нас куда-то пропала. Виточка, Акмаль, наберите ее, пожалуйста, еще. Вита про себя не рассказала, где она работала. Она все-таки работала и в оркестрах, и руководила небольшими оркестрами в кинотеатрах. Вот, поэтому у ней вся жизнь связана с музыкой. И,
1: я в 3 года поступила в музыкальную школу, и вот с этого все началось.
0: Виточка, ты уже говорила, где-то я сказал, что ты работала в оркестрах в Харькове, везде, связано все
1: да,
0: было
1: да,
0: с музыкой.
1: Да, я работала после училища, я была в музыкальной школе, работала преподавателем соседей музыкальной литературы, я там 18 лет уже работала. А потом я после консерватории, я продолжала работать в музыкальной школе, но у меня не сложились вдруг отношения с моим директором. И мне мой сокурсник, еще училище, очень талантливый человек, который был без образования высшего музыкального. Он был главным дирижером Харьковского симфоджаза, это музыкальных ансамблей города Харькова. И он мне предложил перейти к нему в оркестр. Я даже мечтать такого не могла. Тем более, что я должна была быть там концертмейстером и в общем аранжировщиком коллектива. А я совсем не стремилась в свое время знать такие дисциплины, которые мне были даны в училище, в консерватории. Это имеется в виду инструментовка и инструментоведение. Я считала, что они мне не пригодятся в моей работе с учениками. Вот. Но пришлось, потому что если бы я не могла ничего предложить своим музыкантам, у меня был оркестр, ансамбль 8 человек живых инструментов, очень таких камерного типа. Это были скрипки, виолончели, и флейта, и контрабас. Я должна была писать им партии, чтобы мы могли исполнять произведения в кинотеатре, в одном из лучших кинотеатров Харькова. Тогда это было модно. Вот. У нас обслуживали 2 организации, и кинофикация, и вот эта вот организация музыкальных ансамблей, это были приличные деньги после того, как я получала 120 рублей в музыкальной школе. Вот. И он меня сделал руководителем на какое-то время. Потом по национальному признаку меня убрали с руководства, хотя я оставалась все равно аранжировщиком и концертмейстером этого коллектива. И это были райские дни моей жизни. 8 лет абсолютного рая. Потому что я работала с людьми, с близкими себе. Это были все ребята, окончившие консерваторию и работавшие в филармонии и прочее. Это были очень грамотные музыканты, и поэтому...
0: Меточка,
1: это
0: была... немножечко короче будем, а то на песню не хватит времени. Ты вот о себе написала в одном из стихотворений: «Я соткана из музыки и лени, из бесконечной путаницы мыслей, из ада и из ангельского пения, из странной жизни без любви и смысла». Ну
1: так было, да, так было.
0: Как это ты правда. Здесь живешь?
1: Ну, сейчас, в общем-то, смысл появился, потому что, в общем-то, как-то Господь Бог как-то, в общем-то, меня совершенно незаслуженно наградил. Вот, и теперь я уже живу не без смысла, ну... и не без любви, я так думаю. Но, на всяком случае, все равно я работаю над собой. Дело в том, что когда речь идет о слово творческое, вот Вита, ты такая творческая, тут речь идет о том, каково качество этого творчества. Потому что люди могут очень любить какое-то свое...
0: Ну, графоманов сколько угодно в любых областях.
1: Вот поэтому об этом речь идет. И они очень хотят, они действительно хотят или петь, или сочинять.
0: И они более энергичные,
1: Очень энергичные, они в состоянии толкаться, всех затирать, потому что они, вот, они творческие, понимаешь, Сашенька? А я нет, я не творческий человек, просто я...
0: Не могу без этого.
1: Я просто, да, если у меня есть настроение,

0: понятий, мне кажется. Тут несколько...
1: Ну, крайтинг, скажи.
0: Я думаю, что человек творческий, это человек, который, в общем-то, не особо беспокоится о судьбах других. Именно творческий человек беспокоится о своих желаниях, о своих стремлениях, в своих произведениях, что-то кому-то доказать и что-то в этом плане сделать. Это, вот это и есть такое смешанное понятие.
1: Ну, хорошо,
0: а человек, который...
1: У нас разные, значит, мнения.
0: Да, человек, который беспокоится о судьбах других, может и быть и совсем не творческим. Он может быть просто глубоко думающим, философски настроенным человеком, который все время интересуется судьбами мира. И вообще многими
1: нравственными. Ну, это тоже своего рода творчество.
0: Вот. Но он же не создает, творческий человек что-то создает. Хорошее или плохое, это опять же зависит от качества. Но тот человек, который интересуется судьбами мира, он не создает. Он интересуется, он хочет понять смысл всего сущего. Вот это оно. Тогда он будет понимать, что какие-то нравственные вещи, предположим, в современном мире, явно поменялись местами. Вот он начинает думать. А что же происходит? А происходит то, что добро и зло, понятие, так сказать, белого, черного, поменялось явно по многих местах. И многие, так сказать, человеческие институты, которые должны были бы, так сказать, все эти заповеди, которые дал Господь Бог все-таки исполнять, исполняются в обратном порядке. И вообще наоборот. Вот. Эти люди не творческие, они думающие. А творческие те, которые создают. Они создают лучше, хуже, это уже зависит от их как-то их творчества.
1: Вот ты создаешь песни и не только на свои слова, но и на слова других авторов.
0: Сашенька, вот это слово «песня» не сюда не подходит. Это вот молитва не может быть песней.
1: Ну, я условно...
0: А я создаю вообще музыку. Это не
1: произведение, скажем так.
0: Да, всевозможно, да, музыку. И песни тоже, это очень узкое понятие и довольно, так сказать, немножечко такое задерганное, что ли.
1: Подожди, секундочку. Вот я хочу, это мы говорим, я хочу еще поставить одно произведение твое на стихотворение Светланы Клейман, называется «Фламенко».
0: Да.
1: Но ты в нем одна, ты в нем с замечательным баритоном из Израиля Анатолием Лайном. Давайте
0: Акмар, самое интересное, поставим. Что я пою здесь, а он поет там. И это все... Я его никогда не видела, он меня тоже.
1: А я видел его. В интернете, да. Давайте послушаем, а то время нас ограничено. Давайте второй файл послушаем. «Фламенко».
2: Вечерний защитный в объятиях дождя сиял.

0: Витечка, вначале я не случайно сказал, что творческим надо людям помогать и материально в том числе. К сожалению, вот такое богатое государство, как Америка, насколько я знаю, не имеет институтов помощи творческим людям. Каждый выживает в одиночку. И в моем дилетантском, повторяю, дилетантском понимании, твое искусство выше всех этих искусств всех этих раскрученных миллионерш, Леди Гаг, Бейонс, Мадон. Что такое? Просто у них нашлись хорошие менеджеры, а у тебя нет. Вот наши продюсеры, вот кто привозит сюда звезд разных от бизнеса, предпочитают привозить и рекламировать уже готовых звезд. А вот свое золото, свои бриллианты, которые буквально под ногами лежат, остаются без внимания. И в этом плане я хотел бы отметить руководство радиостанции «Дэвидсон», откликнувшееся на мою просьбу предоставить время для передачи о творческих людях нашей эмиграции, которым и судьба, и удача не уготовили легкого и светлого пути. Вот если бы я был богатым человеком, я бы создал фонд помощи творческим людям, неважно даже в какой области жизнедеятельности. А в фонде из общепризнанных авторитетов создал бы отборочную комиссию, которая бы решала, кому помогать. Мне скажут, что это маниловщина, что, ну, это фантазии. Но помечтать-то можно. А как ты считаешь, Вит? Только кратенько, а то мы должны уходить на перерыв.
1: Хорошо. Продюсеры – это вообще люди, которые не являются бессеребренниками, это первое. Конечно, им проще раскручивать тех, которые уже раскручены. Потому что они знают, что публика худо-бедно придет, если они объявят о таком человеке. А о таком человеке, которого никто не знает, это уже чистое бессеребренничество, понимаешь? Вот, и то, что ты говоришь, оно все хорошо, но тут надо понимать, что везде есть какие-то подводные камни, подводные течения, и совсем не обязательно помощь будет выделяться тому, кто ее реально заслуживает. В этом все дело.
0: Хорошо, уходим на перерыв. После перерыва, Акмаль, поставьте «Без самой мучи».
1: Да, это хорошо.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Сахарные цепочки, покрывающие клетки и белки организма, могут стать новым инструментом ранней диагностики болезней, поскольку напрямую участвуют в работе иммунной системы и меняются задолго до появления симптомов. К такому выводу пришли исследователи из университета Эдит Коуэн. Речь идет о гликанах, коротких цепочках сахаров, которые покрывают поверхность почти всех клеток и многих белков крови. Изменение сахарной оболочки антител может сделать иммунный ответ более агрессивным или, наоборот, ослабить его. Иными словами, один и тот же белок в зависимости от структуры гликанов начинает работать по-разному. Если геном показывает врожденные риски, то гликом полный набор гликанов в организме отражает, что происходит с человеком прямо сейчас на уровне обмена веществ и иммунной регуляции. По словам авторов, особенно перспективно изучение гликанов в крови. В длительных наблюдениях оказалось, что при диабете второго типа характерный сахарный рисунок крови начинал меняться за несколько лет до постановки диагноза. Это значит, что болезнь оставляет след не только в уровне глюкозы, но и в структуре молекул, регулирующих работу иммунной системы. В будущем анализ гликанов может превратить обычный анализ крови в систему раннего предупреждения, которая будет фиксировать сбои в организме еще до развития явных симптомов.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь.
5: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
5: Дэвидсон Радио. Радио.
10: Американское радио на русском языке.
5: Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.

Мы продолжаем заседание творческой гостиной с нашей гостьей, композитором и певицей Викторией Лисиной. Микрофон Александр Соколов. Я хочу сказать, что творчество нашей гости невозможно уместить в одну передачу. Я надеюсь, я уверен, что мы с Витой встретимся еще не раз. А сейчас я хочу, чтобы вы послушали еще одно ее исполнение знаменитой песни «Гварда Келуна», «Спасенная луна», на стихи Бруно Палесси и музыку Вальтера Мальгона. Мальгони.

0: Виточка, у нас остается еще 7 минут до конца передачи. Я хотел бы еще пару песен послушать, но мне все-таки хотелось бы узнать, какие усилия вот лично ты прилагала, чтобы способствовать популяризации своего творчества. В Советском Союзе ты мне рассказывал о встрече с Френкелем, и здесь, в Америке, кратенько, постарайся уложиться в минуточку-полторы, вот так.
1: В Советском Союзе я просто ехала в Москву для того, чтобы узнать, кому-нибудь нужно то, что я там делаю. Я вообще-то не сильно заморачивалась. Я просто играла, пела всякую музыку, с которой якобы я сочиняла. Вот, поскольку я не окончила композиторский, то я пришла в Харькове к нашему главному композитору Ковачу, проиграла ему там кое-чего. Вот, и у меня был джазовый концерт, я ему спела. Он так удивился и говорит: езжай отсюда в Москву, ты мне тут мешать только будешь. У меня сын поступает сейчас на композиторский, и ты будешь ему мешать конкуренцию этому создавать. Езжай в Москву и там спрашивай, что тебе делать. Ну, я поехала, хорошо, у меня был дядька, там был он администратором двух оркестров, Ледвиковского и Силосимантьева, мамины двоюродные сестры и брат, муж, то есть, и, в общем-то, он привел меня прямо к Френкелю Фиготину на улице Горького, вот, в дом редакции музыкального этого, такая, у них такой был большой зал, у них такой там был, и люди там собирались. А сами они жили в Фиготине на втором этаже этого дома. Вот, бюро редакции информации музыкального творчества на улице Горького. Вот я там пела, играла, в общем, они пришли, и заходят, и Фиготин говорит: а что это за армянка такая талантливая? А мой дядя говорит: ничего, она не армянка, и она моя племянница. А что она играет? Он говорит: да, пусть она скажет. Я говорю: это я сочиняю кое-что, то, вот это я пою, хочу знать, нужно ли это кому-нибудь. Ну, Чань, а сколько песен вы пишете в год? Я говорю: да ничего я не пишу. Я только пару спектаклей написала, за пару дней сделала. Институту культуры еще там кому-то. Да, а где ваши ноты? Я говорю: да нет у меня ноты, ноты у меня все в голове. О, послушайте, мы стеной станем и не пропустим вас. И Френкель вдруг так, такой черный, стал черного вида. Он говорит: сколько песен вы пишете в год? Я говорю: зачем мне их писать, я их помню. Он говорит, что, вот знаете, говорит Фиготин, я, например, такой человек, в общем-то, интеллигентный, он вам не скажет все, что я вам скажу. Вы знаете такого-то композитора ташкентского? Я не знаю. А он очень богатый человек. Я говорю: почему? А потому что он нам передает все свои ноты, и мы ему платим. Я говорю: что, и получается, что вы выпускаете эти произведения как свои собственные? Да. А у тебя есть детские песни? Он говорит: я есть. Поезжай к Шаинскому, он тебе все купит. То есть это все было громогласно, там полный зал был народу, как в фильм «Приходите завтра». И все это слышат, и никто не удивляется. Вот так и должно быть.
0: Отбили у тебя охоту.
1: Дело не в этом, он мне говорит: а что вы хотите? Вы хотите, чего вы хотите, славы или денег? Я говорю: я хочу и то, и другое. Ну, мне там было 24 года. Так.
0: Ну, да.
1: Они говорят: так не бывает, они кричат. Или слава, или деньги. Я говорю: ну, что я должна отдавать музыку? И потом ноты писать, это огромный труд, я говорю: зачем мне их писать? Ой, это был просто невероятный такой опыт, в общем-то.
0: Виточка,
1: в таком же роде.
0: Давай послушаем то, что ты написала. То, что я считал, что это ты чье-то произведение исполняешь, а оказалось, что это твою собственную католическую молитву «Ава Мария» и слова,
1: да,
0: твои,
1: я написала,
0: и музыка,
1: Мария,
0: и все.
1: Не-не-не-не-не, музык нет. Слова это известная католическая молитва, нет. Значит, эту молитву каждый человек, который себя уважал, композитор, он считал своей необходимостью своей написать именно «Аву Марию». Это известнейшая католическая молитва, их было 18 или 19.
0: Кроме исполнения, что там твое еще?
1: Все мое, кроме стихов. Это не стихи, это молитва.
0: Молитва, ну сейчас, хорошо.
1: Да, музыку написала, аранжировку, все, и спела.
0: Давайте послушаем «Ава Мария», да. Файл номер 5.
1: Да.

0: сожалению, друзья, мы не успели много чего послушать, но я обещаю, что еще одну передачу мы, и не одну, сделаем с Витой Лисиной. А сейчас мы благодарим ее и прощаемся, Виточка. До новых встреч с тобой.
1: До новых встреч. До новых, да. Спасибо.
0: Пока. Спасибо, Акмаль.
1: Спасибо.

0: четверки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. 19-летний кот Ларри, который живет в резиденции премьер-министра Великобритании уже больше 15 лет, устал запоминать имена глав правительства из-за их частой смены. Об этом сообщается на его странице в X. Если верить слухам, вскоре я буду жить уже при 7-м по счету премьер-министре. Если так будет продолжаться, я перестану даже пытаться запоминать их имена, написано в публикации. Поводом для появления такого высказывания послужило заявление премьер-министра Кира Стармера. Он сообщил о том, что уходит в отставку с начала сентября, когда будет выбран преемник. В Аргентине открыли самую высокую в мире статую 38-летнего футболиста Лионеля Месси. Высота памятника составляет 26 метров, а вес 70 тонн. Монумент создал аргентинский скульптор Альдо Бераиса. Статуя изображает Месси в форме аргентинской сборной на коленях с вытянутой вверх правой рукой и левой рукой у сердца, а между коленями расположился кубок чемпионата мира. Лионель Месси – аргентинский спортсмен, восьмикратный обладатель золотого мяча, самый титулованный футболист в истории, чемпион мира 22-го года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и десятикратный чемпион Испании. В Иране суд приговорил 29-летнюю певицу Парасту Ахмади к 74 ударам плетью за выступление без хиджаба. 8 участников команды певицы, включая операторов, снимавших концерт, получили такое же наказание. Помимо порки, власти запретили им заниматься творчеством и выезжать из страны на 2 года. Суд признал их виновными в оскорблении общественной нравственности из-за вульгарного и аморального контента. Артистка исполнила патриотическую песню в длинном черном платье и не с покрытой головой в зале без зрителей. За первый день видео набрало около 500 тысяч просмотров. Сейчас у записи 3 миллиона просмотров. По словам правозащитников, наказание Ахмади – это еще одно напоминание, что условия с правами человека в Иране не изменились. Международные правозащитные организации классифицируют телесные наказания, в том числе порку, как форму пыток и бесчеловечного обращения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская делегация отказалась продолжать переговоры в Швейцарии после заявлений Трампа. Трамп и Джорджа Мелони заочно поссорились сразу после саммита «Большой семерки». В Лос-Анджелесе из-за пожара на морозильном складе объявлен режим ЧС. Бесплатная FIFA-арена в Центральном парке рядом с рестораном «Tavern of the Green» будет работать до 18 июля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди, относительная влажность воздуха 78%, 72% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500. Oh.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: She's the girl from New York.
6: Дэвид Зон Радио.
7: Мы любим Нью-Йорк.
8: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
9: Безусловно, безусловно, любящий взгляд. Дмитрий Банников здесь. У нас все горит, сверкает. Такие солнечные гирлянды, несмотря на то, что погода говорит «займи, но выпей». Но, наверное, в понедельник лучше все-таки очутиться на кинодиване с хорошим фильмом или на книгодиване с хорошей книгой. Поэтому сегодня именно об этом я хочу с вами и поговорить. Но сначала огромное спасибо нашим спонсорам, которые нас поддерживают. И прежде всего это садик Бэмби, который находится по адресу 2114 Браун-стрит. И если вы еще не успели записаться в летний лагерь, то срочно позвоните по телефону 718-368-1817. А если вы все еще раздумываете, какой садик выбрать для вашего ребенка, то приходите сюда по адресу Счастливого детства 2114 Браун-стрит. И я уверена, что вы потом скажете спасибо Роману и всему педагогическому составу, который там работает, потому что здесь педагоги с лицензией, автобусы из всех районов Бруклина, вкуснейшее трехразовое питание, два бассейна, потрясающие утренники, которые руководит которыми идейный вдохновитель и режиссер Алена, и 3K-программы, и чего тут только нет, дети вам скажут спасибо и будут вспоминать этот садик всегда и с любовью. Я, когда со своими дочками прогуливаюсь мимо, они всегда говорят: «Мама, как же было здорово!» 718-368-1817. Садик Бэмби на Браун-стрит. Счастливое детство начинается здесь. 2114 Браун-стрит. Скорее звоните и приходите.
8: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
9: И, как всегда, нас поддерживает человек, который никого не обижает, обожает баскетбол и футбол, но самое главное, любит и прекрасно относится к своим пациентам. Это доктор Патин, который руководит семейной поликлиникой и институтом красоты. 718-234-67-67. Если перед летом решили что-то новенькое сделать с собой, изменить что-то в лице, то вот ботокс Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. Доктор лишнего не кольнет, но еще уйдете довольными и здоровыми, потому как доктор умеет общаться. Очень харизматичный человек, но прежде всего большой профессионал. 7819 Бэй Парквей. 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды. 7819 Бэй Парквей.
8: Блокбастеры, триллеры, драмы и кинокомедии. Все, что уже крутится на мировых экранах, и все, что с нетерпением ждут зрители, в рубрике «Кинодиван» в программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
9: Именно так, дорогие друзья, на нас обрушивается какое-то огромное количество фильмов, рекомендаций. Я вот себе все сохраняю в такой альбомчик в телефоне, который так и называется «Кино и книги». Но когда вдруг освобождается минутка и хочется что-то посмотреть, смотреть-то и нечего. Поэтому я с удовольствием, пользуясь служебным положением, передаю привет Леночке Агафоновой, которая посоветовала мне посмотреть сериал «Неидеальные женщины», «Imperfect Women», что я с удовольствием и сделала, потому как, знаете, сериал не то, что... Мне он, во-первых, понравился. Он был несколько предсказуем. 8 серий, очень бумс-бумс-бумс, динамичный сюжет, не оторваться. И даже в Либе, а сегодня о книжках мы тоже поговорим, я заказала эту книжку «Imperfect Women». Интересно, насколько она... Ну, может, я не прочитаю, но вот захотелось почему-то посмотреть, а как в книге, какой такой карточный расклад. «Женская дружба». И как пела одна певица, пусть говорят, что женской дружбы не бывает, об этом можно целую передачу этому можно посвятить, есть женская дружба или нет. Но, в общем, давайте я так тоже быстренько вам расскажу. В марте 2026 года на Apple TV стартовал этот сериал «Неидеальные женщины», «Imperfect Women», и психологический триллер, который кто-то назвал безоговорочным успехом Apple, ну, а кто-то сказал, что это такой утомительный детективный шаблон, и так все понятно. Ну, а в центре сюжета три подруги, дружба которых длится с университетской скамьи: Нэнси, Элеонор и Мэри. Каждая успешна по-своему, и кажется, что они больше даже, чем подруги, они сестры. Но идиллия рушится в одночасье, когда Нэнси трагически погибает. И вот расследование ее смерти становится детонатором, который взрывает внешнее благополучие. Выясняется, что у Нэнси был тайный любовник. Ну и, в общем, все погружаются в какую-то такую трясину лжи, и все-таки правда выходит наружу. Сериал основан на одноименном бестселлере Араминты Холл, и вот критики назвали эту книгу одной из самых пронзительных исследований женской дружбы. И я думаю, что, ну, надеюсь, что вам понравится. Значит, актерский состав – это Элизабет Мосс, известная нам по фильму «Рассказ служанки», Керри Вашингтон, «Джанго освобожденный», ох, как мне нравится этот фильм, и Кейт Мара из «Карточного домика», вот все они здесь, мощные актрисы, ну и к ним присоединились очень интересные актеры, но все-таки здесь, конечно, короля играют свиту, но этот фильм играют дамы, потому что они такие самые главные. Еще раз говорю, кто-то из критиков говорит, что худший сериал, шаблоны, я с удовольствием посмотрела, и вам рекомендую так на пару вечерков скоротать время. Почему нет? Еще раз говорю, мнения разделились, но я посмотрела с удовольствием. И пишите, друзья, если у вас есть что-то интересное, буду сохранять в закладочках. И как только летом найдется чуть побольше времени, с удовольствием посмотрю. Самое главное, что в соответствии... Иногда не то, что... Не в соответствии, простите. Когда ты смотришь сериалы, не хочу ничего сказать, вот была такая Оксана Байрак, и есть, прекрасно она поживает, у нее была был какой-то сериал такой женский, что-то там, ой, ее любимый Батарев там играет, она его везде, этого актера, снимает, и так живо, динамично, и там, значит, такой он абьюзер, значит, мама, потом тоже та же актриса играет дочку, в общем, там такое закрутили, просто Индия отдыхает. И было это неплохо, то есть говорили, что Оксана Байрак, она просто, просто, значит, королева штампует сериалы. И вот сейчас она с этим же Батаревым делает сериал, по-моему, называется «Кормилица». Боже! Ой, ой, вей, ну такого навертели, я даже смотреть не смогла. Вот. Ну, тот же Батарев, та сама Оксана, она любит так появиться, появиться у себя в сериале. Но это невозможно, это невозможно. Ну, так что не совсем, я считаю, шаблонный. Как раз начала после «Кормилицы» смотреть «Неидеальных женщин», поэтому мне понравилось. Ну, а вам решать самим, смотреть или нет. Знаете, почему-то мне все сериалы российские, например, хочется сравнивать две серии. Фильм «Москва слезам не верит», который, конечно, там распотрошили на сейчас по нынешним меркам, что этот Гоша и абьюзер, да и такого не может быть, и так далее, и тому подобное. Но я хочу вам предложить сериал, который называется «Время счастливых», а фамилия в главных героев «Счастливые», и самая «Драмеди», вот такая, значит, новая «Драмеди», это драма и комедия, я так понимаю. И, вы знаете, 90-е, вот конец 80-х, трудности голодных 90-х и неопределенных 2000-х. Я сразу же вспомнила магазины. О, боги! В магазинах у нас был в Питере березовый сок, морская капуста и, по-моему, больше ничего. Боже, если выкидывали сыр, как все дрались. Ну и плюс вот эти паленые варенки и все вот такое. Это все тут мастерски так воссоздается. Но самое главное, мы как бы живем жизнью одного подъезда. И тут, конечно, и детектив, и любовники, и взросление детей, и рынок, на который нужно идти и зарабатывать. В общем, какой-то такой нелинейный сериал, водоворот событий. В общем, авторы стараются чередовать десятилетия и рифмовать сцены из разных отрезков. То есть, например, в 80-х годах Иван, главный герой, будучи преподавателем МГУ, разрушил мечты друга о должности лаборанта. А в 2012 году его настигает карма. И старый приятель отказывает Ивану Счастливому в работе. То есть герои как бы меняются местами. Но самое главное, что действительно здорово вот воспроизвели то время. Мне кажется, что будет второй сезон. Не знаю. Я бы посмотрела с удовольствием. Выводы делать рано, но вот могу сказать, что совсем, совсем неплохо. Все молодые актеры, и Илья Силаев является режиссером, и могу, что хочу сказать, что интересно как-то так затягивает. Ну, в общем, это бандиты, голод. Но, как говорил Кундера, и при социалистическом строе смеялись дети и распускались цветы. По-моему, вот такая у него цитата, легко, так я вольно перефразировала. То есть были люди счастливы, были люди молоды, и выдержат ли испытания вот все эти испытания жизненные чита счастливых, вы узнаете, посмотрев этот фильм. Ну, заинтересовалась. Не знаю, как, что скажете вы. По-прежнему, что смотреть с детьми, друзья? Я знаю, что некоторые не знают, куда деть любимых чат. Это действительно большая проблема, если вы не получили школьный лагерь или не можете отправить ребенка к бабушке, например, в Покано, у счастливые люди, которые могут это сделать, то, конечно же, как всегда, юный Шелдон, дочь мою старшую, не оторвать от этого. И хотела я вам еще сказать о таком мультфильме, через который некоторые, ну, я не знаю, насколько можно будет выучить русский язык, если вы хотите, чтобы ребенок был билингвалом, да, херитажником, как говорят. Нет, херитажник — это когда в семье уже говорят на русском языке, но я вам это сделать настоятельно советую. И такой мультик со странным названием «Бора-борода», но уверяю вас, что если вы начнете смотреть, вы сами будете получать огромное удовольствие. Вот мы сейчас с младшей зависли на путешествиях. Это познавательный мультсериал. Это самоуверенный такой человечек с рыжей бородой, который считает себя лучшим учителем в мире, хотя на самом деле не обладает такими уже глубокими знаниями. В общем, не знает ничего, но хочет всему научить детей. Тут и то есть, если вы хотите посмотреть, как научить ребенка писать, вот столицы, флаги. У нас нынче дети очень мало чего знают. Но я не хочу быть такой, ай-яй-яй, вот мы такие были умные, дескать, наши дети ничего не знают. Я бы этого не сказала. Многие очень даже эрудитами являются. Но единственное, что мы бороться особо с Ютубом не можем, книжки подсовывать детям, потому как на Ютубе или в Роблаксе гораздо интереснее. Чуть-чуть напоминает мне, по крайней мере, это я так субъективно говорю, несколько мне напоминает Peekaboo Kids, то есть тоже такая развивалка, но уже на английском языке. В общем, вам решать, смотреть или нет. Мне, в принципе, нравится и Петя и Волк, но больно уж там, как бы это сказать... Ой, больно уж там такие какие-то страшные рисунки. Поэтому не рисунки, простите, вот эти мультипликационные персонажи. Но тоже достаточно познавательный, хотя вот этот Бора-борода на любые темы. Ну, а уж если мы коснулись того, какие мультфильмы могут быть обучающими. Конечно, «Смешарики» не мои самые любимые, но в «Смешариках» есть и отдельные мультфильмы, которые мы смотрим просто, чтобы там отличные такие герои, или «Смешарики», которые именно там идут уроки. И в этих уроках вы смотрите там цвета, прилагательные, времена года. И это уже такой, что называется, контент, который может помочь действительно выучить язык. Ну и плюс, конечно, все, что мы смотрели, «Прекрасный котенок».

0: Ольга Диван. В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Именно так, дорогие друзья, сегодня говорим о книгах. И, как всегда, я сначала хочу рассказать вам о детских книгах. В частности, книга, которую, к стыду к своему, не знала, приехав в Америку. Меня часто спрашивали, как ты не знаешь Поллианну. Ну, наверное, Поллианна – это такая классика, которую я вам бесконечно уже все время рассказываю из передачи в передачу. Но я действительно не знала, что такое Поллианна. Наверное, это как для наших детей, ну, скажем так, Денискин рассказы, да, или Носов, приключения Незнайки. И, ну, я думаю, что это все простительно, потому что, честно говоря, вот если смотреть на сегодняшних подростков или малышей, вот когда я была маленькая, я читала те же книги, что и читала моя мама, да, допустим, ну, навскидку, так, Конан Дойля или Дюма, а сейчас дети читают совершенно другое. И сегодня я хочу рассказать вам о книге «Таинственный сад», который, ну, во-первых, связан немножко и с Нью-Йорком, это произведение Фрэнсис Элизы Бёрнетт. И это классическое произведение, которое получило положительные отзывы за добрую историю. И начала я слушать с детьми на Либе, как всегда. Я большая поклонница Либе. Все время люди спрашивают, а где же вы берете книги? Друзья, приложение, бесплатное приложение. Зайдите в любую библиотеку, и ожидает вас счастье. Но плюс еще эта книга является классикой. И недавно вот наш приятель сделал такой подарок, прислал нам аж из Пуэрто-Рико. Я даже не знала, что сейчас так книги упаковывают. То есть 4 книги, если вот так смотреть, они, жалко, что у нас не телевизионная версия, я не могу их показать. То есть «Волшебник изумрудного города», «Secret Garden» и еще несколько книг, они упаковываются как очень красиво на полку поставить. Но лучше, конечно, все-таки читать в такой кейс, в такой футляр. И вот так только корешочки видны. Ну и хранится, во-первых, хорошо, приятно. И все-таки привлекают так, потому что каждая обложка разного цвета. Мне очень понравилось. Итак, классическое произведение, написанное более 100 лет назад и связанное с человеком, который... Ну, она была англичанкой, Фрэнсис Элиза Бёрнетт. Тяжелая у нее такая была судьба. В 1909 году с семьей она переезжает в Нью-Йорк, так что мы ее можем уже называть и действительно настоящим нью-йоркером, потому что говорят, что в Нью-Йорке, если живешь больше 10 лет, то все, ты уже, можно сказать, здесь настоящий житель. И немножко нагнетается атмосфера, когда мы начали читать, и как-то она меня заинтересовала больше даже, чем моих девчонок. И мне показалось, что это будет какой-то готический роман. Но это не готический роман, все связано с садом, девочка Мэри, противнющая, да, вот так, если вы не любите читать про детей, как где книги, где главными героями становятся дети, то не переживайте, потом она не будет такой противной. И вот она в саду развлекается, в Индии все это происходит, но у меня к Индии особое отношение. Недавно я вам рекламировала несколько книг, одну из очень серьезных, это, конечно, Абрахам Вергезе за «Рассечение Стоуна». Вот хочу взяться, когда время будет, и желание, не желание есть, времени нет, за «Завет воды». И пару детективов замечательных, просто тоже я вам о них рассказывала. Жду не дождусь, когда выйдет 3-4 часть на русском языке, потому что на английском показалось мне сложновато читать. Но давайте все-таки вернемся в наш таинственный сад. У самой писательницы в детстве был сад, она была третьим ребенком из 5, и вообще время было достаточно тяжелое, когда она уже приехала в Америку, 18 лет она стала... В общем-то, главой семьи. Мама продала в Англии скобины, отошла от дел, продала. У них был такой бизнес по изготовлению скобинных изделий. И в Америке все как-то сложно пошло. Они в штате Теннесси обосновались, и только что закончилась война. В общем, ей нужно было быть за главу семьи, и в это же время она чем только не занималась, например, собирала виноград, содержала семью, и на оставшиеся какие-то деньги все-таки рассылала свои рассказы. Ее заметили, ну, а «Таинственный сад» стал бестселлером, и когда читаешь эту книгу, такое впечатление, что она написана сейчас и просто как-то стилизована под те года, 100 с лишним лет

0: прошло, а она по-прежнему актуальна, ну и сама наша героиня заслуживает внимания, а именно она дружила с Марком Твеном, с Гарри Бичерстоун, с Оскаром Уайльдом, и когда она в 1924 году умерла, ее друзья и поклонники ее таланта решили сделать такое красивое место в Нью-Йорке, посвященное вот Мэри и ее другу, чтобы запомнили люди и помнили и главных героев, и эту писательницу. И вот такую композицию они решили сделать в Центральном парке. Но что-то сначала не заладилось, потом все-таки они смогли сделать эту композицию. Так что если вы с 5-й Эвеню, где музейная миля, и 102-я улица зайдете, вглубь пройдете консерваторий вот этот, парк, то вы увидите совершенно прекрасный, красивый литературный фонтанчик. Ну, о других литературных памятниках мы тоже поговорим. И посвящен этот фонтан именно главным героям этого произведения «Таинственный сад», «The Secret Garden». И вы можете еще раз читать на русском, если это в Либе. У меня есть копия на английском языке. Просто атмосфера волшебства. Ну, некоторые диалоги могут показаться назидательными, как и в Поллианне, но все равно изумительная книжка. И 5 из 5, даже считаю, можно и взрослым почитать, несмотря на некую сентиментальность. Ну, а кому она помешает? В общем, говорит книга о том, о простой вещи, что волшебство рядом, а, возможно, кто-то из нас и сами являются волшебниками. Ну, вот такие у нас книжки. Впереди еще одна книжная полка, но сначала новости и реклама. Оставайтесь с нами.
1: Это Нью-Йорк. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Французская полиция нашла картину Пабло Пикассо во время обысков у наркодилеров. Стоимость работы оценивается в десятки миллионов евро. Команда Оливера Три, погибшего в авиакатастрофе, создаст фонд для поддержки юных артистов. Это то, что Оливер собрал перед своей кончиной, о чем он написал в своем завещании. Мы позаботимся о том, чтобы его желание исполнилось, чтобы в мире было больше радости, любви и искусства. Таково было его последнее желание, написала команда. 14 июня американский певец Оливер Три погиб в результате крушения вертолета в Рио-де-Жанейро. Ему было 32 года. К вратарю сборной Кабо-Верде, на которого после игры с Испанией подписались 15 миллионов человек, приехала мама поболеть за него на чемпионате мира. Анна Кандида Эвера, мама 40-летнего вратаря Вазиньи, посетила матч на стадионе в Майами. Встреча прошла между командами Кабо-Верде и Уругваем и окончилась ничьей со счетом 2-2.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
16: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
17: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
18: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
17: 718-303-90-90.
19: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
0: Именно так, дорогие друзья, даже если сегодня на вас нападает хандра, вспоминаем, что лето официально только, можно сказать, началось, и вспоминаем, что посмотрите, какой красивый Нью-Йорк, весь в цветах, все заботливо высаживают такие грядочки чудесные, и чего только на них нет, и гортензии, и пионы, и розы, и виноград. Спасибо большое всем тем, кто ухаживает за своими садиками, огородиками и цветами на балконе. Почему сегодня столько внимания цветам? Да потому что сегодня говорим о книге «Таинственный сад» и еще одной, об одной книге я хочу поговорить, которая тоже называется «Сад». Вернее, я вам о ней уже много раз рассказывала, но сегодня уже у школы у нас «Таинственный сад» решила вспомнить и книгу Марины Степновой, которая именно так и называется. Но сначала, конечно, пару слов о наших спонсорах, которые нам помогают. И это Big Apple Academy, лучшая частная школа в Бруклине, которая ждет ваших детей от киндергарден до 8 класса. Здесь продвинутая или так называемая advanced программа по всем предметам, плюс шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио, дебаты. Все это делает ваших детей уверенными и успешными. Здесь каждый голос слышен и каждый ребенок важен. Плюс четырехразовое питание, различные кружки. И записывайтесь. Открыта запись в начальную и среднюю школу 718-333-0300. Родители радуют, что в Big Apple Academy бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера. 2937-86-я стрит. Мои дети учат именно в этой школе, и знаете что, я очень довольна, потому что девиз этого, этой замечательной академии — образование сегодня, успех завтра. Big Apple Academy, скорее звоните 718-333-0300, 333-0300, Big Apple Academy.
19: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И руководитель прекрасной семейной поликлиники доктор Патин, как всегда, помогает нам. Здесь работают врачи различных специальностей. В частности, есть отделение дерматологии, где специалисты удалят нежелательные образования, если таковые, тьфу-тьфу-тьфу, у вас есть, и сделают это быстро, профессионально и абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. Или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway. Здесь вас могут проконсультировать по любому вопросу, связанному со здоровьем или с красотой, потому что доктор Патин еще и руководит, кроме семейной поликлиники, еще институтом красоты. Уверена, вы не будете разочарованы и приобретете не только лечащего врача, но и доброго друга. 718-234-67-67. Доктор Патин и его команда ждут вас. 7819 Бэй Парквей.
19: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И, друзья, итак, мы говорили с вами о кино. Сегодня я называла сериалы «Время счастливых», «Young Sheldon», куда уж без него для детей, и, конечно, «Imperfect Women», которые я рекомендую вам посмотреть, если найдете время. Но, конечно, хочется... Летом хочется, если никуда не едешь, что-нибудь смотреть безумно красивое, где пальмы, океан, белоснежные яхты. И вот еще один такой сериал мне вспомнился. Это сериал «Ривьера». Боже, какая же это красота! Плюс, когда еще все это связано с картинами и детективом, то это просто прекрасно. Вот еще один вспомнила. А так как мы сегодня говорили по поводу «Таинственного сада», детской книги, я хочу еще раз вам напомнить про книгу, которая тоже разделились мнения. Мне понравилось. Единственное, кое-где, мне кажется, то лоскутное, яркое, красивое одеяло, которое смогла сшить Марина Степнова, вот где-то кусочки не подошли друг другу. Такое у меня было впечатление. Но вообще это замечательный исторический роман, и Марина Степнова преподает. То есть те люди, которые хотят научиться красиво писать книжки, они к ней приходят на семинары, говорят, что делает она это прекрасно. Ну, а книга это о барской усадьбе Анны в Воронежской губернии. Ей 44 года, а мужу 50 лет. И вдруг у них уже взрослые дети, вдруг у них появляется детеныш. Ну, у нас и сейчас, наверное, таких людей называют старородящими. А в те времена это вообще как-то было даже и очень странно. И вот тогда такая появляется дочка Наташа, Туся, бунтарка без руля и ветрил. Ну, в общем, вот это преамбула. И почему называется роман «Сад», я думаю, вы поймете, прочитав это произведение. Поэтому сегодня вот у нас такой сад-огород, таинственный сад-книга и сад Марины Степновой. Ну и что хорошо, что, как всегда, в детских книжках, вот я говорю про таинственный сад, что все оказывается очень даже... хорошо и заканчивается прекрасно. Но я, как всегда, знаете, хочу опять вернуться к детективам, потому что, ну, без детективов жить не могу. И, конечно, можно обратиться к Конан Дойлю, к чему-нибудь доброму и старому. Но мне хотелось бы сегодня поговорить о книге, которую я еще не дочитала. Но могу точно сказать, что она меня захватила сразу с первых страниц. Давненько не читала детективов. Плюс неизвестный мне автор – это Мария Арунья, а книга называется «Скрытая бухта». И закручен лихо сюжет. Еще мне нравится, когда ведутся две сразу сюжетные линии, а именно когда мы попадаем в другое время. И хотя начинается несколько, ну, скажем так, тяжеловато, потому как находит труп ребенка, который давно-давно лежал в стенах, где был замурован в стенах виллы, которую собираются ремонтировать. И вот это первая книга цикла про инспектора Валентино Редондо. и англичанина Оливера Гордона. И просто прекрасное начало. Все время как-то кажется, что там будет роман, но пока вам рассказывать не буду. Начинается книга с того, что англичанин Оливер Гордон приезжает в испанский приморский городок. И здесь, в Суансесе, на склоне горы, стоит вилла Марина, которую Оливер получил в наследство от матери. Вилла эта старинная, и чтобы открыть здесь отель, новый владелец затевает ремонт. И вот в процессе строительных работ в подвале между перегородками стены рабочие обнаруживают сверток, в котором находится скелет младенца, скрытый от глаз на долгие десятилетия. Ремонт останавливается, начинается полицейское расследование, и руководит расследованием старший лейтенант Валентина Редондо. Но страшная находка оказывается не единственным происшествием в этом романе. За ним следует еще одно, потом второе, и таким образом образовывается целый клубок старых тайн и загадок, которые держат внимание читателя до самой развязки. В общем, «Скрытая бухта» – это классический полицейский детектив. Перед читателем развертывается пошаговое расследование взаимосвязанных преступлений, а изюминку книги добавляет сразу несколько факторов. Ну, во-первых, как сейчас сложно говорить, но да, это слово уже есть в русском языке, слово «сеттинг». Оно как бы все объясняет нам вот ту атмосферу, что это курорт, что это лето, море. Вот как раз летнее дело, летняя книжка. Во-вторых, автор уделяет пристальное внимание портретам главных и второстепенных героев, кстати, не перегружая читателя описаниями, вполне четко обозначая, кто есть кто, кто как выглядит. Ну, а между главными героями, я это очень люблю, Валентиной и Оливером проскакивает искра. То же самое есть в моих любимых детективах Джоан Роулинг, а.к.а. Роберт Гелбрейт. Там все никак не может главный герой Страйк, никак не может со своей девушкой, вылетело даже ее имя из головы, рыжеволосой этой красоткой, никак не могут они вот дело уже закончить браком и детьми. Вот я так буду прямо говорить. Но давайте вернемся все-таки к этой книге. Ну, в общем, что мы любим, особенно летом? Это когда в детективном романе есть легкая, но многообещающая романтическая линия. Тогда нам точно руки потянутся к следующей книге цикла. Ну, что еще? Две временные линии, как я уже вам сказала. Первая линия – это настоящее, современное время. Вторая историческая линия – это 36-39 год. И более поздние годы – это конфликт между республиканцами, которые поддерживают коммунисты, и левыми силами, националистами, которых возглавляет генерал Франко. И начало гражданской войны в Испании, начало Второй мировой войны. И историческая линия раскрывается в дневнике, автор которого первоначально неизвестен. Ну, не буду вам рассказывать, что и как, пока очень нравится, но немножко мне лично тяжеловато читать. Знаете почему? Потому что, к сожалению, вот это, когда вот гражданская война, и когда люди, которые говорят на одном языке, которые, может быть, даже где-то являются родственниками, становятся врагами, мне, вот знаете, очень это тяжело, как-то у меня тяжело это идет. Но, тем не менее, рекомендую «Скрытая бухта», потому как хороший детектив найти достаточно сложно, а мы сейчас прервемся на одну секунду, чтобы затем вновь продолжить.
19: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И, друзья, все в педагогику. В педагогику что-то меня тянет. СК Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Работает все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Здесь плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Ну, а если вы уже задумываетесь от сентября, здесь замечательная after-school программ, горячая домашняя еда, арт, dance, crafts и драма. Плюс будут сделаны все уроки. Забирают из школ ваших детей 195-й, 100-й, 206-й, 254-й, 253-й, 225-й и Bay Academy. Очень удобное расположение, 3360 Shore Parkway, SK Learning Center. Скорее звоните по телефону 646-416-0060 и избавляйте себя от головной боли и летом, и осенью, и зимой, и весной.
19: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Да, чуть не забыла автора Ричарда Османа, о котором я вам уже рассказывала, «Клуб убийств по четвергам», но там, вы помните, не сложилось, к сожалению, с переводом, и это британский телеведущий, продюсер, комик, писатель. Вот после этой книги он получил известность просто мировую, скажем так, и вот по-прежнему четверка этих пожилых людей действует и пытается разгадать различные убийства. И вот поэтому я вам рекомендую и «Клуб убийств по четвергам», и вышла еще одна книга, но, наверное, о ней уже буду рассказывать в следующий раз, потому что ей надо посвятить время. Она такая, ну, такой специфичный юмор, и вообще, ну, мне нравится, что Осман взялся за пожилых людей, которых не часто, ну, пожалуй, за исключением миссис Марпл, не часто они становятся героями книжек. Это уютная атмосфера без излишней жестокости, непредсказуемые развязки, забавные сыщики-пенсионеры и тонкий юмор. И это Джеймс, Ибрагим, Элизабет и Рон. Ричард Осман, «Человек, который умер дважды», «Выстрел мимо цели», это уже книги, которые вышли, «Ловушка для дьявола», и Ричард Осман, «Смертельная удача». Вот «Смертельную удачу» я начала читать очень с юмором, очень хорошо, отложила в сторону просто из-за дел, но обязательно к ней вернусь, что и вам советую все непременно сделать. И для тех, у кого какое-то эдакое чувство тревожности, и кто плохо спит, и кому нужно вот в книжку попасть и раствориться в ней, чтобы забыть все печали, это, конечно, Елена Михалкова. Я не устаю рекомендовать все ее книжки. Сюжеты здоровские, никогда она меня не разочаровала. И книга, о которой я так быстро рассказала в прошлый раз, это «Королевский аркан». Особенно, кто интересуется всяческими вот экстрасенсами, потусторонними силами, здорово написано, не оторваться. И еще раз говорю, это такой побег из действительности. Галина Юзефович и многие литературные критики, которых я очень уважаю, рекомендуют этого автора. И я, конечно, тоже присоединяюсь и говорю, что это здорово. Ну, а сегодня я вам рекомендовала вот следующие детективы. Не устаю вообще зазывать Дмитрия Банникова в эфир, чтобы он рассказал о книгах, которые он не только пишет, но и сам читает. Но он у нас после фестиваля уставший, фестиваль прошел хорошо, сказал как-нибудь уже в следующий раз. Вот что сегодня, друзья, на моем книгодиване и на книжных полках, а также кино порекомендовала вам. Пишите, я выставляю в Инстаграме обычно новинки, то, что посмотрела, то, что прочитала. Если есть время, вы пишите о своих, будет очень интересно. И как всегда в рамках этой программы я желаю вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, ну и самое главное, общаться с хорошими людьми. Это ведь архиважно. И, конечно же, прекрасно провести это лето 2026 года, несмотря на ужасные новости, если таковые вас расстраивают, а расстраивают они абсолютно всех, тогда прячьтесь в книгах, в хороших кино и в человеческом общении с приятными людьми. Счастливо! До встречи!

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Минфин нашей страны временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Рейтер сообщает, что нефть дешевеет на фоне признаков прогресса в переговорах США и Ирана. Инвесторы следят за Ормузским проливом. Именно через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа. Многие страны начали спешно пересматривать свои нефтяные резервы. Международное энергетическое агентство уже использовало крупные объемы стратегических запасов. А страны, зависимые от ближневосточной нефти, теперь думают о создании новых резервов. Вице-президент Вэнс сообщил, что обсуждаются ядерные инспекции, механизм контроля за замороженными иранскими активами, прекращение огня и безопасность прохода через Ормузский пролив. Технические переговоры должны продолжиться в ближайшие дни. Политическая повестка сосредоточена и на внешней политике, и на безопасности. После серии ударов по судам администрация Трампа называет такие операции борьбой с наркоторговлей. Но критики требуют больше доказательств и прозрачности. В Нью-Йорке завтра, 23 июня, пройдет день первичных выборов. Городская избирательная комиссия напоминает, участки будут открыты с 6 утра до 9 вечера. Досрочное голосование проходило с 13 по 21 июня. Накануне праймерис кандидаты делают последние заявления. Главные темы – жилье, цены, безопасность, миграционная политика и раскол внутри демократической партии. По данным Associated Press, результаты завтрашнего голосования могут показать, насколько сильным стало прогрессивное крыло в городской и штатной политике. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская делегация отказалась продолжать переговоры в Швейцарии после заявлений Трампа. Трамп и Джорджа Мелони заочно поссорились сразу после саммита «Большой семерки». В Лос-Анджелесе из-за пожара на морозильном складе объявлен режим ЧС. Бесплатная FIFA-арена в Центральном парке рядом с рестораном «Tavern of the Green» будет работать до 18 июля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди, относительная влажность воздуха 78%, 72% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Рикошет.
5: Начинаем программу «Рикошет» в эфире Davidson Radio телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В швейцарском Бюргенштоке должно было случиться историческое примирение, первый раунд переговоров по реализации соглашения, которое Трамп всего неделю назад назвал концом войны. Четыре стороны за одним столом – США, Иран, посредники, Китай и Катар. И здесь Иран показал, кто диктует правила. Сначала демонстративный жест. Иранская делегация отказалась от запланированного общего рукопожатия и совместного фото с американцами. Глава иранского МИД Аббас Аракчи вошел в зал, обнял пакистанского премьера и Вэнса будто не заметил. А после окончания первого раунда иранцы просто встали и ушли. Официальная причина – Трамп, по их версии, нарушил первую же статью подписанного им меморандума, ту, что запрещает угрозы. Потому что параллельно с переговорами президент США писал в соцсетях и давал интервью Fox News и говорил, что ударит по Ирану еще сильнее, чем ранее, если тот не уймет Хезболлу, и пригрозил, что Иран, цитата, «перестанет существовать как страна, если снова перекроет Армуз». А иранскому президенту Пезешкиану, который заявил, что Тегеран никогда не откажется от права обогащать уран, Трамп посоветовал следить за словами. И это на фоне того, что соглашение, по сути, уже трещит по швам. Израиль выводить войска из Южного Ливана отказывается. Нетаньяху и министр обороны Кац приказали армии оставаться на занятых ливанских территориях. Бои там не прекращаются. За последние дни погибло 4 израильских солдат, а в Ливане больше 100 погибших за 2 суток. Иран в ответ снова объявил о закрытии Армузского пролива, обвинив Израиль в нарушении сделки. Вашингтон это отрицает и говорит, что сделка работает. Сейчас ко мне присоединяется политический аналитик Андрей Янпольский. Андрей, приветствую вас в эфире.
4: Привет, привет, Артем.
5: Ну, во-первых, как вы оцениваете переговоры, которые прошли в Швейцарии?
4: Ну, звездные переговоры. Вообще процесс мирный, шикарный совершенно, я считаю. Да, он многих поставил в тупик. И выглядит, я бы сказал, весело. Выглядит, ну, как сказать, с огоньком. Как говорит диктатор российский, движуха. Движуха явно совершенно такая очень интенсивная, да. Ну, кстати говоря, мы ведь обсуждали это все в марте, насколько я помню. И в марте достаточно очевидная мысль, которая повторялась многими, не только мной, что, разумеется, да, что вот этот процесс дипломатической войны или как военной дипломатии, как вот была дипломатия канонирок в 19 веке, а это дипломатия баллистических ракет и, я не знаю, морской блокады, вот, что у нее есть определенные сроки и определенные граничные условия, которые связаны с вот этими выборами, которые у нас будут в ноябре, и с ценами на бензин. И я тогда, помнится, сказал, что, в принципе, я поддерживаю горячо идею военных действий, вот начало самого этого, да, внезапного удара эффективного, и считаю, что без него лучше, чем с ним, в любом случае. Я могу рассказать потом, почему я так думаю. А с другой стороны, бесконечно продолжать это давление, мне казалось, будет невозможно администрации президентской, потому что, ну, бензин не может стоить дорого очень долго, особенно если это происходит слишком близко к выборам, потому что тогда республиканская партия проиграет. В то же время можно было бы, наверное, сказать, ну, какая разница Трампу, какая партия там чего выиграет, ему 80 лет, это его последний срок, уже не видно никаких диктаторских поползновений, я не знаю, отменить выборы и воцариться в Белом доме на 3-й срок. Этого не может быть, этого не будет, очевидно совершенно. Вот, зачем ему? Ну, очевидно мне, что в республиканской партии есть, наверное, несколько сил, часть из которых хотел бы выиграть midterms, вот эти выборы в ноябре. И, например, сделать номинантом вице-президента Венса. А другая часть, может быть, более ответственная, ну, мне хотелось бы верить, да, вот она руководствуется соображениями не просто геополитическими, а какими-то историческими, если угодно, соображениями долгосрочных национальных интересов США, да, ну, вот, по-моему, судя по тому, что полностью исчез из публичного поля министр войны американский, ну, то есть я вообще, я не помню, когда он в последний раз появлялся, и я вижу слухи о том, что его, что все. Вот, ну вот Марко Рубио, наверное, можно в этот лагерь как-то записать условно, да, что он, наверное, хотел бы какое-то, чтобы разумное действие совершила эта администрация, чтобы она не в угоду выигрышу каких-то промежуточных выборов, совершенно на самом деле несущественных в исторической перспективе, чтобы она совершила что-то безумное с точки зрения американских интересов и мирового порядка на следующее десятилетие. Вот. Переговоры в Израиле, интересная реакция на них. Там же ведь действительно был очень популярен и президент Трамп, и, собственно, Америка. И год назад началась эта популярность, когда был первый удар. Я не помню, как это называлось. Вот нынешняя американская операция называлась «Полуночная ярость». Вот та называлась какой-то там, неважно, какой-то там зверский удар.
5: Молот какой-то был. Молот.
4: Какой-то полночный молот. Да-да-да, Midnight Hammer, кажется так, да. Вот, и после этого молота, и все такие, значит, радовались израильтяне тому, как президент Трамп за них радеет, и как он их поддерживает и любит. На самом деле, я, кстати, не уверен, что это изменилось, но просто он там немножечко состарился, и, а там разные какие-то явно есть центры интересов вот сейчас вокруг него в администрации. Вот, теперь, что касается самих переговоров, ну вот да, отменили санкции на нефть. На 60, их не отменили, их приостановили на 60 дней, насколько я знаю, сегодня, да? Вот. Иран может продавать.
5: На время технических переговоров. Да.
4: А сами переговоры, ну, они немножечко комичные, когда иранцы решают, кому пожимать руку, кому не. Ну, то есть, вот эта вся именно хореография и ритуал этого, он достаточно, ну, постыдный в каком-то смысле для Соединенных Штатов, потому что какие-то бандиты совершенно по локоть руками в крови, там даже не по локоть, а по шею, наверное, с учетом того, что это представители режима, который полгода назад уничтожил, ну, по самым оценкам низким, по самым благоприятным для вот Ирана оценкам, это несколько тысяч демонстрантов. А по более или менее консенсусным, да, что вот там десятки тысяч людей убиты просто были, да, штабелями свалены там их тела иранских демонстрантов, людей, которые пытались за свою свободу как-то бороться, ну вот они были убиты. Эти казни, которые там каждую неделю и так далее. И вот эти люди, они в положении каких-то внутри Ирана, естественно, сугубо нарратив победы Ирана над американским империализмом и над сионистскими там шавками и так далее. Вот. Это, в принципе, не важно, потому что на Ближнем Востоке войны никто не проигрывает уже, наверное, 1000 лет. Шестидневную войну, это вот мы можем думать, что Израиль выиграл, или весь мир может думать, а в арабских странах это совершенно по-другому воспринималось. Израиль не выиграл никакую шестидневную войну, не выиграл никакую войну судного дня. С точки зрения, например, египетских СМИ тогдашних, вот какая-то что-то был какой-то конфликт, и они там писали про уничтоженные, неисчислимые полчища, значит, израильтян, про какие-то самолеты сбитые. На самом деле непонятно, кто победил. Ну вот, вот закончился конфликт. Война же закончилась, правильно? Шестидневная. Ну да, и оккупанты что-то оккупировали. То есть можно даже под эту причинно-следственную связь между войной и невыигранной сионистами просто опустить, и все. Вот сионисты что-то оккупировали, а войну выиграли арабы. Все выиграли. Храбрые львы арабские. Лев, кстати, это очень благородное животное. Если вот и у израильтян в военном таком нарративе там всегда лев присутствует. Вторая операция называлась «Одна, значит, народ как лев восстал». Это год назад то, что было с Ираном. А сейчас это, соответственно, как же это называется-то, господи, рык льва. Вот. А у иранской оппозиции у них символ – это лев. И арабы тоже львы. Там абсолютно все львы. Но кто хочет быть овцой в таком, так сказать, биологическом сообществе. Все хотят быть львами, все цари природы. Переговоры, они не важны, по-моему, совершенно, то, что сейчас происходит. У меня такое ощущение, что вот эта администрация, она же, в принципе, нарушает все каноны дипломатические, все традиции. Ну, раньше было принято считать, что если США подписали какое-то соглашение, то они его подписали, как говорят американцы, in good faith, что они собирались его соблюдать и подписали. А где-то с 2019 года, ну, когда США вышли из соглашения о нераспространении ядерного оружия с Ираном, да, было же соглашение обамовское, из которого JCPOA, оно, кажется, называлось, да? Вот, вот из этого соглашения вышла администрация Трампа, первая, да? И, в принципе, по-моему, это было сделано, может быть, в исторической перспективе правильно, но формально, юридически совершенно просто в наглую и беспардонно и беззаконно. Ну, Иран не строил, не создавал ядерное оружие тогда. И вот после того, как Соединенные Штаты из него вышли, иранская ядерная программа, которая совершенно, она существовала, они просто не должны были производить ядерное оружие, она переориентировалась, и они об этом заявили. Аятолла покойный, значит, заявил, что они вот теперь они будут обогащать до тех пределов, до которых им самим вот нравится. При этом, кстати говоря, Иран продолжал утверждать, что они ядерное оружие не создают, они просто реализуют свое право, свободу, свое право гордой иранской нации обогащать уран. Вот просто им хочется.
5: Ну и тем более, что Дональд Трамп избавил их от этого отягощения не
4: обременения, конечно, да. Им разрешили, собственно, им не разрешили, им сказали, что, ну, послушайте, мы к вам относимся как к преступникам, к людям с ядерными амбициями, ну так вот, что называется, за те же деньги можно и похулиганить, да, решили иранцы. И я еще раз подчеркну, они никогда не говорили, что они собираются произвести ядерное оружие. Даже этот обогащенный до 60% уран, 460 кило, который неизвестно где находится, и мы пока не знаем где, то ли погребено под реактором Фордо, то ли рассеяно по стране, то ли, а может, я не знаю, то ли продано уже кому-то, и никто не знает, где они. Вот. И они не говорили, что это оружие, они говорили, что это наше право. Это вот как, скажем, аналог, знаете, какой в Соединенных Штатах, вот люди любят оружие многие, и они говорят, что у них есть право хранить оружие. Когда человек покупает там 5 автоматов домой к себе, это не для того, чтобы отстреливаться от врагов. Врагов может и не быть, но у него есть право, да, и американцы за это святое право, они вот, ну, борются. Ну и правильно делают, да, молодцы. А Иран говорит, а у нас есть право обогатить уран. Вот любим мы физику, там, я не знаю, естественные науки, и вот мы обогащаем уран, у нас есть ядерщики. А израильтяне убивают этих ядерщиков, соответственно, потому что они сионистские агрессоры. Вот, и мы находимся в реальности, когда все эти прошлые приличия, они больше не существуют дипломатические. Вообще никакие, кстати, не существуют. Не только по отношению к Ирану, можно было бы сказать. Это только президент Трамп так ведет себя с так называемыми shithole countries, да, вот со странами, которые он считает дрянными, там, никчемными. Он ведет себя с ними, ну, как вот мужик настоящий, да. Ну, собственно, он достаточно грубо высказывается в адрес, там, я не знаю, европейских политиков, например. Ну, Италия – это же не shithole country, а только что был дипломатический скандал вот с Италией. Вообще на пустом месте, да.
5: Причем второй за год. Между
4: итальянцы – это темпераментный народ, и ведь вообще хочется зрелищ, да, вот это зрелище сейчас. И прошлое, вот этот воздух, что называется, атмосфера серьезности, атмосфера ожиданий того, что раз Соединенные Штаты о чем-то договорились, то это значит, так оно и есть. По-моему, не существует ни для кого. А в исполнении Ирана их истинные намерения, они же всегда были исламская революция, освобождение Аль-Кудс, вот этого Иерусалима, только они называют Аль-Кудс, да, освобождение мечети Аль-Акса, воцарение ислама на землях ислама, в которые, разумеется, входит вот это от реки до моря и все что угодно. Другое дело, что они, может быть, там, я не знаю, сейчас они делали баллистические ракеты, накапливали, а ядерное оружие они оставляли за собой опцию его создать. То, о чем договариваются обе стороны сейчас, по-моему, не имеет ни малейшего значения. Якобы в это соглашение, входят обязательства какие-то наложенные на Израиль, который в переговорах не участвовал ни в каком виде. И Израиль внутри, ну там нет ни одного политика сейчас, который бы не был в ярости, во-первых, от происходящего. Во-вторых, практически поддержка вот премьер-министра Нетаньяху, она обнулилась. Даже члены его партии, даже лояльные бибисты, так называемые израильские, которые говорили, что это наш гений, который ведет страну, значит, через волны вот этого шторма мирового к победе, окончательной победе. На иврите называется «Ницахон мухлят». Окончательная победа. Это вот почти как, не хочу аналогии с Германией, но у них тоже было такое выражение похожее. Вот. И сейчас это не звучит ни от кого. Вообще. Ни от этих ультраправых, вот этот есть такой главный злодей израильский, Бен-Гвир, который критикует и критикует, там, смотрит второй злодей, критикует партнеры Нетаньяху по коалиции, критикует журналисты, которые информационную поддержку этой коалиции осуществляли. Все критикуют. Я думаю, что шансы у Нетаньяху на выборах, в Израиле же тоже выборы в октябре, они очень сейчас невысокие, если только не случится чудо. Например, продолжится война, и Израиль в ней какой-нибудь будет хрюк льва, значит, третий, и Израиль раздерет иранского, там, я не знаю, какое животное представляет Иран в данном случае. Эти переговоры ни о чем. Они если предположить, что вот этот меморандум о намерениях, меморандум о понимании, да, кажется, если перевести дословно, он, если принять, что вот именно такое соглашение и будет окончательным, ну, что-то такое, плюс-минус, да, но это катастрофически опасная, жуткая, совершенно новая расстановка сил. Это означает, что все игроки на Ближнем Востоке, крупные, с деньгами, от Катара до, я не знаю, до Турции, ну, не знаю, Турции, там у нее особая ситуация, но хорошо, но Саудовская Аравия, они все будут ядерные программы развивать, абсолютно все. Но все, у кого есть там больше, я не знаю, 50 миллиардов долларов в банке, ну, там, этих стран довольно много, они будут делать ядерное оружие, закупать дроны, закупать противоракетные системы и системы нападения точно так же. Вот. Они будут знать, что на Соединенные Штаты полагаться нельзя, потому что у них вот сосед-ракетир, который в любой момент готов перекрыть их главное средство экспорта нефти. Вот это, а Соединенные Штаты гарантом безопасности больше не являются. Я, кстати, об этом говорил. То есть, в принципе, вообще второй срок президента Трампа, он многим воспринимался как либо причина, либо скорее следствие или симптом, признак, ну, какого-то, в каком-то смысле конца вот этого Пакс Американо, о котором так долго трубили все ненавистники, значит, американские, что вот Соединенные Штаты то ли добровольно отказываются от роли мирового жандарма, то ли, значит, они вынуждены отказаться от роли мирового жандарма, то ли они сошли с ума, но сам факт состоит в том, что Соединенные Штаты не являются мировым жандармом. Ну, а что же это за жандарм, который позволяет хулигану, районному хулигану, если мы воспринимаем Персидский залив и вот этот весь Ближний Восток как район, позволяет хулигану обстреливать соседей ракетами, а потом с этим хулиганом договаривается, неизвестно о чем, дает ему деньги, и это выглядит как то, что шантаж оказался успешным и так далее. Вот. Я думаю, что на самом деле происходит, если вот можно. У меня такое ощущение, что так как мы живем в новой реальности, где дипломатия ничего не значит, и Соединенные Штаты могут дать любые гарантии, а потом от них же отказаться под каким-то предлогом, по-моему, Ирану пытаются морочить голову до вот этих выборов ноябрьских. Это одна из таких конспирологических израильских версий. И как только, значит, выборы произошли, и там республиканцы их не сильно проиграли, потому что если бензин дешевый, и у нас будет ощущение следующие там 4 месяца какой-то безопасности, ну, а что тогда? Вот прекрасно, президент Трамп побомбил Иран, а теперь бензин дешевый. Даже если он будет такой же дешевый, как раньше, или почти такой же дешевый, он будет все равно дешевле.
5: А вы считаете, что вот за 4 месяца до выборов это действительно окажет положительное влияние на избирателей?
4: Ну, я прошу прощения вот за такой цинизм. Мне так кажется, что американские избиратели идиоты. Ну, вот я... Просто мне так кажется. Причем и республиканские, и демократические, потому что демократические идиоты выбирают мэра Мамдани. Демократические идиоты номинируют сначала совершенно рассыпающегося на глазах синильного человека, очень пожилого и слабого физически, Байдена, а потом заменяют его в непрозрачной процедуре на слабую кандидатку Камалу. Проигрывают выборы идиотам с другой стороны. А идиоты справа, они... верят в Дональда Трампа, как будто это новый мессия, вверяют ему свою судьбу, полностью полагаются на то, что он их спасет и избавит от грехов, искупит и сделает снова великую Америку, заодно всех богатыми, бензин дешевым и яйца дешевыми. Вот. И так как, судя по всему, эта оценка, она более-менее просто реальна, ну вот люди голосовали за Дональда Трампа, потому что яйца были дорогими, или потому что их убедили в том, что яйца дорогие, я уже точно не помню, честно говоря, потому что они, по-моему, не подешевели с тех пор. Я вот хожу в магазин, я особой разницы не вижу. То есть они даже дорожали какое-то время, сейчас они стоят столько же, уже никто ничего не помнит. Ну вот они из-за яиц они выбрали, значит, Дональда Трампа, ну только они из-за бензина могут выбрать сейчас, я не знаю,

0: выборов, потом выборы состоятся, а потом уже концепция поменялась, и им захочется, ну, снова что-то разумное сделать. Например, напасть на Иран опять. Добить, они же там сейчас будут что-то восстанавливать, иранцы, да. Вот, если
1: и второй это же момент, может что... быть просто сложнее. Мы помним, когда 28 февраля Трамп начал эту всю операцию, тогда говорили, что у него без разрешения Конгресса есть 60 дней. И если эти выборы пройдут не в пользу республиканцев, то это будет просто сложнее ведь.
0: Нет, не будет. Ну, во-первых, мы только что увидели, что что-то тянуло 60 дней, потом собрались голосовать, чтобы прекратить войну. Во-первых, это не война, а специальная военная операция. Во-вторых, по-моему, они же, у них был абсолютно такой казуистический способ переименовать это во что-то, назвать это второй специальной военной операцией. Вот первая закончилась, они объявляют, что мы закончили первую военную операцию. Победили, значит, я не знаю, ну, утопили иранский флот. По какому-то там предлогу, ну, неважно, по каким-то признакам, действительно, там флота нет. А теперь начинается операция не ярость какая-то, а нежность, там, я не знаю, сильная нежность. Раньше была там ночная ярость, теперь будет утренняя нежность иранская, еще на 60 дней. Надо доказать, что это война. То есть, чтобы Конгресс мог решительно прекратить вот это вот все, они должны, по сути, очень серьезным большинством голосов выступить против. А я этого не вижу, этого не будет. Потому что, ну, в конце концов, в республиканской партии мы сейчас видим люди, ну, я их не сторонник, никогда не был, но какой-нибудь Том Коттон, да, это очень там правый политик, очень такой милитаристски настроенный, правоконсервативный, но он говорит разумные вещи в данном случае. Вы что, с ума сошли договариваться на таких условиях с Ираном? Или какой-нибудь Линдзи Грэм, вот американский сенатор. И еще их много-то, много таких политиков. Да, и они не дадут такого решительного большинства в Конгрессе, которое позволило бы полностью все это прекратить. Вот. И, конечно, можно еще раз побомбить. Вот. И в то же время не могу не сказать, вот я поддерживал и по-прежнему считаю, что правильно сделали, что разбомбили Иран. А потому что все равно договоренности с этим режимом иранским не стоят ничего. Вот ничего они не стоят. И лучше разбомбленный Иран, чем неразбомбленный. Потому что речь же не шла о том, что вот сейчас мы с ними будем хорошие отношения, там, не знаю, какую-нибудь торговлюшку, мир какой-то, вот, при санкциях, кстати говоря. А они из-за этого перестанут заниматься накоплением террористического потенциала, скажем, антисионистского, да. Конечно, не перестанут. Как не перестанут? Они делали с высокой скоростью делали баллистические ракеты. Сейчас их скорость производства баллистических ракет упала. И ликвидированы запасы баллистических ракет. Неважно, какой процент. Ну, какой-то. Больше нуля, да? И пусковые установки уничтожены. Тоже неизвестно. То ли 70% уничтожено, то ли 60%. Я не знаю. Ну, вот сколько-то уничтожено. Ну, я предпочитаю Иран без баллистических... У которого меньше баллистических ракет, Ирана, у которого их больше. Убили Аятоллу. Ну, а что? Тот тоже не был каким-то другом Израиля там. И... То есть, хуже не стало, я считаю.
1: Андрей, мы должны прерваться на рекламу, после которой вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.

Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
2: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
3: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
2: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Дэвидсон Радио. Как хорошо.
5: Хорошо. Хорошо.
6: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио, телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной политический аналитик Андрей Янпольский. Андрей, если продолжить эту мысль о разбомбленном Иране или неразбомбленном, понятно, что разбомбленный вроде как лучше, но это же не решает основную цель. Я имею в виду, вот даже сейчас есть снимки, CNN их показывали, спутниковые снимки, которые показывают, что на самом деле есть уже какой-то процент восстановленного потенциала иранского. И более того, что иранское правительство работает над тем, чтобы углубить эти объекты, чтобы Соединенные Штаты их не достали. Но так это же даже одолжение со стороны Соединенных Штатов, когда мы побомбили чуть-чуть и показали свои способности.
7: Нет, смотрите, тут два момента. Да, аналогия, во-первых, напрашивается с недолеченной инфекцией. Да, вот вы знаете, когда курс антибиотиков не пропили до конца, вот то, что произошло, это похоже на антибиотики было велено пить 13 дней, а их пропили 3 дня, симптомы исчезали, и человек перестал. Вот, кстати, слушатели наши, обязательно помните, выполняйте указания врачей, да допивайте антибиотики. А мы вот здесь, значит, Соединенные Штаты решили бросить антибиотик, потому что надоело. Это раз. С другой стороны, почему все равно нормально? Ну, это не совсем так же работает, как биологическая система, человеческий организм. Во-первых, это восстановление, оно займет время. Это не будет. Вот CNN-овские репортажи о том, что что-то восстановили, нет. Ну, конечно, какой-то процент восстановлен, углублять они что-то будут.
6: Ну, хорошо, вот займет 10 лет. В перспективе 10 лет.
7: Да, конечно. За 10 лет они все восстановят. А теперь я хочу напомнить и нашим слушателям, и самому себе вот такой фильм «Белое солнце пустыни». И там, я помню, в какой-то момент главного героя спрашивает, тебя сейчас убить или помучаешься сначала? Сначала помучиться хочешь. И он говорит, сначала помучиться. Ну вот скажем, с точки зрения государства Израиль, который живет в этой ситуации с момента своего основания. Вот вас сейчас всех убить или помучиться? Помучиться. А там, глядишь, ну на 2 года отсрочка получилась. Если бы это не произошло, то еще бы через пару лет у них было бы там не 3000 баллистических ракет, как сейчас было вот на февраль, а, допустим, 20 тысяч. И тогда уже в Израиле было бы не 30 жертв, насколько я помню, погибшими сейчас и разрушенные там, ну, какие-то десятки домов, сотни на самом деле. А это все можно было бы умножать на 10, на 20, там, на 100 на самом деле. Да? Потому что в какой-то момент наступает насыщение противовоздушной обороны, и уже пролетает не 10%, как сейчас, ракет, а 50%. И все. И это ужас был бы. Вот. А через 2 года, 3 года что-то, глядишь, и придумают. Технологическое. Израиль же технологически умная страна. Это с точки зрения Израиля я рассуждаю. С точки зрения Соединенных Штатов то, что происходит, гораздо хуже. А понимаете, ведь Соединенные Штаты действительно эту роль демонстративно утратили. Это больше не контрагент, больше не партнер по переговорам, которому можно верить. Такое бывает, да, ну, когда вот этот контрагент, он могущественный. А это не могущественный контрагент, как это так? При нем можно хулиганить, можно обижать его союзников. Бог ним с Израилем, у Израиля все в порядке. А бомбить Бахрейн, бомбить Эмираты, Саудовскую Аравию, разрушать там объекты достаточно важные, наносить значительный ущерб, и ничего не будет. Это плохой союзник, ненадежный. А, собственно, почему Саудовская Аравия сейчас не пойдет к китайцам, например, за союзом? А что им мешает? Ну, чем? Почему нет-то? А, вот. Как бы Китай такой репутацией ненадежного партнера, который бросает своих союзников, не обладает. Он даже достаточно проблематичных союзников прямо не бросает. А Соединенные Штаты бросают. Вот, это плохо. Поэтому вот и те, кто говорил, что Нетаньяху уговорил Трампа ввязаться в эту авантюру, я, во-первых, не думаю. Во-вторых, неважно, кто уговорил, но того, кто соглашался, надо судить совершенно по другим меркам. Так вот, для Соединенных Штатов, я считаю, эффект среднесрочный и долгосрочный, он ужасный, потенциально долгосрочный. Лучшее, что могло бы случиться сейчас для Соединенных Штатов, это если бы Иран, ну, как бы не выполнял условия перемирия.
6: Эскалация.
7: Хулиганил. Короче говоря, спровоцировал бы на вот эти бесконечные угрозы, которые просто уже стали утомлять от Трампа, как он сейчас в каменный век, он уничтожит всю цивилизацию, там какие-то были совершенно эпические формулировки, как вот он расправится с Ираном, с этим. Если действительно просто взять и побомбить. Более того, я вот последнее скажу, в принципе, израильские вооруженные силы обладают независимым потенциалом, достаточным для того, чтобы сделать то, что, по-моему, стоило сделать перед подписанием перемирия. Ему не нужна сейчас, американские мощности нужны были для нанесения ударов по глубоким бункерам. Электрогенерирующие мощности иранские не находятся в глубоких бункерах. А для того, чтобы американцы нужны были, чтобы уничтожить ПВО, закрыть там все это самое и позволить просто оставить голую, значит, вот страну. Израильские ВВС могут, в принципе, уничтожить энергогенерацию иранскую, газопроводы и нефтедобычу, районы нефтедобычи. В ответ на что-нибудь. Вот. И они это сделают. Например, вот Израиль сейчас отказывается от требований выйти из Ливана, что-то там, я не знаю, какой-то... Потому что никакое правительство израильское не пойдет на это. И американское давление должно на Израиль выглядеть не как то, что Венс делает. Да? Венс сейчас себе роет электоральную вообще могилу, потому что я... Если не будет этого процветания с дешевыми яйцами и бензином, и мидтермы проиграют, и этот Венс, он, у него шансов стать президентом США примерно столько, сколько у меня. Вот после, даже, мне кажется...
6: Но, по всей видимости, не будет процветания, потому что уже сейчас начались новые тарифы на Китай, Китай в обратную вводит ограничения, и все это поползет вверх.
7: Вот, и очень все это грустно, очень обидно, потому что, с одной стороны, часть проблем, она явно создана вот прямо сейчас глупыми действиями, безответственными, а с другой стороны, ну, как-то хорошо было в этом Пакс Американо, да, когда вроде как порядок какой-то был, а сейчас международный порядок разрушается. Израиль не пропадет. Да никто не пропадет, в общем-то, да, можно всегда передоговориться, с другими партнерами можно договориться, Соединенные Штаты, ведь что обнажила война, помимо прочего, да, вот сколько потерь у израильских ВВС, сколько самолетов потеряли израильские ВВС, ну, хороший вопрос, да, ноль, при этом они осуществляли боевые вылеты с дозаправкой в воздухе за 1500 километров от хомбазы, да, вот от родной базы. А сколько самолетов потеряли Соединенные Штаты? Только мы знаем про штук 8. И это не потому, что они больше вылетали. Это, ну, там были сопоставимое количество вылетов. Так как же так? Значит, американская армия нуждается, очевидно, в перевооружении. Первый результат. Второй результат. Вдруг выяснилось, что закончились ракеты для системы Патриот и для системы ТААД, которая перехватывает баллистику. Что это закончились? Это как? Где же американская производственная база, которая во Вторую мировую войну завалила Европу, я не знаю, Советский Союз грузовиками, снарядами, тушенкой и всем остальным, и союзников в Европе, соответственно, и Англию самолетами, и там бог знает чем еще. А где это сейчас? А сейчас по лицензии европейские концерны и украинские производят американские ракеты, потому что в Америке нет мощностей. Это что такое? Это как? Это, вот выражаясь словами президента Трампа, а у кого козыри сейчас? Это как? Что это за козыри? Что это за система, которая не смогла на фоне, вообще говоря, начинающейся мировой войны, потому что у меня других слов для того, что творится в Европе, нет, не смогла наладить военное производство? Это же структурная проблема, не Трамп же в ней виноват, а это просто в целом страна, значит, не готова, она не мобильна, она не может взять и начать делать ракеты. Было понятно сколько лет назад, что нужны ракеты. А где они? Вот, и это все очень прискорбно, меня это совершенно не радует. Никакой радости от того, что вот обгадился, значит, Трамп. Да я не считаю, что обгадился, я не знаю, опять-таки, насколько он причина, насколько он следствие ситуации. Но ситуация нехорошая, вот, и по идее...
6: Может ли это быть, Андрей, по-вашему, причиной изменения действий Трампа и такого поворота от Израиля? Потому что в какой-то момент, ведь мы наблюдали и это воодушевление и в Израиле, и вы были так настроены тоже достаточно положительно. И я помню там людей, иранцев, которые в Соединенных Штатах проживают, и выходили они на протесты, и я лично ездил на съемку в Чикаго, и как они рады были всему, когда только началась эта операция. И вот сейчас где эти люди, где эти вот радостные иранцы? Такого ли конца они хотели вот с этой...
7: Нет, они точно такого конца не хотели, потому что вот этот шах сказал вообще, что Америка их предала, вот эту оппозицию. Но я не знаю, какой процент иранцев представляла оппозиция. Подозреваю, что, честно говоря, не выше, чем, например, российская оппозиция. Да, там 15% она была где-то, да, вот иранская, я думаю, меньше. Это мое оценочное суждение по ряду признаков. Но в Израиле говорят Трампу спасибо, понятно, нас кинули, но нас и должны были кинуть, там говорят. Это стандартный нарратив. И мы будем исходить из своих интересов. А какие свои интересы? Ну, есть разные мнения. Например, вот есть такой историк, Хавив Ретик Гур, израильский, он в Америке много очень на английском выступает, у него очень хороший английский. Он говорит, ну как, нам надо, говорит, немножечко от пыли протереть наш ядерный боезапас, нашу ракетную программу немножечко подускорить, потому что у Израиля есть ракеты «Земля-Земля» свои тоже. Вот, ну и, собственно, полагаться на собственные силы, дронами заниматься, там, тем-сем. Вот от дронов защиты в Америке же нет хорошей, да, эффективной в современной дроновой войне. Поэтому к украинским специалистам ездили, к израильтянам ездили, кому только не ездили. Что, Трамп не повернулся от Израиля. Более того, сам он, по-моему, и, может, и не хотел, но есть же силы внутри администрации, которые, ну, вот они хотят... выиграть митермы, и они хотят номинировать этого Венса. А Венс, мне кажется, ему Израиль... Вообще, а что ему Израиль? Это у Трампа внуки евреи, а у Венса кто еврей? Ему наплевать. Собственно, его гуру политический, публицистический-политический, это Такер Карлсон, это антисемит, вообще-то, вполне не стесняющийся уже давно своих взглядов. Диджей, этот самый Джей Ди Венс, ходил на интервью к Меган Келли, антисионистка, антисемитка на самом деле. Вот. У него риторика классического правого антисемита американского времен, там, я не знаю, 60-х годов. А что ему Израиль? Это что? Зачем? Вот, он хочет выиграть мидтермы, а на чем их сейчас можно выиграть? Ну, например, молодежь ненавидит, в кавычках, геноцид в Газе. Ну, это известно, да, что вот, скажем, поколение зумеров, вот там от 17 до 30 лет, условно говоря, да, они достаточно плохо относятся к Израилю. Там 65% не поддерживают. Ну, так, наверное, для того, чтобы лишних голосов намутить у них, наверное, лучше критиковать Израиль, это выгодно просто политически. Вот. Трампу, наверное, на это самому более-менее наплевать, но он уже отыгранная карта, опять-таки карта, да, он, это его последний срок, ни про какой переворот, вот про это всю эту фигню речь, я уже говорил, не идет и не может, уже все. Он уже сколько стареет, это все, он сделал... Типа, что мог, но, может, не то, что мог. И теперь, может быть, они хотят, я говорю, дотянуть до выборов, а потом напасть. Ну, тоже может быть. Я вообще не удивлюсь. Ну, собственно, а что в этом будет удивительного? Предлог найти всегда можно. Иран действительно террористический режим. Он не перестанет им быть за вот эти 4 месяца и вообще никогда, скорее всего. Поэтому можно всегда сказать, а вы, значит, у нас есть надежные сведения о том, что вы на самом деле затащили какую-нибудь центрифугу и обогатили там еще уран. А вот нельзя. Ну, поэтому мы сейчас нанесем удар. Ну, так сказать, вот такая теперь такой мир, такая дипломатия. Плохо не это, а плохо то, что сейчас поедут гонцы к китайцам. Я еще удивлюсь, если израильтяне не поедут к китайцам. А почему, собственно, нет? Вот, если уж так пофантазировать, знаешь, как такая пикейно-жилетная фантазия, а чем, собственно, Китай так с Израилем-то? В чем у них точка конфликта, соприкосновения, конкуренция, в чем? Китай притесняет свое мусульманское меньшинство по той причине, что это мусульманское меньшинство, уйгурское, занимается, в общем-то, они исламисты, они совершали теракты. Вот Китай борется с терроризмом, только варварскими совершенно средствами, они в концлагере всех там поселили. Окей, ну вот у них враг, на самом деле, радикальный ислам, у Китая тоже... у Израиля, у них есть общие точки соприкосновения, они там развивают медицину, то все. А почему, собственно, на Америке свет клином сошелся? Нет. А для саудов я тем более не понимаю, а им вообще какая разница? Если дядя Сэм устал, ну окей, есть дядя этот, как его, Си Цзиньпинь, и все то же самое. Это очень все неприятно, глупо. Трампа обвинять уже бессмысленно. Слава богу, что побомбил. Вот по мне, я тебе говорю, очень хорошо, что побомбили, потому что это купило, это дало нам 2-3 года. Ну, с точки зрения Израиля, с точки зрения США, кстати, тоже. Потому что, еще раз, если бы Иран шантажировал залив, например, имея в 10 раз больше военный потенциал, чем он сейчас имел, то выбить их было бы гораздо сложнее. Давай представим себе ситуацию, что дело происходит через 3 года, и Иран просто говорит, что мы блокируем Армуз. Вот мы просто блокируем его, потому что, ну, я не знаю, какая-нибудь причина. А ты уже ничего не сделаешь с этим. Они могли бы авианосец потопить еще через пару лет. И пожечь в Бахрейне вообще все, что было американское. Там огромные военные, Аль-Удейда, это, да, или там все эти большие военные базы, вот эти. Просто бы все это пожгли бы, и Америка бы по факту из региона была бы издана. А сейчас нет. Сейчас вот, значит, какой-то процесс пару лет. Помучиться немножечко бы хотим. Вот, поэтому претензии к нему, ну, бог с ним. А тут, так сказать, грустная ситуация, да, но люди не думают, ни народ, ни избиратели, ни политики, потому что политики потакают избирателям, они не думают о том, в чем состоит национальный интерес на следующие 15 лет, вот детям что оставить, да, вот, у них дети будут в каком мире жить, об этом никто не думает, все хотят нахапать, купить, продать акции, там, я не знаю, на этом буме каком-нибудь очередном, и все, и дальше там куда-то сбежать. Я, кстати, не понимаю, куда они собираются сбегать. Если ядерная гонка вооружений распространится, да, вообще на все, а куда можно? Я, честно, правда, не знаю, куда вот будет, может быть, бежать, поэтому, ну, вот так-то все устроено.
6: Андрей, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политический аналитик Андрей Янпольский. Сейчас реклама, после которой вернемся в «Рикошет» через несколько минут. Оставайтесь с нами.
7: Спасибо. До встречи.
8: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
9: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт.
8: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
10: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
12: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
15: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прахин.
20: Опыт.
21: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: День
17: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
18: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
20: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Америки 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 22 июня. И сегодня на бирже был смешанный день. Индекс Dow Jones прибавил 148 пунктов 0,3%. 0,5% на 1713 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 28 пунктов 0,3%. 7473 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 26167, потеряв 351 пункт или процент с третью. Транспортный индекс прибавил 0,75%, и Russell 2000, индекс маленьких компаний, поднялся почти на 0,5%. С начала года Russell 2000, индекс маленьких компаний, поднялся на 21% и ведет себя лучше, чем индекс Dow, индекс Nasdaq и индекс Standard & Poor's 500. Нефть сегодня упала на $1.27. Баррель Брента стоит $76.17. Золото минус $40.60. Одна унция стоит $4,205.30. Унция серебра $65.72. 1 евро равен $1.14. Доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,289%. За 10 лет можно получить 4,509. 30-летние бумаги дают 4,946%. За границей сегодня Англия плюс 0,7%, Франция минус 0,25%, Германия плюс 0,6%, Швейцария плюс 0,5%, в Азии японский Никей поднялся на 1,5%, Шанхай плюс 1,8%, Гонконг минус 0,2%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Supermicro, поднялся на 15,6%, Coherent приподнялся на 9,2%, ON Semiconductor, Corin и Siena тоже были в плюсах. В минусе были Moderna, Palantir, VeriSign, Chipotle, Mexican Grill и Netflix. На NASDAQ Micron был лучше всех. Micron поднялся на 6,8%. Micron поднялся на $77.39, закрылся на отметке $1,211.38. Astera Lab поднялась на 5,4%. Lam Research поднялся больше, чем на 5%. Intel плюс 5,2%. Illumentum плюс 5,1%. В минусе были Arm Holding, Palantir, Rocket Lab, Netflix и CoWeb. На индексе Dow, Caterpillar, Amgen, JP Morgan, Cisco Systems 3 были в плюсах. В минусе были Amazon, Nike, Microsoft, McDonald's и Home Depot. Microsoft упал на $12.06. Oracle потерял 9,22. Meta минус 13,37. Amazon минус 11,60. Nvidia минус 2,04, и Apple упал на доллар. Причем я должен сказать, что с утра все было достойно и совсем пристойно. Apple был в плюсах, Nvidia была в плюсах. Но к концу дня все стало красным на экране, и все ушло в отрицательное. Но посмотрим, у нас еще есть на этой неделе еще есть пару дней. Будем следить, что будет происходить дальше. На этой неделе также будут экономические новости, связанные с работами, которые объявят в пятницу, и это будет очень важно, поэтому будем следить. SpaceX продолжает падать. SpaceX сегодня упал на $30.40, и это достаточно большое падение, это 16,4%. Они стоят $154.60. Напомню, что они вышли за 135, дошли до 225, и вот они падают с 225 до 155 практически. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Рикошет.
6: Это «Рикошет» в эфире Davidson Radio и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас.
7: Привет-привет. Спасибо, всегда рад быть с вами.
6: В швейцарском Бюргенштоке должно было случиться историческое примирение. Первый раунд переговоров по реализации соглашения, которое Трамп всего неделю назад назвал концом войны. Четыре стороны за одним столом: США, Иран, посредники, Китай и Катар. И здесь Иран показал, кто диктует правила. Сначала демонстративный жест. Иранская делегация отказалась от запланированного общего рукопожатия и совместного фото с американцами. Глава иранского МИД Аббас Аракчи вошел в зал, обнял пакистанского премьера и Венса будто не заметил. А после окончания первого раунда иранцы просто встали и ушли. Официальная причина – Трамп, по их версии, нарушил первую же статью подписанного им меморандума, ту, что запрещает угрозы. Потому что параллельно с переговорами президент США писал в соцсетях и давал интервью Fox News и говорил, что ударит по Ирану еще сильнее, чем ранее, если тот не уймет Хезболлу, и пригрозил, что Иран, цитата, «перестанет существовать как страна, если снова перекроет Армуз». А иранскому президенту Пезешкиану, который заявил, что Тегеран никогда не откажется от права обогащать уран, Трамп посоветовал следить за словами. И это на фоне того, что соглашение, по сути, уже трещит по швам. Израиль выводить войска из Южного Ливана отказывается. Нетаньяху и министр обороны Кац приказали армии оставаться на занятых ливанских территориях. Бои там не прекращаются. За последние дни погибло четверо израильских солдат, а в Ливане больше сотни погибших за двое суток. Иран в ответ снова объявил о закрытии Армузского пролива, обвинив Израиль в нарушении сделки. Вашингтон это отрицает и говорит, что сделка работает. Семен, как вы оцениваете эти переговоры в Швейцарии?
7: Ну, вы знаете, тут трудно что-то оценивать, потому что эти переговоры, как говорится, бесценны. Они цены не имеют и иметь не могут, потому что мы слышим постоянно, происходит то, о чем мы с вами говорили, происходит постоянная инфляция слов. Любые слова, которые сказал Трамп вчера, завтра могут быть сказаны наоборот, совершенно противоположные. И к этому уже все привыкают, поэтому, да, вот в этом написано, что не должно быть угроз, пока идут переговоры, а он заявил, что он уничтожит этот Иран, он вообще перестанет существовать, если это все еще, понимаете, это особенности английского языка. Вот по-русски мы говорим, если ты сделаешь то-то и то-то, то мы сделаем то-то и то-то. В английском языке порядок слов другой. Там говорит, мы тебе сделаем то-то и то-то, если ты вот сделаешь что-то нехорошее. Понимаете, поэтому вот все это еще звучит, я не знаю, как это звучит по-персидски, вот, но это создает такое впечатление, что вот мы тебе, значит, все говорить нечем, если то, то все будет наоборот. Это еще особенности языка. Ну, а главное, что Трамп предлагает этому самому министру, значит, иностранных дел Ирана следить за своей речью, но себе он таких вещей не предлагает.
6: Нет, это было сказано президенту Пезешкиану.
7: Перед
6: встречей в Швейцарии Пезешкиан давал интервью, и в нем он сказал, что Тегеран никогда не откажется от права обогащать уран.
7: Да-да-да. А для Трампа главное, собственно, вот все эти договоренности, они все сводятся, как я понимаю, хотя, опять же, это все завтра может поменяться, но, как я понимаю, для Трампа главный приоритет, и это очень хорошая, правильная позиция, что надо лишить Иран всякой возможности для создания атомного оружия. То есть никакого обогащения урана, ничего этого быть не должно, и мы должны этого добиться, и это первый пункт всех переговоров. Но вот для ради того, чтобы это вошло в эти 14 пунктов, оказалось, что там ни слова нет про, значит, ракетные войска, какие-то ограничения для Ирана. Там ни слова нет про вот этих прокси, про этих террористов, которые находятся на содержании в не только денежном, но и оружием снабжаются и так далее. Вот эти самые прокси, значит, в Ливане, в Хезболла, в этом самом, в Газе, Хамас и другие. Вот, тоже ничего нет. Вот, но главное, чтобы не сам Иран. Значит, этот самый говорит, мы будем обогащать Иран в любом случае, никто нам не помешает. Вот, значит, и получается такая, а первый день переговоров закончился, а Венс там, видите ли, при встрече не заметили. Приехал вице-президент Соединенных Штатов на переговоры, а их там не заметили. Разморозим вообще, все можно разморозить, все эти фонды, еще создать новый фонд на 300 миллиардов долларов для Ирана. Вот только чтобы остановить эту самую. Значит, они вот знают все это больное место, они бьют сюда. Они не замечают Венса, который первый день, первая стадия переговоров закончилась, первый день. Что? Да? А вот там будут решать технические вопросы. Сегодня я вот случайно, буквально за 10 минут до нашей встречи, прочитал такую вещь, что вот этот самый, значит, Кушнер, зять Трампа, который участвует там в этих переговорах, он объяснил, что он имеет в виду, то есть он предложил, что вот эта разморозка фондов, она будет как производиться? Не деньги будут представляться Ирану, а продукты питания на эти деньги. В результате Америка будет поставлять продукты питания, мирные, так сказать, товары, иранское население станет лучше жить, а американские фермеры станут лучше зарабатывать, и всем будет хорошо. Ну, вот такой, так сказать, вариант. Окей, я на все это готов согласиться. Народ Ирана, персидский народ старой культуры страдает от всего этого уже 50 лет. От всего этого дела. Да, его надо подкормить, но сначала-то надо лишить эти власти, которые там тиранят этот народ. И надо лишить их власти, вообще-то говоря. Ну, по крайней мере, вот этого самого возможности угрожать всему миру. То есть сделайте, понимаете, скажите А, потом будем говорить Б. Вот это вся смешение всех этих вещей, они превращаются в такой, делают такой кисель, из которых...
6: Знаете, Семен, я вот просто, простите, хочу вставить, насколько действительно есть... в Иране этот продовольственный кризис, о котором нам рассказывают. Потому что кадры, которые мы получаем через агентство Reuters, вот, допустим, в супермаркетах, там вполне себе есть продукты, и все в порядке. Люди с большими этими тележками ходят, покупают продукты. Ни о какой кукурузе американской или сои я не думаю, что есть какие-то там нехватка этих продуктов, о которых Кушнер рассказывает, вот необходимо, значит, разморозить и подарить эти деньги американским фермерам взамен продуктов американских.
7: Ну, знаете, проблема в том, что там, конечно, очень большой уровень инфляции. Поэтому в магазинах все есть, но рядовые люди, так сказать, которые не зарабатывают там больших денег, они им просто не по карману, потому что невероятно растет, так сказать, ну, инфляция. Цены на все это растут десятки раз, и, наверное, большие какие-то часть населения действительно голодает. Может быть, или будем так говорить, голод – это страшное слово, недоедает и так далее. Эта проблема есть, она везде есть. Ведь в чем на самом деле приоритет Трампа? Главный-то приоритет Трампа – это этот Хормузский пролив, потому что это привело к поднятию цен на нефть на мировом рынке. И, соответственно, вот я там, скажем, вчера заправлял машину. Да, это дороже, чем там несколько месяцев назад. Понимаете, вот это чувствуют рядовые американцы. И он очень боится, что это повлияет на выборы в Конгресс, которые будут в ноябре, уже они приближаются, и люди недовольны всем этим делом, и это может привести к тому, что республиканцы потеряют большинство в Конгрессе со всеми вытекающими последствиями. То есть тогда последние 2 года Трамп будет уже президент, как здесь говорят, lame duck, то есть он будет хромой уткой. Он ничего не сможет провести через Конгресс, никакие свои начинания. Вот. Поэтому, так сказать, в этом его основной приоритет. Но так ведь все было хорошо в этом плане до начала этого самого бомбежек Ирана. Ведь они в ответ на эти бомбежки закрыли Хормузский пролив. Это не предусмотрели, это плохо сработало. Окей, но сегодня у нас такая ситуация, и вот он говорит нам каждый день, что вот 30, 40, 50 судов уже прошло, значит, через кому-то все хорошо и так далее. А Иран в ответ говорит, да, вот это самое, но это временно, а вот потом мы будем брать пошлину за это. Это международные воды, никто пошлину не берет, но они будут брать пошлину. А еще, а могут вообще опять закрыть, а могут опять там мины накидать. Вот, понимаете? Вот. А Трамп говорит, а мы можем вообще этот Иран стереть с лица земли. Ну, можем, но, понимаете, надо же исходить из реальности. Понимаете, это напоминает старый анекдот, знаете, про то, как в зоопарке на клетке со львом написано, что он может съесть и 2 овцы, и 3 коровы, и 5 этих самых там телят, и так далее, и так далее. И это кто-то читает, о, и он это может, и он это может. А нам говорят, съесть, да кто же не удастся. Понимаете?
6: Вот вы упомянули.
7: Вот так и тут получается. Мы можем.
6: Вот. Семен, вы упомнили промежуточные выборы в ноябре. И сегодня на пресс-конференции в Швейцарии Джей Ди Венс как раз отвечал на вопросы журналистов. Прозвучал интересный вопрос о 60 днях на технические переговоры по ядерной программе. И вопрос звучал так. Как это быстро действительно будет проходить, и будет ли результат уже к промежуточным выборам, и повлияет ли этот результат на сами выборы? Я хочу этот вопрос переадресовать вам. Понятно, что Джей Ди Венс очень позитивно на это все смотрит, но а вы как считаете, действительно ли будет какой-то прогресс до ноября, и повлияет ли он на выборы?
7: Вы знаете, прежде всего, я вообще не понимаю, почему 60 дней? Почему переговоры должны вестись 60 дней? Почему не 6 дней? Ну ладно, не 60 часов, но 6 дней. Неужели мало для того, чтобы вести переговоры, если обе стороны действительно хотят договориться? Если же эти переговоры используются для затяжки времени и так далее, и так далее, что постоянно и бывает вообще во многих случаях в переговорах, то зачем же мы идем на поводу у Ирана? Мы же говорим, что мы его победили, там все должна быть капитуляция. Это же слова Трампа. чтобы нас устроить только безоговорочная капитуляция Ирана. Но все, он эти слова уже забыл. Вот это все повлияет на выборы эти переговоры. Я думаю, что какое-то влияние окажут, но насколько оно будет существенно, заранее сказать нельзя. Цены на бензин имеют, наверное, более существенное влияние. Но еще главное влияние, которое сейчас мы видим, это та просто совершенно невероятная болтовня, ложь, которая распространяется по всем каналам, так сказать, вот, интервидения там и так далее. Понимаете, ничему нельзя верить. Люди, которые внимательно следят за этими делами, они, в общем, легко отделяют одно от другого. Но обычный человек, который занят своей работой, своей семьей, своими не очень интересуется, так сказать, международной политикой и так далее, он судит о том, что идет к лучшему или к худшему, потому что он видит в супермаркете и на бензоколонке. Вот, это, так сказать, а весь этот наплыв всякой лжеинформации, он тоже может повлиять на то, что если людям внушают, что Трамп во всем виноват, то, естественно, что он, какая-то часть будет этому верить, и он потеряет голоса. Если преобладать будет наплыв такой информации о том, что вот это Трамп, он, значит, патриот, он защищает Америку, он нам обеспечивает светлое будущее, а вот эти все враги нас уничтожают, так сказать, то это может других. И в разных штатах, в разных избирательных округах все это влияет по-разному. Поэтому, так сказать, тут что-то очень трудно предсказывать. Мы знаем, что на прошлых выборах победил Трамп. Почему он победил и так убедительно? Потому что вот есть семь таких колеблющихся штатов, в которых иногда перевес получают демократы, иногда республиканцы. Так вот, на этих выборах 2024 года все семь колеблющихся штатов проголосовали за Трампа, а не за Харрис. Поэтому он получил значительный перевес. Но будет ли, повторится ли это на следующих выборах, это предугадать нельзя. Вот идет борьба, и в том числе, значит, на этих переговорах. Это очень важный пункт для Америки. И иранская сторона это понимает. Поэтому, так сказать, очень трудно все это предсказать.
6: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
5: Нью-Йорк слушает.
0: Радио. Дэвид Зон Радио.
8: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке.

0: защиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.

0: этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк Стрит 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
2: Дейзу Радио. Потому что хорошо.
3: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала «RTN». Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, еще несколько слов об Израиле. Великий союзник, как говорит Дональд Трамп, которого даже не позвали за стол переговоров. Насколько глубоко это поменяло отношения Соединенных Штатов и Израиля за последнюю неделю?
4: Я думаю, что существенно повлияло на их отношениях. Насколько я знаю, вот в Израиле там же тоже приближаются выборы. И там вот партия Ликуд, которую возглавляет Нетаньяху, она приняла такое принципиальное решение, что в своей агитационной работе, так сказать, в пропаганде, в привлечении избирателей, они перестают упоминать о том, что Нетаньяху и Трамп большие друзья, и что вот у Нетаньяху хорошие отношения с американским президентом, и это дает Израилю такие-то преимущества. Вот они решили, что об этом говорить не надо, потому что если об этом говорить, это приведет к обратным результатам. Вот, так сказать, один из моментов. Второй момент, который вы совершенно правильно отметили, вот что это за у нас переговоры, в которых участвует почему-то Катар, почему-то в них участвует Пакистан, но в них не участвует Израиль, который является главной, так сказать, целью, который по идеологии Ирана, по их пропаганде, по их, так сказать, основной сути. И мы знаем, что Израиль для них это малый сатана, а Америка большой сатана. И вот, так сказать, ну а все, Израиль не нужен. Теперь эти прокси в Ливане, они требуют, чтобы Израиль вышел из Ливана. Который, самое. Почему?

0: почему на переговорах Соединенных Штатов с Ираном относительно этих атомных, так сказать, обогащения урана и так далее, этих вещей, должен вообще фигурировать какой-то Ливан? Почему там должен фигурировать Ливан? Почему там, почему условием достижения соглашения Иран может ставить присутствие израильских войск на маленькой территории, которая, чтобы обезопасить удары по своей территории? Израиль не хочет завоевывать ничего и присоединять себе к их территории Ливана. Израиль там находится, потому что если там не быть, то там будет Хезболла, и она будет бить через границу по израильским поселениям. В Израиле десятки тысяч, а может быть и больше беженцев из северных районов, которые не могут там работать, не могут жить, не могут, так сказать, растить детей, ходить в школу. Они должны были покинуть свое жилье и живут где-то, значит, в других районах. И это, так сказать, нормально, и эти вопросы не обсуждаются. Понимаете, вот такая вещь. Еще есть деталь, которая мне стала известна недавно. Знаете, есть такая организация «Врачи без границ». Вот эта организация «Врачи без границ», такая очень респектабельная, такая международная организация, которая лечит людей, так сказать, ну, там, бедных, там, по всему миру и так далее. Так вот, в Газе эта организация имеет очень большое присутствие. И когда Израиль затребовал, чтобы они представили список своих членов, потому что то они отказались, и Израиль потребовал, чтобы они удалились из Газы. Сейчас там идут по этому поводу какие-то переговоры. Эта организация «Врачи без границ», они лечат, они принимают роды, наполовину или на две трети состоит из тех же хамасовцев, сторонников Хамаса. Поэтому они не могут назвать эти списки, потому что в Израиле это известно. Понимаете? Значит, и они распространяют всякие легенды о том, что вот Израиль убил столько детей, понимаете, то есть возрождает тот же кровавый навет, понимаете? Детей Израиль убивает в Хамасе, это в Газе. Это не Хамас, который подставляет этих детей в качестве живого щита. А Израиль виноват в том, что они подставляют детей, и они гибнут. И это, то, что это говорят хамасовцы, то, что это говорят, так сказать, это понятно. Но когда такого рода информация исходит из организации, так сказать, «Врачи без границ», то понятно, что надо выяснить, кто и почему это делает. Вот, так что, понимаете, все это не касается сейчас ни Соединенных Штатов, ни этой самой переговоров с Ираном. У нас, да, большая, важная цель – не дать Ирану овладеть атомным оружием. Но так сделайте это. Это не путем переговоров. Есть один простой способ, да, очень тяжелый, и возможно, что это самое, надо свергнуть режим насилия, который захватил эту страну замечательную, так сказать, 50 лет назад, ну, 47, так сказать, если точно, и с тех пор является, так сказать, главным очагом всех ужасов, которые происходят на Ближнем Востоке. Теперь, да, интересно. Нет, мы не можем запретить Ирану иметь ракетное оружие, потому что у Саудовской Аравии есть ракетное оружие. Понимаете? Вот такая логика. Ракетное оружие мы разрешаем, а вот, так сказать, уран мы не разрешаем. Ну, так он и говорит, этот самый их президент, вы знаете точно, как его зовут, я могу ошибиться в произношении.
1: Вы знаете, я думаю, что уже разрешили бы ядерное, просто это дело уже, ну, чести, что ли, да, Дональд Трамп же отменил это ядерное соглашение Обамы и просто теперь разрешить вот так на словах вместе с ракетными боеголовками иметь еще и ядерную доставку, то было бы, ну, просто мир не поймет. Что касается Нетаньяху, я хочу еще раз вернуться к нему. Он молчит. Было, да, заявление, но оно было такое слабое, и практически его не видно. Нетаньяху молчит, а за него говорит сам Дональд Трамп. Трамп говорит, вот, Нетаньяху, он абсолютно согласен со всем, и все такое. Как по-вашему, это сознательная тактика премьер-министра Израиля, или ему просто нечего в данном случае возразить?
0: Нет, ну, на самом деле, насколько я знаю, просочилась печать, опять же, стопроцентной достоверности нет, что Трамп очень сердито говорил с Нетаньяху и говорил, что он с ума сошел, почему он продолжает в Ливане бороться, надо же все прекратить и так далее. И Нетаньяху на это не согласился. Я не знаю каких-то действительно громких заявлений. Нетаньяху пока не делал, но переговоры у них, так сказать, идут, прямые или косвенные. И он занимает позицию, так сказать, что Израиль он должен защищать всеми средствами. Нравится, я знаю, что было такое заявление Нетаньяху, оно было пару дней назад, о том, что если у нас не будет союзников, значит, мы будем бороться одни. Израиль будет бороться, но Израиль от своих, от своих принципов не отступит. Израиль борется за выживание, и от этого он не отступит. Вот, так сказать, так что расхождения между ними достаточно сейчас проявились. И какие это будет, приведет к последствиям. Я думаю, что Трамп еще переменит 10 раз свою позицию, потому что он и меняет их каждый день.
1: С точки зрения долгосрочной какой-то перспективы, как по-вашему, для Израиля что страшнее? Это сам иранский режим, который выстоял после этой войны, или потеря статуса партнера Вашингтона?
0: Нет, я думаю, что Израилю нужна сила. Кстати говоря, было еще такое заявление Нетаньяху, которое повергло здесь в Америке очень многих, если не в состоянии шока, то близко к нему. Когда он сказал, что мы отказываемся, нам не нужна американская помощь, нам нужно партнерство на равных. И все эти, потому что все эти самые, вот Израиль, мы столько даем оружия, того, сего, пятого, десятого. Нетаньяху объяснил, что Израиль дает Америке не меньше, чем получает от нее. И надо это все должно быть сотрудничество. То, что оружие, которое Америка поставляет Израилю, разработано на том, так сказать, идеях и экспериментах и материалах, которые поставили Америке израильские ученые, израильские научные учреждения. Поэтому надо установить в этом плане, как говорится, такой паритет. Поэтому Израиль не хочет, так сказать, зависеть от Соединенных Штатов. Он рад дружить с Америкой, но зависеть от нее он не хочет, и Нетаньяху об этом совершенно четко заявил.
1: Есть еще несколько тем. Я, наверное, хотел бы поговорить с вами об Украине, потому что в последние недели в связи, конечно, со сделкой США и Ирана мы в стороне оставляем Украину, но там есть хорошие новости. Они заключаются в том, что, во-первых, у Владимира Зеленского появились карты на руках, которые все требовал Дональд Трамп, и карты эти хорошие в виде разработки дронов и эксплуатации этих дронов по территории России, по нефтеперерабатывающим объектам, в том числе за 2000 километров, а Зеленский анонсировал уже и за 3000 километров. И это повлияло на саму войну, в частности, в Крыму, если вы знаете, в оккупированном России Крыму, полностью остановили продажу бензина гражданскому населению на фоне этих украинских ударов по топливной инфраструктуре. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов написал в соцсетях, что местные заправки прекращают любые продажи негосударственным компаниям и частным лицам на неопределенный срок. А до этого, начиная с мая, власти уже ограничили продажу бензина 20 литрами на машину в неделю по предоплаченным талонам. И эти талоны разбирали, как вы понимаете, мгновенно. Люди часами стояли в очередях. И для застрявших на полуострове туристов открыли власти горячую линию. Вот таким образом помогают. Но еще один интересный момент произошел с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который на прошлой неделе дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» из Саудовской Аравии. И это было необычное, нетипичное интервью. Вы знаете, в нем прозвучали и извинения со стороны Лукашенко за заранее сказанные слова в сторону Зеленского, чего аналитики не могут припомнить за все время правления Лукашенко, и обещание не вступать в войну, и даже признание, что перед войсками Украины страна как на ладони, он сказал, это цитата. При этом я должен от себя добавить, что журналист Дмитрий Гордон в выходные сказал, у него есть информация о том, что, значит, Путина скоро не будет. Вот все опять повторяется, знаете, как 4,5 года назад. И Лукашенко, мол, тоже уже знает об этом, и поэтому изменил свою тактику и даже извинился перед Зеленским. Семен, как вы наблюдаете за всем, что происходит в войне России против Украины? Можно ли действительно сказать, что Лукашенко пытается поменять свою позицию?
0: Ну, я думаю, что Лукашенко, так сказать, практически уже говорит, во всяком случае, что он меняет свою позицию. Сколь это искренне покажет будущее, но он это говорит и, конечно, говорит неспроста. О том, что Путин уже, так сказать, давно лежит в мертвой холодильнике и так далее, это все сказки мы слышали все эти годы, это, конечно, так сказать, опять же, полная, так сказать, ну, с моей точки зрения, чепуха, но то, что позиции Путина в стране пошатнулись, это, безусловно, так. Вообще, вот все, что вы сказали, происходит в Крыму, кошмар в этом году, ведь, понимаете, значительная часть населения Крыма, особенно южного побережья, она же жила за счет курортников, которые туда приезжали. Так вот, в этом году курортников там практически нет. Те, кто приехал, теперь не знают, как оттуда выбраться. Вот, это не только самих курортников касается, но и тех местных жителей, которые сдают им жилье, которые работают там в пищевой, другой промышленности, чтобы их там кормить, ублажать и так далее. Это все очень тяжелая ситуация сейчас в Крыму. Что касается вот этих самых карт, которых нет у Зеленского, а теперь они появились, это совершенно правильно. Вы отметили, и надо сказать, что вот есть такой аналог, я хочу провести. Когда Путин приехал на Аляску, и с Трампом у них там была такая, так сказать, замечательная встреча, и дорожка, и так далее. Они там, вот видите, договорились, говорят о мире, о том, как вот привести к миру вот эту украинскую войну. О чем они тогда забыли, это пригласить туда представителей Украины. Так тоже это все повторяет то, что сейчас они, значит, ведут переговоры с Ираном, забыв пригласить туда представителей Израиля. Вот, это все такая аналогия, потому что Трамп, он, значит, играет в карты у него полно козырей, и если у противника или, так сказать, партнера тоже есть козыри, то он с этим считается. А если нет козырей, так что с ним вообще считаться? Так было с Украиной, мы знаем, к чему привело это его заявление, что он за 24 часа остановит эту войну, прекратит ее. Понимаете, он, оказывается, хотел ее прекратить ценой капитуляции Украины. Вот так это выяснилось, да? А Украина почему-то, не имея козырей, почему-то отказалась капитулировать. Вот какая странная эта Украина. Вот отказалась капитулировать тебе, Веса, а теперь у нее и козыри есть. Так может, что-то надо вообще пересмотреть в этом деле? Я думаю, что что-то и пересматривается. На последнем заседании вот этой представителей «семерки», как доходят до нас сведения, Трамп свою позицию по отношению к Украине, так сказать, ну, мягко говоря, смягчил. Вот, потому что вся Европа оказывается на стороне Украины. Она не хочет иметь прямого соприкосновения с Путиным. Что касается путинской стороны, так сказать, руководства, тот самый Лавров, он заявляет, что мы вообще не с Украиной, мы воюем с Европой. А вот, так сказать, как тут быть Трампу? Вот он хочет, и кое-что сделал, надо дать ему должное, для того, чтобы страны НАТО, европейские, не отсиживались под американским зонтиком, а пытались сами тоже, так сказать, развивать свою военную промышленность и войска и так далее. И они это делают. Не мытьем, но катанием он их к этому принудил. Но теперь он должен уже считаться с ними, поскольку они теперь тоже все стали иметь кое-какие козыри. Вот идут такие очень такие интересные, я бы сказал, игры, за которыми интересно следить.
1: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был журналист, писатель, историк Семен Резник. Сейчас небольшой перерыв, после которого мы встретимся с вами в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радіо.
1: Дивідзон Радіо.
2: Дивидзон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дивидзон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дивидзон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Севой и Васей. Вася ниже, как говорят, читайте выше, но вот в данном случае Вася ниже. Вот он, Вася, показываю, в полной боевой форме и окраске. Кстати, наверное, самый длинношерстный из длинных котов, очень длинный кот Вася. То есть, если он встает на задние лапы и царапается, так просит чего-то, то до поясницы может легко достать. Поздравляю всех с началом очередной рабочей недели и немедленно перехожу к срочным новостям. What's news worldwide? Иран и Соединенные Штаты договорились о создании механизма для прекращения военных операций в Ливане, о чем сообщили посредники, а это Пакистан и Катар, после того, как угроза со стороны Трампа вызвала обострение на переговорах в Швейцарии. Иран обещал не взимать судов пошлины в Бормузском проливе в течение ближайших 60 дней. Способность Ирана до сих пор выдержать санкции, введенные Соединенными Штатами, вернее, надо сказать, выдерживать. Это продолженное время обнажает тот факт, что экономическое давление в значительной степени не смогло запугать режимы изгои. Речь не только об Иране, естественно. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, он наверху у вас, слева, заявил королю Карлу III сегодня утром, что принял решение об уходе со своей должности. И теперь правительство страны может возглавить Энди Бернем, бывший мэр Большого Манчестера. В Черном море российские беспилотники атаковали гражданский сухогруз, который шел под флагом Панамы. Один человек погиб. Зеленский сообщил о поражении российских объектов по обе стороны Крымского моста. Это морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском крае и нефтебаза во временно оккупированной Керчи. Поддержанный Трампом крайне правый популист Абелардо де ла Эсприелла избран президентом Колумбии с небольшим отрывом, поскольку избиратели отвергли правящую партию и задали курс столкновения с наркобандами страны. Серьезные химические аварии в Соединенных Штатах учащаются, согласно анализу данных, представленных Совету по расследованию химической безопасности. Трамп выразил свое недовольство проблемами, преследующими отражающий бассейн в Вашингтоне, это Lincoln Memorial Reflecting Pool, заявив, что его, вероятно, придется осушить для ремонта. Интересно, кстати, эта ситуация с фамилией Линкольн. Пишется, если побуквенно читать, так, как я сказал, но по-американски произносится Lincoln, то есть там съедается окончание. А есть группа Linkin Park. Вот. Ну-ка, есть кто-то, кто в нашей аудитории, кто знает, как она пишется? Надо спеллинг привести или в эфире немедленно. Телефон студии 718-303-90-90. Или в чате. Так быстро, чтобы не появилось подозрение, что вы немедленно прогуглили ответ. Да, там интересная, кстати, история с этим этим бассейном, потому что там человек, который его строит, он получил подряд без всякого аукциона, в общем, при том, что наш президент подрядчик, это типично для подрядчиков, своих выбирают, но немножко подозрительно, что, вряд ли президент будет получать откат за такую мелочь. Украина бомбит российские нефтеперерабатывающие заводы издали ударами дронов, что привело к ограничениям на продажу топлива, резкому росту цен на бензин. Вон Гриша написал сегодня из Москвы, что у них за $5 стоит галлон, перевел с рублей. И очереди у автозаправок дикой длины и почти неподвижны. ПВО за сутки сбили 84 беспилотника на подлете к Москве. Индия обратилась к военным с просьбой обеспечить вступительный экзамен в медицинскую школу после предыдущего скандала, связанного с обвинениями в утечке тестовых вопросов. И последняя аномальная жара во Франции. Фото у вас справа в середине. За 40 по Цельсию не смогла помешать ежегодному фестивалю уличной музыки, который проходит по всей стране. А сегодня красный наивысший уровень погодной опасности объявлен на половине территории страны. Я сильно под вирусом нахожусь, поэтому говорю еле-еле. Временами буду отрубать микрофон, чтобы кашлять. Теперь What's News Business and Finance. Возрождение кинотеатров Америки достигло новых высот. История игрушек под пятым, так сказать, номером от Disney вышла с оценочным сбором в 312 миллионов долларов, если по всему миру. Это второй лучший дебют после анимационного фильма Pixar. Coca-Cola и налоговая служба на этой неделе предстанут в суде с более чем 20 миллиардами долларов на кону в налоговой борьбе за иностранную прибыль Coca-Cola. Стремительный рост стоимости чипов памяти и накопителей, в основном вызванный конкуренцией искусственного интеллекта, повышает цены на потребительские устройства, включая смартфоны и игровые консоли. Резкие падения цен акций на некоторых недавних сессиях выдают внутренние волнения инвесторов на стремительно весьма в этом плане растущем рынке, где оценки кажутся слишком растянутыми по сравнению с эффективно безрисковой доходностью казначейских облигаций, удерживаемых до погашения. Да, есть такие игроки, которые просто сразу переводят большие суммы, выводят с фондовой биржи, переводят в казначейские облигации, когда их пугают какие-то высказывания нашего президента в основном, потому что это он рулит погодой, так сказать, на фондовом рынке, и потом обратно. Accenture, так именно она произносится, Accent и потом URE, делает инвестиции в промышленную кибербезопасность на сумму в 4 миллиарда долларов, приобретая контрольный пакет акций Dragos и полностью приобретая две другие охранные компании, пока бизнес стремится защитить свои физические системы. Это речь идет об Accenture. Сезон покупок для школы наступил, по крайней мере, в некоторых ритейлерах, поскольку многие потребители тщательно изучают магазины и сайты в поисках выгодных предложений перед Prime Day Amazon, который стартует 23 июня. Получается, завтра. А теперь наши внутриамериканские дела. Первая, правда, наполовину кубинская история. Шеф-повар, покинувший коммунистическую Кубу, творит кулинарную историю Южной Флориды. Он у вас на экране. Всего через 4 месяца после открытия в West Palm Beach Эмелина, это название ресторана, она стала первым кубинским рестораном в мире, получившим звезду Мишлен. Это достижение, к которому многие шефы стремятся десятилетиями. Для шеф-повара и совладельца Осмела Гонсалеса, ему 36, признание его мастерства – это возможность показать, чем кубинская кухня может стать, когда творчество перестает ограничиваться дефицитом. То есть Куба нас в этом смысле выходцев из совка роднит. Джем Бенд из Коннектикута, они называются Гусь, узнал, что женатый отец двоих детей погиб на их концерте в Madison Square Garden сразу после того, как группа сошла со сцены. Погибшего звать Пол Кюкер, ему был 51 год, он приехал туда со своей женой, чтобы отметить в этот вечер 25-летие их совместной жизни, и спрыгнул с моста Чейз, это третий уровень. Внутри, незадолго до 10 часов вечера в субботу, это самая известная арена мира, между прочим, так они себя называют. Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск должен быть судим по делу 4,5 миллионов детей, которых он, возможно, приговорил к голодной смерти из-за сокращения расходов, заявил конгрессмен Ро Ханна. Он слева от Маска здесь, демократ из Калифорнии. Ханна предложил демократической партии привлечь Маска к ответственности, если они хотят вернуть контроль над Палатой представителей и Сенатом. 26-летняя женщина погибла, когда два гидроцикла, jet skis, столкнулись в Харлем Ривер возле Рэндаллс Айленд, когда наступила темнота в субботу вечером. Они гоняют, конечно, здесь со страшной силой. По Гудзону, вообще вокруг Манхэттена, гонять на этих джет-скис – это, конечно, большой кайф. Каждый раз, когда приходит лето, я их вижу, думаю, надо бы купить джет-ски, надо бы. И даже, в общем, это все дешевле намного, чем машина. Вот, скажем, ну, я не знаю, сейчас, наверное, цены подросли, но последний раз, когда я интересовался, можно было купить новый джет-ски высокого уровня за 15 тысяч. И парковка его круглый год на Гудзоне стоила 1000 в год всего-навсего. То есть вот, за тобой место закрепляется. А сколько стоит заправка? Заправка стоит намного дороже. Причем не разрешают приносить с собой канистру, что интересно. Ты заправляться должен на марине, там на заводе, где у тебя стоит твой катер там или джетски, и там у них есть своя бензоколонка, и там намного дороже. Но если, скажем, такой серьезный катер, полный бак, чтобы заправить, стоит $1000, причем если ты едешь, скажем, от, ну, откуда-нибудь из Манхэттен-Бич, там оттуда, с той марины, до Веризана доезжаешь и обратно, то тратишь на бензин $100 сразу просто. Так что если ваши друзья приглашают вас на boat party, не уговаривайте их, это неудобно. Или скиньтесь на бензин, потому что это стоит больших денег. Мужчину порезали сзади, когда он играл в шахматы на Union Square. В воскресенье утром 62-летний шахматист сидел себе спокойненько за столиком в знаменитой местной игровой зоне парка, и кто-то подкрался и полосанул его по спине, а затем сбежал. У меня про это есть история одна, я ее рассказывал когда-то, 100 лет назад, но она фантастическая, то есть это тянет на новеллу. Один из наших эмигрантов, Максим Длуги, который приехал в Америку тинейджером, ему было лет 12, наверное, и он стал гроссмейстером и чемпионом мира по блицу в шахматах. Причем, по-моему, чуть ли не 5 раз он выиграл блиц. Практически самоучка. И мы приятельствовали. Я играл с ним в пинг-понг, а за это он со мной однажды сыграл в шахматы. Так вот он, будучи тинейджером, сразу пошел искать, где поиграть, потому что его увлекали шахматы. А Union Square там опасное место, потому что там однажды видели кубинского гроссмейстера, который канал под уличного бездомного. Играют-то на деньги. И достаточно серьезные. Вот. И Макс на меня, наверное, не обидится. У него, кстати, классная шахматная школа в Манхэттене. И он ходил туда и играл во все. То есть он играл в шахматы, в карты. И когда он был тинейджером, он зарабатывал, как он мне рассказывал, полные карманы денег, причем это доллары, в сравнении со своими родителями, у которых был медицинский офис, они только подымались, так сказать. Макс зарабатывал больше. Вот, кстати, такого рода ставки, они заставляют вас, тех, кто не понимает основного содержания, слушать от корки до корки толковище и по одному человеку в день подписываться. Но изначальная идея была такая, что вот такого рода истории про нашу с вами жизнь, то есть мозаичный групповой портрет в интерьере Соединенных Штатов будет пополняться новыми пятнышками от аудитории. Но аудитория засунула язык в жопу и теперь только текстует. Причем это всеобщая, так сказать, трагедия, которая должна пройти, потому что мода нынче такая, быть в стриме и говорить только по ходу, без запятых, так вот все. То есть человечество превратилось в чело. Something. Кстати, вчера, из-за того, что я болею, жена разрешает смотреть телевизор, буквально. Она не любит, она говорит, если смотришь телевизор, то становишься глупее, ну там ограничь как-то. Вот я стал смотреть сериал «Шугар», вот как-то его пропустил. Колин Фаррелл, актер такой, который вообще очень мне нравится, он может сыграть все, что хочешь. И вот он играет, я чуть-чуть просто скажу, он играет инопланетянина, который абсолютно выглядит как человек, причем он состоит в группе других людей. Они все как люди выглядят, но на самом деле они инопланетяне. И у них определенные... Они занимаются исследовательской работой на планете Земля. То есть это то, что я подозревал, однажды может произойти. То есть идея, она не сформулирована там, но моя идея была такая, что нас создал высший разум, который наблюдает за тем, какое мы, во что мы превращаемся. То есть пока им интересно, с точки зрения лабораторного эксперимента, они все это терпят. Вот, они не должны вмешиваться, они не должны убивать, у них там определенные есть принципы. Но каждый из этих, из группы этих самых инопланетян, у него дневная работа. А в целом они выполняют какую-то общую задачу. Называется sugar, как сахар. Очень рекомендую посмотреть. И последняя новость из числа срочных. Она произошла, правда, эта история в пятницу вечером. Популярный аттракцион в Adventureland на Лонг-Айленде вышел из строя в пятницу вечером, оставив 16 любителей острых ощущений в воздухе на несколько часов. Они были там в возрасте от 5 до 40. То есть непонятно, как там пописать. Несколько часов. Паника началась около 7:30 вечера. Аттракцион называется Wave Twister в парке развлечений. Внезапно остановился, зажав пассажиров на 70 футах над землей. Спасли их пожарные. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, вы можете их озвучить, набрав телефон студии 718-303-90-90.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Слышите? Шаги.
9: Этим утром многое может измениться.
10: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
4: Звонков нет. Я вам расскажу. Посмотрел. Ну, из-за того, что болею, и пойти не могу куда-то на улицу, там, в койке валяюсь, занимаюсь всякой ерундой. И посмотрел аналитику, сравнившую два моих канала. В чем интересность этого эксперимента? Я совершенно... У меня самый разный подход к созданию видео на двух каналах. Один – это «Русский голос Америки», тот, который является третьей точкой, третьей платформой в утреннем шоу, в «Толковище». Это целенаправленная аудитория... которые едут на работу. И другой канал, который направлен по содержанию на иностранцев. Ну, регламентировать, так сказать, подписку или отписку невозможно, но есть аналитика. Аналитика совершенно сногсшибательная. На этом канале у меня просмотров больше тысячи почти не бывает за сутки. Причем я вообще удивляюсь, зачем, потому что... Если посмотришь аналитику, то в основном там люди, ну, где-то от 45, сейчас не помню точно, но превалируют те, которые постарше. То есть это явно пенсионеры, которые не хотят вставать рано, и у них еще нет бессонницы. Ну, скорее всего. Потому что важно знать то, что мы с Васей вам рассказываем, до начала рабочего дня. То есть ежедневная наша установка – это чтобы... помочь вам сориентироваться в том, что может быть сегодня на фондовом рынке. И, может быть, сделать какие-то ставки. Или, может, над этим подумать. Потому что, на самом деле, бывают все ситуации, когда, особенно сейчас нужно это понимать, если вы научитесь каким-то элементарным вещам, вы не станете несметно богатыми, но сможете поддерживаться на плаву, когда вас заменят на рабочем месте искусственный интеллект. То есть это стоит учитывать. И почему я продолжаю заниматься практически бесплатно вот этим шоу на трех платформах, потому что это вынуждает меня вставать слишком рано. Я слишком рано вхожу в курс дел. И потом я занимаюсь дейтрейдинг. То есть, если бы этого не было, я бы, наверное, ложился в 11-12 и вставал бы, когда уже биржа открылась. Так что ситуация в такой, в которой я убиваю двух зайцев. Во-первых, мицва по отношению к моей аудитории местной. Я продолжаю дело толковища, которому в этом году, между прочим, будет 29 лет. 13 августа. И готовлюсь к тому, какие сделать ставки. То есть давно уже в самые лучшие времена радио, когда я зарабатывал на жизнь только рекламой, маркетингом и прочим связанным с шоу, я давно уже близко даже, бывают, конечно, дни потери, но в среднем заработок на волатильном сток-маркете, если у тебя правильный подход, то есть умеренные риски, он превышает возможности средней зарплаты, даже когда это твой бизнес и когда он удачен. А теперь, значит, история, нужно подвести итоги тому, что у нас происходит сейчас с войной. Это, я понимаю, что это превосходит порог насыщения нормальной публики, которая меня только одна и интересует, но итоги надо подводить. Значит, с картинками, естественно. Ржая войнушку, я сейчас на языке, который понимают те, которые не понимают содержание, против Ирана. Президент Трамп назвал американскую кампанию беспрецедентной.

у нас уикенд был достаточно непродуктивный в этом плане. Что же все-таки изменилось за это время? И, наверное, ежу, попавшему в дурдом, в силу естественных причин, естественно, понятно, что ни война, ни это соглашение не положили конец главным угрозам со стороны Ирана. Ядерная программа страны, хоть и сильно пострадала, не была ликвидирована. Кстати, body language я проанализировал, там Джей Ди Венс, он вообще не знает, что он делает. Может, он в каких-то отношениях, может, окажется полезным, а может быть, он даже будет нашим следующим президентом, потому что он точно хочет, и он что-то умеет по этой части. Но body language, когда он стоит рядом с толкающим свою позицию представителем Ирана и ведет себя по отношению к нему как к... Ну так, похлопывает его по плечу, посматривает на него снисходительно с высоты своего роста. Ему надо бы поучиться у Трампа, когда тот общается с Путиным, потому что Трамп умудряется стать одного роста с Путиным, когда с ним общается. Джей Ди Венс абсолютно не способен на это. И, кстати, я раньше думал лучше о Кушнере, но у него лицо тоже выражает то, чего не следовало бы. Витьков в этом плане лучше всех. Так вот, значит, ни война, ни соглашение не положили конец главным угрозам со стороны Ирана, а из-за этого и начался сыр-бор. То же самое касается, что, на мой взгляд, вообще гораздо опаснее, это баллистических ракет, которые соглашение вообще не затронуло. Хотя ядерное оружие нужно для острастки, оно не совсем то ружье, как у Чехова, что висит на стене и должно стрельнуть когда-то. Хотя, в принципе, может быть, да. То есть оно у нас есть, попробуй к нам сунуться. Но вот про ракеты это не касается соглашения. А ракеты эти, они гораздо дееспособнее в создании волнений в регионе. При этом авторитарный режим Ирана сохранился, хотя лидеры обновились, то есть персональный состав. И прокси Ирана остаются угрозой для всего региона. Израиль и Хизбалла, поддерживаемое Ираном ополчение в Ливане, кто не знает, продолжают нападать друг на друга, даже во время вот встречи в Женеве. А вчера даже самый значимый результат сделки, это повторное открытие Ираном Ормузского пролива, да простят меня дамы, накрылось пиздой. Причем военные Ирана заявили, что вновь закрывают водный путь, потому что Соединенные Штаты не смогли остановить боевые действия в Ливане. Сначала. А потом сказали, что не будут брать деньги за проезд. И возникает вопрос о том, что здесь было достигнуто вообще. Причем сравнительно с первичной ядерной сделкой с Ираном в 2015 году. Но, в принципе, ответ вы только что прослушали. Нихуя не было достигнуто, кроме обострения, ну и экономических потрясений в мире. Да, кстати, я сегодня по Обаме пройдусь паровым катком в связи с открытием его центра и библиотеки. Это может привести к инсульту или к вывихиванию головного мозга у тех, кто может думать только справа, или только слева, или только черно, или только бело. А Исламская Республика со своей стороны, на фоне того, что у нас полная жопа, готова получить потенциально значительные финансовые выгоды. И это одно существенное изменение, но оно не в пользу Соединенных Штатов. То есть, в принципе, по части терпимости я бы сравнил Иран с Россией, причем во все времена, потому что как бы не менялась та территория, была великая советская там страна, а теперь стала только Россия, поэтому нужно ее расширить. Ментально люди директивами не меняются, и переименование тоже не отражается на структуре организации. Это я про КГБ сейчас. Для Тегерана выдерживать вот эти ожесточенные удары Соединенных Штатов и Израиля и демонстрация при этом способности ответить и нанести ущерб, ну, безусловно, стало победой. Не очень смешно то, что помимо администрации Трампа, наиболее восхищавшиеся произошедшим были, в принципе, ключевые члены иранского режима. То есть, что бы ни происходило, в восторге наш президент, который говорит, это очередная победа.

0: восторге представителей иранского режима. Но, к сожалению, несмотря на то, что я болею за Америку в этой ситуации 100%, к сожалению, выигрывают не белые, а черные. Открытие, которое Иран извлек из войны, а именно, что он может оказать рычаг давления, контролируя пролив, это открытие, которое останется в умах, в менталитете, закрепится, войдет в генотип нации Исламской Республики. А спикер режима Галибаф, его фамилия будет. Она хотя есть, но почему-то на Руси в старину говорили «будет». Он сказал: «Наши враги, Бог создал их глупцами, превратили потенциал в реальность». Ну, Хайям! Хотя меморандум предусматривает свободный проход судов в течение 2 месяцев, Тегеран пригрозил, что введет транзитные сборы за услуги. А какие услуги, сейчас это не важно. То есть вроде как проходишь бесплатно, но тебе услуги оказываются. Почему эта система не существовала до войны? А суть меморандума заключается в том, что Иран прекратит враждебность по отношению к Соединенным Штатам и нашим региональным союзникам, которые являются опорой революции, кстати, в обмен на масштабные, хотя иногда такие постепенно вводимые экономические выгоды, и среди них снятие американской морской блокады, создание фонда восстановления на $300 миллиардов, который должен быть одобрен арабскими странами Персидского залива, то есть вот это меморандум, ну и освобождение $1 миллиард замороженных активов и отмена всех американских санкций. Тут интересно то, что заморожено у них 100 миллиардов, я об этом говорил на прошлой неделе, а получить от своих товарищей, по которым они только что полили для острастки Иран, может 300 миллиардов. То есть ситуация финансово стала более выгодной. Причем есть один закон, который характерен для Ближнего Востока, то, что тамошние войны, как правило, порождают большую радикализацию в регионе. То есть после того, как они заканчиваются, там становится гораздо опаснее. Венс заявил, что соглашение сохраняет влияние Соединенных Штатов на Иран и может включать и выключать финансовые выгоды, как кран. Даже карикатуры появились на этот счет. Венс у крана. Трамп нарушил американское табу против вторжения в Иран, а при этом утратил, в принципе, мощный инструмент, каковым является угроза. Причем вот этот инструмент Вашингтон сохранял со времен Исламской революции, это 1979 год, угроза применения силы. Мы применили силу, но не достигли своих целей. И это урок, который, скорее всего, что Соединенные Штаты не усвоят, а Иран, да, он уже это усвоил, потому что сладка победа. А в первой 12-дневной войне в июне прошлого года наши военные сумели бросить, так сказать, тень на долгосрочную жизнеспособность иранской ядерной программы, похоронив эти ядерные объекты. А нынешняя война, она фактически дала противоположный эффект, поскольку Трамп отказался от эскалации, но это получается, что он сам подорвал свои же рычаги влияния. Кстати, об этом мало говорят, но иранские атаки на военные базы Соединенных Штатов в регионе нанесли значительный ущерб, подорвав даже не то чтобы там стены бастионов, а подорвав один аспект американского влияния на Ближнем Востоке. То есть это аспект, это ощущение неприкосновенности американских активов на Ближнем Востоке. Он подорван. И в меморандуме есть дополнительное условие, что некие неопределенные американские войска должны выйти из близости к Ирану в течение 30 дней. То есть тут попахивает уходом с баз. Я так задался вопросом, когда такое бывало, чтобы мы, американцы, вели переговоры с иностранцами о развертывании наших сил в регионе, в котором мы должны присутствовать, как нам кажется. А тут они идут. А есть и другая страна, еще одна другая страна. Война способствовала возрождению восприятия самим Ираном его собственной безопасности. А причем Израиль вступил в войну, будучи уверенным, что обезвредит Иран, ну, с помощью Соединенных Штатов, естественно. А вместо этого Израиль оказался отодвинут от своего союзника, то есть от Соединенных Штатов, в соглашении, которое игнорировало вообще израильские цели и, что еще хуже, ограничивало свободу атак по Ливану, то есть по местам скопления Хизбаллы. Это редчайшее отсутствие единства в американо-израильских отношениях. Причем это в момент, когда приближаются выборы. И у нас, и у них. У них это угроза для Нетаньяху, у нас это угроза для республиканцев оказаться в меньшинстве в Конгрессе. А Хизбалла оттолкнула многих своих преимущественно шиитов-мусульман, втянув страну фактически в две разрушительные войны, одну в поддержку Хамаса в Газе и другую, когда Израиль напал на Иран. Причем в Ливане погибло 4000 мирных жителей в этом году, а теперь идут разговоры о мосте к Ирану, который называют «золотой», то есть неотъемлемое словосочетание «золотой мост». Это взаимные инвестиции со стороны стран Персидского залива, которые были невозможны под санкциями. Ау! Все совсем не так, как хотелось бы кое-кому в Белом доме. Я могу приложить телефон студии, послушать пикейных жилетов. Хотя наверняка в нашей аудитории есть люди, которые размышляют по поводу новой информации, в них появляются новые мысли. Но они едут на работу. Ну, мало ли что. Телефон студии 718-303-9090. Теперь чуть-чуть про летние лагеря. У нас кончается сейчас школа. Ну, для тех, кто, у кого нет денег, но кто хочет все-таки не стыдиться своего статуса отцовства, кстати, всех с прошедшим днем отца. Дневной лагерь. Есть два дневных лагеря. Один это в Match Point, там учат теннису. Каждый день дневной лагерь. Поспешите записать, потому что осталось несколько дней, на этой неделе школа закрывается. И второй лагерь, очень мне нравится, это на улице, это в районе Манхэттен-Бич, около Кингсборо Колледж. Это летний теннисный дейкэмп, то есть надо привести детей на 5-6 часов, у них они играют в теннис, они, у них там ланч-брейк есть, и потом вы их собираете. Это лагерь Макса и Гиты Дубовых. Кстати, Дэнни, их сынишка, 9-летний, в этот уикенд выиграл турнир, серьезный турнир для тех, кто не старше 12, то есть не в своей возрастной группе. То есть эти люди знают, что они делают. И, между прочим, туда с мастер-классом приходит в дневной кемп Макса Дубова Аркадий Дельман. Есть там одна девочка, ее зовут очень красиво, Аврора. Я видел Аврору, это поразительно. Она маленькая, ей, ну, ей было 7 в прошлом году. Но у меня нет удара такой силы с обеих сторон. В общем, по поводу лагеря сейчас кое-что скажу и дальше приму звонки. Если те, кто набрали номер телефона в студии, они немножко подзапоздали, поэтому я не буду переключаться с этой темы. Значит, традиционно летние лагеря с ночевкой – это места, где можно связаться, так сказать, с природой, сделать браслеты. У меня, кстати, есть браслетики, которые делают. Похоже на то, что я в детстве делал из проводов. Мы коммуниздили с катушек телеграфные. Я жил возле телеграфа, там стали катушки во дворах. И там были такие, ну, провода разноцветные, делали из них браслеты такие, вот как сейчас дети делают в детских лагерях. Но если родители могут позволить себе отправить детей в роскошный лагерь, то удобства есть сейчас такие. Роскошные лагеря могут стоить дорого, до 17 тысяч долларов за лето. И вот, например, в северной части штата Нью-Йорк есть лагерь, который называется Brandt Lake, Brandt, если совсем по-русски сказать. Там 15 теннисных кортов, 11 из которых глиняные, 11 баскетбольных площадок и крытый роликовый хоккейный каток. полностью укомплектованный тренажерный зал. 30-футовая стена для скалодрома и трасса для ниндзя. То есть для таких, которые хотят овладеть своим телом в первую очередь. Есть столярная мастерская, глиняная студия, керамическая комната, занятия по подкастингу. То есть вы можете стать суперзвездой. Современные роскошные кемперы, лагерни едят в таких лагерях едят блюда с фермы, которые приготовлены с нуля, то есть никаких полуготовых или из холодильника взятых кушаний. Иногда они даже помогают выращивать урожай в местных садах. Но если омлеты, ежедневные салат-бары и свежевыпеченные торты – это вам недостаточно, всегда наступает день посещений, который многие родители используют для того, чтобы тайком заносить конфеты, воблу, суши и стейки. И некоторые семьи даже приводят своих домработниц, чтобы убрать пустые пакетики. То есть это для очень богатых. Там же можно заводить знакомства. То есть это то, что открыл когда-то в своей книжке «Art of the Deal» наш нынешний президент. Он говорит, вот я помню, что, как вот я, скажем, я немало пользы почерпнул, прочитав эту книжку, там, 30 с чем-то лет назад, даже сравнить можно с «Майн кампф» Гитлера, но в этом смысле можно. «Майн кампф» тоже небольшая книжка, где-то 200 с чем-то страниц, но страниц 50 там есть такие, которые могут помочь понять, как овладеть массой. А Трамп в своей книжке сказал, что нужно обязательно купить квартиру, на последние, пусть самую маленькую, но в доме, где есть люди, в знакомстве с которых ты заинтересован. Ну, он как подрядчик, вдвойне, так сказать, квалифицирован для такого рода совета. А для консультантов в такого рода лагере, где 17 тысяч стоит в месяц, есть свои преимущества, чтобы подготовить подростков к правильному карьерному пути. Некоторые летние лагеря предлагают уроки поиска работы, программы в стиле стажировок и знакомства с успешными выпускниками лагерей. Вот такая вот история. Теперь послушаем, что нам скажете вы. Прошу вас, в эфире.
1: Да, Сев, привет, это Карл. Хорошего понедельника,
0: Карл,
1: тебе.
0: Привет, привет, дорогой, тебе тоже. Спасибо. Что
1: ты
0: скажешь?
1: Ты уж давай там не расклеивайся, пожалуйста.
0: Да уж. Попробую.
1: Я-то вот что хотел сказать. Говори.
0: Не, я думал, это все. Это было бы славно.
1: Нет, давай. Нет, это все. Я тебе, собственно говоря, позвонил потому, чтобы... Вот я хочу выразить свое восхищение, понимаешь?
0: Чем?
1: Когда сознательные родители начинают воспитывать своих детей, входящих, так сказать, в полную пубертацию... как тебе объяснить? Ну вот, нужно обязательно как-то дать ребенку, будущему взрослому, понимание того, что когда вступаешь в сексуальные отношения, а ты, наверное, согласишься со мной, что вступление в любую войну, оно, собственно говоря, очень сильно напоминает и аналогизирует сексуальные отношения, правда?
0: Конечно, конечно, это пенетрация. Военными, так сказать, частями влагалища другой страны.
1: Так вот, в этом смысле очень важно понять не с виду, а на самом деле, кто кого хочет и кто кого имеет, понимаешь? Вот в этом смысле я восхищен тем, насколько вроде бы такой бабник по натуре наш рыжий, он как-то вот не сообразил. Он все время думает, что если он машет членом направо и налево, то это он всех имеет. А на самом деле, я так понимаю, вот это вот, знаешь, 7 мужских и 8 женских дырок, они все 15 у него, все заняты нашими врагами. То есть благодаря ему нас поимели все, абсолютно все. Начиная от стран залива, из этих стран по-настоящему пострадал, как ты понял, наверное, только Катар, правильно?
0: Угу. Так. А ты почему называешь Катар, а не Катар, интересно, кстати?
1: Не, ну,
0: из-за того, что Катар
1: вообще...
0: дыхательных путей, из-за этого?
1: Да, я не люблю это слово, оно у меня с детства ассоциируется с острыми респираторными заболеваниями. Поэтому мы говорим катар, да, я произношу катар. Потому что они действительно, их газовую инфраструктуру для сжижения и для экспорта Иран своими обстрелами вывел из строя, ну, наверное, половину их мощности на годы, а не на месяцы. И они действительно в этом смысле пострадавшая сторона. Вот. А все остальные, ты же видишь, они выгодоприобретатели. Ты посмотри, как сейчас, вот сейчас, именно в этой ситуации, когда мы тормознули, отдуплились и встали с упавшим хуем и с этими, со снятыми штанами, вот мы стоим, понимаешь, а барышня уже обнимается с другими, там уже все уже схвачено, понимаешь? Вот ты посмотри, Пакистан, да, он каким удивительным образом превратился в маленький Китай. Китай, чтобы не терять репутацию, он имеет нас по поводу Ирана через Пакистан, потому что ты прекрасно знаешь, что вот как в России сейчас все подсанкционные товары, они в основном появляются из Китая, точно так же и в Иране все подсанкционные товары из того же Китая. Они появлялись и появляются через Пакистан. Пакистан же никакой не посредник. То есть этот орел наш, рыжий, он даже этого не хочет понять. Я не хочу думать, что он не может понять. Я просто думаю, что он не хочет понять. Вот он вбил что-то там себе в свою эту прекрасную голову, понимаешь, которая больше напоминает головку члена, чем голову человека. И вот ну никак, понимаешь, обидно мне за нас обидно, Сева. Мы же от всей этой советской хуйни, от этого отказа полного, понимаешь, мы уехали от этого в свое время, потому что мы прекрасно поняли, что, ну, настолько тупые люди нами командуют, и эта система никаких других людей не потерпит, что никакого будущего там быть не может. И вот очень обидно, когда на это наталкиваешься здесь, понимаешь? Но не для этого мы сюда приехали, и слишком хорошая была страна. Я уж даже не буду говорить.
0: Но и не от этого мы отсюда. И от этого мы отсюда все равно же не уедем, такие как ты да я.
1: Нет, мы-то не уедем, потому что это наша страна, поэтому так и обидно.
0: Конечно. Да. Карл, спасибо, дорогой. Извини, я должен сейчас переключаться на рекламу. Хорошего тебе дня.
1: Давай, удачи тебе.
0: Как всегда рад. Да, взаимно. Я тебя утешу после рекламы. Я пройдусь, как обещал, паровым катком по Обаме. Поясню, почему Обама породил Трампа. И вам станет понятно по логике, так сказать, нарратива, что Трамп породит следующую себе противоположность. Так что американские горки продолжаются.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: За него стоят громадные мосты.
8: Не пойму, что за люди.
9: Толковище.
0: Значит, следующая тема в связи с открытием Обамского центра. Его строили примерно 10 лет. Президентский центр обошелся, ну, президентский центр Обамы, вообще у каждого президента, начиная с Рузвельта, по центру, обошелся 850 миллионов долларов. И он открылся в минувший уикенд для публики. Это здание высотой в 225 футов. Оно называется «Обамалиск». Оно возвышается над кампусом площадью в 19 акров на южной стороне Чикаго. И Барак Обама остается популярным в этой стране. Ну, это же все-таки первый и пока единственный чернокожий президент. И ему, безусловно, гарантировано выдающееся место в истории. В 2008 году он, вообще будучи скромным человеком, что не понимают, не понимающий языка, просто у него ноздри такие, что кажется, что он не скромный. Он сравнил себя с Рональдом Рейганом, который, по его словам, изменил траекторию нации. И в этом плане, действительно, тут не поспоришь. Но его грандиозные амбиции теперь, спустя 18 лет, кажутся достаточно наивными. Если Обама изменил направление страны, то это в результате привело к упадку. И берусь доказать, хотя это приведет к инсульту черно-бело, то есть бинарно-мыслящих. Но знаете, что интересно? Что они от инсульта глупее не станут. Начнем с внешней политики. На протяжении всего своего президентства Обама буквально стремился по деяниям своим ослабить власть, влияние Соединенных Штатов. Во внешнем мире, естественно. Его перезагрузка с Россией, усиление внутренних сил в Афганистане, усиление сопротивления, его вывод войск из Ирака и неспособность обеспечить соблюдение определенных красных линий в Сирии имели смертоносные последствия. В свой первый срок Обама отменил фактически противоракетную оборону, пообещал России больше гибкости. Во втором сроке он терпел диктаторов, таких как никарагуанский Даниэл Ортега, венесуэльцы Хуго Чавес, Николас Мадуро, и даже посмотрел бейсбольный матч с кубинцем Раулем Кастро. То есть дипломат, но это на самом деле в результате укрепило позиции диктаторов, потому что внутри страны, которой они рулили, стало понятно, что Америка не угроза. И это потому, что, наверное, Америка их боится. Они же думают не так, как думает Америка в лице президента Обамы. То есть однозначно судить практически невозможно ни о чем, кроме как о Северном полюсе. Но двойственность и полушаги такие были характерны для Обамы на Ближнем Востоке. Он сочетал увеличение численности войск в Афганистане с графиком вывода их и тем самым давал Талибану повод продолжать боевые действия. То есть, когда стало становиться именно так, известно, что мы уходим оттуда, то Талибан консолидировался и в результате захватил власть. Он чередовал, то есть Обама, не Талибан, чередовал апатию, то есть какие-то были времена, похожие на то, что у Трампа, и поощрение со стороны Соединенных Штатов, когда исламские восстания свергали сильных союзников Соединенных Штатов в Египте, Тунисе, Йемене, вмешательство нас в гражданскую войну в Ливии способствовало миграционному кризису, который, в принципе, охватил Европу. Это все деяния рук Обамы. Отступление Америки из Ирака в 2011 году создало пространство, так сказать, для подъема ИГУГУ в 2014 году. Тут, правда, руку приложил больше, я думаю, все-таки Джордж Буш, который помладше. Но Обама был, так сказать, он расчистил площадку для постройки ИГОГО. Сотни ударов беспилотников Обамы и успешная атака на Осаму бен Ладена не остановили терроризм вообще, его вообще нельзя остановить. Наоборот, джихадизм, это форма терроризма, распространился, глобальные беспорядки резко выросли количественно. В 2013 году Обама отказался от своего обещания, которое дал годом ранее, отомстить, если сирийский диктатор Башар аль-Асад применит химическое оружие. Затем, то есть ответки не прилетело, он пригласил после этого Россию сыграть роль в этом спектакле, причем для нее там не было роли по сценарию десятки лет. То есть он вывел ее на международную платформу в том регионе, куда она мечтала войти. И в итоге в 14-м Путин аннексировал Крым, поняв, что у него, так сказать, Обама был как калика перехожий, который дал Путину, как Илье Муромцу, сидевшему на печи, плошку воды с богатырской влагой внутри. В результате Крым стал наш, это в кавычках. Ну и восстание в Донбассе мастерски было сотворено. То есть Россия была не единственным противником Соединенных Штатов, который крепчал по мере того, как его ебли. Соглашение Обамы с Ираном в 2015 году легитимизировало ядерную программу Исламской Республики. Подошли последние, кстати, 5 минут. Я могу принимать звонки на любую тему, но ничего хорошего про Обаму до конца я не скажу, а есть еще что сказать. Производство ракет режимом и поддержка террористических прокси остались вообще без внимания со стороны США. Америка подарила Ирану более миллиарда долларов, хотя тот не раскрывал свои ядерные секреты и не подвергался таким дотошным инспекциям. То есть деньги шли практически напрямую режиму. Кстати, Обама подкидывал примерно одинаковые суммы как Ирану, так и Израилю. И мулы вложили эти ресурсы в свое кольцо огня, которое они направили против Израиля. Это по факту. Теперь вот этот Joint Comprehensive Plan of Action, это был один из спорных пунктов между Обамой и Нетаньяху. Они столкнулись из-за поселений, из-за Газы, из-за Ливана, из-за решения о двух государствах и из-за обращения Нетаньяху к Конгрессу в 2015 году, минуя президента Обаму на тот момент. И к концу президентства Обамы напряженность достигла того, что Соединенные Штаты впервые за 35 лет отказались наложить вето на антиизраильскую резолюцию ООН. А «Дневной свет», так называлась программа, которую Обама создал между Соединенными Штатами и Израилем, продолжил путь к власти для антиизраильских активистов в Демократической партии Соединенных Штатов. То есть пошли метастазы от добрых, так сказать, помыслов, но непонимание того, что по-английски, как говорится, it's a long shot, это значит, не надо даже начинать, то есть пуля не долетит. А тем временем Северная Корея улучшила свой ядерный арсенал, и разрекламированный Обамой поворот в сторону Азии не остановил подъема Китая. Как это могло быть? Ну, военные бюджеты в Америке сократились, что подорвало оборонную промышленную базу и способствовало нехватке оружия у нас в ключевые моменты, что мы сейчас испытываем, кстати, потому что воюем фактически экономически на двух фронтах. Экологическая политика Обамы, которая, на мой взгляд, прекрасна и здорова для мира в целом, но она в результате укрепила преимущество Китая в зеленой энергетике, потому что тот начал соревноваться с нами по этой части. Но здесь ручищу опять приложил Трамп. Отдадим ему должное, как в ситуации с Игуго и Бушем. И если Обама был минималистом за границей, то внутри страны он использовал исполнительную власть. Когда Конгресс или общественность отвергали его инициативы, то есть он делал то же самое, что потом стал делать в гораздо больших масштабах Трамп. И когда законодательство о торговле квотами провалилось, Обама принял исполнительные меры, executive orders, которые не требовали одобрения Конгресса. А Парижское климатическое соглашение, обамовский план чистой энергии и правила чистой воды протянули фактически руку, лапу правительства в соответствующие карманы частной экономики нашей страны. Обама протолкнул закон о доступном медицинском обслуживании, Обамакер, через Конгресс, обещая, что американцы смогут сохранить свои планы, а страховые взносы упадут, но это не получилось. Миллионы индивидуальных медицинских страховых планов вообще были отменены, а взносы удвоились и продолжают расти. И вы это знаете. Стремясь обеспечить голоса латиноамериканцев для переизбрания, Обама весной 2012 года издал приказ о подложенном действии в отношении прибывших в детстве, то есть он хотел импонировать их родителям, а затем он утверждал, что у него нет конституционных полномочий для расширения программы, прежде чем сделать именно это в 2014 году. Легкомысленное отношение с которым Обама навязывал такие политики, действуя так, будто оппозиция не существует или не рассматривается, делала реакцию неизбежной, и общественность восстала против стиля управления Обамы, передав республиканцам Конгресс, большинство губернаторских резиденций и большинство законодательных органов штата к 2017 году. И таким образом, президентство Дональда Трампа является самым долговечным наследием президента Барака Обамы. Я заканчиваю на том, что дальше будет наоборот.
8: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими саппортерами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
11: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
12: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами, естественно, на футбольных полянах. Кубок мира продолжается. Вчера в двух группах были матчи второго тура. Я напомню, 12 групп, в каждой по 4 команды, по 2 команды автоматом выходят в кубковую часть турнира, и в кубковую часть турнира выйдут 8 лучших третьих команд. Итак, вчера второй тур в группе G. Бельгия играла с Ираном 0-0. Удивительно, вероятно, Египет выиграл у Новой Зеландии со счетом 3-1. За тур до конца группового турнира у Египта 4 очка. Египет практически гарантировал себе участие в кубковой части чемпионата. Иран и Бельгия по 2 очка. Новая Зеландия 1 очко в группе H. Испания выиграла без всяких забот у Саудовской Аравии 4-0. И удивительный результат между Уругваем и островным государством Копе-Верди. Уругвай традиционно футбольная держава, Копе-Верди, окей. До этого чемпионата мира вряд ли кто-то слыхал о том, что там есть хорошая футбольная команда. Итак, вчера Уругвай не смог победить Копе-Верди 2-2. Я напомню, в первом туре Копе-Верди сгоняло в ничью с Испанией. Итак, после двух туров у Испании 4 очка, у Уругвая 2 очка, у Копе-Верди 2 очка, у Саудовской Аравии 1 очко. Сегодня матчи второго раунда в группе I и в группе G. В группе I Франция играет с Ираком и Сенегал с Норвегией. В группе G Аргентина играет с Австрией, Иордания играет с Алжиром. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера обе нью-йоркские команды были в деле. Обе потерпели поражение. Янкис на своей поляне потерпели поражение от Cincinnati Reds. Красные Cincinnati выиграли у Янки со счетом 4-1. Мэтс играли в Филадельфии. Ничего неожиданного не произошло. Моя команда Метрополитен снова проиграла. Филадельфийцы победили со счетом 6-2. Команда Тампы, сражающаяся с Янки за первое место на востоке Американской лиги, выиграла вчера у Вашингтона со счетом 4-3. Лидеры восточной группы Национальной лиги Атланта Брейвс играли дома с Майами и потерпели поражение. Я прошу прощения, играли дома с Милуоки Брюерс. С пивоварами из Милуоки пивовары победили со счетом 9-4. Итак, на востоке Американской лиги у Янкис 46 побед, у Тампы 43. На востоке Национальной лиги впереди уверенно идет Атланта. Брейвс 48 побед. Одна интересная хоккейная новость. Вчера Вчера совершена сделка между командами Флорида Пентерс и Оттава Сенаторс. Окей, Пантеры получили у Оттавы, у сенаторов, их капитана Мэтью Ткачука. Таким образом, Мэтью Ткачук объединяется во Флориде со своим братаном Брэди. Прекрасная пара. Если бы у нормального человека была возможность...